0: Как вы вообще понимаете, что такое самовыражение? Ваше определение?
1: Ну, мне кажется, у каждого человека есть что-то особенное внутри, его талант, его как бы способности, и он их как-то реализовывает и дает этому миру именно вот от себя. Не то, что там требует работа или там друзья, а вот именно то, что он имеет, он этим как бы делится, он это делает.
2: То, что человека отличает от других.
1: Да.
2: Он не такой, как все.
0: Ну, нас отличает от других и цвет наших глаз, например. Мы сейчас поговорим про физическое или про что-то внутреннее,
2: про что-то качество, более...
0: про таланты,
2: да,
0: какие-то?
2: Про таланты, да, скорее всего, можно делать. Либо Андрей, какие-то притязания.
3: Мне вот кажется, что самовыражение обычно у человека – это когда он, ну, он нашел, возможно, сферу, в которой он, у него получается что-то. Ну, такие сферы, которые довольно тяжелые. Вот. И он начинает в ней работать и что-то создает и вкладывает свой внутренний мир.
1: Да.
3: То, чем он живет, его мысли в эту сферу. Это может быть все, что угодно. Мода, музыка, как бы полно.
0: Ну, обычная работа на заводе. Может
2: А может быть, лучше работать.
0: Самовыражение.
1: Да, цеха. Если там человек, он вот это обожает, деталь. Это делать.
0: Эту деталь сделать так идеально, да, что это действительно выразит его состояние души, да, что вот в этой детали.
3: Вообще, есть такая профессия, называется инженер.
0: Ну.
3: Инженер – это не всегда сугубо прагматичный человек. И он,
0: нет,
3: и
0: инженер
3: он,
0: это очень творческая профессия.
3: И он тоже творит.
0: Конечно, да, конечно. Вот я хочу прочитать для вас определение, что такое самовыражение. Очень короткое. Самовыражение – это воплощение своего внутреннего мира во внешнем.
1: Да.
0: То есть то, что вы сейчас сказали, по сути, можно обобщить в этой фразе. Ваш внутренний мир – воплощаете во внешнее. А внешнее это может быть творение там, стихи, песни, детали, да, инженер, там, проекты, программы и так далее, и так далее. То есть все такое. Так вот, мы не просто говорим про самовыражение сегодня. Мы проговорим про то, как, ну, какие границы есть в этом самовыражении. Потому что человек может себя так выразить, что потом год не уберешься после этого, да, то есть разгребать потом последствия. Вот. Но это как бы, чтобы вы думали об этом. Но прежде чем мы к этому перейдем, хочу спросить у вас, как вы думаете, какие способы есть человеку выразить себя?
3: Ну, наверное, в основном как бы различаются такие два способа. Это когда ты публично самовыражаешься, вот прямо перед многими людьми. И когда ты самовыражаешься для себя. Ну, как бы, ну, чтобы тебе было хорошо.
2: О, я для себя.
0: Ну, это аспекты, да, это аспекты самовыражения. То есть как?
3: Ну,
0: ну, имеется в виду, да. А способ, я больше подразумевал, то есть где, в чем можно...
3: Инструмент?
0: Да, инструмент.
1: Рисовать там.
0: Так, в искусстве, допустим, каком-то.
1: Я нарисовала, писать стихи, писать песни, петь, фотографировать, что угодно. Их масса, миллионы, и люди просто не перестают придумывать что-то новое, в чем можно себя выразить.
0: А во внешнем виде человек может себя выразить?
1: Конечно. Я думаю, он так и делает.
0: Вот он пришел, оделся сегодня вот так вот, да? Этим он выражает свое внутреннее состояние?
1: Ну, да. У меня настроение сегодня, мой цвет настроения черный. Да, вот, я надела черный и пошла.
0: И сегодня как раз-таки на этом построены многие субкультуры, да, которые выражают как раз себя. Даже не то, что они внутри есть, но просто свою идеологию какую-то, свою вот приверженность какое-то обществу они выражают вот внешним видом. Скинхеды, там, хиппи,
1: да,
0: готы, эмо и так далее, да? Ну, то есть выражаться, вы уже сказали, в искусстве можно, во всем, там, от фото до стихов, песен. В профессии мы сегодня говорили тоже. Инженеры тоже выражают себя. Внешний вид. И еще такой элемент, вот у меня здесь написано, с помощью вкусов. Мы можем выражать себя?
3: Каких-то, может быть...
0: Не пищевых, а...
3: Музыкальных или...
0: Ну, вообще, да, да, да.
1: Ну, да.
3: Возможно.
2: Каждый
1: тебе нравится,
2: избирает.
1: Что твое, твое,
2: ну, да,
1: твое. Как?
2: Да, направления же тоже в музыке есть разные.
0: Вот интересно, а почему, откуда у людей вообще вот эта вот потребность в самовыражении? Посидело бы оно внутри у вас и сидело бы вот ваш внутренний мир? Зачем его кому-то показывать? Зачем ему... Ну, как-то выражать во внешнем мире.
1: Лично у меня это как то же самое, что и гнев, как снежный ком. Если ты это где-то не оставишь, то оно будет копиться, копиться, копиться, копиться мысли. У меня голова уже все взбухает, и ты хочешь просто это куда-то деть. У тебя есть куча мыслей, куча идей. Воплощай, делись этим, вдохновляй кого-то на что-то. Это же круто, на самом деле. Я думаю, что вот именно когда человек себя вот выражает, на этом много чего стоит. Куча профессий, куча всего в мире стоит именно потому, что человек, он делится чем-то.
0: То есть, по сути, если бы это не было инструмента, то в мире бы ничего не появилось, то, что мы сегодня у нас есть.
1: Ну, конечно. Ну,
0: прекрасного, творческого, ну, красивого. А вот этих вот, ну, развитой экономики, развитой индустрии и так далее. А, но откуда это все? Я бы все-таки не зря задал этот вопрос. Понятно, что почему. Потому что, ну, тебе хочется, оно тебя наполняет, и оно должно как-то вылиться, чтобы ты просто с этим не взорвался сам себе.
2: А иногда, чтобы... наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы, наоборот, что-то приобрести. Так разве нет?
0: Нет, ну, как вариант, да. Но смотри, Анжела, ты говоришь, тебя это не переполняет, оно все равно в тебе есть, да. Ты все равно это наружу выводишь.
2: Вопрос, а когда ты выводишь массы наружу, и тебе, наоборот, хорошо становится. Ну, то есть, приятно. Да. То есть вот я сделал такое дело доброе, я молодец.
0: Хочу, чтобы вы прочитали один стих из Библии, пожалуйста. Бытие, первая книга Библии, в первой главе, 27 стих, когда Бог творил человека.
2: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их».
0: Вот. Когда Бог сотворил человека, не зря написано, что по образу и подобию – это не только внешнее сходство, это сходство в характере, сходство в, ну, в мыслях, в желаниях. И Бог сам сотворил эту землю, мы верим в это.
1: Очень творческий.
0: Да, Бог очень творческий, очень творческая личность, вот так все сделать таким прекрасным. И Он сотворил человека таким же, как и Он. То есть, и, соответственно, мы с вами, по сути, очень похожи на Бога, на нашего Творца. И у нас есть вот внутри это желание творить, и его никуда не денешь. У каждого человека есть, хоть там от малого до великого. Кто-то творит великие вещи, кто-то малые, но все равно творят, и все равно это желание есть. Его можно, конечно, заглушить в себе, можно никому не показывать, но оно у нас вот есть как раз от нашего Творца, от Бога. Вот. И скажите, интересно, как самовыражение может влиять на человека? Позитивно, негативно? Может ли оно реально влиять негативно на самого человека, который выражается?
3: Смотря что он взращивает в себе сам. Ну, к примеру, он мыслит негативно в основном и взращивает в себе только негативные мысли о своей жизни, о том, какая ситуация, может быть, у него в жизни сложилась. И, естественно, он выражает это в том, в чем он привык это выражать.
1: Ну да, есть вот. Хейтеры, и... которые создают каналы целые, прям, где они других там обсуждают.
3: Нет, вот это. У меня просто, к примеру, есть мой одногруппник, он тоже пишет песни, у него есть канал, он его ведет, вот, но он очень депрессивный человек, у него серьезная, как бы, может быть, хроническая депрессия, он мне об этом говорит, вот, и он ее вкладывает в песни и в все это искусство, которое он создает, и ему самому от этого тяжело, потому что это же все ты собираешь, себя копишь, выплескиваешь, снова собираешь от себя, себя копишь, и ты вот в этом круге вертишься и никак не вылезешь. Вот.
0: То есть, нужно... это как-то, ну, приносит какую-то пользу людям, то, что он делает?
3: Ну, скорее всего, наверное, ему больше пользу, как бы. Ну, что вот он выражает.
0: От этого избавляется.
3: Да, но...
0: Что он выражает это.
2: А другие, наоборот, может быть, думают, что это... Ну, есть тоже такие люди, которые испытывают такие чувства.
1: Да, это помогает, это, мне кажется, это поддержка. Потому что я сама... Мне нравится писать стихи, и, ну, 90% из них депрессивные. И я не пишу в основном про что-то хорошее. И как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот, мне нравится, это поддержка
2: ты
1: какая-то.
2: То, да, я чувствую внутри,
1: это как бы сопереживание. Да, то есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, как, ну, такие проблемы. Ну, не только у тебя все так плохо, и ты понимаешь, что да, ну, боль не нужно отвергать, ее нужно принять, ее нужно пережить и идти дальше. И вот главная ошибка вот людей, которые пытаются от этого убежать. А вот эти песни, мне кажется, даже я люблю слушать грустную музыку. Если мне грустно, почему я должна пытаться сделать себя веселой?
3: Тебе, к примеру, ну, его творчество может помочь,
1: а ему самому
3: вряд ли.
1: Ну, если так, то...
0: Ну, вопрос, да. Что, знаете, люди, мне кажется, часто вот сами себя загоняют в такое состояние. Да. А, и еще тем, что они начинают так как бы это культивировать в себе, это им не помогает, а только наоборот еще больше в эту яму их опускает. И я знаю ребят, ну, молодежь, мне кажется, это очень развито, когда им плохо, они еще включают в себе еще депрессивную музыку, чтобы пострадать.
2: И дождь за окном.
0: Да, дождь. Ну, то есть, конечно, на какое-то время это помогает, если они знают границу. Но потом, то есть, некоторые доводят себя так до самоубийства, и есть такие случаи. Но тема немножко не об этом. Мы уже сказали с вами, что выражать себя надо. Господь сам вложил в нас это. Самовыражение – это хорошо. Но вот теперь я вам хочу кое-что представить. На самом деле, современная культура призывает очень много, призывает молодежь, людей всех выражать себя. Но не всегда она призывает к хорошим вещам. Например, мода сегодня пропагандирует, да, какие-то, ну, вещи в самовыражении, которые не приводят к хорошему. Сегодня очень большая пропаганда насилия. По телевидению, вот так, если посмотрите, боевики, вот эти вот фильмы, сериалы, да, то есть пропагандируется насилие, может быть, скрыто или открыто, но оно пропагандируется. И выражать себя через это насилие тоже призывает людей это делать. Оружие, секс, наркотики, алкоголь, стремление к богатству, обогатиться, сплошь и рядом сегодня, да, то есть если ты не богатый, ты не успешный, ты никто. Стремление к власти, это тоже сегодня очень прослеживается. И вот, вот эта вот мода, вот эта пропаганда, она призывает всех выражать себя именно в этом. Скажите, а это... Ну, то есть, как понять, в чем можно выражать себя, а в чем не стоит? Где границы?
1: Ну, тут же навязывают именно. Это не самовыражение. Тебе просто навязывают какую-то точку зрения. Вот смотришь на людей, вот, которые розовые волосы у всех там, розовые, голубые татуировки. Я личность, я индивидуальность. Да ты посмотри, сколько таких ходит. Индивидуальность тебе навязали. Вы просто какое-то стадо.
2: Кто-то решил, что это особенность. И все решили принять, что это их особенность.
1: Я думаю, что это не личное мнение, это навязанное мнение. Это не самовыражение. Это просто какое-то...
0: Получается выражение чьей-то идеи, которую ты принял за свою.
1: А тот, кто это придумал, вот он.
0: Ну, почему? Ну, целое общество людей, молодежи сегодня. Я выражаю себя так, я вот такой. Ну, то есть и принимайте меня таким, и не ограничивайте меня в моих воззрениях. Как понять человеку, ну, как дать понять ему, что это не его выражение? А если он говорит, что это мое?
1: Ну, мне кажется, он сам должен к этому прийти, потому что как-то объяснить ему, человеку, что это не твое,
2: мы не можем, кажется, знать, реально. Это человеку, да, его это...
3: Вопрос, приносит ли это ему самому пользу. То есть, вот он, к примеру, занимается, ну, скейтбордингом или лонгбордингом, чем угодно. Ну, понятно, что в какой-то степени это опасно, но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Ну, вот он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но, ну, как бы многие его родные могут считать, что это опасно. Ну, и он тоже должен это понимать. Но тут вопрос, принесет ли ему это пользу, в принципе. Тут надо рассуждать. Вот, допустим, если твое самовыражение идет через какие-нибудь наркотики, ты должен понимать, что спустя время... Ну, это,
1: к чему это приведет?
3: К чему это тебя приведет? То есть,
0: да.
3: Обсуждать.
0: Я понял, Андрей, спасибо. Это хорошая мысль. То есть, на самом деле, нужно искать причину, откуда в тебе это и к чему это приводит. Как раз мы подвели к очень, мне кажется, важному стиху в Библии, который говорит об этом. Я хочу, чтобы мы прочитали Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих.
3: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его».
0: А что вам этот стих говорит о самовыражении? Ну, если
3: чем,
0: применить.
3: Чем ты себя наполняешь, что ты выдаешь?
0: Да.
3: Что внутри
0: тебя. И концовка как раз говорит, от избытка сердца говорят уста. То есть то, что в твоем сердце, то и ты будешь выносить наружу. И как мне кажется, вот если мы говорим сегодня о том, что многие выражают себя через какие-то негативные вещи, например, вот вандализм. Это тоже.
1: У них такое сердце.
0: Тоже, да. То есть вандализм, всякие обряды, традиции, там, оккультизм, наркотики, убийства, ну, и так далее, и так далее. То, что разрушает общество, а люди говорят, что мы себя так выражаем, да, то есть пойти где-то граффити на администрации района нарисовать ночью, это самовыражение, по сути, да. Против. Человек классно рисует выражение, но оно действительно, ну, разрушает порядки, оно идет против закона. Вот. И, как мне кажется, стоит смотреть глубже в сердце человека. Может быть, стоит человека не ругать за то, что он нарисовал, а спросить, чем мы можем ему помочь вот в данный момент, что у него внутри происходит.
1: Альтернативу можно предложить всегда. Да. Если, ну, он так рисует, может его просто чуть-чуть сместить там на холст вместо здания.
0: Подвинуть его.
1: Подвинуть, вот, да, здесь, а вот помочь.
2: На другое здание.
1: Ну, там на какой-нибудь гараж страшно разукрасить, будет красиво, и все.
0: Да. Ну, то есть надо, не зря на самом деле Христос говорил о том, что от избытка сердца все, что в нашем сердце, оно то вот выходит и наружу. Поэтому я думаю, что если вы видите такого человека, который, как вам кажется, выражает себя неправильно или делает какие-то такие вещи, просто, может, стоит поговорить с ним, что происходит у него в сердце, помочь ему как-то найти себя, от истинного себя, да, то есть что в нем есть, и направить это в нужное русло. Спасибо вам, ребят, что вы открыто говорили на эту тему, и мы могли обсудить столь важный вопрос. Друзья, мы сегодня говорили о самовыражении, о том, есть ли границы в этом, и действительно выражать себя нужно. Не держите в себе, Господь нас создал творцами, с творческими людьми, выражайте себя, но давайте будем следить, что в нашем сердце, и просить у Господа, чтобы Он действительно помогал лечить наше сердце, делать его здоровым, и чтобы наше выражение, оно было благоприятно для людей и помогало им. На этом все. Пока.
1: Пока. Пока.
4: Предай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит, и выведет, как свет, правду Твою, и справедливость Твою, как полдень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Я вам говорю, что мне очень нравится книга «Притчи», мне нравится очень книга «Псалтырь», и Новый Завет нравится. Но есть какие-то вещи, которые читать приходится очень с трудом. Те же числа, да, там начинаешь читать, устаешь. Так вот, в книге «Псалтырь» я прочитал интересные слова. Моисей говорит: «Дней лет наших 70, при большей крепости 80. Сестры, братья, я хочу сказать вам, дорогие друзья, здесь очень много людей, которые, у которых уже этот порог перевалил. Вы долгожители. Хвала Всевышнему, Василий Васильевич, хвала Всевышнему. И он говорит, при большей крепости 80 лет, но самая лучшая пора их, этих лет, самая лучшая пора – труд и болезни. Марк Тулий Цицерон был прав. Работаешь и болеешь. Вот и все. И пандемия, да, работаешь то на пандемии, то на работе. Итак, в этой же книге я повстречал в Евангелии вот то, что мне принесло радость на сердце. В Евангелии от Марка в 1 главе 14 стиха. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божье, говоря, исполнилось время, приблизилось Царство Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие». Вы знаете, какое было на сердце удовлетворение и отдушина для жизни? «Я пришел, чтобы сказать, что Царство Божье приблизилось». Я искал, где же там это Царство, о чем там речь идет. И в Откровении, в 21 главе, я нашел такие хорошие слова. Что это за Царство? «И отрет Бог всякую слезу, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, се творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». Знаете, как я стал мечтать в это царство попасть? Мне так хотелось попасть в это царство. Я говорил, Боже, как же мне туда попасть? Как же мне в это царство попасть? И я стал ходить и думаю, так, наверное, кто-то должен знать, как в это царство-то попасть. Ходил там в одну церковь, приду там в другую, в третью, в четвертую, пятую, набрел на этих адвентистов. И адвентисты мне подробно рассказали, как войти в Царство Божье. И я сегодня хочу этим поделиться с вами, друзья мои. Если вы открываете Евангелие и смотрите на жизнь и служение Иисуса Христа, всегда создается такое, знаете, ложное впечатление, что Христос очень добрый, очень любящий, закрывающий глаза на все, что вы делаете неправильно, ничего ни от кого не требующий, просто вот такой любит, добрый такой, добрячок. Но, если вы внимательно читаете Евангелие, то вы увидите, что Иисус Христос оставляет определенные нам с вами, определенные какие-то требования к нам. И этих требований, которые зафиксированы в Библии, которые Иисус сказал, которые мы должны с вами исполнять, их два. Первое требование какое? Это, Василий Васильевич, понятно. Любовь, оно, понимаете, это любовь, она больше внутри, ну и мы ее как-то проявляем. А здесь ты что-то должен выполнять. Ты должен выполнить два конкретных каких-то четко установленных Христом обряда. Какие обряды Иисус оставил? Вечерю. Давайте прочитаем. Первое, правильно. Молодцы. Евангелие от Луки, 22 глава, и послание, и первое, по-моему, Коринфянам, где апостол Павел говорит о вечере. Первое? 11 глава, ну да, ну мы с вами читаем Луки 22 главу. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пейте за трапезою моею в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». А апостол Павел говорит, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Это первое, что Иисус устанавливает. И второе, что Иисус устанавливает. Вот знаете, это то, чем люди пренебрегают, или то, чем люди считают, что это не обязательно. Да, вот люди так считают, что это не обязательно. Но я хочу вам сказать, что если Христос говорит, что это нужно делать, значит, в этом сокрыт какой-то грандиозный смысл. И второе, что он говорит, нам надо делать, Володь? Креститься. Давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. «Итак, идите и научите все народы, и крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот так Христос завещает. А еще в Евангелии от Марка Иисус Христос говорит такие слова. 16 глава, с 15 стиха. «И сказал им, ученикам он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, какое тут слово стоит? Осужден будет». И как только я прочитал эти слова, дорогие друзья, вот здесь я побежал и хотел креститься. Был такой пастор у нас, Антонюк Анатолий. Если он помнит, я прихожу к нему и говорю: «Анатолий Иванович, я хочу креститься, потому что я прочитал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а я хочу в Царство Божие попасть». А Антонюк Анатолий Иванович мне не дает в Царство Божие войти. Он говорит: «Виталий, какой креститься? Ты что? Нужно пройти библейские курсы». Потому что там написано: креститься, идите научите, уча соблюдать все, что я заповедовал вам. И я 3 месяца хожу, жду этого момента, чтобы креститься. И, наконец, наступил тот день, апрель, 22 апреля. Я прихожу, вечером я прихожу домой, жене говорю: «Завтра, это будет воскресенье, 22 апреля, я крещусь в городе Дзержинске на Святом озере в 10 часов утра». Жена мне говорит: А я ей говорю: «Я войду в Царство Божье, я буду вечно жить, там не будет плача, там не будет болезни, там не будет слез». А она мне: «А я?» Я говорю: «А ты извини, Анатолий Иванович сказал, что ты не можешь туда войти. Нужно ходить 3 месяца, учиться». Потом я так снисходительно на нее посмотрел, думаю, жена же все-таки, как я там буду без нее? Говорю: «Ладно, пойдем, вдруг повезет». И вот мы вместе приезжаем на это святое озеро, я беру ее за руку и иду к своему пастору и говорю: «Анатолий Иванович, так и так, жена хочет креститься». Он говорит: «Нельзя». Я говорю: «Я ей рассказал в слово». Все 3 месяца, где я ходил на ваши курсы по изучению Библии, я приходил домой и рассказывал ей. Вот прям в рот ей все вкладывал. Он ее спросил: «Да?» Она говорит: «Да». Он говорит: «Хочешь креститься?» Она говорит: «Хочу». И вот мы вместе крестились 22 апреля. Вот такое у меня было желание креститься. Я очень сильно хотел креститься. Но здесь написано, смотрите, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У меня вопрос. Что должно стоять на первом месте? То есть возникает мысль, идея такая. Я вот думал, мне нужно креститься, чтобы войти в Царство Божие, я должен креститься. Может такое быть, что человек, который крестился, не войдет в Царство Божие? Почему? Потому что не верит. Потому что первопричиной для крещения, а следствием крещения является вера. Важно верить вначале. Много людей в церковь ходят. Я не знаю, по какой причине они крестились когда-то. Но отношений с Богом у них не было, веры у них не было. И поэтому Христос и говорит, кто не будет веровать. Я могу вам привести примеры, когда люди совершенно не крестились. Помните, он приходит, проповедует, по-моему, Захей. Захей его принимает, и когда Захей говорит, все раздам, Христос говорит, ныне пришло спасение дому сему. И еще вам пример приведу. Разбойник на кресте успел креститься? Нет, но Христос же его взял в Царство Божие. Итак, друзья мои, первопричиной, чтобы креститься, должна быть вера. Был еще такой случай, друзья мои. Хочу вам его привести в пример. В Деяниях апостолов, в 8 главе, в 26 стихе описана ситуация про Филиппа и Евнуха. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? И Филипп сказал ему, если веришь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верю, что Иисус Христос – Сын Божий, и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его Филипп». Друзья мои, вы видите, что чтобы креститься, нужно верить в Иисуса Христа как своего личного спасителя. Нужно поверить, что Господь есть Бог, что Иисус – это тот, кто дает мне возможность войти в Царство Божие и искренне принять его в свое сердце. Теперь мне хотелось бы остановиться вот на каком вопросе. А что же крещение символизирует, если Христос сказал, что обязательно его нужно исполнять? То есть крещение нужно исполнять. Христос, я верю, ну можно ж не креститься. Нет, нужно креститься. Почему? А потому что крещение что-то символизирует. Оно что-то значит, крещение. Я хочу вам задать вопрос. Вот смотрите, израильский народ находился в египетском рабстве, и Моисей призвал выйти их из Египта. Вот скажите, пожалуйста, до каких пор или до какого места они еще могли вернуться в Египет? До тех пор, пока они дошли к морю, они еще могли вернуться назад. Правда? Но когда Моисей простер свой жезл и воды моря ныне красного, в Библии оно описано как «чермное», не «черное», а «чермное», расступились, и народ израильский прошел по дну этого моря, а потом фараон со своими войсками за ними побежал, воды сомкнулись, и назад уже дороги не было. Давайте прочитаем, что пишет апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, неведение, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». Вы видите, что для них это было крещение. Что оно для них символизировало? Крещение для них символизировало следующее, что они вошли, прошли по морю, вышли с другой стороны этого моря, воды замкнулись, мосты сожжены, назад дороги нет. Теперь все их водительство и жизнь было таким образом устроено, что у них был руководителем Бог. И Бог ими руководил, и Бог их водил. То есть их жизнь целиком и полностью должна была быть зависима от Бога. Вот что для них символизировало крещение. Это же оно и символизирует для нас с вами, что если мы заключаем с Богом завет, Если мы крестимся в водах сегодня вот этого духовного Иордана, тут в бассейне водичка, то, друзья мои, вы, проходя через эту воду, приходите в момент, когда ваша жизнь целиком и полностью будет подчинена Богу. Давайте еще посмотрим, что оно символизирует. Вопрос задам. А Иисус Христос крестился? Была ситуация, что Он крестился? Кто крестил? Иоанн. Иисус пришел, крестился от Него. Хорошо. То есть Иисус крестился в Иоанново крещение. А что это за крещение? Сразу скажите мне. Крещение покаяния. Молодцы, молодцы. Смотрите. Я хочу вас подвести к одному очень важному моменту, вот духовному смыслу крещения. Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. Евангелие от Луки, 12:50. Иисус говорит, Он уже крещен, правда? То есть в Евангелии от Иоанна, в первой главе, мы читаем, что пришел Иоанн Креститель крестить, потом мы видим, что Иисус приходит и крестится, а дальше, вот как бы уже пол Евангелия мы читаем, Иисус, уже будучи крещенный, говорит, «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». То есть Иисус говорит, «Я должен креститься». И я очень сильно томлюсь в ожидании того, что это должно произойти в моей жизни. Что это за крещение, о каком говорит Иисус Христос? Каким крещением должен был Он креститься? А? Саша, молодец. Я думаю, вы все знаете. Давайте прочитаем. Послание апостола Павла в Рим. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим, Господи и Спасителе». То есть крещение символизирует собой не просто, что вы прошли по водам, не просто, что у вас назад пути нет, не просто, что теперь открывается ваше отношение и жизнь ваша с Богом, но еще и то, что вы умерли. Ваш грешный человек, ваша старая природа греховная должна быть умерщвлена. Поэтому и мы крестим не опрыскиванием святой водой, не частичным погружением, а полным погружением под воду, дабы символ этот явить, символ смерти и рождения для новой жизни. И рождения для новой жизни. Чтобы это произошло, в Деяниях апостолов описана интересная ситуация, вторая глава Деяниях апостолов, когда сошествие Духа Святого на народ, и весь Израиль собирается, и все спрашивают, что тут происходит, и Петр говорит, вы такие, именно вы убили Иисуса Христа праведника, они ему говорят, что нам делать? Что Петр говорит?

Вот тот момент, когда Дух Святой постучался в мое сердце, так тук-тук-тук-тук, и коснулся моего ума, и вот передо мной стал выбор. Я стал задавать себе вопрос. Что было хорошего в моей жизни? Вот в той. Что в ней хорошего было? Ну, кроме самой жизни, ничего хорошего там не было. Ну, сама жизнь, она прекрасна. По определению, да, по природе она прекрасна, сама жизнь. Но то, как я жил, то, что я делал, там прекрасного ничего не было. Ну, и за исключением некоторых моментов. Это первое. Второе. Вот осознание того, что я грешник, и в грешной природе нет места в Царстве Небесном, привело меня к тому, что я сказал Богу: «Да, Господь, я хочу освобождения от того прошлого и начать все заново». Знаете, такой шанс у тебя появляется, когда у тебя есть что-то, что ты хотел бы забыть раз и навсегда. Ну, хорошие какие-то вещи хотелось бы помнить, да, какие-то. Но есть вещи, которые ты помнить не хочешь совершенно. И вот у тебя такой момент. Тебе предлагают начать жизнь с чистого листа. Но у тебя должно произойти осознание того, что то, что ты делал, это плохо. Если ты плохое что-то делал. То, что ты делал, это неправильно. То, как ты жил, это неправильно. Вот это метаноя, это осознание этого, что то, что ты делал, это неправильно. Это не говорит, что вы станете святошами тут же. Нет, меняется ваше мышление, ваше мировосприятие. И вот и Петр говорит: покайтесь, то есть измените свое мышление. И мы пришли с вами к тому, что первое, чтобы креститься, нужно верить, а второе, нужно покаяться. Покаяние нужно. Давайте прочитаем. Деяния апостолов, вернее, Евангелие от Матфея, 28 глава, описывается, как креститься, кому креститься, и нужно ли креститься тем людям, кто считает, что он уже крещеный, но, может быть, ему нужно еще раз зайти в воды Иордана духовного. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 стиха. Иисус сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, научая всему, что преподавал Иисус Христос». Учить всему, что преподавал Иисус Христос. Вы можете вспомнить в Библии, что люди крестились, но потом перекрещивались? Были такие случаи? Ефесяне, Саша говорит. Давайте эту ситуацию вспомним. Апостол Павел приходит апостол Павел в один из городов и спрашивает их: приняли ли вы Духа Святого? А они говорят: мы даже не слышали, что это такое. А он спрашивает: а во что вы крестились? Они говорят: а мы крестились в Иоанново крещение. Иоанново крещение – это покаяние. А он говорит им: нет, неправильно. Надо еще как креститься? Во имя Иисуса Христа. А что значит креститься во имя Иисуса Христа? Это значит креститься так, чтобы уча их соблюдать все, как я повелел вам. Еще был один случай, который описан в Деяниях апостолов. Я не помню, как звали этого молодого человека, скорее всего, молодой. Анания, что ли? Нет, не Анания. Его...

он такой был очень пламенный проповедник, любил рассказывать о Христе, и его одна семья встречает и говорит: «Ты молодец, ты правильно о Христе проповедуешь, но не точно». Помните этот случай? Аполлос. И тогда ему Анания и Агриппа, по-моему, да? Муж с женой. Разъяснили точно путь Господень. А какой путь Господень в области крещения? Креститься во имя Иисуса Христа, уча все соблюдать, что я повелел вам. То есть люди, которые приняли крещение, которые крестились, я не знаю, по какой причине. Может быть, по той причине, что приехал евангелист Джон Картер и сказал: кто хочет креститься? Все сказали: мы хотим креститься. Они вышли вперед, и он говорит: так, в церкви, они выходят в церкви и дают обет церкви. Обещаете то не делать? Да, обещаем. Обещаете это не делать? Обещаем. А вот это обещаете? Обещаем. То есть они церкви дали обещание, крестились, но Христу ничего не обещали. То есть во имя Иисуса они этого не сделали. И продолжают ходить в церковь. Они крестились, но пути Господнему не научены. Поэтому эти люди могут жить и что делать, Саш? Если не научены пути Господню. Ну, жить как хотят. Как им вздумается. Смотрите, что апостол Петр говорит. Крещение – это не смывание грязи с тела, это современный перевод, но обещание, данное чистой совести Богу, спасающего вас в воскресение Иисусом Христом. Значит, что еще крещение? Вера, покаяние и спасение, и вы Богу что обещаете? Добрую совесть. То есть, что вы обещаете? Какое вы обещание даете? Миша, что значит ты Богу обещал, когда крестился? Ты говорил: Господи, буду жить по совести, по вере. Вот что нужно для крещения, друзья мои. Вера, покаяние и обещание доброй совести. Кстати, я вам рассказывал. Я еще даже не крестился. Я прочитал в Библии, как надо себя вести. Ну, 10 заповедей прочитал. И все, эти 10 заповедей сломали мою жизнь. Я стал изгоем в обществе, в котором я жил. Потому что, кстати, вот представьте, я работал поваром. Во времена СССР. Вы знаете, что значит работать поваром во времена СССР? И вы 10 заповедей соблюдаете. Вас выгонят с работы. С вами никто работать не будет. Я сейчас вам объясню, почему. Вот вы, допустим, я был бригадир. Захожу в мясной цех. Занимаюсь обвалкой мяса. Там гуляш, котлетки и т.д. и сюда. Все, вот у вас есть меню, вы должны по меню все выполнить. Если вы выполните все по меню, это последний день вашей карьеры. Почему? А потому что у нас был заведующий производством, надо дать. Бригадир я, надо взять. Старшая официантка, надо дать. Кухрабочим надо дать, поварам надо дать. Ну, короче, всем надо дать. Надо сходить взять хлеб, капусту и принести в мясной цех. Понимаете, для чего? Ну, чтобы вы здоровее были, короче. Чтобы меньше. Вегетарианцы меня понимают. Да? Вот так. И представьте себе, вы читаете, вам Бог говорит: ты обещаешь добрую совесть? И ты говоришь: да, Господи, я обещаю. И я прихожу на работу, и я вижу, что я не могу жить. Я не могу работать, как раньше работал. И мне пришлось уволиться с этой работы, с той работы. И я занялся сам бизнес уже сам делал. Без всех, потому что я понял, что везде у тебя есть какие-то конфликт интересов возникает. Плохо ли это, скажите?
Ну, для, может быть, для меня, для семьи моей, может быть, и не очень было хорошо. Для мамы особенно. Но зато, с чего я вам начал? Я сейчас вас верну к тому, с чего я начал. Смотрите, что здесь написано. Пришел Иисус, проповедуя Евангелие Царства. И Иисус сказал: покайтесь, потому что Царство Божье приблизилось. Это было 2000 лет тому назад. Если бы сегодня, вот вы жили бы 2000 лет тому назад, и сегодня вот вас переместить во времени, и вы бы услышали вот эту весть: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье. Я гарантирую вам, сегодня бы, вот если вас 2000 лет тому назад переместить в это время, вы бы поняли, как оно близко. Как оно близко. То, что сегодня в мире происходит, вы даже не представляете, как близко Царство Божие. Вы даже не представляете, что вас отделяет от Царства. Поэтому сегодня, когда вы слышите эту проповедь, я вас приглашаю, всех, кто хочет войти в Царство Божие, покайтесь, веруйте и креститесь. И да поможет вам Бог. И тогда Откровение, 21 глава для вас. И отрет Бог всякую слезу с очей ваших. И вы войдете в такое место, где не будет плача, где не будет болезни, где будет все такие, как я, с улыбкой на лице –

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Все чаще мы слышим о катастрофах и стихийных бедствиях. Люди остаются без средств к существованию, без пропитания. И есть те, которые помогают таким людям. И это дело становится смыслом их жизни. Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас сотрудники из общероссийской общественной организации Центра по оказанию помощи «АДРА». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Вы из разных уголков России, поэтому я представлю каждого из вас лично. Александр, вы по Федеральному Кавказскому округу руководитель. Рада видеть вас. Роман Медведь. Вы руководитель на Дальнем Востоке АДРА. И Александр, очень рада видеть вас. Вы руководитель АДРА по всей России.
3: Совершенно.
1: Спасибо вам, что вы приехали. Вы занимаетесь потрясающей деятельностью, помощь людям. Вот расскажите, пожалуйста, как вы попали в организацию, что вас привело в эту организацию?
3: А путь мой в эту организацию, он занял несколько лет и был связан с тем, что в моей жизни были серьезные проблемы со здоровьем. Это как бы изменило мой взгляд на отношение к некоторым вещам, в том числе к отношению к благотворительной деятельности, к помощи людям. И вот долгий путь в течение этих годов привел меня в АДРА, хотя с этой организацией мы постоянно сотрудничали. А вот те обстоятельства, если говорить открыто, у меня было онкологическое заболевание. И у меня была операция, 6 месяцев химиотерапии. И когда вот лечение прошло, я для себя увидел в течение процесса лечения, столкнулся с очень многими людьми, которые действительно страдают от заболевания, посещая больницы, онкоцентры, я видел, как люди страдают, как они разочаровываются, как они теряют надежду. А как другие люди, они наоборот находят какую-то надежду, поддержку в чем-то. И вот благодаря этой внутренней силе они хотят и сами исцелиться, и сами хотят другим людям помогать. Я вот настолько был вдохновлен, что для себя принял решение, что нужно тоже помогать другим людям, начиная с малого. То есть, соответственно, сначала я помогал, занимался помощью онкопациентам, потом эта работа росла. Мы стали сотрудничать с сотрудниками АДРА, стали искать другие возможности, как помочь людям, которые страдают от стихийных бедствий, от вооруженных конфликтов. И вот вот этот процесс становления, переосмысления ценностей жизненных, потому что когда ты находишься на больничной койке, ты понимаешь, что ценность твоей жизни, она измеряется совсем по-другому. Вот этот процесс переосмысления становления, он действительно меняет тебя, и ты видишь какую-то другую цель в жизни.
1: Поняла вас. Спасибо вам за ответ. Такой интересный опыт. Да, вот, Роман, расскажите ваш опыт, пожалуйста.
2: В моей жизни, наверное, основное воздействие на меня оказала моя семья, мои близкие, родители. Потому что все люди, которые приходили в наш дом за помощью, они ее получали. Родители всегда старались помочь ближнему. И я в этом рос. И в процессе взросления, обучения в школе, в университете, часто занимался социальными проектами. Ездили по детским домам, оказывали помощь деткам, оказывали помощь нуждающимся людям. И в конце концов вот я пришел к тому, что это стало частью моей жизни. Поэтому мне и сегодня, вот спустя многие годы, как бы я несу вот это вот направление в своей жизни, оказывая помощь людям, и пытаюсь им подарить, ну, наверное, частичку себя, чтобы им было лучше, легче, потому что вообще жизнь познается в сравнении, и когда ты видишь, как люди живут, они нуждаются в чем-то. Иногда им нечего одеть, иногда им нечего пить, иногда у них нет вообще средств к существованию, и поэтому мысли вот эти наводят, что ты можешь им оказать помощь, посильную помощь, помочь им встать на ноги, чтобы они дальше уже двигались и выходили из этого создавшегося положения.
4: Мой опыт был связан с тем, что когда-то очень давно я занимался профессиональным альпинизмом. Вот. Альпинизм подразумевает под собой дружеские, очень близкие отношения. И не просто близкие отношения, а именно отношения, когда ты должен кого-то спасти, откуда-то вынуть. Вот. Ну и, наверное, как бы сказать, когда ты очень в юном возрасте начинаешь этим заниматься, это тебе, как бы сказать, входит в твой образ жизни. Вот. Ну и, наверное, поэтому. Ну и кроме того, наверное, еще занятия с детьми этим же спортом тоже повлияло.
1: Поняла. Отличный опыт. Спасибо вам, что поделились. А есть ли у вас, как вот у благотворительной организации, какая-то своя отличительная, особая черта?
3: Мы называемся не совсем благотворительной организацией. АДРА, она считается гуманитарной организацией. Uh-huh. И нашей отличительной чертой является то, что мы действительно помогаем именно при гуманитарных кризисах. Это, вот, как я уже упомянул, стихийные бедствия, вооруженные конфликты. То есть у нас два направления деятельности. Помощь вот в таких ситуациях. И второе направление деятельности – это мы оказываем позитивное влияние на сообщество, чтобы привести к каким-то социальным изменениям, позитивным социальным изменениям. То есть мы стараемся помогать людям, вот, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, как уже сказал Роман. Стараемся заниматься с детьми, которые нуждаются в каком-то попечении, как сказал Александр. Вот я думаю, что это наша отличительная черта, что мы не сконцентрированы только на каком-то одном mm-hmm. направлении узком. У нас есть достаточно определенное направление, но оно такое вот широкое и имеет свою конечную цель, то есть принести позитивные перемены в общество, с которым мы работаем.
1: У вас, можно сказать, есть свой лозунг «Служить людям так, как того хотел бы для них Господь».
3: Да.
1: Вот расскажите, что для каждого из вас означает эта фраза?
4: В Библии вообще много текстов, говорящих о помощи другим людям. Не случайно там есть такие тексты, как «Отпускай хлеб по водам» и другие тексты. Ну и когда человек читает часто Священное Писание, это, конечно, так же, как вот и в детстве, Роман сказал, это проникает тебе в сознание, вот, глубоко причем проникает в сознание, в твою сущность, даже становится частью твоего характера. Вот. Ну и таким образом, как бы сказать, это вливается вот в какую-то деятельность. Вот. Ну и значимость, конечно, большая. Это деятельности нашей жизни.
2: Ну, наверное, одним из лозунгов нашей организации есть фраза «Изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир», поэтому всем сразу помочь нельзя. Наверное, невозможно. Но когда мы помогаем одному, оказываем человеку помощь, когда мы даем человеку надежду, человек может встать с колен, выйти из создавшейся ситуации, выйти из той пропасти, в которую он оказался по тем или иным причинам. И он, в свою очередь, может оказать помощь уже другим. Поэтому вот так мы достигаем этой цели. Ну и, наверное, если говорить вообще в целом о христианстве, да, то Христос, Он помогал людям и помогал это очень часто индивидуально. То есть Он приходил к человеку, разговаривал с ним, оказывал помощь, а человек уже вставал и шел дальше, как-то развивался mm-hmm. и исцелялся. Поэтому вот, наверное, в этом основной посыл.
1: Mm-hmm. Александр, вот дополните, пожалуйста.
3: Да, я, знаете, вспомнил сейчас, недавно я разговаривал с нашим первым руководителем АДРА на территории России, который был в истоках этой организации в начале 90-х годов, Павлом Кулаковым, и он мне рассказал целую историю благотворительности в России, mm-hmm. как при царях вот этот процесс этот развивался. Очень интересно послушать, что действительно у нас в стране история благотворительности имеет достаточно длинный путь. И вся она была основана на христианских ценностях, на любви к Богу, на том, что Господь хочет, чтобы мы помогали ближнему своему. И вот мы как организация основаны на христианских ценностях. То есть мы те же принципы в своей работе применяем. То есть, что мы читаем Библию, что мы должны помогать ближнему своему, и, как мои коллеги сказали, стараться это делать искренне и посвященно.
1: Угу. Прекрасный ответ. Я также знаю, что для вас основная такая черта, да, вот как в вашей деятельности, это человекоориентированность. Что это значит для вас?
3: Что мы видим в своей работе конкретного человека, то есть угу. Хотя часто, когда говорят, вот, допустим, о благотворительных организациях, в первую очередь, ну, что на ум приходит? Uh-huh. Что это сбор на какого-то лечение какого-то ребенка, лечение какого-то сбор на помощь какого-то инвалиду. То есть это персональные сборы такие. То есть, и в обществе принято считать, что благотворительная организация, они занимаются действительно помощью какому-то человеку. Мы в своей работе помогаем всему сообществу. Но помимо этого мы также видим конкретную личность. Допустим, когда мы работаем и помогаем населению, пострадавшего от наводнения в Приморском крае, мы помогаем всему обществу, но за этим мы видим конкретного человека, у которого затопило дом, либо который потерял все имущество.
1: Вот. То есть такая личная помощь конкретному какому-то человеку?
3: Она помощь сообществу всему, но при этом конкретному человеку все равно. То есть не так, что мы собираем на одного человека. То есть мы не собираем, допустим, у нас есть наши благотворители, наши люди, которые видят, чем мы занимаемся, и жертвуют на нашу деятельность. Мы не собираем на конкретного человека деньги и не помогаем конкретному человеку. Мы помогаем большой группе людей, пострадавших, либо нуждающихся в помощи. Но при этом мы всегда стараемся помочь тем категориям населения, которые больше в этом нуждаются. То есть многодетные семьи, малообеспеченные, старики. Вот.
1: Поняла вас. А о чем вы говорите с людьми, которые попали в очень сложные ситуации? Вот оказываете ли психологическую помощь, духовную поддержку?
2: Ну вот в прошлом году у нас в Приморском крае было наводнение, когда за несколько дней очень много муниципальных территорий, образований оказались под водой. И, как сказал Александр, мы оказывали адресную помощь. И вот лично я ездил вместе с сотрудниками отдела социального обеспечения. Мы ходили по домам. Наша работа в тот момент заключалась в том, чтобы заключить договор на оказание прямой материальной помощи определенному количеству людей. И в целом мы оказали помощь 85 семьям. Но когда мы с ними работали, мы задавали вопросы. И вот мне запомнился случай, когда молодой человек, он стал просто рассказывать о той боли, которая была у него. Он находился в этот момент в Москве, его супруга с детьми позвонила ему в трубку и говорит, что вода поднимается. То есть представляете чувство мужчины, главы семьи, когда он в Москве находится в больнице с ребенком, там жена, вода подходит, она идет очень быстрым течением из подвала, заходит в дом. И человек вот это высказывает, поэтому с нами были и психологи, и помощниками. Мы пытались простыми человеческими словами сказать человеку о том, что мы пришли, чтобы помочь. И поэтому люди открываются, когда видят, что мы готовы им помочь. Поэтому, вот опять же, если говорить вокруг слогана вот этого, оказывая помощь одному, мы оказываем весь мир, всему миру, да? То есть человек, он получает не просто помощь какую-то там материальную или физическую, он на уровне духовности получает помощь. То есть он видит людей, которые вот готовы сейчас прийти или пришли к нему, и они ему помогают. И человеку легче становится, он расслабляется, он понимает, что он не один с этой проблемой. То есть представьте себе, когда вы приходите во двор, человеку все разрушено, разбросано, стены мокрые, бытовая техника разбита, то есть вода идет сильным течением. Поэтому человек, когда теряет все, ему очень плохо.
4: Начинаем, как бы сказать, с общих моментов в нашем проекте. Но вообще у нас работа связана с тем, что мы оказываем адресную помощь. Даже если, допустим, как брат Александр сказал, что оценивается территория, все равно происходит мониторинг, и в этом мониторинге выявляются конкретные. Потому что у нас адресная помощь, личностная помощь. Даже если, допустим, 1000 человек, должен быть составлен список. Ну, уже когда потом начинаешь работать, за этим списком открываются люди.
3: Это уже конкретный, да, как бы, да, процесс.
4: Да. Открываются люди, не просто люди открываются, когда, допустим, вот как Роман говорил о том, что затапливает жилье. В общем, мы приезжаем на вот такие места, когда только что вот это произошло. И ты видишь, допустим, там животные мертвые лежат, там или еще что-то такое. Ну, такая, знаете, даже еще, может, вода еще совсем не спала, это все плавает. Туда пробираешься на лодках или еще каким-то образом. Вот. Ну и когда конкретно уже сталкиваешься с людьми, как вот Роман сказал, да, действительно, они не просто о тебе рассказывают, они иногда тебе, как бы сказать, падают на шею, плачут.
1: И изливают душу, можно сказать.
4: Да, изливают свою душу.
2: Ты как бы начинаешь переживать вместе с ними то, что они пережили вот буквально один день тому назад.
4: Ну, да.
2: И драгоценно здесь, в этой работе, ну, наверное, взгляд от человека, когда ты оставляешь его жилище, он тебя провожает с надеждой. Поэтому наша организация, мы вместе с коллегами пытаемся искать разные возможности, привлекать волонтеров, привлекать определенные ресурсы для того, чтобы оказать помощь в той или иной ситуации.
4: Да, иногда эта помощь длится не один день, да. Иногда несколько месяцев, иногда даже несколько лет одной семье можем помогать. Ага. Это зависит от того, какие обстоятельства.
1: Вот, кстати говоря, то есть получается, вы продолжаете дальше общение вот после того, как оказали кому-то помощь, вот эту точечную, да? Вы поддерживаете связь потом?
3: Коллеги, наверное, больше скажут, потому что они работают в регионах. Да, но вообще у нас, да, мы стараемся этих людей не только помочь, но им оказать не только материальную какую-то помощь, но и психологическую помощь в некотором роде. Поэтому, соответственно, в дальнейшем, конечно, мы становимся в некотором виде с ними друзьями и продолжаем дружеское общение, и хотим в дальнейшем с ними общаться.
4: В общем, мы чаще всего волонтеров берем из тех людей, но во всяком случае у нас, в моем регионе, мы берем из тех людей, которые пострадали. Их волонтерами привлекаем. И это самые такие надежные волонтеры, которым ты можешь через 5 лет позвонить, и тебе что-то нужно сделать. Допустим, даже пойти куда-то в администрацию, а ты находишься за 1000 километров. Он пойдет с документами, поговорит.
3: Ну, то есть человек уже даже знает. Он уже пережил этот опыт.
4: Да, он уже пережил, знает, и да. Даже знает ходы, как да. Что, как.
3: И это вот самое ценное, мне кажется, в работе любой организации. То есть вот я по своему опыту скажу, что это самое ценное, когда ты строишь отношения и работаешь с теми людьми, которые пережили тот же опыт. Допустим, в онкологии есть такое направление «равное консультирование». То есть это те, кто пережил опыт болезни, они становятся равными консультантами, помощниками тем, кто только попал в эту ситуацию. Соответственно, в работе нашей организации, вот как сказал Александр, те, кто пережили какие-то стихийные бедствия или подверглись каким-то проблемам в результате вооруженных конфликтов, мы говорим там в Донецкой, Луганской республиках, люди пострадали, и я знаю, что Александр и его коллеги делают там большую работу, восстанавливают жилища, помогают продуктами питания, водой, вот. И люди видят этот отклик, они тоже вовлекаются в работу, они тоже становятся уже соучастниками этого процесса оказания помощи. И вот, мне кажется, вот это самое ценное, это самое важное в нашей работе. Не только оказать помощь, но поддержать людей, но и в дальнейшем вовлечь людей в работу, в такое же оказание помощи. Потому что вот, изменяя, как уже много раз сказал Роман сегодня, изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир.
1: А что необходимо для того, чтобы получить помощь от вас?
3: Мы занимаемся глобальными проектами, то есть вот наводнениями, стихийными бедствиями, какими-то разрушениями. Вот. Но при этом мы никогда не отказываем человеку, мы пытаемся его направить в ту организацию, которая эту проблему решает. То есть, потому что вот в России я уже давно, несколько лет уже работаю, общаюсь с различными некоммерческими организациями. Я знаю, что на каждое направление есть своя организация, которая именно специализируется в этом направлении. И мы стараемся всегда направить, помочь человеку найти именно ту помощь, которая нуждается. То есть, допустим, если человек ищет, у него проблема, там, ребенок болеет каким-то заболеванием, либо проблема со здоровьем, либо еще что-то, соответственно, есть специализированные организации, которые этим занимаются. Есть организации, которые занимаются проблемой беженцев, проблемой сиротства, проблемой какой угодно. То есть, много таких организаций, и мы стараемся перенаправить туда.
1: А вот расскажите про новые идеи, которые у вас, вот каким образом они вообще возникают именно для реализации новых проектов?
3: Мне кажется, эти идеи, они возникают из тех нужд, которые мы видим на местах. Я знаю, что Роман Иванович, он проводит мероприятия на своей территории, он может больше рассказать, потому что он видит нужды этого населения. Вот.
2: Да, спасибо. Роман, пожалуйста. Мы, наверное, разделяем работу на Дальнем Востоке по двум направлениям. Это реакция на те чрезвычайные ситуации, которые возникают. К сожалению, на Дальнем Востоке очень много бывает наводнений. 2013 год, Амурская область, Хабаровский край. 2016 год, наводнение в результате тайфуна Лайнрок, когда 4 муниципальных образования буквально были залиты водой. Ледовый дождь в 2020 году, когда город Владивосток и город Артем в результате перепада температуры оказался под воздействием вот этих атмосферных влияний. И в один миг, буквально за несколько часов, деревья, линии электропередач, крыши, дома, они просто рухнули, свет отключился. Последнее наводнение, вот несколько месяцев тому назад, в августе месяце. Угу. То есть мы реагируем на эти ситуации, мы стараемся быстро реагировать. В течение 3-4-5 дней подготавливаем возможные ресурсы и выезжаем на место, где есть проблема. У нас заключено соглашение с органами государственной власти о сотрудничестве. То есть у нас достаточно такие добрые отношения, когда нам звонят, когда нужно, и когда мы обращаемся, и готовы предложить помощь. Это вот такое первое направление.
1: То есть такая работа в команде получается, да?
2: Да, мы работаем совместно и с волонтерами, и с сотрудниками вот этих всех центров. Второе направление – такие быстрые проекты, когда мы видим проблему, мы готовы оказать помощь. Например, в частности, у нас мы делаем социальные парикмахерские, когда приглашаем людей для бесплатной стрижки. Приглашаем для этого волонтеров-парикмахеров, которые на безвозмездной основе вот так же хотят служить людям. Делаем продуктовые наборы для людей нуждающихся. Оказываем специальную помощь. Например, в городе Хабаровске покупали вот в этом году специальное питание для детей до 1 года. Много лет тому назад оказывали помощь родильным домам для детей отказников. То есть существует такая проблема. Покупаем памперсы, покупаем средства личной гигиены. Организовываем курсы английского языка для тех, кто не может позволить себе оплатить эти учебные как бы направления. Поэтому мы стараемся быть там, где мы нужны, искать возможности, ресурсы и приходить туда и оказывать помощь. Поэтому Дальний Восток, он имеет много проблем, вот таких, ну, из-за рек, которые разливаются там весной или осенью в результате ливневых дождей, которые приходят из других территорий.
3: Мне кажется, да, я перебью, прошу прощения. Мне кажется, каждый регион имеет определенные проблемы. Вот на Дальнем Востоке у нас много стихийных бедствий, но тем не менее у нас вся территория нашей страны, она имеет некоторые определенные проблемы, которые характерны для всей территории. Это проблемы с беженцами, проблемы вот в последнее время, проблемы с малообеспеченными семьями, проблемы с сиротами. То есть государство, оно помогает, но не на всех местах есть возможность государству помочь. Поэтому мы со своей стороны пытаемся найти те возможности, те места, где мы можем быть полезны, учитывая те ресурсы, которые мы обладаем. Я, допустим, опять же, знаю, что мы сделали на Дальнем Востоке хорошую помощь, и Роман сейчас сказал, что небольшие проекты также работают. Но в то же время я знаю, допустим, что на Кавказе идет большая помощь через пункты временного размещения, работа с беженцами. Александр, мне в частной беседе мы общались, он рассказывал, как сильно они помогают. То есть вот он может добавить.
4: Да, сейчас просто на слуху у всех, что линия соприкосновения, боевые действия, но у нас очень большой спектр работы. АДРА открыла несколько учебных центров, серьезных. Причем, допустим, в Сухуми открыта большая школа, где учатся почти 400 человек. Большая школа в 93-м году была открыта, АДРА. Сейчас мы ее дальше курируем, работаем с ней. В мусульманском регионе, в Дагестане, мы открыли большой, даже не один, а 3 центра, учебных центров, где сейчас, ну, наверное, около 500 деток. Вот в этих 3 центрах.
1: Замечательно.
4: Вот, это АДРА открыла вот эти центры. Ну, конечно же, как вот Роман говорит, приходится стихийные бедствия, потому что, кстати говоря, вы слышали много о том, что на Черном море, на Каспии только у нас тихо, спокойно, потому что Каспий – это маленькое озеро, а вот Черное море – это довольно-таки неспокойное море. Там часто очень происходят разные катаклизмы.
1: Не так давно, вот в Крыму очень такой мощный
4: был.
1: Да
4: не только в Крыму. Очень много там мест, где происходит. И причем это происходит постоянно. Смерчи и все остальное. Но сейчас, да, на слуху – это вот то, что боевые действия идут на линии соприкосновения. Это и натурализация тех граждан, которые хотят сюда переехать. То есть подготовка их документов мы занимаемся. Обучением профессиям занимаемся. Потом чаще всего мы покупаем инструменты для этих людей и устраиваем куда-то их работать. Как сказал Александр, это пункты временного размещения.
2: Ремонтные работы вы делаете, да?
4: Вы, наверное, слышали, что была взорвана Каховская ГЭС. Мы восстанавливали там некоторые жилища. Вода поднялась на 10 метров. Вот.
3: Да, я знаю, Александр, вы еще рассказывали, что вы покупали оборудование для этих пунктов временного размещения, да?
4: Да, конечно. Для пунктов временного размещения, причем они везде находятся, и по всей территории России, наверное, так, большей частью. И закупали туда не просто, допустим, какие-то стиральные машины, а оборудовали серьезной техникой. Пара конвертоматы и так далее, и так далее, и так далее. То есть та техника, которая стоит там по 500 000 рублей, такая вот техника, серьезная техника.
3: Mm-hmm. Да. То есть, чтобы помочь людям чувствовать себя более комфортно, тем, кто бежит от военных действий, кто потерял свое жилище, чтобы почувствовать себя более комфортно в условиях и какое-то время, по крайней мере, провести в этих пунктах временного размещения, чтобы в дальнейшем социализироваться в обществе.
1: Да, слава Богу, за такую возможность для людей. Это замечательно.
4: Ну, вот Александр сейчас говорил о том, что я так краем уха слышал, что он хочет запустить интересную программу, касающуюся обучения вот как раз таки тех людей, наверное.
3: Я не знаю, это вне вопроса, наверное. Да, у нас действительно есть планы.
1: Да, вот расскажите, пожалуйста, о ваших планах.
3: Будет еще. Сейчас мы очень внимательно и очень активно работаем над проектом обучения сотрудников или волонтеров социальных центров пунктов временного размещения первой психологической помощи. Мы сейчас проходим обучение в фонде президентского гранта и в ближайший месяц подадим заявку вот на этот грант, чтобы получить деньги на оказание, на обучение вот этих сотрудников первой психологической помощи, потому что действительно есть в этом нужда. И столкнувшись в Приморье, столкнувшись на Кавказе с разными категориями населения, которые оказались под воздействием и стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, мы увидели, что эти люди нуждаются не только в еде, в крыше над головой, но в помощи психологической. И наши сотрудники, они будут проводить такие небольшие обучающие курсы. У нас есть неплохое учебное пособие, которое было разработано еще в 90-х годах после чеченских войн на основе опыта, полученного в то время. Вот. И мы будем внедрять наш опыт, будем стараться его на тех территориях, где мы присутствуем, то есть вот на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Тульской области, возможно, пытаться работать с центрами социального обслуживания населения, с пунктами временного размещения, чтобы дать и сотрудникам этих организаций навыки оказания первой психологической помощи. Это одно из направлений, если мы говорим, да. И ну, мы будем продолжать также оказывать помощь в виде еды, гигиенических наборов, возможно, другие проекты, которые Роман сказал, что мы будем, в зависимости от той территории, где мы находимся, мы будем смотреть, в чем есть нужда и какие ресурсы мы имеем, чтобы оказать вот эту помощь.
1: Но задачи достаточно такие глобальные, сложные, и реагировать порой нужно очень быстро. Вот как в подобных ситуациях, когда нужно быстро реагировать, да, помогать людям, вы вырабатываете свою собственную стрессоустойчивость, чтобы быть стойкими, смелыми, сильными. Вот расскажите свои опыты, пусть и небольшие, но поделитесь с нами.
2: Ну, наверное, это прежде всего ответственность перед той работой, которую совершаешь, или служение. То есть ты должен быть не просто ответственным, ты должен быть внимательным, ты должен иметь определенные знания, и все это оно помогает тебе вовремя реагировать. То есть если мы говорим про наводнение, ну смысл помогать через 1.5-2 месяца, правильно? То есть нужно сразу, вот человек сейчас нуждается. И поэтому ты делаешь все для того, чтобы собрать все ресурсы человеческие, материальные в одну сторону и направить их. Мы не можем, как я уже говорил, всем помочь. Вот в данном случае мы помогли 85 семьям, но мы оказали поддержку в виде прямого перечисления средств. То есть каждый, кто заключил договор с нами, получил банковский перевод на определенную сумму средств. И эти средства люди смогли потратить на те нужды, которые у них возникли в результате чрезвычайной ситуации.
3: Да, я поправлю Романа, добавлю просто, чтобы у наших зрителей не сложилось впечатление, что мы каким-то избранным людям помогали, что перечисляли только избранным. Это люди были в списке, которые мы получили через Центр социального обслуживания, и это люди были действительно нуждающиеся. То есть они обратились за помощью, и мы эту помощь предоставили.
2: Мы сами своими глазами видели. Да. То есть мы вот с Александром как раз занимались этим вопросом. Мы приходили в дома, мы видели быт этих людей, мы видели разрушенные дома, заборы поваленные, затопленные машины. кучу бытовой техники, одежды, которая все пришла в негодность.
4: Ну, знаете, реакция, это сказали друзья о том, что, ну, как бы сказать, организационный момент, но есть еще психологический момент. Этот психологический момент, он возникает уже с опытом, в принципе. Иногда ты просто, когда сам попадаешь в эту ситуацию, ну, вот альпинисты часто попадали в такие ситуации, ты просто опускаешь руки, не знаешь, что делать. Но когда у тебя появляется уже опыт, и когда ты знаком со Священным Писанием, когда у тебя опускаются руки, тогда…
1: То есть можно так сказать, что вы черпаете силу в Священном Писании?
4: Ну, конечно, получается так, по-другому. Потому что ты приезжаешь иногда, и не знаю, иногда у тебя просто-напросто, ну, мысли путаются, что, как, почему.
2: Ну, я бы так сказал. То есть наша задача, мы начинали наш разговор с этого. Мы не должны помогать людям всю их жизнь. То есть вот у человека случилась проблема, да, мы должны дать ему толчок, чтобы он встал и пошел, как Христос говорил, иди и впредь там не греши, да. Так и здесь. Мы помогли человеку, человек получил надежду, увидел свет в конце туннеля, и он пошел. То есть бессмысленно человеку всю жизнь помогать, да, это будет не нужно. А вот показать человеку, что все-таки есть выход, когда человек все потерял или у него есть трудности, вот это великое, что можно сделать.
3: Да, мне кажется, в нашей работе каждый из нас столкнулся с разочаровывающим фактором, что мы действительно не можем оказать помощь всем. Но это, с одной стороны, минус нашей работы, а с другой стороны, это плюс, потому что ты видишь, что ты действительно оказал кому-то помощь, и этот человек получил эту помощь, и эта помощь действительно оказалась ему полезной, нужной и в нужное время, что благодаря ей он смог там выжить, благодаря ей он смог продолжить свое существование, продолжить свою работу, что-то сделать. Это позитивный фактор, он, я думаю, что моим коллегам он также приносит радость, потому что ты видишь, что да, может быть, ты помог одному из десяти или там одному из сотни, но ты помог, ты сделал все, что ты мог. И это дает некоторую радость в сердце, радость на сердце, что работа не напрасна, что мы трудимся.
2: И добавлю, если можно,
1: да, вот конечно,
2: мы начинали тоже наш разговор, что сподвигло заниматься этим. Я вспоминаю детство свое, когда человек один пришел к нам домой, упал на колени перед открытой дверью и говорит: «Помогите, помогите». Я, говорит, не хочу. Он тогда сказал: «Я не хочу воровать, просто помогите. Если вы не поможете, то это все». И мои родители помогли ему, одели, обули, накормили, отправили в другой город, в Иваново. И потом он прислал письмо, где в письме он благодарил моих родителей за то, что они оказали ему тогда помощь. Его мама этого человека потом звонила и благодарила, что мы оказали помощь ее сыну. Поэтому вот в чем мы удовлетворение получаем? В том, что мы видим, что люди, они изменяются, им становится лучше.
3: Мне кажется, еще очень важный фактор нашей работы – то, что мы действительно с этим сталкиваемся напрямую. То есть, мы работаем в зоне боевых действий, мы видим, что происходит там. Мы работаем в стихийных бедствиях, мы видим, что происходит там. То есть мы не сторонний наблюдатель, мы в эпицентре событий. Наша организация находится в эпицентре событий, мы на себе, каждый из нас чувствует, с чем люди сталкиваются. Поэтому благодаря вот этому, кажется, наша работа, она эффективнее, и она действительно построена на том, на тех проблемах, которые возникают у людей в той или иной ситуации жизненной.
4: Ну, да, Александр, это очень важно. Знаете, говорили о том, что как они подходят к этому. Я еще раз хочу сказать, что есть специальная подготовка психологическая, чтобы противостоять этим стрессам. Еще раз я возвращаюсь к Священному Писанию. Вот оно дает нам, может быть, в таких сложных, стрессовых, экстремальных ситуациях как-то правильно выходить из этих вот всех передряг.
1: И не терять энтузиазма при этом, я думаю, да?
2: Да,
1: стойкость
2: верно.
1: Духа.
3: У меня был опыт несколько лет назад, я расскажу, с вашего позволения.
1: Да, конечно.
3: Мы встречались с представителями некоммерческой организации, благотворительных фондов. Просто был такой дружеский ужин. И один из коллег по этой работе, он сказал, что вот сейчас у меня есть человек, югослав, хорват, я не знаю, уже не помню кто, который приехал сюда на Россию на заработки, потерял все документы и сейчас находится в центре содержания вот людей без определенного места жительства в Калуге. Кто кто-то из вас может помочь. И я вспомнил, что у нас есть там представители в Калуге, и я думаю, съезжу я туда, посмотрю. И когда я приехал в этот центр и увидел, как там люди проживают, насколько тяжело, насколько все там вот, страшно туда заходить было, просто потому что люди действительно находятся в такой ситуации, запущенные. Центр хороший, но люди запущенные. Вот. И когда я побывал, проникся этой проблемой, привлек сотрудников, волонтеров, которые проживают на той территории, и они несколько дней носили, несколько даже недель, пока мы восстанавливали документы, носили еду ему, этому человеку, помогали, как-то приводили его в порядок. А ты видишь, как люди вовлекаются, ты видишь, что твоя работа нужна, ты видишь, что много ты можешь сделать, если ты вовлечешься, если ты действительно проникнешься проблемой. И вот этот особый опыт, опять же, каждого из нас, особый опыт, он помогает переосмыслить ценности, и ценность жизни, и ценность всего того, что тебя окружает. То есть ценность каких-то материальных вещей, она уходит на второй план.
1: Да, спасибо вам очень. Вы хорошо рассказали вообще в целом о сути даже, я бы сказала, тех задач, которые вы выполняете. Я бы еще хотела узнать у каждого из вас, чем же стала для вас АДРА? Александр, продолжите мысли.
3: Ну, у меня единственное слово, которое приходит, это служение, потому что для меня это действительно служение. Служение люди, людям, служение Богу, служение даже самому себе, может быть, в какой-то мере, потому что, ну, а какая цель нашего существования здесь, что мы хотим достигнуть? То есть заработать денег, либо славы, власти, богатства, всего обретешь, но это все временно. А если ты поможешь другому человеку хотя бы чем-то, то мне кажется, что это какой-то вот момент, который тебе дает сил, дает тебе надежду, что в этом мире не все так плохо, когда ты особенно видишь все, что происходит. Потому что, ну, я столкнулся, опять же, по своему опыту болезни, столкнулся с людьми, которые умирали, которые страдали. То есть за последние 8 лет 4 или 5 моих друзей умерли. Некоторые были достаточно известные. Вот, самый известный был хирург Андрей Павленко, у которого была передача, про него говорили на федеральных каналах. Мы с ним общались хорошо, были планы, но вот так случилось, что он умер. И, соответственно, он оставил после какой-то себя след, который действительно, он оставил после себя школу хирургической онкологии, он оставил после себя наследие в виде навыков, образования, в виде того материала, который он успел снять, рассказывая людям о своей проблеме. И вот, занимаясь проблемой помощи людям, мы тоже оставляем после себя этот след. То есть мы не оставили каких-то материальных ценностей, но мы оставили воспоминания у тех людей, которым мы помогли. Те дети, которых, возможно, мы накормили или с которыми провели встречи, они запомнят нас, что им было приятно с нами общаться, что мы им действительно дали какие-то навыки. Или вот как Александр сказал, навыки альпинизма. Я думаю, что у каждого у нас есть уникальные вот эти способности, которые мы, уникальные особенности, которые мы можем передать другим, помочь другим.
1: Да, это, я считаю, высший дар. Да, Роман, добавьте, пожалуйста, вот к этому тоже свои мысли.
2: Для меня это какие-то принципы сострадания, которые есть во мне. И помогая человеку, который находится в худшем состоянии, чем я понимаю, что у меня все хорошо, поэтому мне нужно ему оказать помощь. И если я буду жаловаться на свою жизнь, рядом со мной всегда есть те, кому хуже, чем мне. Поэтому вот такая жизнь в сравнении, она подводит тебя к другим целям, к другим мировоззрениям, которые сегодня, ну, не согласуются, наверное, с общими тенденциями людей. Поэтому сострадание – это как бы лично для меня такой принцип, благодаря которому я совершаю это служение. Это не заработок. Здесь нельзя заработать, потому что ты отдаешь последнее, потому что человек нуждается.
3: Да, Роман уже хорошее слово сказал – сострадание. У нас действительно есть еще девиз в АДРе. Справедливость, сострадание, любовь. Это три основных ценности, на которых строится.
1: Это как основа, наверное, просто уже, да, у вас?
3: Это базовые ценности, базовая миссия, которую вот мы хотим, на которой строится наша работа.
1: И несете в мир.
3: Справедливость, да, потому что мы не делаем какие-то оценку людей по социальному признаку, по национальному, полу, расе, социальному статусу. состраданием мы проявляем ко всем и стараемся ко всем относиться с любовью, проявить любовь.
1: Да, Александр, чем для вас стала Адра?
4: Ну, это уже частью жизни стало, когда ты встаешь, и тебе звонки идут. Уже те, как вот ребята сказали, что проекты там, и ты не отвечаешь на частные звонки. Когда ты уже много проектов провел, у тебя уже такая, знаете, как называется, клиентская база. Тебе звонят утром, вечером, вот из школы, допустим, открытой, директор звонит. Или, допустим, слизень соприкосновения, Александр, там, та-та-та-та-та. То есть это уже ты просто, это часть твоей жизни. Ты встаешь с этим, ложишься с этим.
2: И живешь с этим.
3: Да, и живешь с этим. И умрем с этим.
1: Я хочу поблагодарить каждого из вас. Хочу поблагодарить всю вашу команду за вот это благое дело, которое вы осуществляете, за то, что вы изменяете жизнь каждого и, соответственно, изменяете мир вокруг себя. И желаю вам дальнейших развитий, успехов, и чтобы Господь вас и дальше вдохновлял и вел к новым вершинам, к новым высотам, чтобы помогать дальше людям.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
1: Любовь к ближнему и служение благу ближнего во имя этой любви – главная обязанность христианина. И пусть это будет не обязанность, а то, что идет из глубины сердца. Храни вас Господь!

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте! Сегодня существует много толкований относительно того, что написано в древних рукописях относительно служения в древнем храме. И для того, чтобы в этом разобраться, мы пригласили в студию эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Александр, последний раз вы говорили о том, что был сложный ритуал очищения, ну вот как вы выразились, вот этих загрязнений, которые были.
2: Ну да, Йом ха-Кипурим.
1: Да.
2: И
1: да.
2: Мы говорили о том, что это два компонента у него есть.
1: Да.
2: Очищение священников.
1: Да.
2: И потом очищение грехов народа.
1: Я хочу небольшую ремарку вставить. Вы говорили о том, что вина, которая тяготила человека, это был не просто механический перенос, а это был длительный процесс, когда человек отдавал свои переживания, когда говорил о том, как ему больно, как ему тяжело вот с этим жить, да? И священник это все впитывал, и, естественно, ему было тоже нелегко. Но этим не заканчивалось только в храме. Он продолжал работать с этим человеком, встречаться, общаться и так далее.
2: Ну, конечно. Дело в том, что священники жили в левитских городах.
1: Да.
2: И они жили среди людей.
1: Среди людей.
2: То есть они могли постоянно встречаться с людьми и проводить обучение.
1: Да. И для того, чтобы сами священники могли бы

0: быть освобождены от этого. Также был вот этот вот особый день. И последнее, что вы сказали, что в место, в котором находился непосредственно сам Бог, входил священник и 7 раз кровью кропил на
1: ковчег.
0: Ковчег, то есть там... место, где лежали скрижали, закон,
1: да,
0: откровение.
1: Да, место, где лежали скрижали.
0: Угу. Для чего? Что означало?
1: Вообще ковчег уникальный объект.
0: Да.
1: Он состоит из двух элементов. Во-первых, там лежат скрижали откровения, то есть это фактически небесная конституция. Угу. А его верхняя часть, она называется кафорет. Это слово существительное, имя существительное, однокоренное с словом кипур.
0: А, вот о чем вы говорили.
1: Да. И фактически...
0: Освобождение, перенос.
1: Да.
0: То, что дает,
1: Лютер
0: в общем-то,
1: люди. Назвал это место благодати.
0: Милости.
1: Милости. То есть вот поэтому туда кропилась кровь. Потому что...
0: То есть, если я правильно понимаю, происходил тот же самый процесс.
1: Процесс переноса. Туда, где присутствует Бог.
0: Угу.
1: То есть, фактически, в этом заключается...
0: Перенос ответственности переходил.
1: Да.
0: То есть, ответственность нес на себе теперь не священник, а ответственность за то, что совершили люди, нес непосредственно сам Бог.
1: Да, груз ответственности нес Бог.
0: Да,
1: удивительно. То есть, кстати говоря, священник...
0: И на что
1: если мы говорим о первосвященнике,
0: да,
1: то первосвященник это был тип, угу, Иисуса. То есть в послании к евреям... Иисус – это первосвященник, который совершает служение на небе. Mm-hmm. И здесь мы видим, насколько Бог работает скоординированно. Mm-hmm. Да? То есть грех фактически всех священников переносится на первосвященника, потому что первосвященник приносит этого тельца, и через жертвоприношение тельца он как бы... абсорбирует, говоря языком фильтра, да, он абсорбирует те грехи, которые священники носили на себе в течение года.
0: Ну, я бы сказал, берет на себя ответственность
1: за
0: все преступления.
1: Но после этого он заходит...
0: Я правильно сказал?
1: Да. После этого он заходит во святое святых, угу, и фактически разделяет эту ответственность с Богом.
0: Он эту ответственность за преступления людей переносит...
1: Да. Но на этом ритуал не заканчивается.
0: Угу.
1: После того, как были очищены, то есть после того, как груз ответственности был снят со священников, угу, нужно было снять груз ответственности и вину со всего Израиля и со святилища. В каком смысле со святилища? Потому что мы говорим о том, что нечистоты, да, то есть то, что являлось другой стороной греха.
0: Признаки смерти, признаки разложения.
1: Признаки смерти, да. Они тоже заносились во святилище.
0: Да, вы говорили об этом.
1: Святилище отфильтровывало их, святилище на себя брало их.
0: Угу.
1: И поэтому уже совершался второй ритуал, то есть второй кипур. Этот кипур совершался с помощью 2 козлов, которых приводили и делали жребий. Один козел был для Господа.
0: Что это означает?
1: Это значит, что этого козла приносили в жертву точно так же, как тельца. Но это уже...
0: Этот обряд как назывался?
1: Это обряд назывался кипур за весь народ. То есть его приносили за весь народ.
0: За весь народ.
1: Первосвященник брал теперь на себя грехи всего народа.
0: Угу. После этого обряда.
1: После того, как козел для Господа
0: умирал,
1: так, грехи всего народа оказывались на первосвященнике.
0: Ага, то есть перенос вины народа происходил на первосвященника.
1: Да.
0: То есть груз ответственности за преступление народа брал на себя первосвященник.
1: Да, да. И вторично заходил во святое святых. Вот почему в оригинале 16 глава книги Левит этот день называется Йом-Ха-Кипурим. Первосвященник дважды входил за завесу.
0: И переносил.
1: И дважды, вторично, он кровью козла семь раз кропил на ковчег, тоже вот на эту верхнюю часть, которая называется кафорет. Угу. И таким образом получается, что и Всевышний Бог разделял с первосвященником
0: груз
1: всей ответственности
0: за преступление.
1: За преступление людей. Народа.
0: Удивительно.
1: Удивительным, Андрей, заключается в том, что фактически мы видим очень важно, в этом ритуале нет противопоставления, так если говорить чисто богословским христианским языком, между сыном и отцом. Потому что иногда христиане некоторые учат, что сын, типа Иисус, уговаривает отца простить грех.
0: Ну, как адвокат. Часто и сравнивают с адвокатом, как защищает.
1: Да. Мы видим, что это не совсем так.
0: Другая картина.
1: В оригинале это не совсем так. Дело в том, что если мы говорим о функции Иисуса как первосвященника, угу, с точки зрения типологии, эта функция называется в послании евреям на греческом параклетос.
0: Помощник, да.
1: Параклетос имеет два значения. Угу. Во-первых, это посредник, а во-вторых, это утешитель. Угу. И в Евангелии от Иоанна 14-15 главы Святой Дух называется параклетос. Угу. А почему утешитель? В прошлой передаче мы с вами говорили о том, что
0: священник утешал.
1: Священник утешает.
0: Виноватого, да, да.
1: То есть верно. Человек, которого тяготит груз вины, когда он перекладывает этот груз вины на священника, это дает ему освобождение.
0: Да, утешение.
1: И, соответственно, утешение.
0: Верно, да.
1: Даже если вот говорить опять психологически, у человека горе, да, умер кто-то. Если он кому-то расскажет, и человек его выслушает, он расскажет о том, как произошла смерть, что он переживал. В этом наступает утешение. Человек приходит домой, он успокаивается, он может спокойно поспать. Если этого не происходит, вот это состояние горя, оно накапливается, переходит либо в депрессию, либо в заболевание. И это серьезная проблема. А вот да, именно роль священника как утешителя – он утешает человека.
0: Да, да, да. Он как врач, он как хороший настоящий врач, который помогает в исцелении.
1: Да, и вот фактически здесь первосвященник, он не является каким-то посредником, который вот идет к разгневанному Богу и просит: ой-ой-ой, пожалуйста, не трогай его, не наказывай его. Не об этом речь.
0: Но мы видим другую картину.
1: Да, совершенно другая.
0: Мы видим посредник, который берет на себя груз ответственности,
1: да,
0: и потом его отдает. То есть в этом плане
1: да,
0: посредник.
1: То есть
0: через него происходит, то есть он – это этап переноса груза ответственности за
1: да,
0: преступления людей.
1: Бог, который забирает на себя
0: груз ответственности.
1: Груз ответственности, да, фактически говорит грешнику: я понимаю, через что ты проходишь, и я готов разделить твои тяготы, освобождение от греха. Потому что освобождение от греха – тяжелый процесс.
0: Да.
1: И Бог разделяет эти тяготы с человеком.
0: Да.
1: Вот это вот вот это вот апогей Кипура. И вот когда первосвященник...
0: Люди совершенно по-другому могли понимать характер Бога в этом случае, потому что это удивительно. Удивительно, когда человек понимает, как вы говорили, в отличие от языческих храмов, Бога не как существо, которое нужно умилостивить, задобрить, принести какие-то дары, а как личность, которая любит тебя, которая способна тебя выслушать, разделить груз ответственности твоей для того, чтобы ты больше этого не делал, понять, попытаться понять тебя, как родитель, да, своего сына.
1: Да, да.
0: Это совершенно удивительная картина открывается.
1: Да, вот именно в этом отличается израильское святилище, где обитает Бог Авраама, Исаака и Якова, от языческих святилищ.
0: Да,
1: то есть там не происходит вот этот процесс удовлетворения и задабривания. Там происходит процесс лечения, излечения грешника. И вот это вот Йом-Акипурим – это финальная фаза.
0: Финальная фаза чего?
1: Процесса
0: освобождения.
1: То есть и вот это финальное, финал этой финальной фазы, он наступает, когда первосвященник кропит кровью уже вторично кровью козла, принесенного для Господа, кропит на ковчег. И после этого у нас самый центральный текст вообще в книге Левит. Левит 16 глава, 16 текст. Это уникальный текст. Этот текст, он находится как бы вот, можно так сказать, литературно-композиционно посерединке книги Левит. И посередине...
0: Что это означает?
1: Дело в том, что когда переписчики текста библейского для того, чтобы точно все было без ошибок, они в конце своей работы, вот масареты, это вот так происходило в первом тысячелетии нашей эры, вот так мы имеем сегодня манускрипт, например, сегодня манускрипт Ветхого Завета, с которого делаются все переводы, это так называемый Ленинградский кодекс. Я не знаю, как эта библиотека сейчас называется, но при советские времена это называлась публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Он находится там. И все библейские общества берут этот манускрипт.
0: Да, а середина...
1: Так вот,
0: что означает?
1: Что это означает? Вот этот манускрипт был сделан масоретами. И в конце Пятикнижия масореты писали отчет. Они считали, сколько слов в Торе, сколько букв в Торе, и где серединные слова. И вот серединные слова звучат так. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, от преступлений их и во всех грехах их». То есть от трех вещей – нечистоты, преступления и грехи. Они очищались, то есть они снимались со святилища, когда первосвященник кропил кровью на ковчег, верхнюю часть ковчега.
0: Но вы говорили, что там было два козла, а какая была функция второго животного, вот вы не сказали.
1: А вот второе животное, это интересная у него функция. В оригинале написано «он для Азазела».
0: Что это значит?
1: Когда раввины переводили слово «Азазел» на греческий язык, то есть перевод Септуагинта, они переводили его контекстуально, смысловой делали перевод. Они перевели еврейское слово «Азазел» словом «апопомпайо». «Апопомпайо», «апо» – это «туда», «апомпайо» – это «выводить». Поэтому... переведя септуагинты, переводчики синодального перевода перевели греческий смысл так. и назвали отпущение.
0: А, ну да, известная фраза «козел отпущения».
1: Ну да.
0: Тот, кто на себе вину несет.
1: Да, проблема в том, что тут возникает вопрос, где курица, а где яйцо?
0: Так, объясните нам.
1: У нас фраза «козел отпущения» стала расхожей, но... А потом мы берем это слово «козел отпущения» и применяем ее на Библии, хотя фраза взята из Библии. Угу. То есть, чтобы понять смысл библейский, нам невозможно расхожий мирской смысл брать и в Библию накладывать. Надо понять библейский смысл.
0: Каков же библейский
1: смысл? А библейский смысл заключается в том, что слово еврейское «Азазель» – это имя демона пустыни. То есть это козел для дьявола.
0: А, да, я вспоминаю нашего известного писателя Булгакова. Он тоже связывал это имя
1: правильно,
0: с темными силами.
1: Правильно, там был такой герой.
0: Был персонаж такой, да.
1: Он его назвал Азазелло.
0: Да, да.
1: Да, в «Мастере и Маргарите». Поэтому... Здесь мы видим,
0: идея верная, да?
1: Да. То есть, что происходит? Этого козла его не убивали.
0: Так.
1: Первосвященник выходил из святого святых и делал теперь кипур себе и Богу.
0: Что это значит?
1: А вот интересный текст. Вот я хочу, чтобы мы его прочитали.
0: Вы в оригинале хотите прочитать?
1: Да, я сейчас его...
0: То есть вы сейчас выберете древнееврейский текст?
1: Да, я сейчас выберу древнееврейский текст и в оригинале прочитаю. Вот здесь сказано. А что касается козла, на которого выпал жребий быть для Азазеля... то его первосвященник, ну, он, первосвященник, оставит живым перед Господа, чтобы с помощью него сделать кипур, а потом выслать в пустыню к Азазелю. Что значит кипур?
0: На него делался кипур.
1: Ну да, фактически, как делался кипур? Мы уже в наших передачах об этом говорим постоянно. Священник делал кипур грешнику. То есть он снимал с грешника его вину и брал на себя последствия, ответственность за его грех.
0: За его преступление.
1: И носил это.
0: Пока носил ответственность.
1: Да, носил это на себе целый год, пока не приходил в Йом-Ха-Кипурим первосвященник. И первое, что первосвященник делал, через ритуал тельца, жертвоприношение тельца, он брал на себя...
0: Ответственность.
1: Ответственность, то, что носили на себе священники. А потом он... Второй раз брал на себя ответственность за грехи всего народа и за нечистоты всего народа. И все это теперь было на первосвященнике. То есть, если это так оставить, это серьезная юридическая проблема. Почему юридически?
0: В чем она заключается?
1: Это проблема справедливости. Угу. Мы постоянно уже говорим, первосвященник – это Иисус.
0: Если прообраз, Иисус,
1: да? Да. Если Иисус несет на себе ответственность за всех грехи, то и все, и вот так вот он ответственен, то получается, мы льем воду на мельницу – очень многих скептиков, скептиков, которые обвиняют Бога в том, что Бог создал зло. Начиная от того, что вот Бог же создал Люцифера, который стал сатаной, восстал. То есть Бог виноват, он же всемогущий, он же предвидел, что это будет. Бог виноват.
0: Я логику не совсем улавливаю.
1: А логика в том, что... Создав, Бог не виноват в том, что он создает свободные личности.
0: Ну да, которые вправе выбрать то или другое.
1: Да, Бог не виноват. Точно так же, как мы не виноваты в том, что мы рождаем детей, которые могут, ну, не всегда
0: поступать,
1: вести
0: как мы
1: себя
0: хотим,
1: подобающим образом. Это... Но, тем не менее, вот здесь проблема. Я вот часто бывает, да, преступник какой-то, маньяк, убийца, над ним суд, и в зале суда сидит его мать. Ей тяжело до невозможности.
0: Конечно. Он остается ее сыном.
1: Он остается ее сыном. Верно. Она его родила. То есть вот этот груз приговора она разделяет.
0: Разделяет, безусловно. Да.
1: Но она не виновата.
0: Но она не виновата.
1: Она не виновата.
0: Да, это травма до конца ее жизни.
1: Да, Бог наш Творец, Создатель и Отец. Угу. Он разделяет вот, вот этот вот как момент, когда первосвященник кропит на верхнюю часть ковчега, то есть там, где восседает слава Божья, Шехина, то есть в этот момент Бог разделяет груз ответственности.
0: С нами, да.
1: Бог признает, что он таки создал, в общем-то. То есть Люцифер, который восстал, это его творение.
0: Угу.
1: Но это абсолютно
0: не его
1: означает
0: вина.
1: В том, что
0: он
1: Бог
0: виновен,
1: что Люцифер восстал.
0: Угу.
1: Бог создал Люцифера, но Бог не виновен в том, что Люцифер восстал.
0: Угу.
1: И поэтому вот этот вот козел для Азазеля таки должен понести на себе грех всего мира.
0: Угу.
1: Тут уже не только ответственность.
0: А каким образом происходил перенос?
1: А первосвященник выходил из святилища.
0: Так.
1: Он подходил к этому живому козлу, возлагал на него обе руки и исповедовал над ним. Да? Вот как об этом сказано в русском синодальном переводе, и здесь, в принципе, правильный перевод. Это у нас книга Левит, 16 глава, 20 и 21 стих. «Совершив очищение святилища». То есть после того, как святилищу сделан кипур, то есть все грехи и нечистоты,
0: все ответственность за преступление,
1: вот эти все последствия греховые, нечистоты, которые накопились во святилище, теперь они на первосвященнике.
0: После
1: приведет
0: этого...
1: он живого козла.
0: Да.
1: И кто он? И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилю, все преступления их и все грехи их.
0: Опять снова, наверное, встречаются все эти четыре слова еврейских.
1: Тут, вот тут
0: абсолютно
1: очень интересно. Здесь нет слова нечистоты. Потому что нечистота – это
0: символ
1: смерти. Это то, что решает только Бог. Только Бог может дать вечную жизнь и нетленное тело. Вот. А вот кто является источником, первоисточником беззаконий, авон, преступлений, пеша и даже непреднамеренных грехов? Это хатат. Это, конечно же, вот этот козел, который теперь пойдет к Азазелу.
0: А кто такой Азазел?
1: Азазел, мы говорили, это дьявол, демон пустыни. И написано, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню. То есть этот козел не умирает, он не проливает свою кровь. То есть на этом козле процесс переноса ответственности останавливается.
0: То есть он последняя точка.
1: Он последняя точка.
0: И что это символизирует?
1: А, вот здесь написано: понесет козел на себе все беззакония их, все беззакония, в землю непроходимую, то есть в пустыню. В книге Откровения у нас этот процесс очень красиво описан в двух местах. Во-первых, в 17 главе книги Откровения описан суд над великой блудницей. Угу. И там вот нарисован в 17 главе в пустыне семиголовый десятирогий зверь.
0: Угу.
1: Да, там красный, багряный.
0: Угу.
1: Вот, на котором сидит еще блудница и все. И разъясняется все. Этот зверь является символом вот этой вот сатанинской силы.
0: Символом зла. Да?
1: Символом зла. Ну, а, собственно говоря, потом этот символ уже в реальных, в реальном языком описан в 20 главе, когда, в общем-то, сатана оказывается закованным, прикованным на 1000 лет, находится в бездне.
0: В пустыне.
1: В пустыне, да. Вот это вот то, что происходит. Ну, естественно, после этого он в озеро Огненное отправляется.
0: Спасибо, Александр. К сожалению, не только время этой программы, но и время нашего цикла «Загадки древних рукописей» подошло к концу. Спасибо вам огромное, что вы дали такой всеобъемлющий ответ на вопросы, что же хранят в себе загадки древних рукописей. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, обращайтесь в нашу компанию. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Рутина, быт и эгоизм зачастую женщину делают несчастливой в браке, одинокой. Почему это происходит? В связи с чем такое может происходить? Сегодня в данной теме нам поможет разобраться клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рада видеть вас. Ольга, скажите, пожалуйста, почему женщина вдруг становится несчастной, одинокой в браке, в союзе с мужчиной? Что такое происходит с женщиной?
4: Есть несколько причин этому состоянию. Ну, во-первых, чего я бы хотела начать, это неверное представление о браке. И неверное представление, что такое брак, неверные мотивы вступления в брак. То есть важно понимать, что брак, он работает как катализатор всех проблем, которые есть у человека до брака. То есть брак усиливает в 100 раз то, что было уже у людей до брака. То есть если, например, человек был счастлив уже сам по себе до брака, то брак усиливает это счастье в 100 раз. Если, например, человек был несчастный и одинокий, то брак тоже усилит эти чувства. Чувство несчастности, да, несчастливости, чувство одиночества. Если партнер, например, был с женщиной груб до брака, то в браке он станет грубее в 100 раз. То есть брак — это не лекарство от одиночества или психологических каких-то проблем. Это не бегство от проблем своей жизни. То есть, по сути, существует такая неверная установка у женщин, ну, чаще всего это у женщин, что отношения спасут, что отношения, как будто бы они восполнят какой-то внутренний недостаток, который якобы есть, что вот, допустим, женщина такая, она сидит, одинокая, несчастная, жизнь такая у нее серенькая, и вдруг приедет принц, рыцарь, да, там на белом коне, возьмет ее замуж, и тут, значит, ее жизнь вдруг резко раскрасится яркими красками, радужными, и все у нее будет очень хорошо и прекрасно, и замечательно. Это очень-очень сильная иллюзия. Вот как раз неверная причина вступления в брак, неверное, в принципе, отношение к браку. И, может быть, даже ну, какое-то неверное состояние, в котором человек вступает в брак.
3: Ольга, я правильно понимаю вас? То, что женщина уже изначально внутри одинокая, в каких-то направлениях, так скажем, есть пробелы, да, душевные.
4: Да.
3: И она с помощью брака хочет себя спасти.
4: Да.
3: Хочет выйти из этого состояния за счет мужчины.
4: Да.
3: То есть проблема здесь не в том, что она вдруг в браке стала одинокой.
4: Нет.
3: Значит, изначально женщина уже была с этой проблемой.
4: Изначально она была с этой проблемой, да. Изначально она была с какой-то черной дурой внутри, ну так метафорически сказать, да. И она надеялась, что эту черную дуру, благодаря отношениям, она каким-то образом закроет, что мужчина ее спасет, да, мужчина закроет ее черную дуру. Но дело в том, что отношения так не работают. Ни один человек, ничто внешнее не может нас сделать счастливым, цельным, завершенным, если у нас внутри потеряна вот эта вот целостность. Даже какой бы там прекрасный, распрекрасный не был человек, да, но если любое число, какое бы большое оно ни было, умножить на ноль, в результате получится ноль.
3: Да, то есть... но ведь зачастую как бывает, да, изначально не создав еще отношения, мужчина влюбляясь там, или женщина влюбляясь, мы оцениваем человека по всем его достоинствам. Да? И зачастую мы не видим, получается, вот этих моментов, которые должны разглядеть. Да? Вот это вот ощущение одиночества, какой-то даже неполноценности в каких-то смыслах слова.
4: Здесь такая очень важная ошибка. Да? Это, скорее всего, что-то ошибка в мышлении кроется. Да? Такая вот когнитивная ошибка. Перекладывание. Ведь корень здесь в чем? Перекладывание на других, на другого человека, в данном случае это на мужа, ответственности за свои чувства, за свое счастье, за свое состояние. А это очень сильно неправильно. Потому что никто, ну я скажу таким обывательским языком, никто не виноват в том, как я себя чувствую. Да, по сути, я несу ответственность за свои чувства, за свое состояние. То есть если задавать людям такой вопрос, да, кто несет ответственность за ваше счастье? Например, если женщина говорит, что за мое счастье в браке несет ответственность мужчина, и если, например, мужчина говорит, за мое счастье в браке несет ответственность женщина, это очень большая ошибка. То есть это крайне, ну просто это дичайшая ошибка, которая приводит как раз к очень многим проблемам. То есть важно понимать, что я, которая являюсь уже цельной, завершенной личностью, взрослым человеком, да, позиция взрослого человека, я сама несу ответственность за свое счастье. Я сама несу ответственность за то, чтобы быть счастливой. Я сама несу ответственность за то, чтобы делать свою жизнь, неважно, в браке, я не в браке, интересной, радостной. Вот. Но перекладывать вот эту вот ответственность на другого человека, это очень-очень неправильно.
3: Угу. То есть женщина тем самым быстренько так переключается, да, вот я сейчас переложу свое внимание, да, с себя на другого и решим вопрос.
4: Ну вот, да, сидеть
3: женщине
4: и ждать.
3: Женщине нужно научиться самой смотреть на себя, да?
4: Конечно, конечно. Любому человеку важно очень, да, научиться смотреть на самого себя. То есть женщина сидит и ждет, что, что такое одинокая женщина в браке? Она сидит и ждет. Сейчас мой партнер будет меня развлекать. Сейчас он сделает меня счастливой. Ой, что-то мне скучно стало. Ну вот сейчас он придет, что-то такое сделает волшебное, да, праздник мне такой устроит. А вот он не устраивает мне праздник. Как нехорошо, он виноват. Ну, из-за него я чувствую себя несчастной, одинокой. То есть это очень, ну, неправильно валить на партнера. То есть в браке, да, брак — это отношения желательно, да. Ну, хороший брак при каких отношениях возникает? Когда встречаются два взрослых человека. А взрослая позиция какая? Что я сам несу ответственность за свои чувства, я несу ответственность за удовлетворение моих потребностей. Ни один человек не может полностью удовлетворить все наши потребности. То есть ответственность за чувства, ответственность за потребности, ответственность за свое счастье, это полностью лежит на человеке. Ну, в данном случае на женщине, поскольку мы о женщине говорим.
3: Да, кстати говоря, вы описали идеальный брак, идеальный союз, когда встречаются две счастливые личности, которые гармонично уже все в себе сочетали.
4: Они счастливы до брака. Они сами, каждый сам по себе счастлив. Каждый сам по себе чувствует себя цельным, завершенным.
3: А в жизни так и бывает, когда оба уже готовы к отношениям и счастливы?
4: Бывает. Это зависит от степени зрелости. В любом случае, всегда можно к этому состоянию прийти. Даже если это не так, то к этому состоянию можно прийти. И, конечно, ощущение невероятного счастья, полноты можно испытать, когда отношения возникают, но не благодаря им. Не то, что вот до этого я несчастный, вот отношения, и это причина того, что вдруг я стала счастливой, да? Вот, то есть это был уже счастливый человек. И когда он в отношения вступает, у него ощущение счастья еще сильнее, ну, как бы усиливается. Почему еще, да, какая причина может быть одиночества в браке? Иногда как происходит вот динамика развития отношений? Некоторые люди начинают отношения свои с так называемого симбиоза. То есть когда вот влюблённость, когда очень надеты розовые очки, это полностью, то есть это, если симбиоз, мы, например, представляем, вот если метафорически в форме круга, и непонятно вообще, где заканчиваюсь я, где начинается другой человек, то есть границы полностью, вообще границ нету, и человеку кажется, что он живет чувствами партнера, что он так хорошо понимает друг друга без слов. Но очень важно понимать, да, это динамика отношений. Это закономерности в отношениях, есть закономерности, что вечно пребывать вот в этом вот симбиозе невозможно. Это просто в принципе, как вот, например, у нас ребенок рождается младенцем, он растет, ну, он не остается младенцем всю жизнь, да, то есть естественная динамика у отношений тоже есть. И,
3: то есть, что значит динамика, Ольга, вот раскройте, что значит симбиоз? Это что такое происходит между мужчиной и женщиной? Это какая-то временная взаимосвязь, правильно я понимаю? Вы просто вот сказали, что это ненадолго.
4: Это может быть и в браке. То есть люди, ну, то есть это может быть в отношениях, когда люди, ну, обычно отношения иногда не так начинаются. Ну, очень часто, да, ну, бывают такие, что люди начинают свои отношения с симбиоза. Это, у них этот симбиоз может кончиться в период встречаний, а они могут еще и пожениться. Но дело в том,
3: как
4: что...
3: Как приключение какое-то для обоих расценивается, да, вот. Нет, за счет вот этого
4: симбиоз
3: состояния.
4: Это вот очень хорошо передает строчка песни «Я — это ты это я, и никого не надо нам».
3: Угу.
4: То есть это полностью вот такая погруженность вообще в жизнь другого человека, а он погружен в тебя.
3: Так это хорошо.
4: И весь мир нам не интересен. Нет, это не очень хорошо. Лучше, нет, это не совсем нормальная ситуация. Вот. И, но потом вот этот вот круг, да, он перерастает в треугольник с тремя вершинами. То есть часто после периода влюбленности, остывания чувств обычно мужчина ну, с их такой жаждой к свободе, начинают опять возвращаться к своим прежним занятиям или находят занятия по душе, они возвращаются к своим, ну, там, каким-то хобби, к друзьям. И то есть вот получается, что вот у нас треугольник, да, на одном конце мужчина, на другом конце женщина, на третьем конце его, например, какие-то вот новые увлечения. И в этот момент, да, при такой ситуации, женщина начинает себя чувствовать крайне, ну, крайне некомфортно, да, потому что она, если женщина хочет оставить вот этот вот симбиоз, то есть симбиоз, да, это когда люди настолько включены друг в друга, настолько mm-hmm. они живут жизнью друг друга, настолько они сильно, например, влюблены, что им никого вообще не надо. Они... почему это немножко, ну, как ненормальная ситуация? То есть человек, да, очень часто выключается из своей жизни. То есть вот если есть такие отношения, да, что, по сути, у женщины до отношений есть какая-то жизнь своя. У нее есть, допустим, работа, у нее есть какое-то дело, у нее есть увлечение, у нее есть друзья. И, соответственно, у мужчины то же самое. Но когда они встречаются, желательно, конечно же, ну как, и давать друг другу свободу, и вот эту всю свою остальную жизнь тоже сохранить. Это, mm-hmm. это нормальное развитие динамики отношений. Но когда, например, если женщина вступает в отношения, и она забрасывает все свои хобби, она забрасывает своих подруг, со своими подругами там она уже, подруги все ее потеряли, да, ты где, а у нее, оказывается, отношения начались, то есть она полностью забросила свою жизнь, и если мужчина то же самое, да, то вот это вот уже ненормальная ситуация, это как раз вот есть вот этот вот симбиоз, когда два человека слишком сильно как бы слились друг с другом, причем mm-hmm. они еще, как сказать, границы друг друга не соблюдают, то есть здесь вообще непонятно, где заканчиваюсь я, где начинается другой человек.
3: А, то есть... а что значит вот не соблюдают границы друг друга? Это когда
4: уважение,
3: что?
4: Уважение на личное время. Uh-huh. Уважение,
3: то
4: да,
3: есть
4: как-то
3: для тебя есть только я, все, да?
4: Да,
3: то есть вот
4: да, в этом контексте. Только я и никого, ну, не, либо тебе больше никому не нужно, либо uh-huh. мне больше никого. Вот у меня есть партнер, и мне больше ничего не нужно. Это, ну вот, когда отношения строятся по такому типу, это такой тревожный звоночек, нужно задуматься, да. А это, конечно же, не отношения двух взрослых людей. Когда человек находится вообще в симбиозе, да, в симбиозе находится, это только один раз в жизни человек находится в таком состоянии, когда он эмбрион, живущий в матке у мамы. Вот здесь вот полнейший симбиоз, да. Но когда уже взрослый выросший человек стремится, хочет найти такой же симбиоз с кем-то, да, с другим взрослым человеком в своей жизни, это уже не очень хорошая ситуация. Вот. И что получается? Когда-то обязательно кто-то выйдет из этого симбиоза, потому что в нем невозможно находиться вечно.
3: Ольга, ну вот смотрите, мужчина же, он свободный по своей натуре, да?
4: Да.
3: А женщина, она, рождая детей, погружается не только, да, в атмосферу семьи, в быт, но и в самих детей, в воспитании, в развитии детей. Угу. Это естественно, да, когда женщина порой и одинока в этом становится. То есть забывая, естественно, свои хобби, потому угу. что все время уходит уже на семью, угу. на обеспечение, да, детей, комфорта в целом семьи. Как женщине быть, если у нее элементарно не хватает времени, если элементарно не хватает порой времени на себя, угу. не говоря уже о каком-то деле или хобби?
4: Угу.
3: Что здесь предпринять женщине, чтобы быть счастливой, чтобы мужчина свободный, да,
4: да,
3: как мы уже сказали, что он занимается своими делами, он может угу. посещать друзей, общаться угу. с ними. Что делать женщине?
4: Угу. Вот для женщины, да, правильно, чтобы не чувствовать одиночество, да, в принципе, в браке, не в браке, у нее должна быть своя очень интересная жизнь, да, какие-то хобби, какие-то увлечения, которые у нее были до рождения детей. И здесь как все решается? Если у нас партнерский брак, если мы два взрослых человека, с мужем всегда можно договориться, всегда можно мужу делегировать, можно его попросить, можно ему делегировать какие-то, ну, какие-то обязанности, да, он может помочь по уходу за ребенком. И когда мы вместе вот именно настроены, да, период брака маленького ребенка, ну, есть определенные стадии брака, и вот стадия маленького ребенка – это очень непростой период в жизни пары, потому что маленькие дети требуют очень много сил, очень много внимания, но, с другой стороны, даже и здесь можно договориться, и можно давать друг другу и отдых, и свободное пространство, да, то есть муж, если у нее очень хорошо простроены отношения с мужем, если они, когда были еще на стадии молодоженов, научились решать конфликты, если они научились договариваться, если женщина, в принципе, умеет разговаривать с мужчиной, она может его попросить, и мужчина с радостью, он отпустит женщину куда-то, да, он отпустит ее на какие-то хобби, он отпустит ее куда-то вот из дома, чтобы она вышла. И, в принципе, если вот такая настроенность есть, у мужчины по отношению к своей жене, да, у жены по отношению к своему мужу, чтобы давать ему вот этот вот отдых, да, возможность выходить куда-то из дома. Потому что, ну, это все равно, что как в семье, когда у нас маленькие дети, когда на стадии маленького ребенка, у нас как бы вот батарейки, да, аккумуляторы как бы садятся, истощаются, и нам очень важно и ему, да, и жене, и мужу куда-то выйти, где-то подзарядиться и опять прийти, ну, опять отдавать время семье с новыми силами.
3: Да, вот, очень важно.
4: Но это все...
3: Мужчина должен замечать вот это, да, тоже чувствовать, потому что не все могут так сразу, да, я понял тебя, я готов уделить тебе это время, пожалуйста, вот сходи, да, и осчастлив себя, да, вот этим времяпрепровождением.
4: Да, то есть очень здорово, если, ну, мужчина будет выдергивать вообще, ну, жену свою из роли мамы, да, потому что, я понимаю, ну, когда появляются дети, а женщина еще со своей такой заботой, да, обо всех неуемных, она, в принципе, может уйти вот в это вот с головой, она может вообще, в принципе, когда вот у женщины несколько маленьких детей, она правда может забыть, что она не только мама. То есть мы, да, женщина в семье, даже сколько бы там у нее детей не было, она не только мама, она еще и жена, она еще и подруга, она еще интересный человек, она еще может быть работник, да. Но когда она постоянно вот варится в этом, и постоянно, когда она слышит там 24/7 «мама», она может немножечко забыть. И, ну, очень хорошо, да, если мужчина, например, он будет выдергивать свою жену из роли мамы, да, то есть как он может это делать? Замечательно, например, пригласить ее на свидание. Ну, то есть, что ты сейчас жена, да, то есть женщина сразу же вспомнит, что она не только мама, она еще и жена.
3: Это свойственно или... только романтикам, или любой мужчина может так вот взять и жену пригласить
4: на свидание? Это свойственно, ну, по сути, любому зрелому человеку. Ну, по сути, вообще, если мы говорим про семью, то отношения с супругом – это самые важные отношения. Дети, они уже идут потом. То есть есть подсистема муж и жена, она самая важная подсистема, а подсистема дети – это уже другая. И супружеские отношения самые важные. Если люди об этом помнят, то это очень хорошо. Вот, то есть и по сути также мужчина может, например, ну, с удовольствием там сказать жене: иди сходи куда-нибудь, иди выйди, да, иди там на какие-то свои танцы, еще что-то. Но с другой стороны, это все требует зрелости. То есть, да, какая женщина сможет донести свои чувства, какая женщина может договориться, та, которая находится во взрослой позиции, не которая сидит в какой-то обиженной роли и играет в игру, типа того, догадайся сам. То есть, а это все переговоры, да, между двумя, ну, между партнерами, между двумя взрослыми.
3: Взращивать себе вот эту взрослость и убирать инфантильность, да, да, когда мы еще дети. Убирать
4: однозначно
3: это детство в себе и расти. Да. А растем мы, естественно, вместе с своим супругом. Ольга, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо, что были сегодня с нами.
4: Пожалуйста.
3: Дорогие друзья, в частности, женщины, обратите, насколько важно взращивать в себе взрослость, насколько важно быть самой счастливой и закрепить это состояние в себе. Благодарю вас, что были сегодня с нами. Оставляйте свои комментарии и пишите нам письма. Всего самого доброго. До свидания.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Беседуем с нашим гостем Андреем Скворцовым. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: На тему «Как стать другом своему ребенку». Тема сложная и неоднозначная. И у Андрея, и у меня есть дети, и мы можем говорить на собственном опыте, и я могу говорить на собственном опыте, что в полной мере стать другом своему ребенку, я вот именно считаю, что это невозможно. По одной простой причине, что всегда со своими сверстниками, друзьями, одноклассниками он будет гораздо более откровенен. Он не будет стараться перед ними, ну, если только это, может быть, не нужно там перед девочками как-то, да, рисануться. Он не будет играть. Он не будет там фильтровать свою речь, как он делает это перед родителями. Всегда перед родителями, если, конечно, у ребенка есть авторитет перед родителями, дети хотят быть лучше, дети подбирают правильные слова, правильные выражения, не рассказывают, может быть, некоторые моменты, которые произошли в школе и которые друзьям своим они с большим интересом делятся. Вот в таком понимании настоящим другом, другом, которому можно доверить все, даже какие-то интимные моменты, да, которые в подростковом возрасте проходят все, своим родителям, вряд ли ребенок про это будет рассказывать. Вот я такого мнения придерживаюсь. Что вы скажете на этот счет?
1: Ну, я хочу сказать, что на самом деле доверие ребенка формируется, ну, почти с самого рождения, да, оно формируется на основании его опыта, опыта того, какая реакция у родителей, как они реагируют на его там какие-то проблемы, там, шалости или его ошибки, или его ложь, или его преступления, да, от того, насколько родители хотели быть вообще другом сами изначально, потому что, ну, известно, да, часто родители воспринимают детей поначалу особенно или относятся к ним не так к людям, как к своеобразным инопланетянам. Ну, потому что с людьми так они сами не обращаются.
0: А вот, позвольте у вас узнать, у вас девочки, мальчики?
1: У меня три мальчика и дочка.
0: А, три мальчика.
1: У меня трое старших, у меня мальчики.
0: А самый старший сколько ему лет?
1: 20 лет ему.
0: 20 лет уже. Ясно.
1: Младший у меня вот будет 9 лет.
0: Я о такой степени доверия говорю. Когда, например, мальчик может родителям рассказать какие-то интимные вещи, с кем он познакомился, с какой-то девочкой, рассказать о своих переживаниях, рассказать, может быть, о своем влечении сексуальном. Или подросток, например, который вдруг обнаружил для себя мастурбацию. И он приходит к родителям и спокойно об этом говорит. Разве могут быть такие вот доверительные отношения между родителями?
1: Я не думаю, что дружба определяется только вот такой откровенностью,
0: понятно,
1: как перед врачом.
0: Я говорю, что да? Вот, своим друзьям в школе он может про это рассказать.
1: Не обязательно.
0: Может, а родителям вряд ли. И вот я говорю, что должна ли пониматься дружба между родителями и ребенком вот в таком вот понимании, на таком уровне, на котором он общается, например, со своими ближними.
1: Я думаю, что любая дружба понимается как раз на основании доверия. Как раз. И когда мы говорим о дружбе между родителями и детьми, да, мы говорим о той степени доверия, которая, ну, скажем так...
0: Возможно, между разными поколениями, между вообще
1: только
0: взрослыми
1: Я не думаю, что даже близкие люди, там, очень близкие люди доверяют друг другу настолько, чтобы рассказывать все, что переживают, да? То есть я имею в виду даже муж и жена часто, да, в семьях не рассказывают друг другу то, что, может быть, требуют или ожидают, что дети будут рассказывать им, да? И иногда даже если они начинают откровенничать, это не приводит к умножению дружбы, да? Но все-таки дружба между родителями и детьми или детьми и родителями, она возможна. И, возможно, она как раз на той степени доверия, которая была выстроена. И часто причиной как раз того, что это доверие не выстраивается, является, ну, вот первое я говорил о том, что детей не воспринимают за людей, да? Я имею в виду, не поступают с ними или поступают с ними так бесчинно.
0: Ну, что вы имеете в виду? Я думаю, что не в каждой семье такое происходит. Где-то действительно существует, вот, что детей ругают и там бестолковыми называют, а где-то наоборот. Стараются не обращать внимания на промахи, а подчеркивают преимущества, таланты какие-то, хвалят, вселяют веру в него.
1: Да, ну, замечательно, но этого тоже бывает недостаточно. Приведу пример. Может быть, он будет там немного возмутительно
0: звучить. Так это дружба
1: все-таки
0: или не дружба?
1: Сейчас, секунду. Я вот как раз прокомментирую. Пример. Допустим, ребенка хвалят, да, ему вот помогают там что-то, чувствует себя уверенно, но ему говорят, убери телефон.

0: Просто вот коротко и четко говорят: убери телефон, или встань, выйди, да, там, или что-то еще. То есть требуют приказать, ну, повелительное наклонение. Да. При этом повелительное наклонение используется такого типа, который никогда не используется по отношению к друзьям, знакомым, взрослым, да, даже людям, которые не являются друзьями. И требование послушания, которое распространяется на детей, оно часто значительно выше или больше, да, там, чем к обычным людям.
1: Вот я не могу с вами до конца в этом согласиться. Почему? Потому что, например, со взрослыми, но с подчиненными своими, человек может так сказать: убери телефон там, или встань туда, пойди сюда. Если он руководитель и на работе, он требуется, чтобы он был... как бы руководитель вот какого-то процесса или еще чего-то. Почему нет? Он может так сказать. И то же самое. Дети не могут быть, я вот об этом, посыл мой был изначально такой, дети не могут быть друзьями на одном уровне с родителями, как они являются друзьями со своими сверстниками, одноклассниками и так далее. Потому что родитель должен быть для них все равно авторитетом и руководителем в определенной роли. Детоводителем, да, он должен быть для них. То есть он, они ему подчинены, они понимают, что они не могут принять решения самостоятельно какие-то, да, уйти из дома, например, или поехать там жить в другую страну. Они не могут, пока они не достигли совершеннолетия. Поэтому они подчинены родителю. И, соответственно, дружба между ребенком и родителем может быть только вот такой дружбой, с учетом вот этого соподчинения, с учетом определенной иерархии.
0: Вот следствием как раз подобной иерархии является то, что у нас рождается все, ну, вырастает все больше и больше инфантильных людей. К сожалению, инфантильность — это как раз ситуация, когда ребенку не давали возможность допустить ошибку, когда его достаточно контролировали.
1: Не обязательно. Иерархия — это не значит тотальный контроль. Иерархия — это значит, что если родитель сказал что-то важное, то ребенок должен и подчиниться. А не так, что каждое мнение родителей, каждая их просьба должна быть доказана, обоснована, может быть, оспорена. Ну, как же так? Так не...
0: Да, что это как раз вот тут очень важный момент, момент послушания, да, воспитание послушания. Опять же, если ребенок, доверяя своему родителю, да, доверяет ему и чувствует свою зависимость, свою потребность, то он будет послушен. Вот есть разница между авторитарностью и послушанием. Послушание — это отклик.
1: Так я не авторитарность говорил, я говорил об иерархии. О иерархии, том, что родители — это тот, кому нужно быть послушным.
0: Я не спорю, что родители — это то, кому полезно даже быть послушным. Более того, непослушание родителям ведет к серьезным бедам в жизни человека.
1: Если он другу своему в школе может сказать, друг его попросит о чем-то, он может сказать: нет, я не хочу. И он вправе это сказать. То родителю, например, если это важный момент, и родители говорят: вот сейчас нужно встать вместе с нами и ехать туда-то, потому что вся семья наша переезжает, например, в другой город. А он говорит: нет, у меня здесь много друзей, я уже к ним привык, я хочу здесь остаться. Как нет? Встань и поехали. Конечно. Родители могут так сказать. И в этом нет ничего плохого. И если ребенок подчинится, может быть, не сразу, а через силу, да, так, так бывает. И родители вправе это делать. И поэтому дружба уже такой, вот, как я и вначале сказал, как со своими сверстниками, между родителями и детьми, ее просто не может быть. Хотя бы только поэтому.
0: Но мне кажется, что в любой дружбе все равно есть ведущий ведомый. И все равно есть степень доверия к одному, у другого больше, чем... у того к этому, да, дружба все равно, она, к сожалению или к счастью, да, она строится не на равных отношениях.
1: Мне кажется, разной степени бывает дружба.
0: Может
1: бывает быть. Дружба именно вот такая приятельская со сверстниками, бывает дружба, может
0: она,
1: быть...
0: Она, кстати, которая... часто более равная, приятельская дружба, она часто более равная, чем дружба близкая. Все равно в дружбе кто-то уступает или уступают оба. Один уступает в этом, другой уступает в другом, да, и... Если мы говорим, опять же, там, вот, о родителях, да, часто родители, осознавая вот эту вот свою, ну, назовем, власть, да, осознавая эту власть переоценивают или...
1: Злоупотребляют.
0: Злоупотребляют ею, да. И в конце концов как раз возникает то, что вот называется кризисом подросткового периода, да, когда ребенок вдруг осознает.
1: Начинает оспаривать, а действительно ли есть эта власть, а на чем она основана и так далее.
0: Он чувствует, что у него силы больше, роста больше, он умнее, он уверен в том, что он умнее. И как следствие он начинает ставить под сомнение авторитет родителей. И в этот момент всякая дружба прекращается, если она была построена ну, не дружба, а точнее всякое послушание. Вот. Говорю, вот, послушание прекращается, потому что оно было построено только на авторитете.
1: А нужно ли вообще дружить с детьми? Может быть, достаточно того, что они послушны, mm-hmm. родители тоже мудрые достаточно, чтобы ребенка не ввергать там в уныние и не повелевать им сверх меры, не злоупотреблять своей властью. И, может быть, и нужны такие отношения. Я знаю, многие семьи в определенных культурах, вот, например, на Украине, у нас, на Кубани, вот, да, родители на «вы». Детей называют и по имени, отчеству зовут. Плохо ли это? Друзей же мы не называем, близких своих на «вы» и по имени, отчеству. А там принято вот так. И такая модель отношений между родителями и детьми, мне кажется, она наиболее вот такая приемлемая.
0: Я думаю, что то, что они называют на «вы», да, для них воспринимается точно так же, как и там, мы зовем там «папа», например.
1: Да, это все понятно. Это Но, все тем не менее, это уже не просто понебратство и дружба, да. А это близкие отношения. Отношения в любви, несомненно. Отношения доверия. Но это не дружба. Это отношения с родителями.
0: Но вот как раз момент обучения. Если мы говорим о том, чтобы воспитывать детей, да, я не уверен, что можно там найти какой-то вообще педагогический, не знаю, идеал, да, и существует ли он. Потому что если бы существовала какая-то педагогика, которая могла бы воспитать человека идеальным, ну, мы бы давно достигли этого, ну, хотя бы Бог ее использовал бы в отношении нас, да, но там мы видим в Священном Писании примеры, когда Бог говорит об упорстве, да, и говорит о том, что во что еще бить вас, продолжающее свое упорство, да, вся голова в язвах, все сердце исчахло, да, но, да, с одной стороны, но с другой стороны, человек по-настоящему чему-то учится через подражание тому, кто является для него
1: авторитетом.
0: Авторитетом не власти, а авторитетом симпатии скорее. Угу. Это разные вещи.
1: Конечно.
0: И вот как раз симпатия, вот эта вот дружба, которая рождается через симпатию, она позволяет как раз вот получать какие-то навыки, какой-то опыт жизненный. Если между родителями и детьми нет дружбы, и между ними только вот эти вот отношения, там, я начальник, ты дурак, да?
1: Не, ну так, конечно. Вот речь идет все-таки о том, что степени разной дружбы. Что существует дружба приятельская между сверстниками, и между родителями и детьми существует дружба, она другая просто. Это не дружба, которая вот такая вот, да, побежали там, поиграем. А эта дружба другая, она более глубокая какая-то, что ли, более ответственная. Родители хотят с детьми дружить. Вот родители хотят, чтобы дети все им доверяли. Но вот разница этой дружбы, еще раз повторю, в том, что родители, наверное, не могут и требовать или даже претендовать на то, что дети будут доверять им такие вещи, которые они доверяют
0: сверстникам. Я думаю, что никто
1: своим
0: не может требовать и претендовать
1: нужно
0: на дружбу.
1: Это и не нужно, мне
0: Нет.
1: кажется.
0: Я имею в виду, что ни на какую дружбу никто не может претендовать или ее требовать. Это вообще невозможно. Но очень часто родители совершают ошибки, которые ведут к тому, что дружба невозможна становится. То есть там, где она была бы возможна...
1: Любая степень дружбы невозможна.
0: Любая степень. Ну, или, скажем так, хотя бы какая-нибудь. Да, когда появляется вражда. Когда появляется... Когда ребенок там вырастает, да, и он чувствует, что наконец-то он может отомстить. Потому что всю жизнь он испытывал, либо его всю жизнь упрекали, он всю жизнь чувствовал, там, не знаю, вместо поддержки он чувствовал ненависть, такое тоже бывает, да. И в конце концов он начинает вымещать.
1: Не находил понимания в семье, не находил понимания у родителей. Да. Родители были заняты чем-то другим, не им.
0: В Священном Писании есть примеры, когда говорится много о гневе. Да? Есть проблема. Проблема в том, что родители почти, вот там, когда ребенку еще полгода, да, только-только полгода, а уже родители способны гневаться на своего ребенка. Ребенок способен проявлять гнев, безусловно, уже. Но его гнев скорее связан, он гневается не на родителя, он гневается на свою там, какую-то беспомощность, на какие-то свои ситуации, когда он не владеет собой, да, и его гнев редко персонализирован. Хотя бывает и так. Но от чего происходит гнев? Часто гнев сопровождается тем, что, или является следствием того, что родители просто впадают в панику или испытывают страх от того, что видят. Они видят, что ребенок катится по наклонной плоскости, да, или там, хотя ему полгода, да, он уже не такой, как все, он уже неправильный. Или там, а что будет, если? Вот это вот, а что если, оно вызывает страх. Страх за болезни ребенка, что вот он заболеет, почему он не надел, там, почему вот надо вот так и так. Я имею в виду уже не полгода, дальше, да. много страхов. Страхов, как человек учится, ребенок, там, сколько времени он уделяет внимание учебе, не погубит ли его компьютер. Страх, если он накладывается вот на это вот чувство родителей превосходства, да, и вот это вот властолюбие, он обязательно сопровождается гневом. Священное Писание, послание Иакова, ну, Иаков пишет, да, о том, что гнев человека, это в 1 главе, 20 стихе, гнев человека не творит правды Божией. Да? «Посему, оставив, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Гнев человека... А, да, 19 стих я хотел как раз обратить внимание. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Ибо гнев человека не творит правды Божией. Медленно гнев. Мы часто как раз спешим с гневом. И Христос вообще, если вспомнить Нагорную проповедь, да, он говорит о том, что если человек гневается напрасно, да, то он подлежит суду.
1: Да? Ну, напрасно. Напрасно – это понятно, а если не напрасно?
0: А вот как раз даже если не напрасно.
1: А Матфея, написано, 5 Павел глава, говорит, гневайтесь. Написано, да, в повелительном наклонении, и не согрешаете.
0: Гневаясь, не согрешаете. Гневайтесь, да, да не зайдет солнце. Сказано.
1: Гневайтесь и не согрешаете при этом. То есть можно и гневаться, и при этом не согрешать.
0: Сейчас мы будем опираться все-таки на синодальный перевод, да, там написано дальше, солнце да не зайдет во гневе вашем.
1: Так,
0: да, имеется в виду о том, что все-таки гнев, опять же, не должен быть протяженным по времени, и нужно поспешить, поскорее избавиться от предмета гнева. Да? Но вот еще. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону. Ну, «рака» значит «пустой человек», да? А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. У нас самое интересное, что у нас часто даже вот «безумный», да, некоторые родители могут позволить себе сказать даже легче своему ребенку иногда, чем даже там проявить какой-то гнев. Бывает так. Есть такая проблема, мы почему-то оставляем для себя всегда больше надежды, чем для своего ребенка, чем для своего ближнего. Мы надеемся, что мы будем лучше, у нас жизнь наладится, мы исправимся, и потому мы хотим прощения.
1: А ребенка при малейшем проступке уже как будто это безнадега.
0: Да. Все. Мы считаем его безнадежным и лишаем его надежды.
1: То есть самое главное, наверное, что мы должны сегодня подчеркнуть в конце нашей программы, не терять надежду на то, что ребенок хочет исправиться не меньше, может быть, да, даже
0: не только, знаю, любить чем, его.
1: Любить, да, его, давать ему возможности, давать ему новые шансы. Да. И при воспитании стремиться к тому, чтобы он чувствовал в нашу поддержку всегда. И насколько это возможно, быть для него другом. Но остаюсь при своем мнении, что до конца другом быть ребенку, наверное, не нужно и невозможно. Главное быть для него авторитетом, вот таким, как вы сказали, да?
0: Авторитетом симпатии.
1: Авторитетом симпатии, чтобы он захотел продолжить дело, например, своих родителей, если говорить о бизнесе, либо быть похожим хотя бы в чем-то на своих родителей. Если родители внушают такие чувства своему ребенку, то это уже очень хорошо, это большое благо. Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воскликните Господу вся земля.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Привет, ребята. Марк, я смотрю, ты не теряешь времени даром. Уже какую-то поделку мастеришь. Что ты на этот раз нам приготовил?
1: Нет, Настя, я не поделку мастерю. Это я себя в порядок привожу.
0: Марк, у тебя рукав от кофты отвалился.
1: Ну вот опять. Он не отвалился, мне его дедушка один оторвал.
0: Дедушка?
1: Ну да, когда мы с Колькой и Витькой брали вражескую крепость.
0: Подожди, подожди, Марк, а что, дедушка на стороне врага воевал, что ли?
1: Ну, не совсем. Понимаешь, Настя, мы построили две крепости. Колька сказал, что мы с Витькой еще малявки, а он на 2 года старше нас. Поэтому он генерал, а мы солдаты, и все его приказы выполнять должны.
0: Ну, Марк, что ж делать, какая же армия без солдат?
1: Вот мы и стали с Витькой солдатами. Тут Колька приказал нам брать штурмом вражескую крепость. Но как только мы к ней подбежали, нас оттуда вражеская армия стала забрасывать колючками и обливать водой. Колька сказал, что нам надо отступать. Но тут же отдал новый приказ, что нам надо брать камни и бомбить крепость издалека.
0: Ого, так и покалечить кого-нибудь можно. Вы что, и этот приказ выполнили?
1: Не, мы отказались. А Колька сказал, что раз он генерал, и мы должны выполнять все его приказы, а если не будем, то мы трусы. А я сказал, что главнее всех генералов Бог. Я в первую очередь его слушаюсь. Бог велит выполнять только добрые приказы.
0: Угу.
1: Тут Колька взял камень и как кинет его во вражескую крепость, но попал в окно. Окно разбилось, а Колька скрылся.
0: А потом пришел хозяин разбитого окна, да?
1: Не пришел, прибежал. И как начал нас с Витькой трясти, у меня аж рукав оторвался, пока мы ему все объясняли.
0: Бедный дедушка. Ему надо было помочь стекло-то вставить.
1: Я тоже бедный. Мне рукав оторвали.
0: Ну, твой рукав, Марк, я быстро пришью. Главное, что ты остался послушным Богу. А значит, все у тебя будет хорошо. Марк. А ты помнишь, какие чудеса происходили с людьми, которые тоже брали вражескую крепость, но при этом оставались послушными Богу?
1: За правду. А теперь об этом узнаете и вы, ребята.

0: Эта история произошла давным-давно, когда народ Божий вышел из плена в новую землю, которую Бог пообещал ему.
1: На его пути был город Иерихон, окруженный высокой крепостью. Жители этого города не были послушными Богу и не захотели впустить его народ.
0: Тогда Господь сказал вождю народа Божьего: «Никто не устоит перед тобою, только храни и исполняй закон мой».
1: То есть будь мне во всем послушным, и тогда ты победишь.
0: Верно, Марк. После этого вождь народа Божьего послал в город двух лазутчиков, чтобы они выведали, много ли в городе вооруженных людей и как можно преодолеть стены крепости.
1: А в это время царь Иерихона узнал, что в его город проникли лазутчики, и отдал приказ поймать их.
0: Стража повсюду искала этих людей, но не нашла. А они были в доме девушки по имени Раав.

0: Она спрятала их на крыше своего дома, потому что знала, что Бог этих людей совершает великие чудеса и хотела быть послушной ему.
1: Когда стража ушла, лазутчики покинули дом Раав, но пообещали ей, что помогут позже за то, что она спрятала их.
0: А в это время народ Божий ожидал вестей из города. И вот, наконец, вдалеке показались лазутчики. Когда они подошли, то рассказали, что стены города Иерихона неприступны.
1: Тогда Бог объяснил вождю народа Божьего, как взять город. А вождь дал приказ народу. И послушный народ стал в точности исполнять повеление Бога.
0: Каждый день народ Божий обходил крепость один раз в полном молчании.
1: Только священники, которые шли после воинов, трубили трубами. Так они делали целых 6 дней.
0: А в 7-й день народ встал очень рано и обошел город не один раз, а целых 7. Им, наверное, очень хотелось поговорить. Трудно ведь целый день ходить по жаре и ни одного словечка не вымолвить.
1: Конечно, трудно. Но они были послушны Богу. А он велел им воскликнуть громким голосом только после того, как священники затрубят трубами в 7-й раз.
0: И когда в 7-й раз затрубили трубы, весь народ закричал изо всех сил. Произошло настоящее чудо. Стены города рухнули.
1: Взаправду, так и было. Из всего города спаслась только девушка Раав и ее родственники.
0: Вот так Бог помог взять неприступную крепость народу, который слушался его. Знаешь, Надь, мне кажется, что Колька никогда не слышал эту историю. Значит, бы он знал, что любую крепость можно взять, только когда Бога слушаешься.
1: Теперь ты можешь рассказать ему эту историю. А чтобы было понятней, можно смастерить модель Иерихонской стены.
0: Здорово! А как?
1: Очень просто. Сейчас покажу. Берем альбомный лист и нарисуем на нем стены древнего города. Так. Такая надо быть башня. Кошечка. И здесь тоже такую же башню нарисую. Так, теперь мне понадобится кисточка и краски.

такая крепость у нас получилась. Теперь надо ее вырезать. Самое главное, не забыть оставить по 1 сантиметру с каждого края для склеивания.

0: Теперь нужно приклеить ее на лист бумаги, на котором мы нарисуем голубое небо.
1: А еще можно нарисовать солнце, облака и птиц.
0: Хорошая идея, Марк. Давай ты пока вот этим займешься. Вот тебе краски, кисточка. Пока ты рисуешь, Марк, я возьму лист картона и напишу на нем такие слова. Я Господь Бог ваш.

0: У тебя тоже все готово, да, Марк?
1: Да.
0: У меня тоже. Смотри, что у меня получилось. Теперь с обратной стороны этого листа нужно будет приклеить небольшие кусочки картона. Это будут держатели для того, чтобы этот лист стал устойчивым.

0: Наш держатель готов. Смотри. Мне нужно твое небо, Марк. Давай пока положим. Вот сюда. Так. На твоем рисунке, Марк, мы тоже отрезали все лишнее и оставили края по 1 сантиметру для склеивания. Теперь начинаем клеить. Наносим клей на эту сторону и на эту. И приклеиваем нашу иерихонскую стену. Так. И здесь то же самое делаем. И теперь поставим обе части одну за другой.
1: И когда я буду рассказывать Кольке эту историю о том, как народ Божий обходил крепость, на счет 7 я подтолкну наш макет, и откроется надпись.
0: Ребята, если вы захотите рассказать эту необыкновенную взаправдышную историю своим друзьям, то такая поделка вам поможет.
1: И песня тоже.

сложнее, чем генерал. Он задание мне дал, я его исполнить рад. Точно, лучше я солдат. Все задания на пять я намерен выполнять. Жить со всеми дружно, слабым буду помогать. И, конечно, защищать, хоть и без оружия. Бог важнее, чем...

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Честно говоря» поет Надя Малышева.
0: Честно скажу, друзья,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Вот представляете, ты все делаешь правильно, стараешься, делаешь как лучше, а выходит все совершенно задом наперед. Как это может быть? Сколько людей было повержено именно таким разворотом событий? Это просто невозможно. А вы знаете, как иногда обидно, когда ты веришь, когда ты все делаешь правильно, хорошо, а ответа нету. И кажется, что вся твоя вера напрасна, что все, что ты тут и думал, и надеялся, и читал, всего этого нет, и Бога нет. Но оказывается, в этот момент выход очень-очень рядышком. Буквально вот еще завеса, тоненькая вуаль, и за ней начинает открываться совершенно другой новый мир. Вот об этом я хочу, чтобы вы помнили. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня, как вы уже поняли, мы поговорим на очень такую злободневную тему, а именно, когда ты все делаешь правильно, когда у тебя все хорошо, и вдруг у тебя идет, как знаете, чередой одна за одной, неприятность за неприятностью. И в этот момент, конечно, в абсолютно любую душу закрадывается сомнение, закрадывается некое такое, скажем, разочарование с сомнением, а может я что-то делаю не так, а может быть нет Бога уже, и никому это не нужно, вот это моя праведность, чистота, святость, что я вот стараюсь, что-то там делаю, что-то не делаю. И в этот момент как бы такая, знаете, апатия, опускаются руки, что да вот смотрите, люди вон не парятся, извините за слово, грешат, делают какие-то ошибки, и у них нет таких проблем. Ну, хотя, вы знаете, я вот здесь все-таки сделаю маленькую такую ремарку, остановку. Мы не все знаем про других людей. Вот это самое обидное. Я как-то общался, да, с одной нашей знакомой очень хорошей. Она сказала, что иногда девушки с очень такой красивой внешностью очень одиноки. Ну, по целому ряду причин. И это о чем говорит? Это значит, что ты видишь одно, картинка одна, а наполнение иногда совершенно другое. И вот здесь вот это ощущение, когда ты чувствуешь, что ты как бы разбит, что твоя вера, она разрушилась, она развалилась на куски, потому что ты уже стараешься, и диету держишь там, и молишься, и в церковь ходишь, да, ну, у каждого свои какие-то некие, ну, такие критерии, а оно только хуже становится. Вот как в этот момент быть? И вы знаете, вот именно для такого вопроса, именно для такой ситуации у Бога есть выход, есть один ответ. Это 18 глава 4 книги Царств. Давайте прочитаем. Начинается она со слов, что в третий год Осии сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. И 25 лет было ему, когда он воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. И отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он не бывало между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним, везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. Вот такой царь, вот такая интересная история. Но это только часть, это только начало, это общие, знаете, такие наброски художникам картины, что этот человек праведный делает угодное в очах Господа, не в очах подружки, друзей, мамы, папы, а именно в очах Господа. И, как здесь написано, он отменил высоты, то есть идолопоклонство пресек очень сильно, даже истребил медного змея. Видите, почему в Библии многие события, например, без даты, рождение Христа без даты, потому что человек очень склонен, тем более под влиянием сатаны и греха, из каких-то вещей делать, знаете, нечто очень такое, ну, мега-супер важно. О, вы знаете, это же, о, это святыня, все, все, будем этому поклоняться, все, у нас уже есть амулет, все, мы уже вокруг этого можем организовать целое паломничество. Но вот здесь такая же судьба постигла вот этого змея медного, которого когда-то Бог допустил именно среди израильского народа, когда они шли по пустыне, как воспитательную меру. Почему? Потому что они начали роптать на Бога. Уже там Бог показал, что такое спасение по вере. Когда змеи начали их жалить, и скорпионы, то люди начали умирать. Но из истории библейской мы знаем, что, как правило, всегда Бог допускал смерть только тех, которые были вероотступники, которые были такие вот вероломные люди, против Бога восстающие. И что мы видим здесь? Они кусают их змеи, и Бог говорит: «Сделай змея на шесте, поставь, и всякий, кто с верой взглянет на него, он не будет умирать». То есть уже тогда вот этот взгляд веры, он должен был помогать людям. Это и послушание, ну не делаешь, умрешь, значит, надо сделать, как Бог сказал. Это и доверие, потому что можно этому не верить и сказать: да, глупости какие. А именно, когда вот эти все компоненты собираются вместе, вдруг мы видим, что человек уже не умирает от этого змея. Но, пожалуйста, проблема возникла. Все, змеи закончились, змея медного убрали. Нет, говорит, подождите, возвращаем эту историю, снова ставим. И теперь повергаемся перед этим змеем уже как перед идолом. Но ведь же Бог не сказал, чтобы этому змею поклонялись. И как здесь написано: срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Называли его Спаситель, да, называли его Избавитель. Вот это просто их потрясало. Надо же, вот, вот кождение, да, целое ритуальное, скажем, такое богослужение вокруг этого змея. А Бог говорит: а мне это не надо. Я не хочу, чтобы вот эти, как бы сказать, второстепенные вещи выходили на первый план. Отсюда мы не знаем, как я уже сказал, даты рождения Христа. Тот же, ну, много вопросов. Вот реально их много. И даже как сегодня, например, мы слышим, там люди говорят: вот воскресенье, это такой день, Христос воскрес. Да, не вопрос, Христос воскрес, но по делению дней недели это первый день недели. Христос воскрес как событие, но не как день нужно отмечать. Потому что, ну, если мы каждую неделю будем что-то отмечать, что Бог не повелел, знаете, во-первых, произойдет подмена понятий. Поэтому Бог сказал: в субботу вообще не надо ничего отмечать, кроме одного. Это успокоиться от всех дел своих, уйти от работы, от поля, от не даже в доме твоем, чтобы никто, ни сын, ни раб, ни рабыня, никто не работал, чтобы ты сконцентрировался на Боге. На нем, на том плане спасения, который Бог тебе открыл. То есть вы понимаете, да, что вот раз и подменилось немножко понятие, и вроде бы важная вещь, а давайте теперь ему будем кланяться. Он говорит: нет. И поэтому он его стирает в порошок, как здесь написано, разрубил его, срубил дубраву, и он здесь на Господа Бога уповал и так далее. И вот что происходит. В это же самое время. Дальше мы читаем, что переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию. 11 стих. И поселил их в Халахе и Хаворе при реке Газан и в городах Медийских за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и приступили завет его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли. Вот это хочу, чтобы вы очень четко запомнили. Они и не слушали, и не исполняли. То есть вот такая была их реакция на то, как Бог к ним относился, и как они к Богу относились. То есть не просто царь их увел в сторону. Такой народ, вы понимаете? И Бог допускает вот эту беду, что ассирийское нашествие приходит для них, на них, скажем, да. Почему? Они отступили от Бога. Отступив от Бога, человек лишается защиты Бога. Это должен знать любой молодой человек, любая девушка. Когда ты заходишь на запретную территорию, ты отступаешь от Бога, ты лишаешься Божьей защиты. Я не могу сказать, что Бог бесчувственный. Он, вот знаете, такой, как робот, как банкомат работает. Нет, ни в коем случае. Но этот человек должен четко понимать. Ты не хочешь с Богом дружить? Не хочешь идти? Ты не можешь тогда рассчитывать, что Он тебе что-то должен. Как некоторые. Я буду жить, как я хочу, но как только мне будет опасно или страшно, Бог обязан меня защитить. Это совершенно не библейская точка зрения. И вот мы видим продолжение истории. Написано, что Езекия тут переживает, собирает золото из храма и так далее. И вот теперь речь, 19 стих. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. Смотрите, здесь Бог очень четко как бы показывает нам историю, которая произошла там. Вот этот Рабсак, очень такой бессовестный человек, смотрите, он глумится, он говорит, на какого ты там Бога уповаешь? Для войны нужны совет и сила, да? Ну, тогда ракет не было, конечно, никаких, огнестрельного оружия не было. То есть, все очень просто. Чем больше у тебя сильных, крепких воинов, тем гарантированнее победа. И тут же показывает предательское настроение фараона, да, то есть вот этих египетских царей, что ты думаешь, что ты с ним союз, но как только ты на него оперся, он тебе раз и свою выгоду получил. А дальше, послушайте, он говорит, а если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде Иерусалиму, перед сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме. То есть он говорит, вы мне хотите сказать, что вы начали Богу служить, вот же были на высотах у вас там жертвенники, а он, посмотрите, как сделал, он святыню осквернил и сказал, что только один жертвенник в Иерусалиме правильный. Вы видите, как все перекрутилось, как бы не должно быть такого, но не должны люди были идолам поклоняться там под этими ветвистыми деревьями. А они берут, поклоняются. Плюс ко всему мы здесь находим, что он говорит, надо в Иерусалиме поклоняться, а он ему это в вину инкриминирует. Ну и, конечно, вот эта дерзость против Господа. И потом, посмотрите, что дальше он еще говорит. «Вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего?» То есть он такие бросает вызовы очень сильные. И уповаешь на Египет ради колесницы коней, при том же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. И вот интересно, да, что Езекия попадает в трудное положение. Ты начинаешь в народе, который, да, отступил от Бога, да, вот они грешат, такое бывает, и ты начинаешь наводить порядок, начинаешь их обращать к Господу, а у тебя беды, у тебя приходит очень сильный, мощный, дерзкий царь и выставляет своего тут, как сейчас модно говорить, спикера, и он ему говорит, послушай, ну только про Бога мне ничего не говори, плюс вообще-то я и по Божьей воле сюда пришел, в общем, давай, покоряйся мне, и все будет у тебя хорошо». Ну и, конечно, это очень непросто было выслушать, потому что дальше, как мы здесь читаем, что он попросил и сказал Илиаким, сын Хелкин, 26 стих, Рабсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаемо, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И Рабсак тогда говорит, а разве только господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой, пить мочу свою с вами. То есть, вы слышите, что он делает? Он страху нагоняет, и уже не только царь, уже народ слышит, а ну-ка, представьте, какая перспектива, как мы только что читали, о, это все плохо. И встал Рабсак, и провозгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал, слушайте слово царя великого, царя ассирийского, так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей, пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. И так далее, и так далее. И дальше опять говорит, не слушайте языки, которые обольщают вас, говоря, Господь спасет нас. Вы слышите, какая тема поднимается? То есть, Бог не спасет, Бог не может, Бог не поможет. Надо решать как-то вопросы по-другому. И вот он теперь приводит пример. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа, Арпада, где боги Сепарваима, Ены, Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И написано, и молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было дано приказание царя, не отвечайте ему. Все, закрыли рот праведнику. Почему? Нет ответа. Как отреагировать? Сила нужна? Нет силы. На Бога уповаем. Где Бог? И вот кажется, что все, приехали, да, такой тупик. Поверьте, дорогие друзья, сегодня в жизни абсолютно каждого человека периодически наступает какого-то рода определенный тупик. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, иногда это результат наших неправильных поступков, как это было в дни этого народа. Они отступили, как здесь написано, не слушали гласа Господа, приступили завет его. Все, что Моисей, раб Господень, заповедал, они не слушали и не исполняли. То есть, по-всякому бывает. Но обратите внимание, что Бог все слышит. И когда мы дальше читаем 19 главу, и вот первый стих мы читаем, и когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои, покрылся вретищем и пошел в дом Господень, и послал Илиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии, пророку, сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания, и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матери, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого, поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносил меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И вот интересно, вы слышите, вот царю тяжко, вот мы можем быть на его месте, нам будет плохо. Ну, все плохо, и тут грозят, и там увольняют, и там сокращают. Там какие-то другие беды, там бедствия, там финансовый кризис. Ну, очень много, все плохо, болезнь и так далее, и так далее. И вот единственное, за что ты держался, это быть праведным перед Богом и быть верным перед Ним, и уповал на Господа. И вдруг и тут тебе уже насмешкой говорят, ну и где твой Бог? И вот смотрите, что говорит Бог через пророка Исаию. Не бойся, не бойся, я все вижу, я все слышу. И поэтому посмотрите, что происходит дальше. И возвратился Рабсак и нашел царя сирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот пошел от Лахиса. Ну и здесь еще кое-что. И после этого написано, так скажите Езекии царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя сирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари сирийские со всеми землями, положив на них заклятие. И ты ли уцелеешь? И вот интересно, он уже теперь вызов бросает самому Богу. Он ему прямо говорит, это что ты хочешь сказать? Ты уповаешь на Бога? Ты хочешь сказать, что Бог тебе поможет? И дальше говорит, боги народов, которые разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан, Харан, Рецеф, сынов Едена, что в Фаласаре? Где царь Емафа, царь Арпада, царь города Сепарваима, Иены, Ивы? И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень. И развернул его Езекия пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним, и говорил, «Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, услышь. Открой, Господи, очи Твои, воззри. Услышь слова Сенахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих.

твой Бог не спасет. И он с этим письмом приходит пред лицо Бога и говорит, да, это так, да, он сильный. То есть не просто, знаете, такое слепое, как бы самовосхищение какое-то. Нет, он признает вещи своими именами, называет их правильно. Он говорит, да, он сильный, но ведь правда в том, что это не боги. Идол – это идол, а Бог живой – это Бог живой. Вот почему сегодня мы тоже не должны путать эти понятия. Если это идол, то это идол. И вот после этого написано, когда он взмолился, и вот тут Бог начинает говорить, и так говорит Господь Бог Израилев. «Кого ты порицал и поносил? На кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева?» И вот я здесь пропускаю кое-что, потому что, ну, вы можете сами прочитать это. Вы ощутите прелесть этого библейского текста, как Бог, знаете, молчал-молчал, а потом в нужный момент, ух, как возвысил голос. Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, когда вы верите от искреннего сердца, когда вы покорны Господу, мы верим в такого сильного Бога, в такого могущественного Бога, что ему, ну, никто не может противостоять. Вот в чем вера наша должна зиждиться. И посмотрите, что заканчивается в этой главе, чем завершается эта история. И он говорит, сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю дерзость твою против меня. И за твою дерзость против меня, и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои, и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которую пришел ты. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна. На другой род самородное. На третий год сейте и жните, садите виноградные сады и ешьте плоды их. И уцелевшее в доме Иудином оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает сие. То есть он говорит, я возвеличу Иерусалим, я снова сделаю, что вы будете урожаем пользоваться, вы даже засевать не будете, оно само родит вам. Как, Господи, да тут он убить нас хочет, как? И вот этот вопрос очень важный, часто Бог не отвечает на вопрос как, он всегда задает вопрос кто? Кто поможет, кто это сделает? И вот результат, посмотрите, он говорит здесь, 32 стих. «Посему так говорит Господь о царе Сирийском, не войдет он в сей город, не бросит туда стрелы, не приступит к нему с щитом и не насыплет против него вала. Той же дорогой, которой пришел возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя, ради Давида, раба моего». Вы слышите, какие аргументы? То есть Бог говорит, я всю историю помню, я не хочу, чтобы кто-то смеялся, я не хочу, чтобы кто-то плакал, чтобы кто-то сказал, вот видите, вера надломилась, все, Бог забыл свой народ. Нет, и написано в 35 стихе, и случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, возвратился Синахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, то Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Раратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Бесславная кончина, совершенно нелепое поражение. Один божий ангел пошел и 185 тысяч крепких, обученных воинов поразил в одну ночь. И вот так Бог решил вопрос. Вы знаете, я хочу подвести итог. Когда мы оказываемся в трудном положении, когда нам вот, ну, все плохо, вот прям плохо-плохо, друзья, не сворачивайте с дороги праведности. Никогда не разочаруйтесь, что Бога нет, или Бог ослабел, или как он может решить эту проблему. Поверьте, у Бога миллионы путей, как это сделать. Давайте учиться ему доверять. Давайте учиться говорить Господу, Господи, как ты скажешь, да будет воля твоя. Но мы не перестаем верить в твою силу и в твое могущество. Почему? Потому что Бог реально силен. Мы просто редко читаем вот эти библейские тексты, а некоторые вообще даже предвзято относятся к всему, что это, вот эта часть Библии называется Ветхий Завет. О, Ветхий Завет, зачем он мне нужен? Но нет, друзья. Вы же видите, где самые сильные победы? И в Ветхом.

0: и в Новом Завете. Поэтому сегодня я очень рад, что мы верим Господу, который не перестал любить свой народ, не перестал бороться за детей своих. Да, сатана сильный враг, да, он страшит людей, конечно, он угрожает, пугает, я не знаю, там, наводит шум, страх, людям страшно. Сила дьявольская, она действительно страшная, но Бог сильнее. И поэтому, если Бог за нас, кто против нас? А как, почему нам сегодня не считать, что Бог за нас? Если мы всем сердцем своим молимся Ему, если мы обращаемся к пророку Его, если мы просто к Богу вопием, Бог все слышит. И как Он сказал здесь, помните, мы читали? «Сядешь ты, выйдешь, войдешь, я все знаю, и дерзость твой против меня». Это Он говорит одному. И другому говорит, «Сядешь, выйдешь, я все знаю». И сокрушение твое передо мной вижу. И твое доверие твое мне тоже вижу. Потому что ты, ну, ты на меня полагаешься, а я еще пока вот жду время. Я не могу вот сейчас ответить. Мне нужно кое-что еще подождать. А ты сломаешься. Я вас обоих вижу. Поэтому ты будешь наказан, а ты будешь спасен. Пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы наша вера, она была основана на слове, на вот этих мощных библейских историях, когда один ангел и огроменная армия в 185 тысяч, она ложится мертвой в одну ночь. Это Божий ответ. Как бы кто ни дерзил, как бы высоко ни возносился, но против Бога пойти невозможно. Вот почему написано, если Бог за нас, кто против нас? Пусть Господь вас благословит крепкой верой, твердым упованием и ни граммой сомнения в том, что Бог сделает удивительные вещи в нашей жизни в свое время. Аминь. Помолимся. Любящий Бог, прости, что мы так часто о Тебе, ну, неправильно думаем, неправильно говорим, мало доверяем Тебе, потому что нам кажется, что Ты такой же, как мы, что Ты ограничен, стеснен, что ты как бы зажат иногда, иногда не слышишь нас. Но вот сегодняшняя история, вот эта интересная длинная история, она показала, что ты все видишь, все слышишь, и ты не позволишь, чтобы твое доброе имя было хулимо, каким бы то ни было сильным, либо то дерзким человеком. Более того, мы видим, что ты всегда защитишь своих детей. Я прошу тебя, Боже, пожалуйста, благослови каждого, кто сейчас слушал всю эту тему, чтобы его дух ободрился, чтобы его руки поднялись, чтобы он никогда не почувствовал себя разочарованным. Вступись, Господи, за нас. Укрепи нашу веру, когда она слабеет. И помоги нам быть на Тебя похожим. Тебе за все, Господи, да будет слава и честь, и хвала, и поклонение Всевышнему Владыке нашему. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Это один из фруктов, ценность которого можно определить по запаху. Чем приятнее аромат плодов, тем больше их польза, а особенно для сердца, уже не говоря о полученном от них удовольствии. На Руси плодам груши приписывали чудодейственные свойства. Груши варены, приятны телу, силу наводят и нутро мягчат. Написано в одном из дошедших до наших дней лечебников. И народная, и официальная медицина рекомендуют есть грушевые плоды. Но чтобы они принесли пользу, делать это надо правильно. Общеизвестно, что фрукты надо есть перед едой. Но груша – это исключение. Есть на пустой желудок ее не стоит. В ее мякоти может быть много одеревеневшей клетчатки. Зато после основного приема пищи она принесет только пользу и заодно хорошенько почистит кишечник. Груша содержит тонизирующие и укрепляющие вещества, а также различные витамины. В ней содержится фолиевая кислота, особенно необходимая детям и беременным женщинам. Ароматные плоды повышают защитные силы организма, поэтому после 40 врачи рекомендуют их есть побольше. В груше много необходимых для нас макро- и микроэлементов. Если вы быстро утомляетесь, если замечаете, что физические нагрузки вызывают у вас головокружение и сильное сердцебиение, груши постепенно помогут решить эту проблему. Компоты из сушеной груши богаты танинами. Танин – это вещество, которое обладает вяжущим эффектом. Поэтому отвары из груш полезны при расстройствах кишечника. Таким образом, можно не только избавиться от неприятных симптомов, но и оздоровить кишечную микрофлору. В груше содержится много ионов калия. Этот элемент необходим нам для здорового кровообращения. Без его достаточного количества не может быть нормальной работы сердца и мышц. Поэтому груши очень полезны для сердца. Кроме того, ионы калия отвечают в организме за регенерацию клеток. Поэтому несколько плодов после сильной физической нагрузки могут снять боль в натруженных мышцах. При нехватке калия появляется нервозность, бессонница и раздражительность. При подобных симптомах грушевое лечение может сослужить хорошую службу. Этот фрукт оказывает бодрящее, освежающее действие, а также улучшает настроение. Так что ешьте с удовольствием, и пусть удовольствие приносит вам пользу.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Ожидаю тебя.
3: Для вас поет Олег

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Мы понимаем, что нам легче будет читать Библию.
1: В этой программе разделение Израильского царства, идолопоклонство и появление пророка Илии, чудеса Илии, служение Елисея.
3: Илия и Елисей – пророки разделенного царства Израильского. О них нам рассказывают библейские книги 3 и 4 книга царств. После смерти Соломона Израильское царство разделилось на два царства. Северное – центром Самарии. Большое – сюда вошли почти 10 колен племен израильских, поэтому оно называлось Израильским. И Южное – центром в Иерусалиме, в котором осталось колено Вениамина, колено Иуды. Левиты там остались. Оно называлось Иудейское царство.
1: Разделение Израильского царства произошло в 930 году до Рождества Христова. Северное царство просуществовало до 722 года, когда было завоевано Ассирийским царством. Население было депортировано, и следы десяти колен с тех пор теряются. Южное Иудейское царство просуществовало более чем на век дольше. Оно было завоевано в результате военных походов вавилонского царя Навуходоносора, а в 586 году был сожжен храм Соломона.
3: Царей в обоих царствах было примерно по два десятка. Правда, в Иудее была одна династия Давидова, а в Северном царстве династии постоянно сменялись. Царь Иеровоам I, полагая, что если народ будет ходить на поклонение Богу в Иерусалим, он может вернуться к прежнему царю. Вот как об этом Библия говорит.
1: Иеровоам отстроил Шихем на Ефремовом Нагорье и стал там жить. Потом он перешел в Пенуэль и отстроил его. И подумал Иеровоам: «А ведь род Давидов может вернуть себе царство. Если этот народ будет ходить в Иерусалим, приносить жертвы в храме Господнем, то обратится сердцем к своему владыке Равааму, царю Иудейскому. Тогда они убьют меня и вернутся к Равааму, царю Иудейскому». Посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал людям: «Довольно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из Египта». Одного он поставил в Бетеле, а другого в Дане, так что к одному из них люди ходили даже в Дан. Все это привело ко греху. Он построил капище на холмах и ставил священниками не потомков Левия, а кого угодно из всего народа.
3: Народ Божий стал идолопоклонствовать. Во время правления царя Ахава появляется Божий пророк Илия. Илия живет в 9 веке до Рождества Христова. Бог призывает его тогда, когда в Израиле правит нечестивый царь, царь Ахав. О нем сказано то, что он делал то, что было злом в глазах Господа, и поступал хуже всех, кто был до него.
1: Мало того, что он повторял грехи Иеровоама, сына Невата, он еще взял в жены Иезавель, дочь Эдбааля, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Он поставил жертвенник Ваалу в капище Ваала, которое построил в Самарии. Еще Ахав устроил рощу, посвященную Ашере. Ахав все более предавался греху, вызывая гнев Господа Бога Израилю, и поступал хуже всех прежних царей израильских.
3: Вообще вот эти плодородные культы, они вообще исходят из того, что мы видим в мире происходящее. Да? То есть падает дождь, земля от дождя начинает производить траву. То есть сверху падает семя, а внизу женское лоно, воспринимая его, рождает детей. То есть вот культы плодородия, они основаны на вот этом взаимодействии. То есть они такие естественные, то есть народ их видит, их легко объяснить. Илия по воле Божьей говорит Ахаву: в ближайшие годы дождя не будет. Это страшное бедствие для аграрной культуры того времени. Реки пересыхают, ничего не растет, народ бедствует. Самого Илию Бог питал сначала из потока, при этом каждый день вороны приносили пророку мясо. А когда вода в потоке пересохла, Бог отправил его к бедной вдове в селение в Сарепта, у которой была горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Она испекла из этого запаса одну лепешку, при этом мука в катке не закончилась и масло не иссякло. И было так все это время, пока у нее жил Илия. То есть еды было столько, сколько нужно для нее, для Илии, для всех ее домочадцев. Много чудес связано с этим великим пророком. Он воскресил сына этой вдовы, когда тот умер. Кажется, больше этого никто сделать не может. Вдова сказала: ты человек Божий, в твоих устах поистине слово Господне. Величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал пред царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваала на гору и испытать, чей Бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек. Соорудили два жертвенника, на них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия сказал: вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог. Хорошо, ответил народ. Весь день кричали жрецы, призывали Ваала. Ничего не происходило. Они кололи себя мечами, копьями. Не было ответа. Тогда Илия велел полить свою жертву водой. Вылили 4 кувшина трижды и возвал Господу: Господи Боже Израиля.
1: И когда настало время вечернего жертвоприношения, пророк Илия подошел к жертвеннику и произнес: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, пусть узнают они сегодня, что Ты – Бог в Израиле, а я слуга Твой, и сделал все это по слову Твоему. Ответь мне, Господи, ответь мне, и пусть знает этот народ, что Ты – Господь Бог. Тогда Ты возвратишь себе их сердца». Не спал огонь Господень и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве. Когда народ увидел это, все пали ниц, восклицая: «Господь наш Бог! Господь наш Бог!» Тогда Илия сказал им: «Хватайте пророков Ваала, чтоб никто не убежал». Схватили их, привели к потоку Кишон, и там Илия их перебил.
3: А потом пошел дождь. И все, хорошо было бы здесь поставить точку. История не завершается, и Изавель, жена Ахава, велела найти и убить Илию. И пророк испугался. Он убежал в пустыню Беершеву, где пришел к нему ангел Господень, велел идти к горе, где Бог явился Моисею, к Хариву.
1: Господь сказал: «Выйди и встань на горе пред Господом, и пройдет там Господь. И ураганный ветер будет рушить горы и валить скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения пламя, но не в пламени Господь. А после пламени тонкий звук безмолвия».
3: Или трепетное безмолвие, или даже шепот тихий и тонкий. Так можно перевести последнее выражение. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Его учеником стал Елисей. При Илие появились пророческие школы, появилась даже профессия пророков. Но немногим из них являлся Господь. Профессионалы служили при дворце, они предсказывали то, что хотел услышать царь. И только Илия пророчествовал Слово Божье. Он обличал несправедливость и нечестие царей. Конец служения Илии стал началом служения Елисея. Тот пахал землю, пока его не призвал Илия.
1: Илия взял свою накидку, свернул и ударил ею по воде. Вода расступилась, и оба они перешли реку посуху. Когда они переходили реку, Илия сказал Елисею: «Проси, чего хочешь, прежде чем меня возьмут от тебя». «Тот дух, что в тебе, — ответил Елисей, — прошу, пусть во мне его будет вдвое». «Трудно исполнить то, о чем ты просишь, — ответил Илия. Но если ты увидишь, как меня возьмут от тебя, то так и будет. А если не увидишь, то не получишь того, о чем просишь». И когда они шли и разговаривали, явилась огненная колесница с огненными конями, и разлучились они. Илия вознесся в вихре на небо. А Елисей смотрел и восклицал: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И больше Елисей его не видел. Тогда он схватил свою одежду и разорвал ее надвое. Он поднял накидку, что упала с плеч Илии, пошел обратно и встал на берегу Иордана. Взяв накидку, упавшую с плеч Илии, он ударил ею по воде и сказал: «Где Господь, Бог Илии?» Он ударил накидкой по воде, как Илия, и вода расступилась, и Елисей перешел реку посуху. Увидели Елисея ученики пророков, что пришли из Иерихона и стояли поодаль, и сказали: «Дух Илии опочил на Елисея». Вышли они ему навстречу, поклонились до земли.
3: Елисей тоже творил чудеса, обличал нечестие. Он солью очистил источник одного из городов. Тот стал свежим и полезным. Возле города Вифиле над ним стал издеваться ватага юнцов. Оглянулся Елисей, посмотрел на них и проклял их именем Господа. Тогда вышли из лесу две медведицы и растерзали из них 42 мальчика. Эта страшная история напоминает мне об ответственности за наших детей, которые ничего не знают о великом и сильном Боге. Погибают без всяких медведиц у нас на глазах от недостатка богопознания, от сцен безнравственности, насилия в кино, интернете, от наркотиков, алкоголя, страдают от отсутствия любви. Елисей тоже умножил масло у одной вдовы. Муж, который учился пророческой профессии, умер. За его долги семья должна была пойти в рабство к тому, кому он задолжал. Ничего у вдовы не было, кроме кувшина масла.
1: Тогда он сказал: «Иди и одолжи у соседей всякой пустой посуды и побольше. А потом войди, закрой за собой и за детьми дверь и вместе с ними разливай свое масло в эту посуду. И какая наполнится, ту отставляй в сторону». Она пошла к себе и закрылась вместе с сыновьями. Те подносили ей посуду, а она разливала масло. Когда посуда наполнилась, она сказала сыну: «Подай еще кувшин». «Больше посуды нет», — ответил тот. И тогда масло иссякло. Она пошла к человеку Божьему и все рассказала ему. А тот ответил: «Иди и продай масло, расплатись с долгами, а на остальное живи со своими детьми».
3: В городе Шунеме у Елисея была семья, которая принимала его, когда он был в тех краях. В той семье не было детей, но, по слову Елисея, у них родился мальчик. И вот это дитя заболело и умерло. Женщина в отчаянии разыскала Елисея и попросила его прийти к ним домой, не говоря ему ни слова. Елисей вошел в дом, где на его постели лежал мертвый ребенок. Войдя, он запер за собой дверь и стал молиться Господу. Наверное, самое известное чудо Елисея – это чудо с исцелением царедворца Наимана. Четвертая книга Царств, 5 главе, рассказывает об этом. Наиман был сирийским военачальником. Он был уважаемым человеком. Одна проблема – он был болен проказой. И вот служанка его жены была захвачена в одном из походов на Израиль, сказала, что есть пророк Божий в Израиле – Елисей. Он может вылечить от проказы. Наиман пошел к своему царю, тот написал письмо к царю израильскому, и дипломатическая почта отправилась с посольством в соседнее государство. Получив письмо, царь пришел в ужас. Он разодрал одежду и вскричал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Зачем он посылает ко мне человека с просьбой спасти его от проказы? Сами видите, он верно ищет ссоры со мной». Проказы в то время – это как рак сегодня. То есть люди, болевшие проказой, это как люди, болеющие раком сегодня. То есть страшная болезнь, неисцелимая, и пытаются от рака лечить. Да? Какие-то попытки на этом пути делаются, но исцелить окончательно от рака. Да? То есть всегда за человеком следят, не будет ли рецидива. Елисей услышал о том, что нужно исцелить Наимана, и успокоил царя: «Пусть Наиман приходит, мы им поможем». Наиман прибыл. Пророк даже не вышел, велел передать: «Иди омойся 7 раз в Иордане, твое тело обновится и станет совершенно чистым». Наиман рассердился, он думал, над ним совершат особую церемонию. А так в Сирии есть реки почище от Иордана. Конечно, надо представить, как выглядит Иордан в том месте, где он течет. довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров. Половодье больше, в засуху меньше. На помощь пришли слуги. Они сказали, что это нетрудно окунуться в речке, так сказал пророк. Вдруг поможет. Наиман согласился и 7 раз окунулся в Иордане, как сказал человек Божий. И тело его стало чистым, как у малого ребенка. Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял. Ему была дорога Божья победа над городом военачальником. Были еще чудеса с плавающим топором, победами над сирийцами, нескончаемой войне. Были пророчества о царствах, которые Господь изрек через своего слугу. Но последнее свое чудо Елисей совершил уже после смерти. Елисей умер, его похоронили. И о нем царь сказал те же слова, что сам Елисей сказал бы Илье: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». В начале следующего года моавитяне стали совершать набеги на землю израильскую. Однажды израильтяне хоронили одного человека. Увидев приближение моавитян, они поспешно бросили покойника в гробницу к Елисею. И едва тот коснулся костей Елисея, как ожил, и встал на ноги. Елисей провозглашал волю Божью. Это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное. Исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек. Оно раскрывается новым поколением и исполняется в новые времена.
4: Прещедрый Боже, молю Тебя через Твоего возлюбленного Сына, даруй мне свершить дела милосердия и проявить любовь к людям, сострадать несчастным, наставлять на путь заблуждающихся, поддерживать бедных, помогать убогим, утешать печальных, защищать обиженных, снабжать нищих, ободрять плачущих, прощать должникам, любить ненавидящих меня, воздавать за зло добром, никого не презирать, подражать добрым, остерегаться злых, стремиться к добродетели, отвергать пороки. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Даруй мне в несчастье терпение, в благополучии воздержание, к земному презрение, к небесному жажду. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Духовное наследие.
1: Для меня нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство. Константин. В монашестве Кирилл. В дни царей греческих Льва Армянина, Михаила Травла и его сына Феофила в Македонии, в городе Салуни или Фессалониках жил благочестивый муж, званием воин-сотник, с женой своей Марией. У них было 7 сыновей. Старшего звали Мефодием, младшего – Константином. Уже с самого раннего детства младший сын в своем поведении проявлял некоторые особенности. Согласно преданию, он не хотел питаться молоком кормилицы и желал употреблять только молоко своей мамы. В 7 лет ему приснился интересный сон, который он рассказал своим родителям. «Воевода, — говорил он, — предложил мне, выбери себе одну из всех девиц города в невесты. Я осмотрел и избрал красивейшую из них, светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и дорогими каменьями, по имени Софию». София по-гречески «премудрость», и благочестивые родители, как гласит житие святого Константина, сразу поняли, что мальчик должен быть научен всевозможным знаниям. И уже с самого детства они отдали его в обучение грамоте. В 14 лет они оставили его, покинув этот мир. И с 14 лет начался его самостоятельный путь в жизни. Он хотел очень сильно обучиться грамоте, но в городе не было достаточно грамотных учителей для того, чтобы это сделать. И вот появился один странник. Он знал грамматику и многих ей обучил. Но когда Константин пришел к нему с просьбой, чтобы он и его мог научить грамматике, он отказался, сказав, что дал клятву никого более не учить, ибо учение приводит к злу. Как Константин его не упрашивал, как не умолял, обещал даже отдать ему свою долю наследства за то только, чтобы тот научил его грамоте, этот странник не соглашался. И по преданию Константин начал усердно молиться. И вскоре, как раз в это время, умер царь, который в то время был правителем, и на трон взошел Михаил со своей матерью Феодорой. Михаил был молод в то время, этот греческий царь, и поэтому для того, чтобы его как-то поддержать, как-то наставить на пути, к нему были представлены учителя. И вот один из тех, на попечении кого был молодой царь Михаил, знал родителей Константина. И он пригласил его учиться познаниям, наукам вместе с царем, для того, чтобы этот царь Михаил, смотря на усердие и прилежность Константина, мог также каким-то образом получить образование. И, как гласит история, Константин в 3 месяца выучил грамматику, затем изучил Гомера, геометрию, диалектику и философию. Кроме этих наук, изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все прочие эллинские науки. Хорошо знал не только греческий язык, но и другие – латинский, сирский и некоторые иностранные. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление своих учителей, за что и получил впоследствии название философа и мудреца. Таким образом закончился первый период его жизни. Далее наступила зрелая жизнь.
0: Духовное наследие.
1: Константин. В монашестве Кирилл. Когда он получил образование и широко стал известен по причине своей мудрости и знаний, его захотели женить на одной из богатейших девушек этого города. И вот в Константинополе это происходило. К нему пришел один из тех, кто опекал его все это время, и предложил жениться на этой девушке, вместе с которой как раз пришли бы честь, слава, богатство и так далее. И цитата, которую мы с вами привели в начале нашей программы, как раз является ответом Константина на это предложение. «Велик дар этот для желающих», — отвечал Константин. «Для меня же нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство». После этого, для того, чтобы его как-то удержать в столице, в Константинополе, человек, который предлагал ему этот брак, предложил ему остаться главным библиотекарем, патриаршим библиотекарем при церкви Святой Софии. Таким образом, надеясь удержать его рядом около себя и в дальнейшем все-таки выполнить свои планы в отношении этого молодого, блестящего человека. Недолго пробыл Константин в ипостаси библиотекаря. Скоро ему понадобилось переосмыслить свои цели в жизни, и он уходит в монастырь, никому ничего об этом не сказав. Он пробыл там 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев его, наконец, обнаружили и нашли. Он более никак не соглашался быть библиотекарем, и единственное, на что удалось его уговорить, это быть преподавателем философии в главном училище Константинополя. И как раз в это время, когда ему было примерно 24 года, от сарацин, от мусульман, прислано было в Царьград приглашение прислать к ним человека, который мог бы объяснить суть христианской веры и поспорить с их философами и мыслителями. И это дело поручают молодому Константину. Это является его первой известной миссией, так называемая сарацинская миссия. И вот он поехал туда. И когда мы читаем, каким образом он общался с этими людьми, исповедующими, безусловно, отличные от его взгляды, мы наполняемся удивлением и изумлением по поводу того, как ему удалось самые спорные вопросы разрешать в пользу христианства, используя определенные методы. Какие же они? Самое главное – это внимательность к собеседнику. Самое главное – это желание узнать, что на самом деле думает собеседник по этому вопросу. Знание того, во что верит собеседник. Использование этого материала для того, чтобы привести его к истине. Второй миссией Константина уже вместе с его старшим братом Мефодием была хазарская миссия, когда, услышав о его мудрости, его тоже пригласили для того, чтобы объяснить веру христианскую. И там он встретился с представителями 2 великих религий – иудаизма и ислама. И вновь, используя писания этих людей и зная их очень хорошо, он смог доказать превосходство во всех отношениях религии, которую исповедовал. Итак, когда мы задаем вопрос, учение – это хорошо или оно ведет к чему-то плохому, в случае великого просветителя Руси мы видим, что единственной возможностью найти разумное разрешение противоречивых взглядов является внимательность к аргументам другого и желание понять.

0: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я снова рад вас приветствовать на нашем семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодняшняя тема, которую мы будем освещать, она называется «Есть ли в Библии пророчество о современном государстве Израиль?» Как мы уже говорили неоднократно на наших лекциях, в протестантизме конца 18-го, начала 19 века произошел раскол на историцистов и футуристов. И, к большому сожалению, сегодня протестантов, придерживающихся футуристического подхода к истолкованию библейских пророчеств книги Откровения и Даниила, большинство. Очень мало сегодня тех, которые придерживаются исторического подхода. И вот в футуризме Израиль занимает центральное место. Это было сделано на основании 2 Фессалоникийцам, 2 глава, где сказано: «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет человек греха, сын погибели». И дальше сказаны слова: «Который воссядет в храме Божьем, как Бог». Вот эти слова взяты за основу были изначально католическими богословами Альказаром и Райбирой, а после этого протестантскими богословами, даже такими известными в России, как Скофилд. Может быть, у кого-то есть толковая Библия Скофилда, и эти мысли там есть. Идея заключается в том, что Антихрист, которого все ожидают, причем интересно, что и даже среди отцов Восточной Церкви подобные идеи существовали еще в 4-5 веках. Они говорили, что Антихрист – это будет еврей из колена Данова.

угла. И вдруг в 90-е годы 19 века, по мнению футуристов, это все начало исполняться. Сначала сионистское движение, потом эмиграция в Палестину после Первой мировой войны и, в конце концов, образование государства Израиль. Вот. К большому сожалению, очень многие историцисты ответили на этот вопрос агрессивно, потому что для историцистов, и в том числе для последователей Миллера, которые составляли большинство историцистов, футуризм представлял угрозу. Когда последователи Миллера показывали пророческое время, как вот начинается указ Артаксеркса, это я говорю за 8-9 главу Даниила, как эти 2300 вечеров должны закончиться, и все. А тут футуристы, это все ерунда, все это буквальные дни, а не годы. Вот смотрите, наша позиция, что евреи будут возвращаться в Израиль, тогда будет последнее время, понимаете? То есть тут основной вопрос, очень фундаментальный. Может быть, кому-то это кажется слишком уж не относящееся к действительности, потому что это вот про евреев. Но в реальности, друзья мои, вопрос фундаментальный. Вопрос в том, что такое последнее время. Согласно историцистам, которые смотрят назад, видят исполненные пророчества, видят, что вот исполняется последнее временное пророчество о 2300 вечерах и утрах. Вот оно, последнее время. Согласно футуристам, надо сначала дождаться, пока евреи вернутся и отстроят храм. И вы понимаете, что начало происходить? Смотрите, 2300 вечеров и утр, святилище очистится, да? Это все происходит на небе, это пощупать невозможно. Мы верою только понимаем и можем осознать, что Иисус делает для нас, как первосвященник небесного святилища. А вот футуристическую концепцию, ее можно пощупать в газете, в интернете, по телевизору, понимаете? Эти события, вот они, происходят на глазах. Что произошло? Произошла стычка. И многие сторонники исторического подхода начали говорить: создание государства Израиль – это акт дьявола. Это все для того, чтобы обмануть. Понимаете? Когда я смотрю на эти войны между протестантами, я вижу, насколько это запутывает людей. Лично с моей точки зрения, это просто запутывает евреев, которые оказались между двух огней. Понимаете? Они-то понятия не имеют, что такое историцисты, что такое футуристы. Да им говорят: тут, понимаете, вы едете в Израиль, это от дьявола. Другие говорят: вы едете в Израиль, это от Бога. Понимаете, какая получается коллизия? И в чем проблема? Проблема в том, что когда я смотрю на все эти христианские концепции, будь то позиция восточных отцов церкви, начиная с Игнатия Богоносца, который сказал, что это будет Ипполита, значит, что
этот антихрист,

Это евреи из колена Данова. Где колено Данова сейчас найти? Понимаете? То есть мы об этом поговорим еще, о коленах. Но где это колено Данова сейчас? Понимаете, любой еврей прекрасно знает, что все, что осталось, это колено Иудина. Какое колено Данова? Теперь начало сионистского движения. Божье провидение, друзья мои, надо посмотреть на то, кто были сионисты. И вы увидите, что сионисты это были чуть ли не марксисты по своей идеологии. И вы знаете, вот я вам расскажу, с чего сионистское движение началось, чтобы вы понимали, насколько нелепо вообще вести разговоры о том, что это как-то вот этими людьми управлял Бог. Вы слышали такую вещь? Кибуц. Не слышал. Кто-то слышал, кто не слышал. Я вам рассказываю. Кибуц – это израильский колхоз, который дает урожай. Понимаете? У нас были колхозы 40 лет без урожая, а в Израиле такой же колхоз дает урожай. Вы знаете почему? У нас в колхозы загнали всех коллективизацией, правильно? Естественно, кого постреляли, кто вымер. А в Израиле они добровольно пришли, потому что они настолько были, как это сказать, одержимы вот этой вот идеей, чтобы выращивать эти фрукты, овощи на этой пустынной земле. Они работали, не щадя живота своего, они были такими идейными. То есть это никто из советских людей, очень мало из советских людей в колхозах были такими идейными. Поэтому советские колхозы не работали. Уже чтобы эта система работала, нужно действительно отречься от всего и буквально быть сумасшедшим таким, как были эти сионисты, которые приезжали, им ничего не было надо, им только работай, работай, работай, работай. И пошли колхозы. Понимаете, какой здесь Бог? Какой здесь Бог? Они были вообще все до единого атеисты. Хорошо. Проходит время, и ситуация начинает меняться. Дело в том, что когда это сионистское движение началось, ортодоксальные иудеи были против. Практически все религиозные иудеи не поддержали государство Израиль. Сегодня есть такие, которые продолжают это не поддерживать. Но причина, почему ортодоксальные иудеи не поддержали государство Израиль, заключалось в том, что они понимали, ортодоксы понимали, я вам показывал Моисея Маймонида, они понимали так, государство должен создать мессия, а не социалисты. И так как они не соглашались с социалистическими взглядами сионистов, то они не поддерживали. Правда, потом все поменялось. Появился такой Равин Кук. И он решил это дело поменять. И началось движение религиозно-сионистское. И все поменялось. Получилось так, что на момент образование государства Израиль столкнулось две группировки. Одна основная историческая, вот тот же премьер-министр Давид Бен-Гурион, это был
традиционный социалист-сионист, но уже были ортодоксы, ему нужно было что-то делать. Он принял такое решение: пусть Министерством обороны, Министерством иностранных дел и так далее, ключевыми, занимаются его люди, а чтобы удовлетворить религиозников, которым оборона и иностранные дела не интересовала, он им отдал образование, абсорбцию, внутренние дела, все. Израиль превратился в такую интересную противоположность. С одной стороны, это светское государство, с другой стороны, если ты не еврей, ты не можешь там заключить брак. То есть, потому что там ЗАГСов нет. Там надо идти к раввину. Приходишь к раввину, он тебя спрашивает: ты еврей, ты еврейка? Нет, не можем заключить брак. Если вы не член их какой-нибудь христианской или мусульманской общины, у которой особые права, идите, летите на Кипр, там заключайте брак. Понимаете? То есть получилась вот такая вот монополия одной ветви ортодоксального иудаизма. Я вам уже показывал статистику и показывал, что сегодня 5 миллионов евреев живут в Израиле и 6 миллионов евреев живут в Израиле, в Америке. И что эти 6 не собираются ехать в Израиль. Не потому, что в Америке живется лучше. Потому что в Израиле им в этой религиозной системе места нет. Дело в том, что 60% евреев в Америке представляют собой либеральные направления в иудаизме, которое в Израиле вообще никаким образом не признается. И поэтому, приезжая в Израиль, они оказываются среди вот этого ортодоксального религиозного истеблишмента, как бы изгоями общества. Они не хотят, они не едут, они не поддерживают. Понимаете, для чего я это вам рассказываю? Нельзя взять 2-3 стиха из Библии, потом открыть интернет или газету и приложить эти 2-3 стиха из Библии на то, что интернет и газета пишет, и сказать: вот, посмотрите, пророчество исполняется. Надо внимательно посмотреть, что на самом деле происходит и соответствует ли вот это маленькое государство, образованное и сохраненное, соответствует ли оно тем текстам, которые мы пытаемся под него подстроить? Какие тексты мы имеем в виду? Ну вот, начнем с этого текста. Иезекииль, 37 глава. Так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилева из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их на землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех них. И не будут более двумя народами. И уже не будут впредь разделяться на два царства. И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. Друзья мои, я вам показываю здесь на фотографии, и мне всегда нравится эта красивая панорама тель-авивских пляжей, которая смотрится с холма
находящегося в центре старого города Яфо, библейской Иопе. И вот смотришь, видишь эту голубизну Средиземного моря, красивые гостиницы, и кажется такая идиллия. Но неужели вот эти стихи можно вот к этой реальности приписать? Посмотрите, здесь говорится о царе. Кто является сегодня царем Израиля? Премьер-министр Беньямин Нетаньяху? Или, может быть, покойный Ариэль Шарон? Или, может быть, Давид Бен-Гурион? Да, здесь упоминается о Давиде. Посмотрите. Это про Бен-Гуриона говорится. Про какого Давида говорится здесь? Кто этот раб Давид, о котором пишет Езекииль? Неужели это царь Давид? Ну, если вы немножечко что-то в чем-то понимаете в истории, Езекииль писал эти слова тогда, когда и вообще жил Езекииль, Давид уже во гробе своем лежал 500 лет. Какой Давид, друзья мои? Есть только один раб Давид. Мессия, сын Давида. Вы понимаете, и вопрос заключается, является ли государство Израиль вот этим мессианским царством Давида. Ну и, конечно же, дальше отсюда и берется идея о восстановлении храма. Сказано: заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. О проблемах решения и реализации постройки храма и о том, как пророчество Иезекииля реализовывается сегодня, может быть реализовано, мы с вами говорили на прошлой лекции. Господь действительно готов, чтобы была на этой земле река. Но это будет река не текущая, всего каких-то 20 километров из Иерусалима к Мертвому морю. Это будет та река, которая текла в Едемском саду, которая, по сторонам которой будут расти деревья, как росли в Едемском саду. Это будет не просто храм, кстати говоря, если внимательно вдуматься в то, что такое храм и почему храм построен таким образом, почему там, например, туда, в отличие от языческого храма, никто не может зайти дальше жертвенника, почему там золото и драгоценные камни, почему там пальмы и гранатовые яблоки, вы увидите, что это все напоминает утерянный Едемский сад. Господь готов был, если бы израильский народ весь как один вернулся бы в единстве духа и веры на землю отцов из Вавилона, да из Египта, да из других мест, и начали бы всем миром отстраивать, хватило бы средств. Отстроили бы.
но не вернулись. Поэтому плакали, когда увидели этот маленький фундамент, на который хватило средств. Понимаете? И поэтому Бог говорит: хорошо, вы не смогли сделать Едемский сад в пределах своей страны, так я вам сделаю Едемский сад на всю землю. Так говорит Господь в книге Откровения. Ну, а что здесь? Как решить вопрос земли израильской и этого вот пророчества, что будут жить на земле, и царь Давид будет у них? Давайте посмотрим похожие пророчества, которые записаны в книге пророка Исаии. И вот что мы видим здесь. «Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Обратите внимание, это у нас 65 глава, 18 и 19 стихи. «Творю что? Иерусалим». А давайте чуть-чуть выше посмотрим. Вот тут. «Ибо вот творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Вы видите, как последовательность идет? Сначала стих говорит: «Творю новое небо и новую землю», а потом у нас говорится: «Творю Иерусалим весельем». И после этого посмотрите дальше, как текст говорит. Смотрите, вот творю новое небо и новую землю, прежние не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А здесь, и вот вам дальше весь текст, я же вам то показал вне контекста, творю Иерусалим веселье, а вот полный текст. Вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот творю Иерусалим весельем, народ его радостью, буду радоваться Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. А вот теперь там не будет более малолетнего старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, а столетний грешник проклинаем, и будут строить домы и жить в них, и виноградники насаждать, и есть плоды их, и не будут строить, чтобы другой жил, и не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, избранные мои долго будут пользоваться изделием рук моих, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ними». Одну секундочку. Где столетний будет умирать юношей? Где? На новой земле,
столетний будет умирать юношей? Как это понимать? Ответ на этот вопрос вы услышите во второй части нашей лекции.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Программа «Независимость». Владимир.
1: Бывают такие моменты в жизни, что вот или неприятности на работе, или еще что-нибудь, да, и я не знаю, что делать, и хочется выпить. Хочется выпить, схватить этот стакан и выпить то, что самое чего, и как бы разрешить ситуацию, да. И я понимаю, что это не решит ситуацию, но все равно вот это желание выпить, да, оно такое бывает непреодолимое и такое, как бы сказать, состояние, что вот, ну, все, вот, готов выпить и все. И когда вот у меня вот эти анонимные алкоголики появились, да, и когда я прихожу, я могу об этом состоянии рассказать на собрании и на группе. И вот это состояние желания выпить, оно уходит. Вот это фантастическое состояние, когда приходишь на группу, говоришь, что у тебя проблемы на работе, или в семье, или еще что-то, рассказываешь, и вот это само себе уходит, состояние желания выпить. Для меня алкоголь это меня убивает, и я ничего не могу с собой поделать, и все равно пью. Вот это безумие алкогольное, оно как бы вот мне присущено, и поэтому я вот хожу на анонимные алкоголики и стараюсь оставаться трезвым один день. Вот то, что вот один день, вот это вот анонимные алкоголики придумали такую простую вещь, не пить один день, для меня это просто, как бы сказать, выход. Потому что на большее я как бы не рассчитывал, что могу больше не пить. А вот один день я как бы уверен был, что я могу продержаться один день. И поэтому когда вот такое мне предложение, как бы сказать, предложили, я согласился, что действительно один день для меня это как бы просто. И когда мне предлагают выпить, мои друзья, которые продолжали пить вокруг меня, а я на работе, там, дома, на даче, я отказывался. Раньше я отказывался и как бы изворачивался, врал, как бы себя чувствовал неловко, да, мне желудок болит, я не буду сегодня пить там или еще что-то. А им мне говорили, ну что там тебе от 50-100 грамм будет? И, ну, в принципе, ты действительно думаю, от 50-100 грамм мне ничего не будет. Я как бы выпивал, и опять потом напивался. А тут они меня спрашивают, будешь? Я говорю, нет, я сегодня пить не буду, я выпью завтра. Понимаете, вот отложить на завтра, это очень как бы для меня был такой психологический ход защиты, наверное, от моих друзей, от твоих, в общем-то, соратников и от родственников тоже. У меня родственники тоже, в общем-то, пьющие люди. И вот этот выход простой, он мне понравился, потому что, во-первых, я не врал, что я действительно, мне анонимные алкоголики разрешили выпить завтра. То есть они говорят, ты можешь пить, но ты получишь, знаешь, что получишь, или дурдом, или могилу. А мне не хотелось ни туда, ни сюда. Ощущение вот этой благодарности у меня и Богу, и людям, которые вот меня окружают, и алкоголикам, которые мне помогли, в общем-то, мне спасли жизнь мне. Потому что мои друзья уже, не знаю, несколько человек уже умерли от алкоголя. А я, в общем-то, живу вот и рассказываю вам, как я трезвею. Трезвый образ жизни, он дает такую вот уверенность во мне и такой вот душевный покой, который мне раньше никогда не давало. Да? И, во-первых, я хочу сказать, что вот у меня в семье наладились отношения, хотя у меня вот никто, в общем-то, не пьет в семье, не ходит никто на группу анонимных алкоголиков, но вот то, что вот я хожу, и то, что вот у меня вот это состояние душевного покоя и радости, я прихожу с группой и чувствую вот это как бы оптимизм дальнейшей жизни, я как бы приношу домой за заряд. И когда день заканчивается, я всегда благодарю людей и Бога за то, что я остался сегодня трезвый и дал мне еще один трезвый день.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации не доставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени – отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе, а популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, следуем своим целям и отстаиваем свои приоритеты. Я ее ведущий, меня зовут Борис, и моя подруга Оля. И в гостях у нас сегодня наш товарищ Андрей. Андрей, привет!
2: Привет!
3: Борь, что-то ты сегодня с утра был какой-то грустный.
1: Блин, я же тебя просил не говорить это. Вот зачем именно в программе? Знаете, друзья, вот такой момент. Вчера моя любимая команда, которая является фаворитом в борьбе за футбольные европейские титулы, проиграла очень значимый для себя матч. И я вот даже не знаю, спал всю ночь очень плохо.
3: Все совсем так плохо?
1: Да-да, там ситуация вообще безвыходная.
3: Им уже никак не пройти дальше?
1: Ну, нет, надежда, конечно, есть. Я верю, что в жизни каждого из нас, даже насколько бы плохо, насколько бы далеко в тупик мы не зашли, все равно, наверное, можно выбраться из любой сложности. Вот в гостях у нас Андрей. Андрей, вот как мы знаем, у тебя есть какая-то история, которой бы ты хотел с нами поделиться?
2: Да. С чего начать? Это

0: какая тема, но меня это не особо интересовало. Я не сильно понимал, что происходит. Ну, в общем, на тот момент в моей жизни у меня был любимый человек, которому я хотел отдать все то хорошее, все то доброе, что у меня было внутри. Но случилось так, что с этим человеком в конце концов пришлось расстаться. То есть мы в какой-то период времени встречались, какой-то период времени общались, как бы дружили, но пришел момент такой довольно неприятный в жизни, и нам пришлось расстаться, разойтись.
1: А вы дружили как кто? Как парень с девушкой или как друзья были?
0: Как парень с девушкой. Ну, сначала как друзья, а потом уже как парень с девушкой. Вот. И когда, ну, вот это произошло, когда она ушла, в моей жизни началась довольно такая очень тяжелая и сильная депрессия. То есть я чувствовал себя каждый день очень плохо, я не хотел ничего. То есть у меня, ну, мало вещей, что радовало меня, допустим, как сейчас. Вот.
2: Андрей, вот смотри, вот говоришь, что ты был в депрессии, все сложно. Ну, друзья, наверное, родственники, как-то ты им выговаривался? Была какая-то поддержка, может быть?
0: Нет, я, ну, родителям я не привык что-то рассказывать из своей жизни.
2: Ну, они, может быть, видели, что все-таки сын, подросток, вот вообще сам не свой?
0: Ну, они, понимаешь, они как бы это видели краем, но не хотели. Они типа думали, ну, знаешь, как бывает у подросткового, ну, подростка такая депрессия.
2: Ну, переживет там, потом на рельсы встанет, все нормально. Ага.
0: Но проблема в том, что эта депрессия, она со временем как бы набирала обороты. То есть неделя за неделей она становилась все сильнее. Я поначалу как бы думал, что она как-то закончится, как и обычно бывает, но она не заканчивалась. И, собственно, как это обычно, ну, наверное, бывает, апогеем вот такой сильной, сильного отчаяния, сильной депрессии, ну, была попытка самоубийства.
2: То есть, расскажи, что случилось.
0: Ну, я поднялся на крышу большого заброшенного здания.
2: То есть тебе было настолько плохо, что ты вообще не видел никаких жизненных перспектив?
0: Нет. Ну, я тогда еще был, наверное, нетрезвый. То есть даже до такого доходил.
2: А вообще была у тебя, может, какая-то мечта, какие-то жизненные цели, чтобы вот...
0: Нет, у меня была цель, и она пропала. Ну, то есть такое... То есть я вот этого человека поставил как целью, ну, как...
1: Выше всего.
0: Выше, да, выше всего в своей жизни. Вот, то есть... Естественно, когда этот человек пропал, у меня пропала цель. Вот. То есть произошло такое.
2: Ну да, наверное, такая типичная ситуация у подростков. Вот, Оль, ты как считаешь? Я очень часто слышу, что когда подростки, парень, мальчик и девочка, так скажем, дружат, они очень часто ставят друг друга в центре всей вселенной. И если этот центр, вот если именно этот человек от тебя уходит, то получается, что этой вселенной нет. И жить больше нет того, ради кого стоит жить.
1: Ну, это, скорее всего, только лишь у тех, у кого... Я даже не сталкивалась с таким, честно говоря, вот впервые, на самом деле,
2: Ну, я имею в виду, так происходит у подростков. Вот ты сейчас, как считаешь? Вот...
1: Ну, не знаю, такое встречается не только у подростков. На самом деле, есть такие взрослые люди, которые тоже ставят во внимание, ну, вот, делают себе объект обожания, любви, и все. И они вот только за ним следуют, и после этого, как там некоторые женятся, вот это вот их объект обожания, они потом расходятся, и все, и там человек совсем уходит. Тоже в депрессивное состояние, и до самоубийства это не только у подростков бывает, это у всех бывает. Найди
2: свой путь. Андрей, вот поподробнее можешь рассказать прямо вот вообще о том дне, когда ты, как ты говорил, хотел покончить с собой? Вообще, вот как вот ты из дома выходил, может, учеба у тебя была, ты куда-то пошел?
0: Ну, на учебу, да, на учебу я тогда ходил, ну, чисто потому что понимал, что, ну, как бы это надо, вот, но я не понимал, зачем. То есть меня просто к этому приучили. Я, когда закончилась учеба, я пошел, ну, просто вышел вот из учебного заведения, пошел по этому, по Покре, знаешь, пошел, ну, вышел, перешел через мост, перешел по Кру, перешел в Ванеево. И там, ну, там на Ванеево, в общем, есть такое здание заброшенное. То есть я не ехал на автобусе. Я шел после учебы где-то часа 3-4.
1: Ну, ты понимал, куда ты идешь, прям,
0: да,
1: куда ты следуешь?
0: Понимал.
1: То есть у тебя была конкретная цель прийти вот к этому зданию?
0: Ну...
1: Или ты просто
0: как,
1: уже
0: как
1: шел
0: сказать...
1: от того, что... Ну, просто я знаю, когда бывает депрессивное состояние.
0: Я сначала зашел в магазин.
1: А.
0: Вот. И там уже, ну, как бы не в трезвом...

0: состоянии, можно сказать, шел туда, и мне было как бы все равно, то есть что со мной случится, что со мной будет.
1: То есть ты решил пойти к этому зданию, чтобы вот подняться на самый верх, именно под, так скажем, состояние вот твоего опьянения? То есть, да. А до этого, в начале дня, ты не планировал? То есть, ты не думал, что сейчас я пойду на учебу, потом я пойду туда, и все?
0: В начале дня мне было так же все равно. То есть, может быть, просто, ну, как бы, внутри было очень больно, и я, как бы, больше свою, ну, как концентрацию внимания сложил на боль. То есть, а потом, когда, как бы, уже выпил, там уже было все равно, то есть, даже не больно.
1: Так, ну, понятно, хорошо, так, дальше что было? Вот, подходишь ты к зданию?
0: Я поднялся наверх на... самый последний этаж.
1: А что это за здание было, где ты мог взять, подняться на самый верх?
0: Какой я говорю, заброшенное, недостройка.
1: А, заброшенное.
0: Да, на войне его. Там 25 этажей.
1: Так.
0: Я поднялся по лестнице на 25 этаж. Там открытая площадка для крыши. Вот. Я просто вышел, стоял и смотрел вниз и думал, как бы, что случится, если я сейчас, как бы, покончу жизнь, и что случится, если я не покончу. И в этот момент... не знаю, это, наверное, первый раз, когда я по-настоящему прислушался к тому, что Бог, наверное, пытался донести мне. Это был тот момент, когда я реально прислушался к тому, что у меня есть внутри. Я понял, что если я сейчас покончу с собой, я всего лишь как бы отниму у себя шанс что-то изменить в своей жизни. То есть я, ну... да, боль уйдет, но уйдет и еще и как бы твой шанс, твоя возможность что-то изменить в своей жизни. Угу. И это, я думаю, было первым шагом, первые, наверное, нормальные, хорошие мысли за всю депрессию, весь период.
2: А какая у меня была продолжительность?
0: 2,5 где-то, может, даже больше.
1: Месяца. Смотри, Андрей, вот мне просто интересно стало, не часто поговоришь с человеком, который стоял, так скажем, на краю пропасти и размышлял над тем, прыгнуть или не прыгнуть. А вот еще были какие-то мысли? Вот что-то тебя останавливало?
0: Да, это мысль о родных. То есть, когда ты думаешь, каково будет, ну, твоим родителям, твоей маме, папе, бабушке, дедушке, что они подумают, когда ты, ну, как бы это сделаешь. Ну, то есть, ты еще и думаешь о том, чтобы не причинить им боль. То есть они же, наверное, не виноваты в том, что с тобой случилось.
1: Угу. Вот смотри, Андрей, у тебя вот столько мыслей положительных было во время того, когда ты размышлял, прыгнуть или не прыгнуть. А были ли такие мысли, которые, наоборот, тебе говорили о том, что да нужно прыгнуть? Да зачем вообще жить-то?
0: Это были скорее не мысли, это были эмоции. То есть я просто чувствовал, что мне уже не хочется ничего. Но это просто эмоции были. То есть это не какие-то трезвые мысли.
1: Угу. Вот. Так, вот, так и что же дальше было? Вот ты постоял, подумал, вот какие-то мысли к тебе пришли.
0: Ну, потом я просто вернулся домой, как бы, и подумал, что теперь, что же мне...
1: А, прости, перебью, а сколько ты вообще находился на крыше? Вот сколько ты думал там по времени?
0: Где-то стоял? Часа два, может.
1: Два часа?
0: Ну, да. Ну, долго было. Угу. Подумать реально. Понимаешь.
1: С ума сойти.
0: Потом я вернулся домой и задался себе таким вопросом, что делать дальше, что мне поможет навести порядок внутри. То есть, и логичным, ну, был ответ, что я как бы с детства меня этому учили, что Бог может все исправить, все наладить в моей жизни. И так как я раньше не прислушивался к этому, я не прислушивался вообще к, ну, почти... к этим учениям. Ну, я просто подумал, ну ладно, вернусь я в церковь сейчас, посмотрим, что выйдет. И в тот же день, ну, в ту же субботу, когда я вернулся в церковь, я думаю, Бог послал мне того человека, который, ну, сразу же увидел во мне беспорядок и помог убрать там все внутри, то есть помог наладить... правильное понимание того, как, ну, правда обстоит ситуация и как, ну, я должен себя сейчас чувствовать.
1: А о каком беспорядке ты говоришь? Ты как-то вел себя как-то вспыльчиво, как-то недовольно, как-то разочарованно во всем.
0: Ты видел человека в депрессии, вот в реальной депрессии?
2: Ему обычно на все равно.
0: Вот.
2: Вообще все равно. На все.
0: На все.
2: Все, что происходит вокруг тебя, родные, близкие, друзья, не друзья, знакомые. Ты можешь... может, при тебе может что-то случиться такое трагичное, и ты можешь пройти мимо, потому что тебе все равно, ты замкнут на себе, это полностью находишься внутри. Это такое тяжелое состояние. А ты на время депрессии вообще не ходил, да, в церковь?
0: Ну, почти не ходил. Иногда просто приходил, чтобы посидеть. И, ну, я даже не слышал, что там происходит.
2: Ну, то есть ты не прислушался, да?
0: Нет. Ну, я просто сидел и потом уходил. Можно сказать, это было как на автомате.
2: Угу. Ну, да, депрессия, оно и так все происходит. Ты делаешь обычные дела, потом перестаешь даже обычные дела делать.
3: Найди свой путь.
1: Андрей, вот продолжение твоей истории. Смотри, вот что у нас получается. Ты хотел покончить с собой. В итоге, стоя на краю, так скажем, гибели, ты передумал, затем пришел в церковь. И то есть я так понял дальше, что церковь как-то помогла тебе?
0: Ну, я же говорю, в первый же день, когда я вернулся, этот человек, ну, помог мне наладить все, у меня внутри объяснил. Он, главное, помог, не знаю, то ли у него такая мудрость была внутри, от рождения, либо Бог ему дал на этот момент, он помог открыться, ну, как бы мне, открыть себя, и также сам открылся мне, то есть это было, ну, не в одностороннем порядке.
2: Это был взрослый человек?
0: Да, это был взрослый человек, вот. И потом в дальнем периоде, когда я уже, ну, ходил в церковь, я начинал все больше и больше обретать, как так сказать, вещей в моей жизни, которые мне приносят больше радости. То есть я понимаю некоторые теперь моменты, которые до этого я не понимал, зачем они вообще в церкви и вообще в жизни. То есть теперь я, ну, начал находить в Слове Божьем то, что как бы раньше я там не видел. То есть я просто открывал, я видел книгу, буквы, как бы начинал их читать. Ну, я видел там просто истории. Просто такие истории какие-то поучающие, которые, ну... Истины для себя я не видел. Uh-huh. Но после того, как я вернулся, пришел, я начал, наконец, обретать это для себя и применять это в жизни.
2: Андрей, в тот момент не было никакого случайно там стиха или что-то, вот, что вот прям запомнилось в тот момент?
1: Ну да, какая-то вдохновляющая строчка, которая вот именно описывала твое состояние и выводила тебя.
2: Да, вот со стороны поддержки Бога, Библии нет.
1: Смотри, Андрей, вот такой вот у меня к тебе вопрос, мне интересно стало. Вот очень многие люди становятся верующими после того, как испытывают какие-то очень серьезные потрясения в своей жизни. Можешь ли ты сказать, что ты стал верующим, именно вот глубоко верующим человеком, вот именно потому, что вот пережил вот именно вот, так скажем, такой вот коллапс? Ну, если бы, если бы этого не было, как считаешь, вот был бы ты сейчас?
0: По поводу вопроса, если бы этого не было, скорее да, потому что до этого, как я рассказывал, я же просто ходил в церковь, и если бы этого не было, то я бы просто продолжал.
1: То есть ты бы и дальше
0: ходить.
1: Бы так же смотрел бы серым взглядом, да, что они там вообще в своей церкви делают?
0: Да, так бы было.
1: Угу. Смотрите, друзья, времени у нас еще совсем немного, и поэтому я хотел бы вот такой вот, даже не вопрос, а вот свое мнение сказать. Когда у меня в жизни бывают какие-то сложные ситуации, ну, я не говорю о депрессии, а вообще что-то вот, какие-то запары, что-то сложное, все, казалось бы, да, ну это все. Я всегда, знаете, как думаю, а как бы я на все это посмотрел спустя 5 лет? Вот произошло это, вот что-то неизбежное, и вот что бы я об этом думал спустя 5 лет? И мне кажется, да ничего бы я об этом не думал, наверное. Вот вы как считаете, вот, Оль, у тебя как?
2: Ну, не знаю, когда у меня что-то в жизни плохое происходит, я обычно стараюсь в этом плохом найти что-то положительное, это очень помогает. Ну, ты прям ищешь, допустим, скажем так, история, да, есть... Даже книга об этом целом написана, про девочку. Вот, и там я расскажу маленькую историю из нее, что когда ей на Новый год пришел подарок за место куклы, ей пришли костыли. И что, ну, для маленького ребенка это трагедия, она ждала куклу, а увидела все-таки такие костыли. И поэтому ей отец ее помог. Что ты можешь найти в этом положительного? И положительное было в том, что ей они не нужны были, и она могла бегать, быть радостной, счастливой, дальше ходить, и хоть куклы у нее не было, но было счастье, то есть, что она может играть, ходить, и они не пригодятся, они могут лежать спокойно в стороне и отдать их.
1: Немножко я не понял, а в чем история-то?
2: В том, что положительное во всем отрицательном находить.
1: Угу. Ну, понятно, и Андрей у нас тоже так, получается, нашел и положительное, вот в этом очень негативном и отрицательном промежутке своей жизни. Спасибо тебе, Андрей, за эту историю. Ну, подытожить наш разговор можно как? У нас у всех в жизни бывают какие-то сложные депрессивные ситуации, из которых, как нам кажется, выхода нету. Но Бог хочет нам всегда помочь, и мы все можем очень сильно удивиться о том, насколько сильно и предана Его любовь каждому из нас. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля, и в гостях у нас был Андрей. Всем спасибо за внимание, пишите комментарии, подписывайтесь на наши обновления. Пока!

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами в рамках цикла «Небо на земле» говорить о жертвах в святилище. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: В Священном Писании сказано, что без пролития крови не бывает прощения. И мы уже много раз говорили о том, что жертвы указывали на будущую жертву Иисуса Христа, на его пролитую кровь. Но среди пяти видов жертв есть такая жертва хлебная.
3: Да.
2: И там кровь никакая не проливалась. Каким образом эта жертва указывала на Христа? Зачем она нужна была? Что мы можем сказать на основании Священного Писания, книги Левит, об этом виде жертвы, о хлебной жертве?
3: Давайте начнем читать. И, может быть, по мере чтения мы сможем ответить и на поставленные вопросы, и на некоторые иные, которые здесь представлены. Это книга Левит, 2 глава, начиная с 1 стиха. Книга Левит, 2 глава, 1 стих.
2: «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и вознет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу».
3: Итак, первое, что важно заметить, если какая душа хочет.
2: Угу.
3: То есть, как и предыдущая жертва, жертва всесожжения, эта жертва была добровольной. Да? В первой главе мы читали во втором стихе так: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу». Вновь мы подчеркиваем, что служение Господу – это свободный выбор человека. Господь ожидает, когда в человеке произойдет осознание важности, значимости и желания, поскольку служение по принуждению не имеет в себе никакой ни нравственной, ни такой вот межличностной ценности. Это первое. И это первый момент, который показывает, что жертва хлебная похожа
2: на жертву всесожжения.
3: Дальше используются те же самые жертвы. Слово «жертва» само по себе в оригинале – это «корбан». Точно так же называется «жертва всесожжения». Вот. И затем есть также термин «благоухание приятное».
2: Тоже указывает на схожесть с жертвой.
3: Да, это буквально цитата, то есть повторение, та же самая терминология используется, что и было в первой главе книги Левит, где говорится о жертве всесожжения. Вот термин «жертва» в конце второго стиха, да, где написано «это жертва», в оригинале новый термин появляется «ише». То есть «иш» — это огонь, «ише» — это то, что сгорает в огне.
2: Целиком.
3: Да? То есть потому ее переносят как огнепалимая жертва. Да? Это снова параллель, потому что там термин был «ола», поднимающийся вверх, все превращается в дым и поднимается. Здесь термин другой, полностью сжигаемый, но идея та же самая. То есть вот на данном этапе очевидно, что жертва хлебного приношения, она повторяет. Повторяет смысл и повторяет предназначение жертвы всесожжения.
2: А в каком смысле она жертва? Ведь вот в обычном понимании, вот в моем понимании было жертва, что это в жертву приносится животное, и само животное является жертвой. А тут нет смерти, тут никто не умирает. Что тогда является здесь самой жертвой-то?
3: Ну, мы должны помнить, что термин «корбан» происходит от глагола, который означает «приближение». То есть Господу можно приблизиться путем жертвы кровной, Господу можно приблизиться путем жертвы бескровной. То есть понятие жертвы в подлиннике не вмещает в себя автоматически идею пролития крови. И Господь определяет, каким образом, кому какую жертву принести. Потому на уровне терминологии оригинала здесь нету конфликта.
2: То есть это получается как пожертвование, что ли, со стороны человека, или что? То есть
3: вполне возможно, что и так.
2: Но часть своего имения он должен вот на это отдать, получается.
3: Термин «пожертвование» хорош, вот, но идея все-таки чуть иная. С чем мне предстать пред Господом? Да? С чем мне приблизиться к Нему? Каким образом войти в Его присутствие? На земле, когда приходишь к какому-то значимому лицу, обыкновенно что-то несешь. Так издревле было принято, да? Вот. И приблизительно та же самая идея здесь. Господь указывает, с чем к Нему нужно приходить и каким образом это осуществлять. Но нам важно отметить, что обыкновенно, я хочу прочитать стих из книги «Числа» 28 главы, обыкновенно хлебная жертва сопровождает кровную. Да? И это будет, я надеюсь, началом ответа на ваш вопрос о том, почему тут нету пролития крови. Да? 28 глава, стихи с 3 по 5. «И скажи ему, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянные. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношении хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное» и так далее. То есть мы находим, что жертва всесожжения сопровождалась хлебной жертвой. Да? Вот. И потому это было нечто всегда взаимосвязанное.
2: То есть отдельно хлебные жертвы никогда не приносились без кровных?
3: Приносились. Но коль скоро хлебная жертва представлена как часть жертвы всесожжения, то вот нам нужно будет выяснить, почему вдруг от кого-то можно было принять только часть. Но пока важно отметить, что по смыслу, по терминологии и по внутренней взаимосвязи...
2: Это то же самое, что и всесожжение.
3: Это то же самое, что жертва всесожжения.
0: Далее в программе.
3: Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли.
0: Небо на земле.
3: Вот. Таким образом, первый промежуточный вывод при исследовании этой хлебной жертвы заключается в том, что смысл этой жертвы совпадает со смыслом жертвы всесожжения. Ну и, естественно, тогда появляется вопрос, а к чему она тогда нужна, если уже жертва всесожжения есть? Мы, надеюсь, сможем ответить на этот вопрос по мере исследования. А пока я хочу обратить внимание на некоторые детали, которые присутствуют в описании того, как ее следует приносить. Вот во втором стихе написано, второй главы книги Левит, наш исходный текст, сказано: «Сожжет сие священник в память». Угу. Память. Термин «память» отсылает к какому-то событию, да? Отсылает к чему-то, что уже имело место. Чуть дальше есть у нас намек. Вторая глава, здесь же стих 13.
2: «Всякое приношение твое хлебное соли, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль».
3: Итак, появляется термин «завет». Угу. Да? Когда приносился этот хлеб, эта мука, эта лепешка, здесь есть разные форматы хлебной жертвы во второй главе, говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. И это соль завета. Угу, таким образом, это напоминает, коль скоро это в память, это напоминает о завете. Это память именно о завете. А чуть подробнее в 28 главе книги «Числа», в стихах с 3 по 6 сказано так. 28 глава с 3 по 6. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу». Это мы уже читали о всесожжении. И вот теперь стих 6. «Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание, в жертву Господу». Завет был заключен на горе Синаи с народом Божьим. И вот в память о заключении этого завета Господь повелел приносить жертву хлебную. Таким образом, вновь мы видим еще одну параллель между жертвой всесожжения и хлебной жертвой, когда и жертва всесожжения, и хлебная жертва знаменовали собою завет.
2: Или обновление завета.
3: Или обновление завета. В память того завета, который заключен был на горе Синаи.
2: А соль? при чем здесь?
3: Термин «соль» связан с термином «завет». Да? Во второй главе книги «Левит» в 11 стихе о соли, точнее, о цели, ради которой соль использовалась, сказано так, 2 глава 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного», то есть брожённого, угу. Так? «Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Здесь в
2: подлиннике пчелиный, это мед.
3: Используется термин «дваш». Угу. Дело в том, что вот, производство меда в обычном принятом смысле этого слова в ту пору не занимались. Термин «дваш» описывает результат брожения фиников. И вот эта вот загустевшая масса, которую, естественно, выпаривали, кипятили и так далее. То есть это был результат брожения. Коль скоро в меде брожение, коль скоро в квасном брожении, это не годилось для сожигания на жертвеннике. Так вот, соль – это как раз-таки продукт, который препятствует брожению.
2: Оно, консервант своего рода.
3: Да, оно помогает сохранить вот эту жертву, чтобы даже не было и случайного какого-то вот процесса порчи и так далее. Но вот это устойчивое словосочетание «соль завета» отвечает на вопрос, в каком смысле в память? В память о заключенном завете. Так вот, когда прошло приблизительно 40 лет после того, как Господь завет свой учредил с народом своим на горе Синай, и Моисей обращается уже к следующему поколению, к новому поколению. Он говорит о природе завета следующее. Книга Второзакония, 29 глава. 29 глава, стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами сегодня стоят перед лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Природа завета, которая была заключена в эпоху Моисея, такова, что этот завет был заключен не только с присутствовавшими тогда, а присутствовали не только израильтяне, отдельно упоминаются пришельцы, так? Но и с теми, которых еще не было. И вот это сам по себе удивительный момент. Завет, заключенный в эпоху Моисея, он был открытым. Он был заключен и со всеми, кто еще не появился, и со всеми последующими поколениями, кто захочет прийти под сень Господа, кто захочет Господу служить. И это касалось и израильтян, это касалось и язычников. Потому вот здесь спустя время, когда человек желал войти в завет, он не заключал нечто новое, он присоединялся. И потому вот этот важный элемент, что это сжигалось в память о том завете, который был заключен на горе Синай, означало, что человек приобщается, присоединяется к тому же самому завету. И причем книга Второзакония рассказывает об этом языком, который кажется парадоксальным на первый взгляд. Вот в самом начале, в первой главе написано так. Книга Второзакония, первая глава, например, третий стих. Давайте прочитаем.
2: «Сорокового года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них».
3: 40 лет прошло, да? С того памятного момента, когда Господь фактически дал свой завет. И вот эта речь Моисея, она обращена таким образом к совершенно другому поколению. Тем не менее, говорится в пятой главе, когда Моисей начинает повторять текст Деколога, который прозвучал вслух, сказано так, пятая глава книги Второзакония, Вот, начиная со второго стиха. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня». То есть парадоксальное заявление в том, что по факту все-то...
2: Их еще и не было, наверное, тогда.
3: Да, все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли, сказано, кости их легли в пустыне. Но Моисей относит вот это событие, заключение завета на горе Синай, к поколению, которое стоит перед ним спустя 40 лет, как будто бы оно с ними было.
2: Вот там будто, у горы Хариф или Синай.
3: Как будто они там стояли. И вот дальше в 29 главе, когда он говорит вот этому поколению, говорит, не только даже с вами тот завет был заключен, но и с теми, кого здесь нет. Вот это величайшая истина Священного Писания, что Бог в тот Синайский завет включил всех, кто захочет позже в него войти.
2: И пришельцев, и детей, которые рождаются, и всех.
3: И жертва хлебная, она была в качестве способа присоединиться к этому завету, и она приносилась в память о том, что этот завет был тогда же заключен. И вот это интересно теперь рассмотреть с точки зрения Нового Завета. Да? То есть распространено мнение о том, что Новый Завет – это нечто совершенно новое.
2: И не связано с тем заветом.
3: Как говорится, мы тот мир разрушим и новый мир построим. Но когда сам термин «Новый Завет» у нас впервые встречается в Священном Писании, это у нас книга пророка Иеремии, 31 глава, то о нем говорится, о Новом Завете, в несколько иных категориях в сравнении с распространенной точкой зрения. 31 глава, стихи с 31 по 33.
2: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет».
3: Позвольте...
2: Интересно, да, с кем он заключает?
3: Да, первый, с кем заключен новый завет?
2: С домом Израиля и с домом Иуды.
3: С тем же самым народом, который уже состоит в завете, заключенном на горе Синай. В том самом, который был открыт для всех последующих поколений.
2: Чем же он отличался, дальше мы прочтем. Да. «Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь».
3: Вот первый ответ. С точки зрения Господа и со стороны Господа
2: ничего
3: не поменялось. «Я оставался верным». Причем, если смотреть в подлинник, то термин вот здесь, что касается стороны Божьей, который используется в подлиннике, «я оставался им мужем», говорит Господь. То есть то, что произошло на горе Синай, оно неоднократно в Библии описано категориями венчания, категориями супружества. «Я оставался этому брачному обету со своим народом». Верным.
2: Ну, вот написано, я оставался в союзе с ним, брачный как бы союз, да?
3: То есть... Вот здесь речь идет именно о брачном завете. И вот теперь, коль скоро со стороны Господа ничего не поменялось, у него те же цели, те же планы в отношении того же самого народа, вот теперь 33 стих, пожалуйста.
2: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом».
3: Господь всегда именно этого желал, и нужно отметить, что это было реальностью для тех, кто был к этому открыт. То есть вот именно то желание Бога вписать свои законы в сердца и внутренности. В 30 главе книги Второзакония, начиная с 10 стиха, об этом сказано так. Книга Второзакония, 30 глава, начиная с 10 стиха.
2: «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя да, и недалека».
3: И далее, если можно, 14 стих.
2: «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его».
3: Видите, Господь описывает реальность того времени. Он говорит слово, вот эти все заповеди, законы, постановления у тебя в сердце и в устах. Конечно, не у всех, к сожалению, да? Но в эпоху замысла Божия в завете, заключенном на горе Синай, это уже было доступно. Потому, когда Господь говорит: «Я впишу в эпоху Нового Завета мой закон во внутренности» и так далее, это не что-то новое. Это, опять же, реализация того изначального замысла. То есть Новый Завет есть завет, который повторяет то, что было дано на горе Синай, который делает возможным осуществление того, что было на горе Синай. Но вот новый элемент, который появляется, заключается в том, что все прообразы, все жертвы, которые были частью того синайского законодательства, теперь наконец-то исполняются, воплощаются в жертве Агнца Божьего.
2: И только в этом смысле он новый. Не в смысле условий завета, да?
3: Да.
2: Не в смысле того, между кем и кем он заключается, а только лишь в том, что во Христе исполняются все вот эти образы, да?
0: Небо на земле.
3: На случай, если кто-то пропустил тот момент, что завет Синайский был заключен и с неевреями тоже, так? Еще раз повторим. Мы прочитали в 29 главе «И пришельцы». Угу. А вот 12 глава книги «Исход» еще ранее, которая описывает, какая общность вышла из земли египетской, да, говорит: «И множество разноплеменных людей вышли с ними».
2: И они стали частью израильского, да, народа, но были по национальности своей не потомки Авраама.
3: По происхождению не были потомками Авраама. И, может быть, самый яркий пример – это Халев. Он по своему происхождению кенезиянин. А вот этот народ был в числе народа ханаанских, которые были изгнаны. То есть, казалось бы, из обреченного народа он стал не только частью избранного народа, но он в колене Иуда был предводителем, он был вождь колена Иуда. То есть Священное Писание изначально показывало, что Божий завет, заключенный на горе Синай, это завет для всего человечества.
2: Ну и во Христе, естественно, сказано: если же вы Христовы, то вы тоже часть Божьего народа, семя Авраамова.
3: И по обетованию наследники. Да. Аминь, аминь. Так вот, жертва всесожжения таким образом отсылала человека к тому памятному событию. Это в память. Ну и вот теперь мы можем ответить на вопрос, почему же нужна была такая жертва, когда жертва всесожжения с той же самой целью, с тем же самым смыслом.
2: И она действительно жертва, и кровь, да, проливается. Да. А тут зачем? Дополнение, довесочек такой.
3: Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу. Ну, прежде 5, может быть, в 1 главе интересно бы посмотреть на то, что в жертве всесожжения приносилось, да? Вот 1 глава, 3 стих говорит: «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, то пусть делают так-то». Дальше 10 стих: «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, пусть делают так-то». 14 стих: «Если же из птиц приносит, сделают так-то». То есть материальная ценность жертвы идет по нисходящей. Но были и те, кто даже и птиц принести в жертву не мог себе позволить. И в 5 главе книги Левит это объясняется вот таким образом. Стихи 7 по 11. Левит, 5 глава, 7 по 11.
2: «Если же не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит».
3: И далее там идет церемониал, да? Потому что другая жертва описывается. Но нам важно увидеть вот эту последовательность. И вот, пожалуйста, 11 стих.
2: «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что он согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех».
3: Так причина?
2: Социальный статус и финансовое состояние того, кто согрешил.
3: Если можешь тельца, пожалуйста, крупный скот, пожалуйста, птицу, но если беден, да, если не в состоянии даже двух птиц принести, то вот 1/10 ефы пшеницы.
2: То есть хлебная жертва, она нам показывает еще и то, что Господь дарует спасение любому человеку. Каждый мог за свой грех получить прощение и апеллировать к той жертве Иисуса Христа. То есть хлебная жертва, она тоже на Христа указывает, но для бедных получается.
3: Хлебная жертва как раз была предусмотрена для тех, кто был настолько беден, что ничего другого принести не мог. И она демонстрирует очень важную истину о доступности Господа. Потому что бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Так? В ту эпоху хлеб изготавливали сами. То есть вот что у тебя есть, то и принеси
2: Господу. А десятая часть ефы – это, наверное, не так много, да?
3: Это где-то около 2,5 литров, если говорить об объеме. Да? Вот. То есть если говорить о семье, то, скажем, может быть, дневное пропитание принеси свое, приблизительно вот так вот. Очень важная истина открывается о доступности Господа. Любой мог войти в завет, вот это очень важно, войти в завет и обновить завет с Господом путем этой жертвы.
2: А когда Христос потом говорил, что «я есть хлеб жизни», и когда на вечере Он установил вот обряд, да, вечери Господней или Евхаристии, причастие, как он называется в христианстве, это связано вот с хлебной жертвой?
3: Очень интересно, что когда мы смотрим на рецепт изготовления этого хлеба, так, то оказывается, что он и на вкус, то он совпадает со вкусом манны. Написано, что вкус манны был
2: как лепешка
3: с елеем.
2: А, с елеем, да.
3: Да. Есть одно место, где говорится, как лепешка с медом, есть одно место, где говорится, как лепешка с елеем. И это, между прочим, истолковывается так, как Господь пытался удовлетворить вкусовые запросы разных людей. Но вот это место, оно показывает, что хлебный дар, он был таким же, как манна, и по объему, это очень важно, вот то, что было сохранено во святилище касательно вот манны, это именно 1/10 ефы. То есть хлебная жертва указывала на хлеб небесный. Потому Христос и говорит: «Я хлеб, сшедший с небес». Иисус Христос является воплощением этой вот хлебной жертвы. И именно тело Его ломимое, как и написано во второй главе книги Левит, нужно разломить, если это лепешка и так далее. Вот это все единый образ, который начинается в Торе и продолжается в Евангелиях.
2: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели с вами хлебную жертву, которая описана во второй главе книги Левит. В дальнейшем мы продолжим рассматривать иные оставшиеся виды жертв. Пожалуйста, смотрите наши программы. Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
3: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.

0: неба на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Очень часто в этой программе, дорогие друзья, я рассказываю вам о людях, исцеленных Богом от рака, освобожденных от алкоголя, наркотиков, табака. Но я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что нашего Господа можно, в кавычках, беспокоить только по очень серьезным делам. Господь сострадает нам во всем. Давайте, например, прочтем вместе письмо Галины Николаевны Калашниковой из Магадана. Галина Николаевна, она пишет: «Хочу засвидетельствовать о чудесном исцелении от Господа, чтобы люди верили и надеялись на Него». Однажды Галина Николаевна заболела. Мало того, что часто поднималось давление, и от этого очень болела голова, так еще вдобавок она и простыла. Заложила нос, болело горло. К вечеру Галина Николаевна совсем обессилила от боли. Температура поднялась почти до 39 градусов. И от этого у Галины Николаевны знобило, а голова, казалось, разрывалась изнутри на части. Кто болел простудой, а болели почти все, эти поймут, о чем идет речь. Таблетки практически не помогали. Лечь в постель Галина Николаевна не могла. Казалось, что от этого боль только усиливается. Но что же оставалось еще делать? И тут взгляд Галины Николаевны упал на Библию. Она пишет: «Как я могла забыть о самом лучшем целителе? Об Иисусе Христе. Потихоньку, чтобы не разбудить сына». Галина Николаевна накинула на себя одеяло и села в кресло. На колени положила Библию и стала молиться, решив про себя, что будет молиться хоть до утра, просить Господа освободить от этой адской боли, читать псалмы, просить и молиться Господу, полагаясь на Его обетование. Так она решила провести эту бессонную для нее ночь. Но прошло совсем немного времени, и вдруг Галина Николаевна почувствовала, как снизу по ногам потихоньку стало подниматься волнами тепло. Оно разливалось по всему ее телу, и боль ушла, словно растворилась. Озноб тоже прошел. Галину Николаевну охватило неописуемое чувство радости и изумления. Хотелось радоваться, взлететь от легкости и петь. Она пишет: «Я снова стала читать после этого псалмы, изливая свою благодарность моему Богу. Потом я крепко заснула и утром проснулась здоровым человеком. Я не могу удержаться, чтобы не рассказать об этом людям. Да, Бог есть. Он рядом всегда, все видит, и просящим Его отвечает и

0: месте. Нина Анатольевна пишет. На правом виске у меня была родинка величиной с копеечную монету. Появилась она давно и совершенно меня не беспокоила. Но однажды я ушибла этот висок, и через несколько дней пятно вздулось. Нарыв прорвался, и образовалась небольшая ранка. Затем Нина Анатольевна рассказывает, как она начала лечить эту ранку народными средствами и медикаментами. Но ничего не помогало. Пришлось идти в больницу. Ей сделали соскоб с этой ранки. Результат анализа стал для Нины Анатольевны настоящим ударом. Оказывается, эта ранка и это пятнышко – рак кожи. Для Нины Анатольевны это страшное слово прозвучало как приговор. Дело происходило в 1999 году, и тогда Нине Анатольевне было 70 лет. Организм был, и здоровье организма было подорвано голодом, холодом, военного лихолетия. А тут еще нужно будет перенести облучение, радиационное облучение. Отправили Нину Анатольевну в город Ростов-на-Дону. Вторично сделали анализ, и диагноз, к сожалению, подтвердился. Поскольку лечиться в Ростове было для Нины Анатольевны слишком дорого, ее отправили в Сальск, в онкологическое отделение. И тут произошло то, что Нина Анатольевна уверена, заранее было предусмотрено Господом. В Сальске оказалось, что рентгенолог недавно ушла в отпуск, и Нину Анатольевну отправили на месяц домой. Заботу о своем здоровье Нина Анатольевна полностью возложила на Господа. За этот месяц, который у нее был, она особенно сблизилась с Богом. Молилась Ему днем и ночью, и вслух, и шепотом, и мысленно. Молилась, стоя на коленях, молилась, стоя на ногах, и сидя, и лежа. Она использовала любую возможность для того, чтобы обратиться к Господу в молитве. Кроме того, все знакомые были обеспокоены ее здоровьем. И однажды одна добрая женщина принесла ей книгу, в которой были описаны лечебные свойства чистотела. Нина Анатольевна стала 3 раза в день, согласно определенному рецепту, смачивать болячку соком чистотела. Отчего та сделалась черной и покрылась коркой. А через 25 дней этих процедур, когда при очередном смачивании корочка отпала, Нина Анатольевна обнаружила, что кожа под ней была чистая и розовая. Младшая дочь Нины Анатольевны, Ольга, сильно страдала и переживала из-за болезни матери. Окончательно убедившись в своем исцелении, она, Нина Анатольевна, пришла к дочери и попросила ее посидеть с ней и очень внимательно выслушать. Нина Анатольевна пишет. «Я процитировала из Библии 29-й псалом, который заканчивался словами: «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище, припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить тебя вечно». После этого я сняла косынку, которая прикрывала ранее больное место, и сказала: «Посмотри, доченька, уже чистенький висок и никаких следов». О, как Оля обрадовалась, просто засветилась от счастья. Она знала, что я очень боялась облучения, и увидела, что Господь избавил меня от него. Он так устроил обстоятельства, что рентгенолог именно в это время ушла в отпуск и исцелил меня сам. Нина Анатольевна Поддубная, город Сальск, Ростовская область.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен, и погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место – склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гинном и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе. Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших, на погребальные скамьи возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы. Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя! Да сохранит Господь тебя и даст тебе мир!» Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь, и они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится: «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить, но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы во многих апокалиптических отрывках Священного Писания, являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем, остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности, он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот кого ты любишь, болен. Иисус медлит, но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Приветствуем вас, и мы продолжаем говорить о привычках. Сегодня мы будем говорить о привычках и о причинах возникновения привычек вредных и решения этой проблемы. Мы также пойдем вместе с вами 7 шагов самоконтроля и практически сможем испытать, что значит одеться во Христа. Причины вредных привычек. До тех пор, пока наши привычки дают нам чувство временного удовлетворения и не причиняют нам боль, мы обычно не испытываем желания менять наше поведение. Но если вы зависите от своих привычек и ваша жизнь стала невыносимой, возможно, вы уже готовы решиться на некоторые изменения. И первый шаг на пути перемен — это желание найти корни плохих привычек. Общим основанием для всех привычек является стремление человека любыми путями удовлетворить свои желания. При этом мы всеми силами стараемся избежать болезненных эмоций и ранящих ситуаций. Но делая такой выбор, мы просто пытаемся скрыться от реальности жизни, ничего не решая по сути. Это может привести нас на путь, ведущий к гибели. Обратимся к Слову Божьему. Притчи, 14 глава, 12 текст. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Неправильная зависимость открывает нам глубинную внутреннюю потребность нашей души и заключается в том, чтобы иметь близкие отношения с Богом. Это потребность нашей души, основанная на любви, и эта любовь, она основана на личном общении. Бог сотворил каждого из нас с желанием искать Его, так как Он знает, что опора на людей, удовольствие и власть, они обязательно приведут человека к падению. Неконтролируемые нами привычки часто являются нашей слабой попыткой восполнить эмоциональные потребности, которые дал нам Бог. Желание любить, быть любимым, стремление к значимости и чувство безопасности. Все это нездоровым образом, через зависимость от людей, вещей или какого рода деятельности. Пытаетесь ли вы реализовать свою глубокую внутреннюю потребность в безусловной любви, доставляя чувственное удовольствие вашей плоти через чрезмерное потребление пищи? Или пытаетесь ли вы реализовать свою глубокую внутреннюю нужду в значимости через достижение успеха на работе? Это трудоголизм, мы называем так. Или пытаетесь ли вы реализовать свою внутреннюю потребность в безопасности, ища поддержки у другого человека? Мы это называем созависимость. К сожалению, многие из наших собственных попыток восполнить наши внутренние потребности имеют очень мало общего с тем, что обещает и делает для нас Бог. Если вы полностью зависите от человека или от чего-то другого, помимо Небесного Отца, откажитесь от этой пагубной зависимости, начните искать свободы от нее и ищите Бога. Пророк Иеремия в 29 главе с 13 текста говорит слова Господа, которые обращаются к человеку. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я гнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Господь хочет помочь человеку. Но если мы на первое место ставим угождение самим себе, а не Богу, можно смело сказать, что мы уже проиграли войну с искушениями, даже не начав ее. Главная причина разрушительного влияния привычек — это неправильный образ мышления, который не дает нам воспитывать навыки самоконтроля. неправильное убеждение. Благодаря этой привычке я чувствую себя лучше, да и кроме того, я заслуживаю этого, говорит человек, и тем самым неправильно убеждая себя в том, что он на верном пути находится. Все так делают, и кроме того, никто из нас не совершенен. Есть следующая отговорка. Или, допустим, я действительно не в состоянии ничего изменить в данной ситуации. Эта привычка – результат моего прошлого. Кто-то говорит, я пытался остановиться, но вновь и вновь терпел поражение. Это бессмысленно. Я в состоянии отказаться от своей привычки в любое время. Я подумаю об изменениях завтра. Я сразу вспоминаю такой праздник, как Новый год, и как часто много людей именно дают обещание. Вот после Нового года я бросаю какую-нибудь свою там вредную или дурную привычку обязательно. Там человек говорит, все, с 1 января я бросаю курить или там бросаю пить там, или там и становлюсь другим человеком. Человек может самого себя неправильно убеждать и успокаивать в том, что это у него обязательно получится. Но приходит 2 января, 3 января, и человек снова возвращается на свои круги. Круги своей жизни. Я не хочу даже пытаться побороть свои привычки, чтобы не обнаружить, что я не в состоянии контролировать свое поведение. И такая есть отговорка. Но Слово Божие, пророк Иеремия в 7 главе 24 текст говорит следующее. Слова. «Но они не послушали и не преклонили уха своего, и жили по внушению, по упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною». Это говорит Господь. Господь говорит, «стали ко мне спиною, а не лицом». Как это стать спиною к Богу, а не лицом? Это оставаться убежденным в своих неправильных привычках, в неправильном образе жизни, в неправильном поведении. Несмотря на то, что Бог хочет изменить нас, Бог хочет помочь нам измениться в лучшую сторону. Но есть и правильные убеждения. Когда человек говорит, я хочу быть ответственным за свои поступки. Как часто вы задаете себе такой вопрос? Как часто вы говорите себе, утверждающее это предложение, «Я хочу быть ответственным за свои поступки». Или «Мое самое глубокое желание угождать Богу, а не себе». Это тоже правильное утверждение. Или еще одно выражение. «Я могу преодолеть плохие привычки, заменив их на хорошие». Это правильное решение. Дух Христа живет в моем сердце, чтобы помогать мне. Вот если в такие предложения мы будем говорить себе, проговаривать, если мы будем засыпать и просыпаться, на устах наших будут эти слова, эти предложения. Это правильные убеждения, которые будут помогать нам формировать свой характер для Царства Небесного. Я могу попросить Иисуса Христа, чтобы Он управлял мною и Он мог контролировать мои поступки. Мои новые привычки должны отражать характер Господа Иисуса Христа. И снова нам на помощь приходит Библия. Апостол Павел в послании к римлянам, 6 глава, 11 текст, говорит, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, а живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Пути к решению проблемы. Есть два ключа, которые я сегодня хотел бы вам посоветовать. Первый ключ, ключевой текст из Библии, я хотел бы просить вас, чтобы вы запомнили. Послание филиппийцам, 4 глава, 13 текст. Одно предложение, но как оно помогает нам в результате формировать наш характер с Духом Святым? Это предложение звучит так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Действительно, человек может все, но только во Христе, только со Христом, только с помощью Духа Святого у нас получается все, потому что Бог, Он нам скорый помощник в наших бедах, Он всегда поддержит нас. И второй ключевой текст, я понимаю, он большой, его выучить наизусть сложно, но его можно читать и повторять. Если вы находитесь в этой борьбе, борьбе с дурными привычками, если вы чувствуете, что вы проигрываете в этой борьбе, обратитесь к Слову Божьему. Первое послание апостола Павла Коринфской церкви, 6 глава, с 9 по 20 текст. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Такими словами апостол Павел обращается со страниц Нового Завета, со страниц Священного Писания к человеку. Бог говорит эти слова. «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И дальше он продолжает эту мысль и говорит, что «и такими были некоторые из вас, но оправдались, освятились именем Господа нашего Иисуса Христа». И дальше он ключевым текстом в этой мысли говорит такие слова: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничего не должно обладать мной. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет так! Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Да, очень трудно выучить этот текст, но две мысли в этом большом отрывке Священного Писания, они помогают нам победить те вредные привычки, которые присутствуют в нас. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Это первое, что мы должны запомнить. И второе, что все, что нам дал Господь, это наше тело, это храм Духа Святого, храм, в котором Господь должен себя комфортно чувствовать. Но как может Дух Святой комфортно чувствовать, если он заходит в храм, а в этом храме прокурено, если в этом храме Ниагарским водопадом течет алкоголь, если этот храм пропитан наркотиками? Как Духу Святому чувствовать себя комфортно в этом храме? И апостол Павел говорит: «Но вы помните, вы куплены дорогою ценою, поэтому прославлять Бога мы можем в душах наших и в телах, они являются Божьими». Почти каждый из нас, будучи ребенком, играл в такую игру, которая называется «перетягивание каната», и порой терпел поражение в этой игре. Подобно происходит и в взрослой жизни, когда человек, искренне желая угодить Богу, чувствует, что его сердце разбито, так как вредные привычки, от которых он хочет избавиться, они перетягивают его на свою сторону. Может быть, вы уже потеряли всякую надежду на победу? Что вы чувствуете в таких случаях? Горечь поражения? Библия говорит о том, что Иисус всегда с вами. Это правда. Он обещал это нам. И последние слова, которые записаны в Евангелии от Матфея, в 28 главе, последняя глава этого Евангелия, когда Христос говорит своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». И вот последние, самые последние слова этого Евангелия, он говорит: «И сей я с вами до скончания века». Господь говорит: «Как бы там трудно не было, как бы тебе тяжело не было жить, но помни, я всегда с тобой». Апостол Павел, пройдя через множество тяжелейших испытаний, и свидетельствует, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к филиппийцам, 4 глава, 13 текст. Это текст, который я хочу просить вас выучить наизусть. Этот текст, он родился не тогда, когда апостол Павел лежал на комфортном диване в теплой комнате или там возле кондиционера. Этот текст родился, когда апостол Павел находился в заключении, находился в темнице. Вокруг бегали крысы, была сырость, руки его были одеты в кандалы, и глаза гнили. Глаза уже практически не видели. Не видели, потому что долгое время он находился в темноте. Долгое время он находился в том месте, где плохо оно освещено. Но в те времена в тюрьме разрешалось иметь писца, иметь человека, который мог бы записывать. И многие слова, которые мы читаем в Священном Писании, они записаны учеником апостола Павла. А есть некоторые, которые написаны собственноручно. И мы встречаем в Библии, когда апостол Павел говорит: «Смотрите, сколько я, собственно, рукой написал вам». И вот именно послание к филиппийцам, оно написано в тяжелых физических обстоятельствах. Когда человек лишен друзей, когда человек лишен церкви, когда человек лишен, самое главное, свободы, он болен, он умирает, ему плохо, он знает свой смертный приговор, который будет произведен буквально вот через небольшой промежуток времени. И вот при всех этих страшных обстоятельствах, при всех этих тучах, которые сгустились над ним, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В Иисусе Христе мы можем все, и в Иисусе Христе мы можем победить свои привычки и иметь власть над собой, обрести эту власть. Помните, кто вы есть. Если ваши привычки одерживают над вами верх, постарайтесь осознать, что вы, как христиане, уже омыты и освящены и оправданы кровью Иисуса Христа. Вы едины с Ним. Будучи детьми Божьими, вы имеете необыкновенный, драгоценный дар, силу для того, чтобы жить святой жизнью. Помните, это приводит нас к победе в борьбе. Нет никакого смысла проигрывать войну, где все преимущества находятся на вашей стороне. И тот большой отрывок, который мы с вами читали в первом послании к Коринфянам, 6 глава с 11 текста, апостол Павел говорит: «Омылись, освятились, оправдались». Чем мы оправдались? Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Осознать, что Христос живет в нас, почувствовать это. Вот в чем заключается сила привычек, потому что они способствуют перетянуть нас на свою сторону. Но хорошо, когда нас перетягивают хорошие привычки на свою сторону. И намного печальнее, когда мы идем на поводу плохих привычек. Все дело в нашем убеждении, что вы сами по себе, вы одни во время искушений, которые восстают на вашу душу. Вы можете считать, что Господь далеко от вас по причине вашего греха, вашей вины, и у вас нет Его силы. Однако, если вы христианин, то вы никогда не бываете один. Это надо запомнить. Господь своих не оставляет. «Христос в вас», — читаем мы эти слова в Новом Завете, в послании Колоссянам, 1 глава, 27 текст. «Христос в вас, чтобы одерживать победы над вашими привычками». Не вы будете одерживать победу, а Христос, который в вас, будет одерживать победы над вашими привычками. И Он совершит это через вас. Библия говорит, что мы едины со Христом и что мы одно с Ним. Это значит, что если мы поддаемся давлеющим на нас вредными привычками, то если мы проигрываем в этой борьбе умышленно, без попытки даже сопротивляться этим вредным привычкам, мы просто унижаем Христа. Понимание этого может стать мотивом, побуждающим нас пересмотреть свое поведение и сделать новый правильный выбор. Пусть ваше тело служит для славы Божьей. Поражение в перетягивании каната может быть результатом стратегической ошибки. Может быть, вы думаете: «Я принадлежу самому себе» или «Я ответственен только перед самим собой». Но Библия говорит, что вы не свои. Вы куплены дорогой ценой. Кровь Иисуса Христа является ценой, уплаченной за вас. Так как вы принадлежите Господу, почитайте и прославляйте Его, отвергая свои губительные привычки и заменяя их на благоугодные. Мы можем достичь успеха в самоконтроле. Для того, чтобы контролировать себя, мы в первую очередь должны знать, что не есть самоконтроль, что не преодоление какой-то одной плохой привычки, замена ее на другую, столь же плохую. Истинный признак самоконтроля — это сдерживание желаний, которые тянут нас вниз. Чтобы вы могли достичь высшей цели, вы должны сказать «нет» своим плохим привычкам и сказать «да» благим и благоугодным целям. Самоконтроль — это дар Божий, дающий нам силы исполнять волю Божью. Мы снова обратимся к Священному Писанию, к Библии. Послание к Галатам, 5 глава, 22-23 текст. «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание — на таковых нет закона». И апостол Павел продолжает: «Но те, которые Христовы, они распяли свою плоть со страстями и похотями». Те, которые Христовы, их плоть уже пригвождена ко Христу. А эта плоть, она уже не имеет силы, не имеет власти над вами. Семь шагов, о которых мы говорили в начале программы, для обретения самоконтроля. Первое. Начните с посвящения себя Богу. Поверьте, что Бог благ и справедлив. Поверьте, что воля Бога для вас — это самое наилучшее, что только может быть вообще во всей Вселенной. Поверьте, что Бог не испытывает удовольствия, когда наказывает вас. Поверьте, что у Бога есть желание и сила помочь вам. Примените к себе «мой Бог». Слова из Второзакония, 32 глава, 4 текст. «Он твердыня, мой Бог, совершенны дела Его, мой Бог, и все пути Его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Второй шаг для обретения самоконтроля – отделитесь от греха. Покайтесь и признайте, что ваша привычка есть грех. Осознайте, что, поддаваясь своим привычкам, вы становитесь рабом греха. Вы теряете свободу. Проверьте опять и опять свои мысли. Постоянно отслеживайте своим разумом вот те негативные проявления ваших привычек. Читайте и заучивайте наизусть первый псалом, который говорит: «Блажен муж, который не ходит на собрание нечестивых». Примените к себе, что же скажем в послании к Римлянам в 6 главе, 1 текст и 2 текст, апостол Павел обращается: «Что же я скажу», если мы применяем к себе этот текст, «оставаться ли мне в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак! Я умер для греха, и как же мне жить в этом грехе, если я в нем умер?» Третий шаг. Поставьте перед собой новую цель. Пусть вашей целью будет познание Бога. Пусть вашей целью будет жизнь, угодная Богу. Пусть вашей целью будет полная зависимость от Него. Примените к себе, и потому ревностно стараемся. А если мы применяем к себе, мы говорим: «Я стараюсь». Когда мы читаем Священное Писание, применяйте это не во множественном числе, применяйте это в единственном числе и ставьте «я» и «мне». Ставьте эти слова, и тогда Слово Божие, оно будет проникать в ваше сердце. Вы действительно почувствуете, что значит прикасание живого Бога через Духа Святого к нашим сердцам. Четвертый шаг — это познать истину. Познать, что вы во Христе. А если вы во Христе, вы освобождены от наказания за грех. Познайте, что во Христе вы свободны от власти греха над вами. Познайте, что во Христе вы умерли для греха. Познайте, что вы больше не являетесь рабом греха. Читайте послание к Римлянам, 6, 7, 8 главы, и запишите каждый текст, в котором апостол Павел говорит о том, что вы свободны от власти греха. Примените себе. 6 глава, 6 текст послания к Римлянам. «Я знаю, что ветхий мой человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы мне не быть уже рабом греху». дабы мне не быть рабом греху. Следующий, пятый шаг – думать о том, что угодно Господу. Замените свои мысли на Божьи. Когда вас искушают ваши собственные привычки, молитесь, как молился псалмопевец Давид в 138-м псалме, 23-24 текст. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». И направь меня на путь вечный. Когда вы думаете, что вы беспомощны перед лицом привычек и слабостей, скажите: «Все могу в укрепляющем Господе». Когда вы думаете, что ваши привычки слишком давно владеют вами, чтобы вы смогли отказаться от них, будьте уверены, что тот, кто во Христе, как говорит Священное Писание, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Когда вы включаете механизм защиты, так называемую рационализацию, оправдывая свои привычки, вы объясняете, что они не так уж и плохи, но этим вы обманываете себя. «Кто разумеет делать добро, — говорит брат Иисуса Христа, апостол Иаков, 4 главе, 17 текст, — и не делает тому, что? Тому грех». Когда вы думаете, никто никогда не узнает о вашей привычке или пристрастии, осознайте, что нет твари сокровенной от Бога. Все обнажено, все открыто перед очами Его. И самое важное, Ему дадим отчет. Когда вы снова сдались, подчинились власти своих привычек, помните, Господь поддерживает всех подающих и восстанавливает всех низверженных. Примените к себе. «Я представляю тело мое в жертву живую, святую, благоугодную Богу», читая послание к Римлянам, 12 главу. Применительно к себе. «Не сообразуюсь с веком, я не буду обращать внимания на мнение мира. Я буду преобразовываться обновлением ума моего, чтобы мне познать, что есть воля благая, угодная и совершенная». Шестой шаг — «Откажитесь от своей воли». Это трудный шаг. Признать, что я принадлежу Богу. Признать, что Бог должен управлять всеми моими мыслями, словами, желаниями, временем, деньгами, всем, что мы имеем. Осознать, что измениться мы пожелали сами. Это мое решение. Признать, что во мне живет и действует Дух Святой, чтобы помогать мне делать правильный выбор — жить по Божьей воле. Примените к себе слова апостола Павла в послании к Римлянам, 6 глава, 19 текст. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти моей, как передавал я члены мои в рабы нечистоте и беззаконии на дела беззаконные, так и сейчас представляю я полностью, представляю себя в рабы праведности на дела святые». Представьте тела свои в праведности на дела святые. Этого ожидает от меня и от вас Господь. Седьмой шаг. «Не сворачивайте с верного пути. Опасайтесь гордости, которая может возникнуть в случае победы над привычкой. Не думайте, что вы имеете власть над тем, что породило вашу привычку, и вы не можете сами себя изменить. Не допускайте даже мысли о том, что вполне простительно, если вы случайно опять уступите своей привычке. Не позволяйте себе впадать в самодовольство и считать себя самодостаточным человеком, выходя тем самым из-под действия Божьей благодати. Примените к себе. Итак, оправдавшись верою, я имею мир с Богом. Через Господа моего Иисуса Христа, через которого верою я получил доступ к той благодати, которой

Новая цель. Цель ставит, находим мы в послании к римлянам, 8 глава, 29 текст. «Я от всего сердца желаю стать подобным Иисусу Христу». Вот она, новая цель. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть какими? Подобными образу Сына Своего». Теперь смотрите, цель поставлена. Теперь новые ценности. Я хочу заменить мои старые привычки на какие? На новые. И опять нам помогает послание к римлянам, 12 глава, 2 текст. «Не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». И вот новая цель, новые ценности, мы получаем новый план. Я буду полагаться на силу Христа, а не на свои собственные силы. И эти новые планы мы можем подкрепить текстом, который я просил выучить наизусть. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Божий дар самоконтроля преобразует нашу жизнь. И апостол Петр в первом послании, 1 главе 13 текст говорит: «Возлюбленные, перепоясав чресла ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Применяйте эту формулу самоконтроля в различных ситуациях. И в послании к Колоссянам, 3 глава, 2 текст, Иисус Христос через апостола Павла говорит такие слова: «О горнем помышляйте, а не о земном». Облекитесь во Христа. Добрые и полезные привычки должны становиться своеобразным одеянием человека, который уподобляется Христу. И это надо делать не завтра. Это надо делать не 1 января, это надо начать сегодня. Сбросьте с себя все старые лохмотья греха и замените их на прекрасные, сверкающие своей чистотой одежды Иисуса Христа. И апостол Павел в послании к Галатийской церкви 3:26 говорит: «Ибо все вы сыны Божьи». По вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа оделись, облеклись. Пусть вашей привычкой станет вера. Вера развивается через слышание Слова Божия, а слышание от Слова Божия. Вера укрепляется через доверие к Божьим обетованиям. И вера проявляется в нашей жизни в том, что мы полностью подчиняем свои желание Богу. Второй, пусть вашей привычкой станет добродетель. Добродетель развивается, если мы наполняем свое сердце добром. Из доброго сокровища выносят доброе, а злой человек из злого сокровища выносит, говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 12 глава, 33 текст. Пусть вашей хорошей, здоровой привычкой станет познание. Истинное познание начинается с благовения и страха перед Господом, признавая последствия греха. Начало мудрости — страх Господень, говорит Священное Писание. В книге Притчи, 1 глава, 7 текст, мы читаем: «Глупцы только презирают мудрость и наставление, но познание Бога возможно через изучение Его Святого Слова Божия». Во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 текст, апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно, не какой-то фрагмент, не только он говорит там «послания мои богодухновенны». Он не говорит «Новый Завет богодухновенно». Он говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно». Полезно для того, чтобы мы обретали, и нашей хорошей привычкой становилось познание. Пусть терпение и настойчивость станут нашей привычкой. Терпение развивается в скорбях и испытаниях. И апостол Иаков в 1 главе, 2-3 текст говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры что производит? Производит терпение. Терпение укрепляется, когда человек постоянно взирает на Иисуса Христа». Хотелось еще пожелать: есть такая привычка, как благочестие. Мне бы очень хотелось, чтобы благочестие стало вашей привычкой. Благочестие развивается, если человек отвергает греховное желание, ведущее ко злу, и стремится искать волю Божью. Благочестие возрастает через познание Божьих истин. Благочестие проявляется в нашей жизни благодаря тому, что Иисус Христос пребывает в нас. Во втором послании апостола Петра, в 1 главе 3 текст, мы читаем: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и
благостью. Пусть

Вашей привычкой станет доброта. По примеру Христа, будьте исполнены любви к ближнему. И кто соблюдает Слово Его, говорит любимый ученик Иисуса Христа, Иоанн в первом своем послании, во второй главе, пятый текст, в том истина, любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Христос поступал. Почитайте других выше себя, будьте братолюбивы, друг другу с нежностью, с почтительностью, друг друга предупреждайте, будьте гостеприимны, помогайте другим в нуждах. И апостол Павел часто пишет в своих посланиях: «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Доброта должна быть вашей постоянной привычкой. И пусть вашей постоянной привычкой станет любовь к ближнему. Истинная любовь к ближнему возникает, если человек осознает всем сердцем, что Бог первым возлюбил нас. Бог первым нас нашел и возлюбил. Мы не можем посеять дурные привычки и пожать добрый характер. Мы не можем посеять обман и пожать доверие. Мы не можем посеять гневные злые слова и получить в ответ добрые и доверительные взаимоотношения. Мы не можем посеять непрощение, а в ответ получить прощение. Мы не можем посеять небрежное отношение к Богу и получить в ответ Божий мир в своем сердце. В послании к Галатийской церкви, 6 глава, 7 и 8 текст, Священное Писание нас предупреждает: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, тот и пожнет. И сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет самое важное, к чему идет человек, жизнь вечную». И апостол Иоанн говорит, что всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир. И сия победа, победившая мир, это наша вера. В первом послании Иоанна, 5 глава, 4 текст. «Христос искупил тебя своей собственной кровью, и когда ты будешь нуждаться в Его помощи, воззови к Нему и обратишь ее. Когда Иисус будет стоять за тебя, и пусть твоя короткая, бренная жизнь будет приготовлением к будущей жизни, нетленной жизни, вечной жизни. Искушение приходит для того, чтобы показать наш характер, исправить наши недостатки. И я хотел бы, чтобы каждый раз, когда эти искушения восстают на вашу жизнь, на вашу душу, вы помнили эту программу, вы помнили те тексты, о которых мы сегодня затрагивали в Священном Писании, потому что через эти тексты Господь Духом Своим Святым хочет достучаться к нашим сердцам и, самое главное, помочь нам обрести мир с Богом, помочь нам одержать победу и избавиться от дурных привычек, которые являются препятствием для нас, для жизни вечной. Будьте благословенны!

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: За время своей земной жизни Иисус Христос собрал около себя множество слушателей и последователей. Среди них особенно выделяются 12 ближайших учеников Христа, 12 апостолов. Сегодня мы будем говорить об их служении. И на наши вопросы отвечает магистр богословия Эдуард Егизарян. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, что мы знаем о 12 ближайших учениках Иисуса Христа? И, кстати, почему их было именно 12?
3: Ну, наверное, начнем со второй части вопроса. Почему их было 12? Дело в том, что Иисус Христос, придя на землю, родившись как человек, фактически пытается продемонстрировать в той организации, которую он создает, имею в виду в церковь, он пытается показать на уровне церкви, что фактически церковь теперь, во времена Нового Завета, она является новозаветным Израилем. Она теперь перенимает, так скажем, те функции, которые раньше принадлежали Ветхозаветной церкви, израильскому народу как этнической нации, этническому населению. Теперь эти функции, так скажем, перенимает на себя первоапостольская церковь. И та задача, та миссия, с которой, в общем-то, не справился израильский народ, теперь с этой задачей должна справиться христианская новозаветная церковь, основателем которой стал Иисус Христос. Поэтому, подобно тому, как в Ветхозаветном Израиле основанием народа считаются 12 сыновей патриарха Иакова, или как его еще звали, Израиля, также и здесь основателем новозаветной церкви является Христос, а, так скажем, первыми ближайшими учениками Иисуса Христа, которых он призвал на служение, являются 12 апостолов, которых он и посылает в мир для того, чтобы они совершали служение и были, так скажем, находились в основании этой церкви. Что касается самого призвания апостолов и того, чем они занимались, то у нас есть информация достаточно такая подробная только о нескольких апостолах. Мы знаем о Петре, о его служении на основании того, что написано в Евангелиях, поскольку это был один из самых приближенных учеников Иисуса Христа. Мы знаем много об апостоле Павле, поскольку практически половина книги «Деяний апостолов» описывает его служение. Кроме того, Павел писал послания новозаветные, поэтому мы знаем о служении и деятельности апостола Павла. Хотя, надо сказать, что апостол Павел не входил в число 12 учеников Иисуса Христа, поскольку Павел занимался другим делом. Мы знаем, что он был раввином, он был членом Синедриона, и поэтому у Павла, так скажем, у него немного другие пути ко Христу, нежели у других апостолов. Мы знаем немного об апостоле Иоанне. Что касается других учеников, то служение апостолов, оно так или иначе отражено в церковной традиции, в церковном предании. Некоторым из этих данных мы можем верить. Мы, например, знаем, что, предположим, апостол Фома, он совершал служение в Индии. Допустим, есть легенда о том, что апостол Андрей Первозванный, брат Петра, он дошел до территории вот Киева, даже в Киеве находится памятник апостолу Андрею, и надпись есть о том, что вот есть традиция такая, легенда, что, дойдя до этого места, Андрей сказал, что здесь будет находиться, так скажем, до сюда дойдет церковь. Мы знаем о том, что, допустим, апостол Фаддей совершал служение в Армении, в других странах. Вот. Но информация эта подчас она противоречивая, особенно что касается других каких-то апостолов, допустим, апостол Иакова, который являлся братом Иисуса Христа. Информация достаточно противоречивая. Вот. Но интересна та миссия, которую все-таки исполняли апостолы, с какой целью призвал их Иисус Христос. Мы говорили о том, что Христос начал свое собственное служение с проповеди о том, что наступило Царство Божие, с призыва к покаянию, обращению к Богу, покаяние во грехах и о том, что наступило Царство Небесное, что оно приблизилось. Так вот, то поручение, которое Христос дал своим ученикам, оно начинается с того, что Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Именно в контексте власти Иисуса Христа. Именно в контексте того, что Ему предано все в этом мире, в этой вселенной и на этой земле в частности. Именно в контексте того, что Христос совершил искупление нас как людей, Он совершил этот великий подвиг веры, именно в контексте этой власти Он дает это поручение апостолам, чтобы апостолы распространили эту весть Евангелия, весть о том, что у нас теперь есть надежда. Наши грехи прощены благодаря пролитой крови Иисуса Христа. И мы можем принять этот безвозмездный дар Иисуса Христа и примириться с Богом. Вот это та весть, с которой бесстрашно и безбоязненно апостолы вышли и проповедовали Евангелие, как Христос сказал: «Вначале будете мне свидетелями в Иерусалиме и в Иудее, потом в Самарии, и потом даже до края земли будете мне свидетелями». И надо сказать, что апостолы оставались верными вот этому поручению Иисуса Христа.
2: Как всего лишь 12 человек могли выполнить столь масштабную миссию, можно сказать, евангелизировать весь цивилизованный мир того времени?
3: Вы знаете, некоторые специалисты в области управления, когда исследуют Евангелие, говорят о том, что тот подход, который использовал Иисус Христос, это как будто бы абсолютно безграмотный набор кадров для того дела, для той миссии, которую, которую поручил Христос ученикам. Потому что это были необразованные люди, как правило, они были рыбаками, они были, так скажем, не научены, у них не было такой профессиональной подготовки, они не заканчивали университетов, не заканчивали, у них не было высшего образования.
2: Не было богословского образования.
3: Даже
2: было
3: богословского
2: только у Павла, который, кстати,
3: да,
2: Иисуса Христа, в общем, живым не видел.
3: Совершенно верно. И поэтому они были рыбаками. Мы знаем, что Матфей был сборщиком податей, работал вот в налоговых органах. И мы знаем, что Иуда, которого, кстати говоря, привели именно апостолы, это был выбор апостолов, и Христос с этим выбором согласился. А вот у него было, вот, так скажем, какое-то подобие вот такого образования, то есть апостолы видели в нем человека перспективного, грамотного, и поэтому при нем всегда был ящик, в который опускали деньги, там какие-то пожертвования для вот учеников, и который, кстати говоря, Иуда благополучно иногда тратил на свои какие-то нужды. Вот. Действительно, с точки зрения вот кадровой политики, это были не те люди, с которыми можно было вообще иметь какое-то дело. Но, тем не менее, мы видим, что силой Божией, влиянием Иисуса Христа и той проповедью, с которой Он к ним обращался, с теми наставлениями, те уроки, которые они извлекали из общения со Христом, то, что они шли с Ним и рядом с Ним ходили 3 года с лишним, это привело к тому, что у них стал постепенно вырабатываться характер. Да и нельзя сбрасывать со счетов и то, что в день Пятидесятницы они получили обетованный дар Святого Духа. Поэтому благодаря действию силы Святого Духа, благодаря тому, что они примирились друг с другом, они, так скажем, раскаялись в том духе соперничества, который у них был, они примирились с Богом, они попросили прощения за то, что они в критический момент оставили Иисуса Христа одного. То есть между ними была гармония в их взаимоотношениях, и поэтому Дух Святой мог через них совершать служение, трудиться, и поэтому действительно они безбоязненно проповедовали ту весть, которую Христос им поручил.
1: Открытая книга.
3: Однако нужно сказать еще и об одном. В книге «Деяния апостолов» во второй главе есть очень хорошая, содержится очень хорошая характеристика вот этой первоапостольской новозаветной церкви. Во второй главе сказано о том, что они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть все верующие, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Иными словами, вот эта картина, описанная здесь, она показывает жизнь первоапостольской церкви. Но нужно помнить о том, что фактически вот это положение вещей, когда они продавали имущество свое, раздавали бедным, нищим, очень много жертвовали на дело Божье, преломляли по домам хлеб. То есть нужно помнить, что это не совсем то же самое, что мы каждый день принимаем пищу, завтракаем, обедаем или ужинаем. Угу. Это не то же самое. В этих текстах фактически показано, что они совершали то служение, которое Христос оставил им, чтобы они совершали в память о нем. То есть это служение вечери Господней.
2: То есть это причастие.
3: Это причастие. Но интересно, что в служении вечери Господней они усматривали скорое возвращение Иисуса Христа. Ведь заметьте, как Христос, совершая служение причастия со своими учениками, он сказал: «Не буду пить от плода сего виноградного до того дня, пока буду пить с вами новое вино Царствия Отца Моего». Поэтому служение вечери Господней, оно всегда напоминало апостолам о возвращении Иисуса Христа. Причем апостолы верили в скорое возвращение Иисуса Христа. Нужно сказать еще и о том, что к тому времени распространился слух. И слух был настолько распространенным, что в этот слух верили. А слух был в том, что по церкви распространилось такое представление, что одному из учеников, это был ученик Иоанн, апостолу Иоанну Христос якобы сказал о том, что он не умрет до тех пор, пока явится Христос.
2: То есть второе пришествие.
3: Да, совершенно верно. Да, при этом будет жив Иоанн. То есть Иоанн останется в живых до второго пришествия. Кстати говоря, сам Иоанн высказал эту идею и пытался исправить вот эти ошибочные представления, которые в то время были в церкви. И в своем Евангелии, когда он заканчивает писать Евангелие, он вспоминает эту историю в контексте того, что Христос предупреждает апостола Петра, и Петру пророчествует о его смерти. Мы знаем о том, что Петр был распят в Риме вниз головой. Он сам попросил, чтобы быть распятым вниз головой, поскольку считал, что он не может и не достоин умереть той смертью, которой умер Христос. И вот правление императора Нерона в Риме где-то в 60-х годах нашей эры, разные ученые предлагают разные даты, в 60-х годах нашей эры Петр умер в Риме и засвидетельствовал таким образом о Христе. Но в связи вот с этим упоминанием о смерти Петра, Иоанн вспоминает о том, что он был неподалеку от того места, где Христос говорил Петру об этом, и Петр, обратившись ко Христу, говорит, увидев Иоанна, здесь сказано: «Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что?» То есть, иными словами, что с ним произойдет? Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово, говорит Иоанн, между братьями, что ученик тот не умрет. И он дальше пытается исправить это представление и говорит, но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Иными словами, мы знаем с вами, что апостол Иоанн, это был единственный апостол, который умер своей смертью. Все остальные апостолы, они умерли мученической смертью, отдав свою жизнь за проповедь Евангелия. Так вот, когда апостол Иоанн был уже пожилым человеком, был уже седобородым старцем, и ему было, так скажем, он был уже в преклонных годах, а Христос не приходил, и причем интересно, что в это время сам Иоанн страдал на острове Патмос, он находился за свидетельство Иисуса Христа, за веру. Многие члены церкви, многие верующие христиане, они разочаровывались, потому что они видели, что Иоанн уже, так скажем, его жизнь подходит к концу, он сам страдает, а Христос никак не может явиться. И поэтому Иоанн и пишет, исправляя вот эти вот ошибки. Но тем не менее в Откровении он скажет все равно, скоро, все грядет скоро. Вот поэтому...
2: Но ведь по преданию Иоанна хотели предать смерти несколько раз. И он оставался в живых.
3: Да, есть
2: то
3: такая...
2: его, по-моему, ядом хотели отравить, есть... и бросали в кипящий котел.
3: Да, есть такая... так скажем, есть такое предание, что Иоанна бросили в котел с маслом, с кипящим, и даже рассказывают историю о том, что когда Господь даровал ему спасение, и на нем не отразились вот эти вот ожоги, все, он сказал, что же такое масло холодное в котел налил. Поэтому, ну, есть разные, конечно же, истории в течение... так скажем, многих лет появлялась определенная, складывалась традиция в отношении служения тех или иных апостолов. Но интересно и то, что действительно не только на Иоанне отразилось вот это понимание скорого пришествия Христа, так что вот многие даже думали, что именно в их жизни они застанут приход Христа. Подобные представления даже вот сказались и на апостоле Павле. Он, кстати говоря, пишет одно из своих первых посланий, когда считается, что все-таки первое послание, которое написал апостол Павел, самое раннее, это первое послание к фессалоникийцам. Так вот здесь Павел пишет: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». И далее он добавляет: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Иными словами, апостол Павел тоже, по-видимому, вместе со всей церковью, кстати говоря, он верил, что Христос может прийти со дня на день.
2: То есть, раз он говорит, мы, оставшиеся в живых, да, то есть, она со своем поколении
3: совершенно
2: говорит,
3: верно,
2: мы еще то будем живы.
3: Они так верили в то, что Христос придет очень скоро. И, наверное, никак не могли бы даже предположить, даже на мгновение никак не могли бы предположить, что пришествие Христа не состоится еще 2000 лет.
2: Великое разочарование.
3: Для них это было бы разочарованием, совершенно верно. Но интересно, что дальше он говорит в 5 главе: «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Иными словами, это была всеобщая вера в то, что Христос скоро придет.
2: Но это была ошибка. Ошибочные представления.
3: Это было, ну да, очень часто они, наверное, так же, как и мы, они были склонны выдавать желаемое за действительное. И поэтому действительно это была та вера, которую они разделяли, что Христос скоро придет. Но вместе с тем нужно сказать, что при этом они не говорили никогда о сроках. При этом они никогда не говорили и не ставили какие-то определенные датировки времени пришествия Христа. Христос сам сказал апостолам, когда они задали вопрос: «Господи, не в сие ли время ты созидаешь царство Израилю?» Это был вполне конкретный вопрос, связанный с наступлением Царства Божия и с тем, что теперь в Израиле все будет по-другому. То есть те пророчества, которые были об Израиле во времена Ветхого Завета, теперь они будут совершаться. Христос конкретно сказал: «Не ваше дело знать времена или сроки». Поэтому всякий раз, когда речь шла о времени прихода Христа, они говорили: о временах и сроках нет нужды нам писать, потому что мы знаем, что день Господень придет как тать ночи. То есть это будет неожиданно. Именно поэтому ученики Иисуса Христа, первые христиане, они все делали для того, чтобы каждый день быть готовыми к пришествию Христа. Произойдет ли это завтра, послезавтра, либо это произойдет через несколько лет, либо это произойдет вообще непонятно когда.
2: А в чем выражалась готовность к пришествию
3: Христа? А готовность выражалась в том, что они как раз проживали каждый день так, как будто это последний день. Угу. Вот в этом проявлялась их готовность. Они все готовы были Богу отдать, они все готовы были делать для того, чтобы исполнить свою миссию. Они в их жизни, в их служении проявлялся характер Иисуса Христа. И это та надежда, которой они жили. Скорое возвращение Иисуса Христа. В общем говоря, они были ожидающими пришествия.
1: Открытая книга.
3: Еще один текст, который можно было бы сегодня открыть и почитать, он записан в послании апостола Павла Коринфянам, где подобная идея, она просматривается, и апостол Павел в первом послании Коринфянам в 15 главе, 51-52 стихи, он говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут нетленными». А дальше говорит: «А мы изменимся». То есть те, кто останутся в живых до пришествия Иисуса Христа. Он говорит: «А мы изменимся». И, по-видимому, здесь вот апостол Павел также причисляет себя вот к этому сонму людей, которые останутся в живых до пришествия Иисуса Христа. Иными словами, они разделяли веру в скорое пришествие Христа, которое придет вот даже, возможно, и при их жизни. Что касается, конечно же, возникал другой вопрос, очень важный богословский вопрос. И мы можем спросить, и, в общем-то, и апостолов спрашивали: «Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о наступлении Царства Божьего, но а как же войны, как же убийства, как же беззаконие в мире? Если мы говорим о наступлении Царства Божьего, как можно о наступлении Царства Божия мыслить в контексте того, что мы еще живем на этой земле, мы сталкиваемся с проявлениями греха, мы сталкиваемся со злом, мы сталкиваемся с беззакониями, и о каком Царстве Божьем мы можем говорить вообще?»
2: В общем-то, казалось бы, после смерти Иисуса Христа ничего не изменилось.
3: Кажется, что да. Вот и апостол Павел, он отвечал на этот вопрос следующим образом. Дело в том, что нужно понимать так, что с тех пор, когда пришел Иисус Христос на нашу землю, Он принес с собой новый, так скажем, новый век. Новый век начинается, новая эра начинается с момента прихода Иисуса Христа. И фактически с момента прихода Христа мы живем вот в двух измерениях, если можно так сказать. То есть, с одной стороны, да, действительно, грех вроде бы процветает. Вроде бы мы сталкиваемся с убийством, с насилием, с войнами. И, казалось бы, наверное, вот мир никогда не знал столько войн, сколько вот на протяжении 20-го даже века. Но в то же самое время Иисус Христос принес нам фактически новое понимание мира, новое мировоззрение. Он принес нам прощение грехов, надежду на жизнь вечную. И поэтому два этих мира, два вот этих сознания, они продолжают сосуществовать. Апостол Павел выразил эту идею в том, что в послании к римлянам сказал как-то, он говорит: «Доброе, которое хочу делать, не делаю, а злое, которого хочу, не хочу делать, делаю». Иными словами, вот в человеке происходит вот эта борьба. С одной стороны, греховность человеческого сознания, греховность человеческой природы, она тянет его вниз. Она, так скажем, соблазняет его на всевозможные различные нехорошие дела. С другой стороны, мы знаем императив Иисуса Христа. Мы знаем Его Нагорную проповедь, мы знаем Его учение, мы знаем Его жизнь. И это нас также вдохновляет. И поэтому между вот этой плотью греховной и духом праведным, да, который в нас живет через Духа Святого, постоянно происходит конфликт. И поэтому апостол Павел выразил эту идею в том, что он сказал: «Уже, но еще нет, еще не до конца. Уже Царство Божие, оно проявляется на этой земле, оно уже завоевывает, так скажем, себе последователей, поскольку так же, как и в древности, когда происходили какие-то войны, военные столкновения, битвы, так скажем, императоры или какие-то цари, полководцы, они завоевывали определенные территории для своего царя, для своего царства. То же самое происходит с Евангелием. И Иисус Христос покоряет для Евангелия множество народов, племен, языков и так далее. Но в то же самое время еще не до конца это произошло. Еще Царство Божие, оно не в той силе проявляется, и поэтому до сих пор существует, так скажем, насилие, до сих пор существует зло, которое еще пока что окончательно не побеждено. Но мы знаем с вами, что побеждена смерть, а это фактически оплот зла. Это самое главное зло, с которым человек встречается на земле. Ведь заметьте, что мы рождаемся людьми смертными. Хотим мы этого или нет, нравится нам эта мысль о нашей кончине или нет, все-таки мы люди смертные.
2: Да.
3: И мы так или иначе должны с этим смириться. Но тем не менее Иисус Христос победил смерть. И это величайшая победа, которую Он осуществил. Поэтому апостол Павел говорит, что побеждена будет смерть победою. И он спрашивает: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Иными словами, Христос совершил самую важную победу в своей жизни, в своем служении. Он умер и воскрес из мертвых. И поэтому та победа, которую Он осуществил, эта победа принадлежит и нам теперь, потому что мы люди усыновленные. Мы Его сыновья и дочери. И поэтому мы являемся гражданами Царства Божьего. Это великая мысль, которую апостол Павел излагает на страницах своих посланий. И поэтому кажется, что все послания, они просто пронизаны этой идеей. Христос умер и воскрес. Побеждена смерть, вот победа Иисуса Христа. И поэтому сегодня мы не должны разочаровываться, когда мы видим все это зло, происходящее в нашем мире. Мы знаем и верим на основании Священного Писания, что это зло, оно по своей природе конечно. Христос уже совершил победу.
2: Да, очень ободряюще звучит. Вот мы говорили сегодня о служении 12 апостолов. В современном мире есть ли апостолы?
3: Все-таки кажется, что апостолами названы те, кто являлся ближайшими первыми учениками Иисуса Христа. Апостолы – это были теми людьми, которые обладали всеми дарами Святого Духа. То есть они говорили и на языках, они могли исцелять, они могли воскрешать из мертвых. То есть они были и пророками. Апостолы, они могли предсказывать будущее. То есть весь тот комплекс даров, который описан на страницах Нового Завета, был дан апостолам в день Пятидесятницы. Сегодня нет апостолов, но тем не менее церковь, она не обделена дарами Святого Духа. Сегодня есть люди, которые говорят на языках, сегодня есть люди, которые исцеляют больных, сегодня есть разные у нас таланты и дарования, которые мы имеем как Церковь Божья. Мы имеем через дар Святого Духа.
2: Поэтому просто уже не в той степени, что тогда.
3: Может быть, здесь многое связано и с нашей верой. Поэтому апостол Павел говорит, что у нас нет недостатка ни в одном духовном даровании. У нас есть все духовные дары. И в Церкви Божией проявился даже дар пророчества. И поэтому Тем не менее, то служение, которое совершали апостолы, сегодня совершаем его и мы. Поэтому апостолы передали нам это послание, это поручение Иисуса Христа. И то дело, которое совершали апостолы, сегодня должны совершать мы. В этом смысле мы ничем не отличаемся от апостолов. То есть та миссия, которая была возложена на апостолов, сегодня возложена и на нас.
2: Эдуард, я благодарю вас за эту интересную беседу. Спасибо вам.
3: Спасибо большое.
2: Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Мы снова вместе. И сегодня мы разучим упражнение со скакалкой. Ну что, мои помощники, готовы? Тогда сделаем разминочку. Встаем. Поможем товарищу. Хорошо. Итак, подышим свежим воздухом. Скакалки пока мы отложим. И руки вверх. Вдох. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох, выдох и вдох, выдох. Замечательно. Упражнение для шеи. Руки на поясе, спина прямая. Осанку проверили. Подняли плечи вверх, отвели назад и опустили. Посмотрели на свои спинки. Так, все хорошо. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Голову наклоняем и прижимаем подбородок к груди. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение маятник. Положили голову на правое плечо и к левому. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плечи не поднимаем. Семь. 8. Закончили. Упражнение «Сова». Смотрит по сторонам. В правую сторону Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Покатили мячик от правого плеча к левому. Хорошо. Медленно. Молодцы. Еще раз. Хорошо. Ребятки, берем скакалку, складываем ее в четверо. Первое упражнение у нас штанга. Ноги на ширине плеч, посмотрите, спина прямая, руки со скакалкой внизу. Поднимаем штангу вверх и натягиваем, руки растягиваем. Хорошо, опускаем. С натяжением поднимаем штангу. Раз, вот так, опустили с напряжением. Раз, вдох и выдох. Это упражнение для рук. Раз, натягиваем скакалочку. Опустили. И раз, два и три. Растягиваем. Четыре. Молодцы. А теперь усложним подъем. Поднятие штанги. Смотрите. Также руки внизу. Стоим ноги врозь. Поднимаемся на носочки, поднимаем штангу, смотрим на нее, опускаемся на всю ступню, опускаем штангу за голову, вот так, на плечи, смотрите. Теперь поднимаем опять штангу вверх, смотрим на нее, на носочки и опускаем вниз. Пожалуйста, начали. И раз, потянулись, два, опустили за голову. И раз, два, на полную ступню. Поднимаемся на носочки. Раз, посмотрели. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз на носочки. Два, три на носочки. Четыре. Молодцы. Ну что ж, дальше мы будем делать повороты. Скакалка у нас вдвое сложена. Вот так, посмотрите. Руки за спиной. Вытянуты в стороны. Голова у нас смотрит прямо перед собой. И повороты вправо и влево. И вправо, вправо. Раз, влево. Два, три, четыре. Растягиваем скакалочку. И раз, энергичнее, Олег. Два, три, четыре. Раз, Марина. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь у нас наклоны. Скакалка в таком же положении у нас в руках. И наклоны вправо и влево. И вправо. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся, не заваливаемся. И раз, два, три, четыре. Натягиваем скакалку. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь мы будем делать поклоны. скакалочку 5-4. Сложили раза. Руки за спиной. Мы наклоняемся вперед и отводим руки назад, насколько можем, прогибаемся, смотрим прямо перед собой, спина прямая. Опустили руки и вперед. Раз, два, выпрямись, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох. Выдох, натягиваем на скакалку. Олег, ниже наклоняемся. И раз, молодцы, два, спинка прямая. Три, четыре и последний раз. Пять, шесть. Хорошо. Руки со скакалкой впереди. Также вчетверо сложно скакалка. Упражнение колесо обозрения. Смотрите, как оно делается. Вот таким образом мы опускаемся. Руки внизу, а теперь вверху. И в правую сторону мы крутим колесо. Раз, и два, и три. Хорошо. Четыре. И в другую сторону поехали. И раз, два. Ноги прямые у нас, не сгибаем. Марина, у тебя колесо побежало быстрее всех. Можно не торопиться. Хорошо, закончили. Теперь мы немного отдохнем. Для этого возьмем скакалку в обе руки. Хорошо. Упражнение называется спираль. Я правую руку завожу назад, за спину, а левая у меня вытянута. И вот сейчас я буду закручивать спираль вокруг своего тела. И раз, два, три. А теперь раскручиваем. Раз, два, три. И перевожу левую руку за спину и закручиваю в эту сторону спираль. И раскручиваю. Вот так. Раз, два, три. Осторожно делайте это упражнение, чтобы вы не ударили себя скакалкой. Но если ударите, ну ничего страшного. Аккуратно. Раз. И раскручиваем. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И давайте поможем Марине сделать это упражнение. Так, рука правая за спиной. Хорошо. И теперь ты закручиваешь спираль. Пожалуйста. Раз, два, три. А ну раскручи теперь. Раз, два. И переводи руку назад. Другую. Раз. Да, молодец. Вот. Два, три. И раскручивай. Раз, два, три. В другую сторону. Вот умница. Раз. Чуть-чуть запуталась. И два, и три. Ну, в общем, мы неплохо справились с этим упражнением. В следующий раз оно получится у нас еще лучше. Встаем. И прыжки сначала с ноги на ногу, со скакалкой. Умеем мы с вами прыгать, ребята? Для этого нужно большое пространство, чтобы вы не задели скакалкой за кого-то из своих друзей или за мебель. Поэтому будьте аккуратны, осмотритесь вокруг. Ни за что не задеваем. Так, и первое упражнение с ноги на ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Теперь мы попрыгаем на обеих ногах. Так, готовы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Два, три, четыре. Вот молодец. Хорошо. И немного походим, восстановим дыхание. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, походили, походили. Ручки вверх, подышали, вдох. Опустили, выдох. Вдох. Выдох, вдох, повисели, расслабились. Все, ребята, закончили на сегодня. А завтра мы продолжим разучивать упражнения со скакалкой. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это – есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Песня «Любящий Бог» поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем, каков Бог, что Библия говорит о Божестве, помня то, что однажды сам Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Согласно этому утверждению, жизнь вечная есть следствие познания Бога. Чем больше мы знаем о Боге, тем правильнее наше отношение к самим себе, к нравственности, к будущему и ко всем иным вопросам, тем качественнее духовный опыт, тем полноценнее он и правильнее с точки зрения Священного Писания. Итак, картина Бога, представление о Боге, оно влияет напрямую на все, что представляет собой духовный опыт. Посему это чрезвычайно важный вопрос, который простирается на эту жизнь и также на жизнь вечную, как утверждает Иисус Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Мы уже многое успели узнать о Боге, о том, как Он являет Себя, как Он открыт в Библии и как исторически греческая философия, влившись в христианское богословие, отчасти исказила библейское представление. И новые поколения христиан усваивают, часто без проверки, устоявшиеся взгляды и представления, в том числе и на природу Божества, и, к сожалению, порою лишают себя радости и живости религиозного опыта ввиду картины далекого, апатичного, трансцендентного и безликого Бога, который, к счастью и к радости, не является следствием библейского откровения. Библейский Бог иной. Каков же он? Какова библейская картина Бога? Мы дадим общие положения вначале и затем посмотрим на то, как именно это следует из Библии, из Священного Писания. Во-первых, Библия рисует Бога, взаимодействующего с миром. Отношения Бога к миру описываются в динамичных, а не в статических понятиях. Во-вторых, не только Бог влияет на мир, но и мир влияет на Бога. В результате ход истории – это не только продукт божественного деяния в ней. Человек тоже вносит свой вклад в развитие истории и то, каким оно будет. В-третьих, знание Божие этого мира тоже динамично, не статично. Бог не воспринимает историю одномоментно, но входит в историю, взаимодействует с людьми. Участвуя в этом, Бог познает. Это называется динамичный взгляд на Бога, или еще один термин – открытый взгляд на Бога. Это следует, во-первых, из библейских стихов о том, что Бог реагирует, Бог изменяется. Во-вторых, из стихов Библии, говорящих о свободе творения, с которым Бог считается, о свободе человека, о свободе ангелов. Находясь под влиянием греческой философии, к сожалению, христианские богословы в поисках попытки найти сущность Бога взяли у Филона Александрийского, иудейского философа, именно греческий путь познания о Боге. Книга «Исход», 3 глава, 14 стих, стала отправной точкой. «Исход», 3 глава, 14 стих, говорит: «Бог сказал Моисею, Я есмь сущий Иегова, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Однако этот стих, в отличие

0: того, как представлял это Филон Александрийский, это ответ на вопрос о том, что Бог делает, а не вопрос о том, кто Он есть. Если посмотреть на контекст, то мы читаем следующее. С 13 стиха этой 3 главы книги «Исход». «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есмь сущий. И сказал еще Бог Моисею, 15 стих, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки в памятовании о мне из рода в род». 16 стих. «Пойди, собери старейшин Израилев и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраам, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте», и так далее. То есть Бог здесь говорит о своем действии, о том, что Он помнит свой завет. И таким образом, вот этот стих, Исход 3.14, который на протяжении столетий в христианском богословии считался описанием сущности Бога, фактически описывает действие Бога больше, чем сущность. А фактически в самой Библии есть только 2 стиха, описывающие сущность Бога. Первый из них мы уже рассматривали. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих, где говорится «Бог есть Дух». Это Его сущность. И второе место – это 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 18 говорит «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Бог есть Дух – и Бог есть любовь. Любовь же обязательно подразумевает общение, динамику. Бог не может быть статичным, Бог не может быть оторванным, далеким и бесчувственным, апатичным, если Он есть любовь. Итак, библейские свидетельства о природе Бога коротко сводится к тому, что, во-первых, Библия рисует Бога, взаимодействующего с миром. Во-вторых, не только Бог влияет на мир, но и мир влияет на Бога. И, в-третьих, знание Бога в отношении этого мира динамично, не статично. Это так называемый динамичный, открытый взгляд на Бога. Давайте теперь посмотрим на библейские свидетельства об этом динамичном взгляде на Бога. Ветхий Завет открывает нам 3 основных элемента. Мы начнем это исследование и продолжим его во время нашей следующей встречи. Итак, первый элемент – это описание Божьих чувств. Ветхий Завет очень много говорит о Божьих чувствах. В самом начале, буквально в первой главе книги Бытие, с первых строк Библии, мы узнаем о Божьих чувствах, когда Бог говорит, давая оценку своим действиям. Например, 10 стих 1 главы. «И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Бог рассказывает о своем отношении, о своих чувствах. И было хорошо весьма, очень хорошо, когда Он завершил процесс творения, как говорит 31 стих 1 главы. Но наиболее ярко чувства Божьи описываются тогда, когда Библия говорит о реакции Бога на неверность своего народа. Когда народ отступает, Бог тогда говорит о своих чувствах. И, пожалуй, наиболее красноречиво об этом написано в книге пророка Осии. Осия был призван Богом для того, чтобы реально и наглядно продемонстрировать Божьи чувства, поскольку он женился, и жена стала изменять ему. Вот что говорит 3 глава книги Осии, 1 стих. «И сказал мне Господь, Осии 3.1, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Через образ отвергнутого мужа Бог показывает внутреннюю агонию, которая происходит тогда, когда его народ отступает от него. В книге Осии в 11 главе 8 стихе, например, говорится о чувствах Божьих так. Осия, 11 глава, стих 8. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Содомою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Итак, Бог описывает свои чувства. Бог очень много говорит о своих чувствах. Это свидетельствует о динамичном взгляде на Бога. Бог не статичен, в нем происходят изменения внутреннего плана во внутреннем мире Бога. Бога. В следующий раз мы продолжим разговор о том, как библейские свидетельства подтверждают вот этот динамичный, открытый взгляд на Бога, и поговорим о Божьих намерениях, и поговорим о том, как Бог описывается в своих изменениях. С вами был Виталий Алиник. Всем вам доброго. До свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Человек, недавно бросивший курить, возможно, задумывается о том, закурит он вновь или нет. Ведь не секрет, что бывает, люди срываются. Почему и как это происходит? А я закурю вновь или нет? Как обеспечить себе невозврат к прошлому? Об этом сегодня на нашей встрече с Владимиром Ивановым, психологом, руководителем программы «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
3: Здравствуйте!
2: Как вы уже говорили, что в результате этих встреч на программе «Дышите свободно» вы помогаете человеку стать действительно свободным. А если вдруг он закурит вновь, что тогда?
3: Тогда произойдет следующее. Человек вновь наполнит кровь всеми 4000 химическими элементами, среди которых есть такое вызывающее зависимость вещество, как никотин, которое достигнет головного мозга, снова вступит в биохимическую реакцию на уровне клеток и будет стараться замещать те самые эндорфины, те самые нейромедиаторы, которые участвуют в передаче импульса от одной клетки к другому, и будет снова контролировать эту ситуацию.
2: То есть это вы имеете в виду все то, о чем мы уже подробно говорили на этих встречах, человек вновь попадет в зависимость?
3: Давайте с вами посмотрим на человека, который никогда не курил. Можно ли с уверенностью сказать, что он никогда не закурит и не станет зависимым? И дело в том, что все мы рождаемся некурящими людьми, но когда-то становимся вновь курящими. Дело не в том, что происходит, когда человек вновь берется за сигарету и как он снова обретает зависимость. Дело в том, зачем брать вновь эту сигарету.
2: Да, почему человек вновь ее берет? Он же уже почувствовал прелести жизни без курения.
3: Да, и такие часто бывают случаи, когда человек описывает: я не курил там столько-то лет, но потом под каким-то стечением обстоятельств снова жизнь повернулась таким образом, что он снова взялся за сигарету. На наших программах мы подробно стараемся разобрать само явление курения и все, может быть, уловки вот этой зависимости, которые устраивают капканы, ловушки для того, чтобы человек в них попадал и таким образом оставался при сигарете. И в отношении долгосрочной перспективы мы также на программе «Дышите свободно» рассматриваем.
0: Живой источник.
3: Очень часто я слышу такое от участников программы, когда уже наша программа подходит к концу, они говорят, что даже испытывают некоторый страх. Им не хочется вновь возвращаться. И говоря об этом, они говорят, что с этим страхом как-то нелегко. На что можно ответить? Понимаете ли, человек, когда переходит улицу, он посмотрит налево, а потом направо только из-за страха не быть сбитым машиной. Это хорошее правило. Никто же не говорит о том, что это дурной тон, что озираться и пугаться машины – это плохо. Но и ни у кого дискомфорта это не вызывает. Наоборот, чувство безопасности, когда мы осмотримся и увидим, что нам ничего не угрожает, мы можем шагнуть на проезжую часть и перейти дорогу. Под действием страха человек многие делает вещи, которые обеспечивают ему безопасность.
2: То есть не нужно этого страха порой пугаться?
3: Это страх. Вернуться вновь в зависимость – это страх. Но это хорошего качества страх. Именно такой страх хотят внушить своим детям родители, когда объясняют, как плохо курить. В этом страхе нет ничего плохого. Это естественно. Чувство страха для человека вообще естественно. Именно под действием страха человек обеспечивает себе этот инстинкт самосохранения.
2: Да, если бы было у них побольше страха, может быть, никогда бы вообще не закурили.
3: Вот именно.
2: Кстати, моему мужу, поскольку у него была астма с детства, мама сказала: если ты закуришь, ты умрешь. И хотя все его друзья курили, он не курил никогда.
3: Если меня, например, каким-то, не знаю, невероятным способом взять и лишить чувства страха, я не знаю каким, вдруг вот я лишился страха. При всем при том, что страх неудобное чувство, оно все-таки дискомфорт вызывает. И если от него как бы освободить человека, то, скорее всего, я умру. Я окажусь где-нибудь на парапете высотки, буду там прогуливаться, и самое ужасное, мне ничто не подскажет, что я в опасности. Если меня лишить страха, скорее всего, я погибну в ближайшее же время. Поэтому страх, он предохраняет нас. Но вот страх остаться без сигареты, который сначала вызывает у курящего человека, когда ему предстоит взять и выбросить эту пачку, взять ее, смять и оставаться целые сутки, например, первые свои сутки свободным, вызывает страх. Вот этот страх, он не настоящий, он поддельный, он как-то вплелся в жизнь, он присосался словно и руководит человеком. Вот этот страх, он не является естественным, потому что он не обеспечивает безопасность. Он, наоборот, ведет к большей вероятности погибели. Вот поэтому я хотел бы и призвать тех телезрителей, которые еще не совершили вот этот жест на пути к свободе, не остались без своих сигарет, попробовать совершить это при осознании того, что, оставаясь без сигарет, этот страх неестественный, он не такой, какой должен присутствовать.
1: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
2: Какие причины все-таки люди называют, почему они вновь спустя месяцы и годы берутся за сигарету?
3: Ну, есть такое понятие ностальгия. Человек спустя какое-то время, должен подчеркнуть, он обретает эту уверенность, которая перерастает уже в самоуверенность. Мне бы хотелось бы несколько отличить эти два состояния. Почему? Если человек обретает уверенность за счет своих действий, продолжительности побед над никотиновой зависимостью, то впоследствии эта уверенность настолько может быть для него естественной, что он даже в дальнейшем начинает полагать, будто бы отдельно какая-то выкуренная сигаретка не произведет на него никакого эффекта, и он снова держит ситуацию под контролем. Я хочу особо подчеркнуть, что человек в полной мере возвращается в то состояние, в котором он пребывал, когда еще не курил. Сейчас, вот, находясь в состоянии некурящего, спустя месяц или даже годы, он становится настолько уверенным, что говорит, будто бы выкуренная сигарета не будет над ним иметь власти. И тут происходит, что называется, наступание на те же грабли. Очень часто я встречаю такое мнение курящих людей, которые в мечтах своих рассказывают такое пожелание. Вот если бы мне, имея сегодняшние мозги, как они выражаются, да отмотать бы жизнь, как кинопленку, назад и поставить меня на тот рубеж, когда я взялся впервые за свою сигарету, я бы этого уже не совершил. Имея все эти знания, все последствия сигареты,
2: этот опыт жизненный,
3: я бы уже не совершил этой ошибки и не стал бы выкуривать свою первую сигарету. Но я должен вам сказать, что по прошествии времени, небольшого времени, человеку предоставляется такая возможность. Ему не нужны сигареты для того, чтобы чувствовать себя нормально.
2: Он уже бросил.
3: Он свободен как на физическом уровне, так и психологически он уже более твердо стоит на ногах. И тут, возможно, он ощутит некоторую такую ностальгическую тоску по прошлой жизни. Я должен сказать, что это не такое уж сильное чувство, которое начинает руководить всем человеком. Оно выражено, скорее всего, в любопытстве. Это такое легкое любопытное состояние. А что будет, если я попробую выкурить одну сигаретку? Это не тяга, как многие полагают.
2: Это независимость.
3: Это независимость.
2: На физическом каком-то уровне.
3: Это просто опять вновь эксперимент.
2: Это мысль, которая, может, просто промелькнула, да?
3: Да, но она ни в коем случае не руководит человеком. У человека все равно остается выбор – совершить его, этот акт курения, или отказаться от него. И все это любопытство в ожидании того самого эффекта, который он получал на протяжении многих лет курения. К удивлению, если это так все-таки курение произойдет спустя некоторое время, к удивлению самого уже нового некурящего человека, он отмечает для себя, что не получил того эффекта, который хотел было получить.
2: То есть организм плохо на это реагирует?
3: Организм,
2: как и в первый раз.
3: Да, организм реагирует на это опять негативными такими реакциями, как головокружение, удушье, кашель, помутнение разума и все вот эти неприятные ощущения, которые были и в первый раз, они вновь появляются.
2: В организме за это время, что он не курил, все встало уже на свои места.
3: Да.
2: То есть он как бы нормальный, не курящий.
3: И многие говорят о том, что гадость – это ужасное.
2: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, мы желаем вам быть действительно свободными. И такую свободу дарует нам Бог, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас в гостях по-прежнему Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Да, спасибо за беседы, за такое новое понимание священных писаний, за вот то взаимодействие Библии и Корана, которое мы видим, за те похожие истории, которые там перечисляются. И видим, на самом деле, авраамические религии похожи. И я со времени прошлой встречи перечитал еще раз историю про Авраама. Я прочитал, как она записана в Библии, прочитал, как она записана в Коране, но, знаете, меня это повергло в шок. Как это возможно? Мы читали о том, что Авраам или Ибрагим был назван другом Аллаха, другом Всевышнего. И теперь его друг Всевышний говорит: «Принеси мне твоего сына в жертву». Не, ну как это возможно? Вообще, вот человеческие жертвы, приемлемы они, неприемлемы? Мы видим, в принципе, ну, Аллах, он, наверное, не хочет отнимать жизнь. А здесь, в данном случае, он говорит: вот принеси мне сына твоего в жертву. Ну, для меня это вообще непонятно. Как это можно?
2: Да, Сергей, я понимаю, вопрос очень корректный, правильный. Я хочу сказать, Аллах – это даятель жизни.
1: А здесь забирает. Ну да, как же он даятель-то?
2: Мы говорили с вами, что он сотворил Адама, да, руками своими, сотворил из глины, из смеси глин. Да, и тут Авраама, который называет своим другом, мы говорили, это Халилуллах, и он просит его принести сына. Я думаю, Авраам был испытан на верность, потому что мы помним, когда мы читали в прошлой передаче Корана главу суру Ас-Сафат, в 99-м и в 100-х аятах там было написано, что он просил этого сына. Что Авраам
1: кто
2: был...
1: Кто просил? Авраам?
2: Ибрагим, да. Ибрагим просил детей, потому что у него до 75 лет детей не было вообще. Потом у него родился Измаил уже от Агари. Это была служанка его жены Сары. Сначала она родила, ну а потом, когда ему было 99 лет, у него рождается сын Исхак.
1: Ну, 99 лет – это, ну,
2: да, вы знаете,
1: весьма почтенный возраст, скажем,
2: да,
1: так.
2: В Торе, в 20 главе первой книги Моисея эта история записана, что когда рождается у него Измаил, ему 86 лет, а когда рождается Исхак, ему 99 лет. И, конечно, оба сына были желанны, но просто желанность Исхака была в том, что он родился от законной жены Сары. Угу. И этого ребенка на самом деле Ибрагим всю свою жизнь ждал.
1: Ну, она была первая, она была законная.
2: Она была первая, единственная и законная жена Сара. И теперь вот когда он получил прошен, вот то, что он просил у Бога, вопрошаемое у Аллаха, когда он получает, теперь его желание, оно предается испытаниям. Теперь Бог говорит: я дал тебе этого сына? Да. Ты просил у меня? Да. А теперь принеси его мне в жертву.
1: То есть
2: и здесь проверяется...
1: Верни.
2: Да. Здесь
1: можешь
2: испытывается...
1: Можешь ли ты вернуть благословение?
2: Испытывается верность Ибрагима. Верность Богу. Останется ли он... Останутся ли у него отношения такие же с Богом, как были до сына? И поэтому мы в прошлой истории читали, когда он подходит к сыну и говорит: сынок, я видел сон, что я тебя должен принести в жертву Богу. И вот эта история, конечно, она записана, и она, конечно, очень душераздирающая.
1: Ну, а сегодня, допустим, ну, давайте приблизим к современным реальностям. Человек просит, говорит: о, Всевышний, дай мне работу.
2: Да.
1: Всевышний дает ему работу, человек работает, получает благословение, а потом возникает вопрос – верность Всевышнему на этой работе Либо ты можешь быть неверным, продавать алкоголь тебе заставляют или еще что-то такое. Ты можешь иметь хлеб, ты можешь иметь какое-то чувство уверенности в завтрашнем дне, но это не будет благословением. И теперь вот тоже нужно будет что-то отдать. Вот в этом случае можно ли тоже сказать, что человек тоже что-то жертвует? Вот он готов тоже что-то вернуть, что-то отдать, а то, что раньше было дано. Потому что вот то, что сегодня дано, оно может быть где-то... Либо я к этому сильно привязался, либо обстоятельства изменились, и сегодня оно уже не благословение для меня.
2: Вот я думаю, когда Бог что-то дает, Он дает это как испытание. Угу. И дает это испытание на верность. Потому что когда вы просите у Бога, вы просите и готовы на любые условия для того, чтобы получить прошаемое. Понимаете? А потом, как вы сказали, когда вы получаете... Вы забываете те свои условности, которые вы обещали до того, как получить это. Ага. И полученное вами, оно уже теряет смысл.
1: Ну да, оно становится теряет, уже моим, и тут в данном случае уже Всевышний как-то, у меня все есть, поэтому я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
2: Вот если мы вернемся в передачу раньше, Адам, у него так и получилось. Вот было, помните, мы говорили, дерево, которое... Была как трогать. память о том, что все, что здесь находится перед глазами Адама, все это было творением Аллаха. Это была прерогатива или частная собственность Аллаха. Но напоминанием для Адама было это дерево. И когда он протянул руку и в своем сердце сказал, что это дерево принадлежит тоже мне, все. Вот это уже нарушение обета, который ты давал когда-то Богу.
0: Пророки в Коране.
1: А вот мы говорим жертва вообще. Что такое жертва? Вот принеси мне в жертву. Откуда это все пошло? И почему обязательно нужна жертва? Неужели какого-то другого пути нету?
2: Если вы помните, мы во второй передаче, наверное, мы говорили, что... Жертва была принесена тогда, когда Адам и Ева увидели свою наготу. Угу. Они захотели своими усилиями как-то исправить положение.
1: У них был позор, стыд, который у них был на тот момент.
2: И начали одежду готовить из листьев фиговых написано. Они хотели сами положение выправить.
1: Вспомнилось фиговое дерево и комбинация из трех пальцев. То есть оно где-то показывает, что ты не оправдаешься, вот твоя суть такая.
2: Да, может быть, где-то есть такое.
1: Да.
2: Но мы читаем и в книге Торы, и в священных писаниях, и в Коране мы можем прочитать, что Бог для них сделал кожаные одежды. Как мы знаем, пробковое дерево есть, но кожаных деревьев нету.
1: Угу. То есть была совершена первая жертва на тот момент.
2: Кто-то пострадал, потому что шкура имеется на существе, которое имеет кровь и душу.
1: То есть за позор Адама и Евы, за их грех кто-то пострадал.
2: Пострадало какое-то живое существо. И в данном случае мы понимаем, что это была принесена жертва. И Адам видел это. Он носил одежды этой жертвы. Когда они были изгнаны из Эдемского сада, Адам сохранил эту традицию приносить в жертву для Бога.
1: То есть за вину Адама умирает живое существо, и как знак этого он постоянно помнит об этом, он носит на себе вот эту шкуру его, эту кожаную одежду.
2: И больше того, он приносит жертвы для Бога, уже находясь вне Бога. То есть он уже находясь вне Эдемского сада, все равно... продолжает эту традицию приносить жертву за свое состояние греховное. И мы можем вспомнить, у него было два сына, Каин и Авель, которые тоже принесли жертву, но только Каин принес в жертву плоды земли, а Авель принес жертву ягненка, то есть кровяную жертву. И тогда Бог одну из этих жертв принял, а другую отказался. И в Коране эти истории тоже описаны. И тогда брат на брата разозлился и в итоге убил.
1: А почему вторая жертва была не принята? Ну, там же тоже Каин, допустим, он работал, он трудился. Ну, что проще, быть пастухом или земледельцем? Я гну спину, я обливаюсь потом, я поливаю, я пропалываю, я выращиваю. Тут я приношу.
2: Понимаете, то, что сделал Адам, это было очень в глазах Бога катастрофа. И его содеянное, принесенное не только уже Адаму, а всему человеческому роду, оно не могло искупиться ничем, как только кровью. Угу. И кровь на тот момент, это была кровь ягненка. Кровь ягненка, который принес Бог в жертву для того, чтобы закрыть наготу или закрыть позор Адама и Евы. И эту традицию человечество начинает перенимать уже вне Эдемского сада. Но если мы посмотрим внимательно на те жертвоприношения, которые существовали уже в иудаизме или в книге Торы, вы понимаете, там была мирная жертва, которую должны были приносить в качестве хлеба. Мирная жертва, когда у человека все хорошо.
1: То есть, когда у меня проблема, у меня грех, мне обязательно нужна кровная. Но когда я благодарен, когда у меня все хорошо, я говорю, Господи, спасибо тебе за все, что есть,
2: вы можете принести мирную жертву. Мирная жертва, она не подразумевает, что вы осознаете, в каком положении вы находитесь. Вы благодарите Бога. А когда вы осознаете, в каком вы положении находитесь, что вам нужно спасение. Спасение лежит только через кровь.
1: Понятно. А неужели вот Богу всегда нужна жертва? Еще с другой стороны, давайте посмотрим. К примеру, человек согрешил. Он понимает, что он виновен, и теперь для того, чтобы разжалобить Бога, чтобы он был более добрый к нему, чтобы искупить, он говорит, вот я, ну, а если я принесу, допустим, ну, миллион? Как знаете, история такая. Один человек подходит к священнику и говорит, вот, святой отец, вот если я пожертвую 10 миллионов рублей, вот этого будет достаточно, чтобы мои грехи были прощены? Святой отец говорит, гарантировать не могу, но попробовать стоит. И вот сегодня вот это...
2: Я попробую объяснить сейчас такую историю. Я знаю вот человека, дочь которого забеременела до брака. Вы знаете, по существующим шариатским законам такая дочь должна быть бита камнями. Потому что она нарушила свое целомудрие, она совершила позор. Позор для семьи, для себя. И в таком случае отец бросает в нее первый камень, и потом весь народ, собравшийся, ее должны побивать камнями. Но когда отец узнает, что дочка нанесла такой большой урон и позор семье, он понимает, что надо дочку как-то спасти. Вот что-то нужно сделать. И вот тогда он понимает, что он может заместительную жертву принести за дочь. В исламе это называется фидаи. Когда вы замещаете. Отец понимал, что его дочь должна быть бита камнями, и он сам должен первым кинуть в нее камень. Но он понимает, что если он принесет ягненка и прольет кровь, то всем он может сказать... Я пролил кровь вместо дочери. Понимаете?
1: Понятно.
2: Вместо дочери. И вот это называется фидаи. Заместительная жертва.
1: То есть это не способ разжалобить, не способ как-то умилосердить Всевышнего, а это как раз-таки осознание глубочайшего положения человека и заместительная жертва. То есть я понимаю, что я погиб, но вот...
2: Это спасение, вопрос спасения. В данном случае вопрос спасения дочери. Угу. Я понимаю, что должна пролиться кровь моей дочери, но я приношу жертву, чтобы... И понимаю, что это кровь моей дочери, но я проливаю кровь этого ягненка. Угу.
1: И вот в Коране сказано также о том, что мы искупили его великой жертвой.
2: Да.
1: А что же это за великая? Может быть, это был большой самый баран? Или, ну, в чем величие этой жертвы-то, в конце концов? Ведь у Авраама было довольно много скота, можно было там и 10 принести животных, можно было и 10 коров принести. В чем величие?
2: Вот этот стих мы в прошлой передаче читали, он записан как раз-таки в суре «Ас-Сафат» и аят 107, и он звучит так. «И искупили сына мы его великой жертвой». Понимаете, какая ситуация? Ведь мы должны понимать, что ведь история не заканчивается тем, что вот Исхак был спасен. Бог подарил там, на этой возвышенности, ягненка, который был рогами запутан в ветвях дерева, и они принесли жертву. Они принесли жертву этого ягненка. Это вот примерная ситуация, как я рассказал сейчас историю про отца. Ага. То есть Исхак должен был пролить кровь, Бог его останавливает, но теперь вместо Исхака Бог дает ягненка. И ягненок проливает кровь. Но Аллах говорит Аврааму, и даже вот эта жертва ягненка, она еще не та, которую я приготовил.
1: То есть должна быть еще большая какая-то.
2: Понимаете, какая ситуация? Вот смотрите, вот мы когда говорили с отцом и дочерью, ягненок спас дочь. В данном случае ягненок спас
1: Исхака.
2: Но у Бога есть великая жертва, которая здесь в Коране указана. То есть та жертва, которая спасет не один на один, а которая спасет множество, которая спасет человечество. И, конечно, когда Авраам слышал эти слова, он еще не вразумлял, не понимал, что это. Но у Бога был уже план готовности великой жертвы.
1: Огромное спасибо вам. Я сильно заинтригован. Будем ждать ответа на этот удивительный и очень интересный вопрос, что же это за величайшая жертва, которая приготовлена для всех. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа!
1: Для вас поет Виктория.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Иисус Навин. Правая рука Моисея. Он был один из 12 соглядатаев, которые ходили исследовать Ханаан, когда народ израильский во главе с Моисеем подошли туда для того, чтобы взять его во владение, как завещал им Бог. Но когда они вернулись оттуда, то только двое из соглядатаев сказали, что земля пригодна, и мы сможем вытеснить жителей, которые населяют ее сейчас. Остальные же сказали: нет, там живут великаны, мы с ними не справимся, мы уйдем. После этого народ решил: лучше бы мы умерли в пустыне. Господь сказал: ну, раз вы так решили. И 40 лет народ израильский ходил по пустыне, наворачивал круги, пока не умерли все те, кто решил: лучше бы мы умерли в пустыне. 40 лет Моисей ходатайствовал за народ. 40 лет они получали манну небесную. 40 лет Иисус Навин ходил с Моисеем, был правой его рукой, был там, где был Моисей, и делал то, что делал Моисей. Пришло время. 40 лет прошло. И израильский народ опять стоит у порога Ханаана. Опять они посылают соглядатаев, на этот раз поменьше. Только теперь Моисей уже не войдет в Ханаан. Вместо него поведет Израиль Иисус Навин. Когда было принято решение переходить через Иордан в Ханаан, Иисус Навин вел народ, народ присягал ему и говорил замечательнейшие слова. «Как мы служили Моисею, как мы слушали Моисея, так, Иисус, мы будем слушаться и тебя». Ирония в этих словах. Я слышу, может, и вы? Слушал ли народ израильский Моисея? Если да, как хорошо. Не роптали ли они на каждом шагу? Этот ропот и поныне слышится из уст народа израильского. Этот ропот и поныне слышится из уст народа Божьего и называющих себя христианами. Вечно нам что-то не нравится, вечно мы какие-то не такие. Вечно Бог нас не устраивает, вечно Бог нам не дает, то воду не дал вовремя, то мясо не дал вовремя, то манна не так выпала. Вечно у нас с Богом проблемы. Народ израильский клялся Иисусу, говоря: «Мы будем слушать тебя так же, как слушали Моисея». Но Иисус знал, ему надо быть твердым и мужественным, так ему заповедал Моисей. Моисей знал, как работать с этим народом. И Иисус Навин был тверд и мужествен. Перед взятием первого города в Ханаане он встретился с каким-то вооруженным человеком. Он подошел к нему и спросил: «Ты из наших или из неприятелей?» На что тот ответил: «Я вождь воинства Господня». Иисус понял, что перед ним Господь, что перед ним тот, перед которым он должен пасть на колени. Он был его воином, а это его начальник, военачальник. Иисус следовал за Господом, куда бы тот ни повел. Иисус исполнял все повеления. И вот случилась интересная история, которая затронула весь мир и каждого из нас. Они побеждали. Израильский народ преследовал неприятеля. Но вот надвигался вечер. И из-за этого вечера вся победа могла быть насмарку. Из-за этого вечера они могли не успеть победить. И тогда Иисус взглянул в небо и воскликнул: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою!» И знаете, что произошло? Солнце остановилось, и луна прекратила свой путь по небосводу. И день продлился до тех пор, пока народ израильский не закончил побеждать. Большинство людей стараются пропустить это место. Они не хотят верить, что такое вообще возможно. Они говорят: нет, такого не может быть. Как может человек остановить движение светил? Если бы это произошло, была бы катастрофа. Все бы хорошо, можно было бы и согласиться, что это лишь какое-то преувеличение, или, может быть, Иисусу так показалось. Но ведь на самом деле это было. И исторические факты свидетельствуют, что однажды 20 часов подряд. Солнце стояло на месте. 20 часов подряд день был несколько длиннее, чем предыдущий. Почти вдвое. На сутки больше. В книге Иисуса Навина записано, что стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. А исторические заметки говорят, что в это же время на противоположной стороне земного шара, в Андах, солнце не всходило. Там была ночь. Представляете, что чувствовали люди, которые привыкли просыпаться в одно и то же самое время? И вот они просыпаются, а на улице темно. Они думают, ну, может быть, я немножко не доспал, они идут обратно спать, просыпаются через несколько часов, а на улице темно. Они ждут 8-10 часов, а на улице темно. Такое необычное событие записано в хронике Монтесиноса и датируется 3-м годом правления царя инков Пагатуки II. В тот день, записано в хрониках, в течение 20 часов не наступал рассвет. В Древнем Китае сохранились летописи, говорящие, что в правлении императора Ио был день, равный 2. Египетские жрецы рассказывали греческому историку Геродоту, показывали записи, где говорилось о необычно долгом дне. На 20 часов солнце остановилось. По повелению человека. Какова должна была быть вера Иисуса Навина, если он воскликнул к своему Богу, что «Господи, нам нужно, чтобы солнце остановилось. Нам нужно, чтобы эта победа была за нами. Нам нужно успеть, потому что день близится к вечеру, и получится, что весь день мы воевали напрасно». Что это за вера, которая двигает не только горы, но двигает светила? Архимед в свое время сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Интересно, кто-либо дал ему точку опоры? А Иисусу точка опоры не нужна была. У него была вера. Он оперся на веру и остановил движение светил. Библия говорит, что эта вера доступна для каждого из нас. Вера у Иисуса Навина была такая, что он не усомнился в том, что солнце может остановиться по его просьбе. Когда-то ученики просили у Иисуса: «Умножь в нас веру». А Иисус сказал им: «О чем вы говорите? Если бы ваша вера хотя бы с горчичное зернышко была, вы бы могли горы двигать. Что умножать, если его нет?» Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вот Слово, читайте его, слушайте его, умножайте в себе веру, и не будет границ для того, что может быть возможно для вас. Не будет границ для того, что Господь Иисус готов сделать для вас.

0: в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: «Иногда да, сказанное другому, это нет, сказанное себе», – писал Тал Бен Шахар. И сегодня мы поговорим о том, в каких случаях отказывать людям. Если вы хотите стать успешным человеком, вам придется многому научиться, много узнать и освоить. А значит, потребуется много времени, умение им управлять и навык говорить «нет». Люди, которые уважают себя, свои цели, ценности и свое время, умеют говорить «нет». Умеют отказывать, отклонять то, что им не нужно. Тот же, кто не находит сейчас в себе силы отказаться от ненужного ему предложения, тратит потом свое время на совершенно ненужные ему дела, поездки или приобретает вещи, которые ему вовсе не нужны. Кому нужно сказать «нет»? Нет вредным привычкам, нет тому, что отнимает у вас ценное для вас время, бесцельный просмотр телевизора, компьютерные игры, ненужная работа. Сказать «нет» своим вредным привычкам, пожалуй, сложнее всего. Не зависать в интернете, перестать бесконечно серфить по страницам социальных сетей. Попробуйте составить список своих вредных привычек и избавляться от них по одной в месяц. Это реально. Сложнее сказать «нет» людям, которые отнимают у вас время. У нас новые привлекательные тарифы. Спасибо, неинтересно. Сильный и уверенный в себе человек не сердится ни на себя, ни на собеседника за свой вынужденный отказ, не ругается по этому поводу и не устраивает ни себе, ни другим неприятности. Если вы подумали и решили сказать «нет», это должно звучать твердо, но не грубо. Причем многие психологи не советуют выдумывать синонимы. Ограничьте свой лексикон до одного слова «нет». Забудьте про «может быть», «возможно» и даже «я подумаю». Ваша игра слов и мягкая попытка отказа трактуется другой стороной как неуверенное «да». Но если вы решили, что «нет», допустимо лишь не оставляющее сомнений «нет». Как правило, свой отказ нам хочется подкрепить большой порцией причин и деталей. Но лучше быть простым и лаконичным. Если вдаваться в подробности, вы рискуете оговориться, запутаться, быть неискренним. Если вы не умеете отказывать обдуманно, спокойно, твердо, поставьте себе задачу этому научиться. Чаще всего желание со всем соглашаться – это дурная привычка. Что делать? Отвыкать, переучиваться, учить себя говорить «нет» обдуманно. Например, в Библии книги, которая учит христианской любви и взаимопомощи, рассматривается этот принцип. Во время Нагорной проповеди Иисус Христос сказал следующее: «Но да будет слово ваше «да, да» и «нет, нет». Библия показывает, что целостная личность, она умеет выстраивать свои границы, при этом остается искренней и честной. Впрочем, для многих людей проблема состоит не в словах «да» или «нет», а в том, что они в принципе не умеют принимать решения. Вот как сказать «да», если сам не уверен в своем ответе и боишься своего же желания? А как сказать «нет», если все-таки хочется? Только когда вы определитесь со своими внутренними «да» или «нет», вы сможете уверенно сформулировать это вслух. Важно разобраться со своими убеждениями и ценностями. Чего вы по-настоящему хотите? К чему вы стремитесь? А искренний и обоснованный и честный ответ «нет» вам в этом поможет.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Филипп рос в благополучной семье. Родители стремились дать сыну все самое лучшее в жизни, но и они оказались бессильны перед наркотиками. Сначала Филипп начал курить марихуану, а спустя 2 года он первый раз укололся.
3: Когда я укололся первый раз, маковую солому туда варили, я буквально ходил в майке с короткими рукавами и выворачивал локти вот так наружу. Я хотел, чтобы все видели, что вот я уже укололся. Это так перед друзьями там. И я видел зависть как бы и такой, ну, восторг в их глазах. Это вот сейчас для меня это, ну, извращенное сознание. Настолько перевернутые ценности вот, в обществе, что действительно наркоманом в то время было быть круто. И сейчас я знаю, что среди многих молодых людей это остается точно так же. Тогда не было героина такого, как сейчас. Вот, достаточное время варили маковую солому, ханку, ну, смола маковая, там, по сезону бинты, там, рынок Дыбенко. Все это было в моей жизни на протяжении многих лет. Достаточно длительное время я даже не считался наркоманом. Я первый раз понял, наверное, о том, что какая-то вообще проблема, что я ситуацию как-то не контролирую. Наверное, 3 года только. Тогда просто первый раз от меня отвернулись люди, которые давали как бы мне работу. Вот, из-за того, что где-то вместо того, чтобы поехать, ну, по делам, я выбрал поехать на рынок за наркотиками. Когда мне стало первый раз, ну, нехорошо, физическое недомогание, ломка. И я подумал о том, что до этого меня не ломало только по одной простой причине, что я не делал перерывов. Я жил так день за днем, и ситуация становилась все хуже и хуже. Вот. А от каких-то вещей, которые приносили мне деньги, и которые были в таких пограничных с законом областях, то есть не влекли за собой прямой уголовной ответственности, в силу как бы увеличения моей такой вот, ну, зависимости, в силу моего погружения просто во все это, в силу того, что люди переставали видеть во мне партнера, видеть во мне, ну, человека интересного, на которого можно положиться, мне приходилось заниматься все более и более вещами, которые просто, ну, были откровенно криминальными. И свои первые 20 лет я отметил в тюрьме. В тюрьме я думал, что все, в моей жизни произошла переоценка ценностей. Я думал, что никогда не буду больше наркоманом. В тюрьме я бросил колоться абсолютно. За 3 года я укололся 1 раз. Многие думают, что в тюрьме колоться невозможно, но я могу сказать, что это не так. Во многих тюрьмах наркотиков больше даже, чем вот здесь вот. Вот, и как бы для того, чтобы употреблять наркотики в тюрьме, конечно, надо прикладывать больше усилий, надо быть более изощренным, вот, но тем не менее это возможно. Я принципиально отказался там от этого. Я занимался спортом, я бросил курить сигареты. У меня выработалось такое отношение, негативное отношение к наркоманам, как к людям слабым, которые не могут ничего в этой жизни добиться, что я такой вот отличный, такой сильный, просто взял и решил, и все, и больше не буду этим заниматься никогда. Ну, было когда-то вот так вот в моей жизни какая-то ошибка. Ну, ошибки все делают. Главное, как ты из этого выходишь. Я обзавелся нужными знакомствами. Я искал связи, которые могли бы помочь мне, когда я выйду из тюрьмы. Я укреплял свое здоровье физически. По стечению обстоятельств, когда я освободился, в городе уже вовсю, у нас в Петербурге здесь этого было очень много, это был самый пик такого героина. То есть, когда его было больше всего, вот, героин тогда нюхали, пожалуй, все. Начиная от молодых просто детей, которым по 12, там, по 13 лет, вот, заканчивая взрослыми бандитами и кем только не было. Это было модно, это было популярно, это было как раз время, когда в моде был героиновый шик, такой стиль. Ну, это было круто. Я не начал колоться сразу. Те связи, которые я завел тогда во время первой своей отсидки, они помогли мне пристроиться сразу как бы, в нормальное место. Мы занимались мошенничеством, мы зарабатывали нормальные деньги. Но тот человек, с которым я работал, он до этого не был никогда наркоманом. Но я стал замечать, что в его поведении происходит нечто странное, такое до боли знакомое. И через какое-то время, естественно, я понял, что он зависим от наркотиков. Вот. Меня это так разозлило, меня это так огорчило. Ну, мы разошлись с ним. Естественно, человек, который находится в зависимости, с тобой никто не хочет иметь дело. С тобой не хотят иметь дело порядочные люди. Но с тобой точно так же не хотят иметь люди, которые зарабатывают деньги каким-то криминальным образом. Вот. потому что ты человек ненадежный, ты человек, который не может ничего, ты не властен над собой. Вот мы разошлись с ним, я встретился опять с какими-то старыми друзьями, и однажды мы сидели на одной вечеринке у друзей, пили пиво, было выпито несколько больше, так что я не особо контролировал себя, и как-то просто оказалось, что пришел человек, который принес порошок. Мне было интересно, я до этого героин, вот как таковой, я его не пробовал, я его только в кино видел. Ну, я укололся один раз, и это просто как ворвалось в меня. Я уже не мог остановиться. Я просто понял, что все это время, вот почти 3 года, я был вот как в наморднике, и сейчас этот наморник просто сняли. Вот. То есть всех моих сил, которые вот у меня были, вот их хватило вот на это, и не более того.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И через 1,5 месяца меня опять арестовали. Арестовали по подозрению в серьезном достаточно преступлении за разбойное нападение. И в этот раз мне уже грозил достаточно серьезный срок. Там статья, она предусматривала минимум 7-8 лет наказания. Причем на строгом или на особом режиме. Я не хотел в тюрьму. Я так прикидывал, что сейчас мне 26. Дадут даже если 7, в 35 выйти. Все, жизнь потеряна. Поначалу, конечно, я думал, что вот этот вот преступный образ жизни, тюремная романтика, это действительно вещи, которые могут предоставить какую-то ценность. Что вот это тюремное такое братство влечет за собой действительно наполнено чем-то таким вот красивым и романтичным, как это представляется с экранов многочисленных фильмов, как это представляется в многочисленных блатных песнях, как это представляется в многочисленных детективах, вот этих дешевых, которые продаются сейчас. Когда я туда попал, я понял, что это не так. Я увидел, что на самом деле это все то же самое. Прав у того, у кого больше прав. У меня не было, по большому счету, в бытовом плане, мне не было плохо в тюрьме. Я не был сам каким-то блатным, жил рядом с людьми, которые были, у руля. Вот. Я не лез там за портфелем, это не для меня было. Вот. Но жил всегда рядом с ними, мне было в бытовом плане нормально. Но ту пустоту и ту боль, которую я испытывал внутри, видя, что здесь царят такое же предательство, такое же лицемерие, как среди всех остальных людей, от этого мне было очень плохо. Из-за этого я не хотел сидеть в тюрьме больше. Закончилось чем? Я молился всю ночь Богу. Молился, как умел. Я не знал тогда о том, что Бог живой. Я не знал о том, что Бог может делать действительно вещи в жизни чудесные. Я молился, я обещал Богу поставить свечи самые толстые перед иконами, ходить все время, не коловаться, конечно, больше никогда. И самое, что интересное, самое чудесное, Бог услышал меня. Вот этому Лёше, который сидел со мной, который ночевал, он получил 7,5 лет. Вот по такому же преступлению, как у меня. Вот в точности в один. А у меня дело отправили на доследование, и через месяц меня освободили. Несмотря на то, что до этого у меня было 3 судимости. То есть это практически нереально. Естественно, о том, что Богу я обещал в ту ночь, естественно, я забыл практически сразу. Как-то раз я пробегал мимо нашей церкви, у нас во дворце такой собор Петра и Павла есть, достаточно красивый. Был сильный дождь, я забежал туда вовнутрь. На меня денег было там, как раз, 10 рублей. Либо на самую маленькую свечку, либо там вот прямо перед церковью, там на площади. А лето было, бутылку пива купить. Я так еще постоял, думаю, денег будет побольше, вот та свечку куплю. Но после последней вот этой моей отсидки так получилось, что я стал встречаться с одним своим бывшим другом. Когда-то мы с ним вместе начинали колоться, но потом наши пути разошлись. И какое-то время я думал, что... То есть вот если говорить про того, кого вот отрицательным примером ставили вот у нас в микрорайоне, вот из наркоманов, вот ты говорили про Вову, вот про этого моего друга. Даже моя мама, когда я приезжал домой, она говорила: смотри, доколешься до такого, что будешь как Вова. И здесь я Вову увидел, нормального одетого, с нормальным цветом лица, улыбающегося. Естественно, меня заинтересовало, что же с ним такое произошло. Он рассказал о том, что есть реабилитационный центр, Он рассказал о том, что он прошел здесь реабилитацию, о том, что вот он сейчас работает, в его жизни все благополучно. Поначалу я как бы не воспринимал это для себя всерьез. Ну, я так себе на полочку отложил это знание о том, что есть такое место, куда можно поехать переломаться. Вот. Но после последней отсидки я решил опять же своими силами в своей жизни все переменить. Я устроился на работу хорошую, там достаточно хорошо платили. Но, тем не менее, если с аванса я еще не укололся, то с зарплаты я укололся опять-таки сразу же. Достаточно долго я себя тешил все теми же иллюзиями о том, что все у меня под контролем, я не набиваю себе дозу. Поначалу даже денег, которые я зарабатывал, мне хватало, но в один прекрасный день у нас не было заказа в бригаде, где я работал. Сказали, ребята, вам месяца полтора не будет ничего. На полтора месяца, без единственного того, чем я мог заниматься, я оказался опять по самому уши в том же самом, чем был еще раньше и даже хуже. Естественно, денег нету, ну куда, опять надо воровать. Воровать не хочу, потому что знаю, что это опять тюрьма. А все вот то время, опять-таки, я потом уже это понял, это Бог подводил ко мне. Он подводил ко мне этого Вову, мы часто с ним встречались. И мы с ним разговаривали, он говорил о том, что действительно есть свобода от наркотиков, что разница во мне и в нем в том, что, естественно, я говорил, Вова, да я вот смотри, я вот сейчас освободился, я уже почти год не колюсь, вот, работаю. Он говорил, слушай, говорит, ну, ты же действительно, ты в наморднике ходишь, вот предложи наркотики мне и тебе, ты не сможешь отказаться, а мне они не нужны. И мы разговаривали на разные темы. У меня было какое-то такое свое видение. А вот с Вовой мы общались, и он мне так потихонечку объяснял о том, что мое-то видение, оно ни к чему не ведет. Что мое видение, на самом деле, оно мне только вредит. И в конце концов, когда я действительно уже опять достаточно глубоко просто завяз, я пришел к Вове и рассказал ему, естественно, все о том, что я опять влез в эти наркотики, в это болото, о том, что караул – это либо опять тюрьма, либо вообще не знаю что, что надо уехать. Приехал на реабилитацию. После того, как кончились какие-то физические недомогания, это тут через неделю произошло, что для меня тоже было таким большим свидетельством. Я приехал сюда, у меня доза была очень большая, я ожидал того, что я несколько недель буду не спать, потому что мне будет ни рукой, ни ногой не шевельнуть, но уже на третий день я спал несколько часов, а на четвертый день я уже смог что-то есть, хотя наркоманы знают, что когда ломают, многие есть вообще не могут, потому что организм все отторгает. Я понимаю, что это происходило просто из-за того, что обо мне молились и просто по великой Божьей милости и благодати. Вот все то прежнее, что было во мне, я просто вот как рюкзак взял и оставил там. Это Бог мне просто так вот положил, и вот я сделал так. А здесь я просто почувствовал вкус жизни. Я захотел жить. Я просто почувствовал вкус просто к тому, чтобы нормально смеяться. Я почувствовал просто вкус к тому, чтобы просто дышать. Знаете, как говорят, Господь когда рождает заново, действительно, вот Он рождает заново. Глаза открываются на все вокруг. Ты видишь цвета по-другому, небо по-другому, птиц слышишь. Радуешься от того, что просто Бог, который создал все это, Он простил тебя, и Он любит тебя.
2: Филипп успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Сейчас вместе со своей женой Светланой они работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они решили посвятить свою жизнь помощи всем, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07. В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
1: Фрагмент из стихотворения, автор которого Юрий Висбор. «Не сотвори себе кумира из невеликих мелочей, из обстановки и квартиры, из посещения врачей, из воскресенья и субботы, из размышления о судьбе. В конце концов, не в наши годы уныние позволять себе». Вот такое стихотворение хорошее, и оно предваряет нашу тему сегодня. Чтобы обозначить тему, хочу зачитать вам отрывок из стиха книги Ветхого Завета, книга Исход, 20 глава, 4 стих. «Всем нам знаменитая заповедь из Божьего закона – не делай себе кумира». Это вторая заповедь десятисловного закона Божьего. И хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Как вы понимаете, что значит не делать себе кумира? И почему Бог запрещает кумиры? Кто такие кумиры? Кумир в нашем понимании сегодня немножко отличается от того, как он понимается Библией и Господом. Вот, например, слово «кумир» в словаре Ожегова звучит так, значение этого слова. «Предмет восхищения и преклонения». То есть это предмет или объект нашего восхищения. И сегодня у нас, на самом деле, очень много в мире таких объектов или предметов, или людей. Недавно буквально в социальных сетях я наткнулся на одну статью или пост, там, где были выложены фотографии актеров, знаменитых актеров, которым сейчас уже за 50, которые уже пожилые, которых мы хорошо знали и смотрели, сейчас им уже за 50. И такая фраза написана. Вы представляете, мы, люди, живущие в 2020-х годах, можем пережить смерть этих актеров. Мы когда-то с этим столкнемся. И там к этому посту комментарии, очень много комментариев. Нет, даже не могу представить, как-то так. Кто-то пишет, нет, только не Уилл, там актер Уилл Смит, да, только не он. То есть кто-то любит кого-то больше, кто-то меньше. И вот так вот это говорит о том, что на самом деле очень много сегодня у нас актеров, звезд шоу-бизнеса, которые для нас являются таким, так скажем, предметом или объектом восхищения. Но об этих ли кумирах говорит нам Библия, когда говорит во второй заповеди «не делай себе кумира»? Или есть что-то еще? Или есть что-то более глубже в этом понимании слова «кумир»? Вот об этом мы сегодня поразмышляем, над тем, что думает Библия о кумирах и что она говорит об этом. Для этого мы с вами окунемся в историю Ветхого Завета из книги «Исход». Это будет 32 глава. 32 глава книги «Исход». Перед тем, как мы начнем читать, очень важно вспомнить нам контекст. Что было до этого? Что было до этого? Народ израильский, евреи, вышли из Египта. Господь их вывел рукою Моисея и Аарона. Чудесным образом провел их через Красное море. Они сталкиваются дальше с испытаниями, но они идут вот к этой стране свободы, к своей Ханаану. И они подходят к горе, называемой Синай. Это гора, на которой Господь должен был с ними торжественно встретиться и заключить завет. Завет они уже заключили. То, что Господь сказал, они говорят, исполним, все исполним. Они Моисею говорят, все, заключая договор. Они заключили договор посредством жертвоприношения. Все это прошло. Господь им прям буквально голосом дал 10 заповедей, он уже их сказал. И теперь написано, что Моисей восходит на гору. Моисей восходит на гору общаться с Господом и пропадает там, знаете вы на сколько? Пропадает там на 40 дней. 40 дней и 40 ночей он находится там, на этой горе, не ест, не пьет и общается с Господом, и получает от него вот эти повеления, которые дальше будут записаны в Ветхом Завете. А что в этот момент, дорогие друзья, происходит с народом? Что в этот момент происходит внизу, под горой, там, где стоит стан народа израильского и ждет Моисея? Вот сейчас мы будем вместе с вами читать. Давайте посмотрим. 32 глава книги «Исход», 1 стих. «Когда народ увидел, что Моисея долго нет, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Очень интересно, сколько всего Господь сделал для них, столько всего уже произошло. Во-первых, хочу вам напомнить, что Господь ведет свой народ днем в виде столпа облачного, ночью в виде столпа огненного. Это явное чудо, они понимают, что Господь их ведет. Но здесь они говорят, во-первых, они ждут Моисея, 40 дней – это немало. Представьте себе, человек ушел, обещал вернуться, а его нет день, два, три, неделя, две недели. Сегодня уже человек пропадает на несколько дней, и уже висят объявления, да, пропал человек. Такие-то, такие-то ориентиры, просьба сообщить о находке и так далее. Уже через несколько дней люди заявляют. Тут Моисей уходит, конечно, они знают, куда он уходит, и его нету 40 дней. Кто знает, на какой день, может быть, на 20-й, на 30-й день они начали беспокоиться и вот такую вот просьбу изъявляют. На самом деле, почему у них возникло такое желание? Это не просто так, друзья. Не просто так. Люди привыкли, что они должны кому-то поклоняться. Вспомните, пожалуйста, буквально 3 месяца назад эти люди были рабами в Египте. Они не были свободными. Они были рабами, они подчинялись фараону, воинам. Они делали то, что им велят, и они жили, у них было все понятно. Теперь они как бы свободные, и они подчиняются Господу через Моисея, да, который передает эту волю. Но тут Моисея, ничего, его не слышно, Господа не слышно, что, как, где. Им нужно вот это понимание, и они говорят: ну, сделай что-то нам. Аарон, сделай нам что-то, что кому нам поклоняться. Мы привыкли, они привыкли кому-то поклоняться. И вы знаете что? Кроме того, что в этом народе были евреи, в этом народе было и много иноплеменников. То есть люди не евреи, не по крови народа Израилева. А мы знаем, читая историю, когда они вышли из Египта, с ними вышли же много из египтян. То есть люди, которые также им поверили, тоже захотели с ними выйти оттуда, они тоже с ним вышли. Были там и египтяне, может быть, пока они шли 3 месяца, к ним присоединились и люди из других народов. И они оказывали большое влияние на них. И наверняка главными зачинщиками вот в этом, вот в этой просьбе «сделай нам Бога, идола, истукана, золотого тельца» были как раз вот эти иноплеменники. Они и затеяли этот бунт. Но это нисколько не оправдывает народ израильский, которые пошли на поводу и тоже это просят сделать. И вот вопрос, почему именно золотой телец? Сегодня у нас так эта фраза довольно распространенная, золотой теленок, да, даже и фильмы были сняты, книга была написана. И вот на тот момент они попросили Аарона: сделай нам золотого тельца. Хочу вам прочитать один отрывочек из библейского культурно-исторического комментария. Скульптурные изображения быков или тельцов, сделанные из бронзы и других сплавов, обнаружены при некоторых археологических раскопках у горы Гилвуй, Хацоре и Аскалоне. Они имеют всего от 3 до 7 дюймов в высоту, то есть на самом деле небольшие. Изображение быка, символизирующее плодородие и силу, было популярно в хананейской культуре во 2-м тысячелетии до нашей эры. Культ быка был достаточно распространен. Дорогие друзья, вот в той местности, почему они делают именно тельца или быка, да, это было очень распространено. Они знали, что такой культ есть. Они видели много у кого таких вот такие статуэтки. Они увидели у того в Египте, там многие поклонялись золотому тельцу. Еще где-то они знают, что у того народа тоже культ такой. Так поэтому они вот для них это понятно, они просят именно: сделай нам такого же, чтобы он нас вел. Кроме того, дорогие друзья, хочу, чтобы вы понимали вот мышление и менталитет тех народов, которые жили в то время. У каждого народа были свои боги, то есть покровители, которые их охраняли, которые их вели, которые о них заботились. На тот момент Господь, Бог Яхва, Он говорит: «Я хочу над вами заботиться, я хочу быть вашим Богом, я вас буду благословлять, буду вас вести, я вам даю законы», потому что многие боги, тогда известен был кодекс Хаммурапи, тоже давал свои законы. Господь говорит: «Вот мои законы, они самые правильные, если будете их соблюдать, будете живы». Только нету связи с какое-то время с Богом, Бог не отвечает, Моисея нет, и они уже захотели податься куда-то в другую сторону. «Сделай нам Бога, чтобы мы Ему поклонялись и шли за Ним». Итак, пойдем дальше. Как реагирует Аарон? 2 и 4 стихи. Будем читать. «И сказал им Аарон, хорошо, выньте серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли Аарону. Он взял их из рук их, сделал из них золотого тельца и обделал его резцом, и это не зря здесь написано, и сказали они, люди сказали, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Как здесь поступает Аарон? Как поступает Аарон? Напомню вам, что когда Моисей уходил на встречу с Господом, он оставил зама. Он не просто так оставил народ, делайте, что хотите, я пока меня нет. Да? Родители, когда уходят из дома и маленьких детей оставляют, они или оставляют их с бабушками, или кому-то доверяют, или говорят, так, я приду, смотрите, или там на короткое время. Но здесь на 40 дней Моисей уходит. И, конечно же, он оставляет зама Аарона и Ора. Это было написано немного ранее. И вот здесь Аарон, как духовный лидер, который должен решать все вопросы, к которому обращаются, он проявляет слабость. Он как будто даже не перечит им, когда они к нему обращаются. Да? Почему Аарон пошел на поводу у людей? Почему он согласился это сделать? Я хочу прочитать вам одну цитату из книги христианской писательницы Елены Уайт. Книга называется «Патриархи и пророки». Там она комментирует эти события Ветхого Завета. Вот что она пишет. «Только некоторые оставались верны завету с Богом. Но большая часть народа отступила от него». Это вот те, которые захотели поклониться тельцу, это была большая часть народа. Все-таки были некоторые, которые захотели остаться верными Богу. И несколько человек, осмелившихся осудить этот истукан, как идолопоклонство, они подверглись жестокому обращению и посреди всеобщего замешательства и возбуждения, в конце концов, лишились жизни. Это все объясняет. На тот момент Аарон был между двух огней. Во-первых, вот знал, что Господь, если Моисей там общается, надо его ждать и надо ему поклоняться. А тут взбунтовавшийся народ, который некоторых даже убил наверняка, да, убил те, которые были против этого. То есть большинство было за то, чтобы сделать тельца, и они приходят к Аарону, разъяренные, и говорят, сделай нам тельца. Конечно, Аарон боялся, что и с ним может произойти то же самое. И вот здесь вот под этим страхом он это делает. Да? Ему была большая угроза смерти. Кроме того, в 24 главе, еще раз хочу напомнить, ранее написано, что Моисей оставлял за собой зама не только Аарона. Там еще был Ор. То есть Аарон и Ор. О Оре здесь ничего не сказано. И далее в книге «Исход» мы тоже уже не встречаем его имени. Поэтому можно сделать вывод, что Ор тоже наверняка был убит. И когда, вы знаете, когда Аарон, может быть, у него на глазах это произошло, вот эти люди, кто-то даже пал, да, под этим натиском толпы, и когда к нему приходит, он видит, что с ним может то же самое случиться, он пошел на поводу толпы, и он тоже сдался. Он тоже сдался. И вот здесь вот для нас урок сегодня, дорогие друзья. Часто очень мы в жизни встречаемся с несправедливостью, с тем, что люди поступают рядом с нами нечестно. Они порочат имя Бога, они поступают против законов Божьих. И это большинство. И порой мы с вами, которые хотим стоять, да, на законе Божьем, за честность, мы подвергаемся вот этому угнетению. А готовы мы за это пострадать? Или даже умереть? Сегодня, к радости, нам смерть не угрожает, да, если мы соблюдаем Божий закон, но сегодня за правду ты можешь быть уволен, за правду ты можешь лишиться премии, ты можешь стать изгоем в обществе, за правду ты можешь потерять власть или звание. Бог хочет, чтобы мы оставались верными Ему, несмотря ни на что. Это как один такой маленький урок из этой истории. И Аарон говорит... снимите серьги ваши. И вот интересно, мы думаем, что Аарон даже не перечил, даже ничего не противостоял этому народу. Но вот в этом заложено как такой, знаете, вызов для них. А Аарон не зря говорит, хорошо, выньте серьги из ваших ушей ваших жен, детей, сыновей, дочерей, принесите их. А Аарон наверняка подумал, что им станет жалко вот этого золота, которое у них есть, что их как-то это остановит немножко. Но вы видите, их это нисколько не остановило. И это пример того, как человек, который когда очень сильно хочет чего-то сделать, да, когда у него какая-то наводящая уже мысль, она его не оставляет, он готов на все. Я помню в детстве, когда мы очень сильно хотели какую-то игрушку, родители мы просили, и они ставили порой такие условия, ну, что я вот сейчас думаю, как мы на это могли согласиться, ну, например, там, год после этого ничего не покупать или две никаких игрушек, если это сейчас купим. Мы были готовы на все. Мы были готовы на все. Вот так на это похож сейчас народ Божий, который готов на все и даже отдать свое золото, только бы сделать этого истукана и кумира себе. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста, когда люди видят этого тельца. Он был сделан. Аарон его сделал. И они говорят. И это очень вот, важно, что они говорят. Вот Бог твой, Израиль. А дословно, вот боги твои. Да, то есть здесь не говорится о боге Яхве. Они заменили Господа своего вот этим истуканом. Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. До этого они видели, что Бог их вел. Бог им дал воду питьевую. Господь их благословил манной с небес. Господь их благословлял и вел, и их одежда не ветшала, написано, да. Но они буквально себе сделали из этого тельца и говорят, так вот, вот Бог, который вывел тебя, да. И люди сегодня также, мы с вами частенько забываем, кто дал нам жизнь. Кто благословляет нас, кто поддерживает нашу жизнь, наше дыхание, кто дает нам все, что у нас есть, одежду, пищу, питье, здоровье, силы. Прочитаю несколько текстов из Библии, Деяния, 17 глава, 28 стих, книга Нового Завета. «Ибо мы им, Богом, живем и движемся и существуем». Бог дает всем жизнь. Исаия, 40 глава, пророк Исаия пишет, «Ибо разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. У Господа вся сила, у Господа жизнь, у Господа все богатства этого мира. Он продолжает помогать людям и дает это». И часто вот мы, осознавая это, или, может быть, не осознавая, да, когда мы чего-то добиваемся, когда мы сегодня что-то получаем, чего-то достигаем, в первую очередь, чаще всего мы благодарим и восхваляем кого? В первую очередь себя, что мы такие хорошие, мы достигли этого, мы добились этого. Во-вторых, мы можем удачу, да, хвалить, так скажем, хвалить, прославлять. Ой, удача, ой, повезло, ой, там так случилось, фортуна, да, повернулась так, что у меня так все выпало, все хорошо, у меня работа, у меня семья хорошая, у меня машина есть и так далее. Мы на кого угодно, на друзей наших, на родных, на удачу, на себя это спихиваем, то есть говорим, что виновны мы в нашем успехе, и совсем забыли, кто на самом деле благословляет нас всем, дает жизнь, дает избыток, дает здоровье и силы. Также и народ израильский. Они совсем забыли, кто вывел их из Египта и сделал все это. Будем читать дальше, 5-6 стих. «Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господа». На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». Вы посмотрите, что происходит с народом, что происходит здесь с ними. Они, во-первых, принесли жертвы. Вот то, что Господь повелевал делать для Него, они здесь делают то же самое, и благодарность. Вот жертвы мира – это жертва благодарности, да, прославления. Они приносят этому тельцу, якобы его, вот эту вот всю славу, которая должна быть Богу, они передают ему. И они здесь написано «стали есть, пить и играть». Что здесь на самом деле происходило с народом? Что с ними происходило? Вы знаете, что вокруг, они жили вот в контексте той истории, вокруг было тоже много народов, которые поклонялись своим богам. И у всех языческих богов, практически у всех, суть обряда поклонения была в трех вещах. Это напиться, да, до опьянения, наесться вдоволь. И третье, это, конечно же, оргии. То есть это все вокруг было полным-полно. Господь хотел сохранить свой народ, а они здесь, вот пока Господь дает разговаривать с Моисеем, они делают это, вот эти вот три вещи. Скорее всего, это так и происходило. Там, да, они напиваются, наедаются и устраивают оргию. Там, в этом месте, под горой, там, где Господь находится. Они сделали себе кумира, и этот телец стал между ними и Богом. Сегодня людям нужно кому-то поклоняться. Это внутри заложенного человека на кого-то уповать. И кто-то поклоняется Богу, кто-то думает, что он Богу поклоняется. Да? Бог где-то есть. Сегодня на самом деле мир тоже полон кумиров и идолов, как это было и в то время. Господь, мы думаем, что Господь способен сохранить меня, да, мы вот верующие люди многие, Господь способен сохранить меня, да, мы в Него верим, но на всякий случай я буду носить с собой амулетик, вот этот вот, который меня сохранит, иконку какую-то где-то везде расставлю, да, тотемчик какой-нибудь, знак какой-нибудь, что-то еще, я молюсь этому святому, тому святому, этому человеку, святой Марии, святому там покровителю и так далее, кому угодно, знаете, в первую очередь, но не великому Богу, который меня сотворил, который меня создал. Поэтому сегодня, братья и сестры, это тоже, друзья, это тоже есть. Итак, в этот момент, когда это все происходит внизу, что происходит на горе там? Конечно же, Бог это все знает. 7 стиха будем читать. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро они уклонились от пути, который я заповедал им». Они сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И знаете, в этих текстах очень явно прослеживается чувство Бога, чувство обиды, чувство досады, огорчения. Это явно видно. Скоро они уклонились. Да, я недавно дал им закон, я их благословлял, закрепили завет, но они все же мне изменили, они все же меня предали. И Бог наш, вот Он как Бог, Отец, вот все равно в Нем есть что-то человечное, даже в нас что-то Божье, потому что мы созданы по Божьему образу и подобию. А как Отец, да, родители обижаются, когда дети их огорчают, когда они их предают. Вот так же и Господь огорчается, когда мы заменяем Его кем-то. И вот здесь смотрите, как Моисей отвечает. Вернее, даже не отвечает, а вот здесь вот история уже общения Бога с Моисеем. «Сказал Господь Моисею, я вижу народ сей. И вот народ, он жестоковыйный. Выя — это по-другому шея, то есть упругая шея. Часто народ Божий так вот характеризуется. Они упрямые, не хотят что-то принимать. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, сказал, «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великою, рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, которую я сказал, дам семени вашим, и будут владеть вечно». Это Моисей говорит Богу. И теперь смотрите, как Бог реагирует. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ сей». Вот в этом отрывке мы видим, как происходит разговор Бога с Моисеем. И Моисей, конечно же, он тоже мог сказать Господи, да, уничтожай их. Они ему наверняка тоже уже, ну, можно сказать, не надоели, но он устал от того, что они часто ропчут, что они часто доставляют ему проблем. Люди сложные, да, и порой тоже вокруг нас много сложных людей, с которыми нам тяжело, которых бы лучше, может быть, не было. И Господь предлагает, давай уничтожи их, сделаем новый народ хороший, красивый, чистый, который будет слушаться и тебя, и меня. Но Моисей все-таки встает за народ и ходатайствует. И здесь Бог говорит, интересно, оставь меня. Он просит, говорит Моисей, оставь меня, и я уничтожу их. Как будто бы Моисей держал его, как будто Моисей мог что-то изменить. И мы видим в этой истории, что он мог, и он изменил. По его просьбе Господь сохранил.

Или как назвать сегодня золотой теленок 21 века, сегодня для нас может стать вот этим идолом или кумиром. И я хочу здесь два урока, так скажем, взять, два ответа на этот вопрос. Первый. Конечно же, есть между этой историей и нашим мнением прямая параллель. Например, идолы – это буквально какие-то статуэтки, какие-то кулоны, какие-то предметы, да, рукотворные, так скажем, то, что создано человеческой рукой. Вы знаете, сегодня сплошь и рядом вот язычество процветает. Я буквально наткнулся в интернете на один ролик, там, где женщина рассказывала, как поклоняться золотому тельцу. И сегодня это есть. Она говорит, что это приносит благополучие. Несомненно, это действие дьявола. И сегодня это есть. Поэтому это, в первую очередь, идолопоклонство. Это поклонение идолам и кумирам. То есть есть какие-то вещи, дорогие друзья, хочу, чтобы мы разделяли. Это как память. Например, фотография нашего близкого, родного человека, да, человека, который когда-то жил. И мы вспоминаем его и благодарим Господа за него. Но когда мы ему поклоняемся, это переходит уже в такое поклонение, это становится нашим идолом. Буквально недавно видел видео, когда построили огромнейший храм и большую, такую здоровую, мощную, не икону, может быть, там целая такая скульптурная композиция с ангелами, с Христом и так далее. И оно открывалось, и люди все-таки прям сказали, ух ты, вот это сама божественность, вот это сама божественность. Но Господь говорит нам, что я не живу вот в этих рукотворенных. Это хорошо, да, вы можете, смотря на это, вспоминать меня, сюжет из Писания, но не поклоняться им. В Деяниях апостол Павел говорил, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, да я всему жизни, дыхание, все». Господь не живет в каких-то рукотворенных предметах, где-то в стенах, храмах. Да, и порой люди вот так вот идут, считая, что это что-то святое, поклоняться самому предмету, а не Богу. Друзья, давайте от этого уходить. И второе, конечно же, на тот момент они поклонялись видимым, понятным вещам. Сегодня мы с вами можем сделать идолы, это наши люди какие-то, да, кому мы посвящаем столько много времени, что это становится нашим идолом, кумиром. Это может быть деньги. Это может быть слава, какие-то достижения, за которыми мы стремимся. И это могут быть даже служители церкви, которые для нас стали таким авторитетом, который перекрывает Священное Писание. Поэтому, дорогие друзья, сегодня я вам желаю, чтобы Господь сохранил вас от кумиров. Кумир, дословно, это идол, да, какой-то рукотворный предмет. Давайте будем понимать, что Бог, Он единственный, Он живет на небесах, Он дает жизнь, здоровье, благополучие, Он держит всю землю. Всю славу за это мы должны воздавать только Ему и всю благодарность Богу нашему.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, тренинг. Ведущая – психолог Мария Мараханова.
2: Здравствуйте! Добро пожаловать на наш тренинг. Сегодня у нас тема «И все-таки нет». О чем это, вы узнаете сегодня. Смотрите нас и не только. Участвуйте вместе с нами. Друзья, что же такое «нет»? Как вы думаете, о чем сегодня будет наш с вами разговор? Ваше предположение?
3: Может быть, о том, как научиться говорить «нет».
2: Спасибо. Вика?
4: О том, как научиться расставлять границы?
2: Да, совершенно верно. Спасибо большое. Вот начнем мы, наверное, с вами с того, что вы расскажете, сложно ли вообще отказывать, когда вас о чем-то просят. Ну, сложно. Вот у вас, вот, к примеру, я знаю, что я часто подхожу к Вике и прошу ее помочь мне с каким-нибудь заданием. Вот, Вик, тебе сложно мне отказывать? Или ты мне не отказываешь?
4: Мне не сложно тебе отказать, потому что я знаю, что ты нормально воспримешь мой ответ. Но некоторым людям очень сложно сказать «нет», потому что они могут обидеться или еще что-то напридумывать себе и так далее.
2: Вот. Спасибо большое. Катя?
5: Я думаю, все дело в приоритетах, потому что кому-то мы и не хотим говорить «нет», а кому-то это просто необходимо сказать.
2: И то есть ты говоришь «нет»?
5: Очень стараюсь в большинстве случаев.
2: Милена?
3: Ну, я согласна с Катей, что это зависит от человека, от нашего отношения к нему. И вообще, выгодно ли нам вообще в данный момент сказать «нет» или сказать «да».
2: Хорошо, другой вопрос. Спасибо большое, девочки. Расскажите о том, а хорошо ли, когда вам помогают? Ну, нравится вам?
5: Конечно.
2: Я вот тоже люблю, когда мне помогают. Но я думаю, что никто не хочет отказываться от того, когда ему помогают. Вот об этом и будет наш сегодняшний разговор, о том, когда же все-таки стоит помочь, а когда все-таки стоит отказать. И мы разберемся в причинах, почему же иногда нам так сложно. Хотя, я думаю, вы сами это прекрасно все понимаете. Итак, все-таки нет. Как вы думаете, мы перешли именно к вопросу о том, почему же сложно произносить это слово? Предположение.
6: Мы боимся обидеть человека, с которым не хотим потерять общение.
2: Так. Ну, можно я назову таким вот словом красивым, как страх? Так. Страх. Мы боимся обидеть. Спасибо большое, Степа. Предположения еще какие-то?
5: Когда мы говорим «нет», мы принимаем какое-то решение, после которого уже нельзя будет повернуть назад. То есть это, ну, ответственность за... Так, принятие решения.
2: Страх отказа кому-то, да, а это ответственность
5: за последствия, которые будут после того, как мы скажем нет.
3: Ну, еще такое качество, как неуверенность. Мы не уверены в том, что хотим сказать нет или хотим сказать да.
2: Спасибо. Спасибо вам большое. Неуверенность. Да, совершенно верно. Я думаю, что нам стоит завершать наш с вами тренинг, потому что вы совершенно правы в этом во всем. Но это и страх отказать кому-то, да, это страх того, что нас могут неправильно понять, что на нас могут обидеться, страх потерять какие-либо отношения. Это ответственность за последствия. И в то же самое время это и неуверенность, а вообще нужно ли нам это, потому что мы не знаем, какие последствия нас потом ожидают. Да, действительно, так это и есть. Корень вообще зла кроется, я открою вам страшную тайну, в нас самих. И вот есть такое задание на определение самих себя, вот на ощущение себя как ценности. Дорогие друзья, вы тоже можете проделать этот очень интересный тест. Возьмите просто листок бумаги, цветные карандаши и нарисуйте себя на этом листе бумаги. Интерпретация такова, что когда вы нарисуете, посмотрите, где вы расположены на этом листе бумаги. Это и есть ваша самоценность. То есть, если вы расположены посередине, вы достаточно большой, или, к примеру, вы не расположены посередине, но вы расположены там внизу, но вы больших достаточно размеров, то есть вы чувствуете ценность самих себя. Но это еще не все. Не просто вы там большой, достаточно огромный, такой какой-то там мотающийся листочек, лепесточек, нет. Если вы наполнены разными красками. Почему я попросила вас нарисовать именно цветными карандашами? То есть если вы в каких-то ярких цветах, если вы... Но эти цвета в то же самое время, да, они хорошо сочетаются между собой. То есть это не просто какое-то красное пятно, да, если вы просто красное пятно, то это значит, что вы просто пытаетесь привлечь к себе внимание, и вам все равно не хватает вот этой уверенности. Почему, в принципе, о чем, да, этот тест? О том, что когда мы чувствуем ценность самих себя, то тогда нам легче выстраивать границы. Нам легче определиться, когда нам стоит сказать «нет», а когда нам стоит сказать «да». То есть первое, что, о чем мы должны помнить, это мы сами. Это наша ценность. Когда я для себя ценен, друзья, запомните, ни в коем случае это не эгоцентричное мнение о том, что, к примеру, я, кто вы, да? То есть не нужно себя тоже возвышать в какой-то момент. Просто понимать, что для меня важно, а что нет. Это про это. То есть ценность, когда мы знаем, что важно для нас в жизни. Если мы знаем, что важно для нас, мы должны понимать, что важно для других, да? Это про равнозначность, что ценен я и ценны для меня другие люди. Поэтому здесь не возникает вот в этом состоянии равноценности между, к примеру, мной и Стёпой, не возникает такого интересного чувства, как чувство вины, из-за которого иногда мы боимся сказать «нет». Как вы думаете, как играет здесь чувство вины? Вот вы когда-нибудь вообще его испытывали, это чувство?
5: Иногда, когда мы выстраиваем приоритеты, что-то может оказаться важнее, чем чувство других. И в таком случае очень обидно. Ну, всегда есть вот этот страх и чувство вины, которые не позволяют нам задеть чувство другого человека. Это очень трудно, потому что, возможно, мы порой сами себя грызем, хотя другой человек не будет нас винить за наше решение.
2: Да, действительно, совершенно верно. Эту установку мы делаем себе сами. Мы говорим о том, что как так? Вот, Кать, как так?
5: Как так? Вообще, в большинстве случаев чувство вины неоправданно в том плане, что оно возникает внутри, и нас-то никто не винит, и мы создаем, по сути дела, это сами себе. То есть это, ну, самопоедание.
2: Да, мы сами себя съедаем. Еще у кого-то есть комментарии по поводу чувства вины? Костя?
7: Иногда, когда говоришь «нет», ты чувствуешь, что тебе неприятно, но, ну, это необходимо сказать. Ну, в общем, сейчас приведу пример, чтобы было понятней.
2: Да.
7: Допустим, мы гуляем вот с моим другом Ваней, и он говорит: «Костян, да пошли поиграем в шахматы». Я говорю: «Вань, нет, потому что мне нужно готовиться к ЕГЭ». И мне так неприятно, и как бы немножко даже я чувствую вот эту вину, что я не могу ему уделить время побольше, но вот ЕГЭ все-таки перевешивает. Я понимаю, что это важнее.
2: Да, действительно, ты расставляешь важность приоритетов. Спасибо большое. А как вы думаете, опять же, что корень у чувства вины? Ну, может быть, кто корень чувства вины?
3: Мне кажется, что тоже страх. Страх быть непринятым, непонятым, каким-то оставленным за свой отказ.
2: Так, что? Хорошо, спасибо большое.
5: Это какая-то общая неуверенность в себе, которая так проявляется, потому что на самом деле никто нас не винит, и это все идет изнутри, именно от нас самих.
2: Да, совершенно верно. Спасибо большое. Да, это неуверенность, из-за неуверенности рождается страх. Мы понимаем прекрасно о том, что когда мы включаем холодный разум, что на самом деле люди, в принципе, о нас-то, извините, не сильно думают, если я открою чью-то тайну, да, и иногда людям вообще параллельно, вот, но мы боимся, мы очень часто любим навешивать шаблоны, да, какие-то стереотипы о том, что, а, сейчас вот возьмет и Слава обидится, да, за что-то на Степу, к примеру, то, что Степа ему отказал, не захотел, да, к примеру, поменяться местами, вот. Но, а может быть, другой человек вообще об этом не подумал. Мы чаще всего задумываемся над худшим сценарием. Это заложено в нас с вами. Вообще, все мы слышали эту прекрасную идеальную фразу, что все мы родом из детства. Так это и есть. Наши страхи, наша неуверенность закладывается и убеждения закладываются в детстве. Но, пожалуйста, ну, не вините никогда ни родителей, ни свое детство в том, что это все вот они вот там виноваты. Нет. Мы все с вами взрослые люди, поэтому, когда уже мы вырастаем, мы вправе сами менять свои вот эти убеждения. Наших родителей так учили. Они тоже жертвы, так скажем, своего детства, поэтому не нужно сваливать на кого-то вину. Вот. Мы должны принять это как факт и принять, осознать, что в нас есть такое убеждение, да, негативное, что «ах да, вот он меня будет ненавидеть, а вот, а как, а что, а почему, зачем и как, и мне нужно, не нужно никогда говорить нет, нужно вот всегда говорить да, всегда все успевать, и это я вообще во всем по жизни виноват». Это убеждение, которое идет у нас родом из детства. То есть это убеждения, которые иногда нам не помогают, не способствуют говорить «нет». И также страх отказа и неуверенность. Это базовые такие, к сожалению, киты, которые выбивают наш с вами жизненный поток. Вообще умение говорить «нет» — это очень социальный навык. И он вырабатывается, разрабатывается благодаря тому, как мы начинаем с вами расти. Вообще, для чего нам нужно научиться говорить «нет»? Вот вообще зачем это? Вообще вот зачем? Ну, не сказала я «нет», ну, не отказала я, там, задержалась на работе подольше, там, пошла гулять вместо экзаменов, там, я не знаю, вот всем всегда помогаю. Ну и что? Это моя жизнь.
8: А ты можешь, например, совместить одно с другим.
2: Хорошо, да, совершенно верно, мы можем распределить приоритеты, но, соответственно, знать, что чем-то мы в этот момент можем пожертвовать. Так, хорошо, спасибо.
5: Просто есть такие ситуации, в которых выбирать необходимо, потому что вот в тот конкретный момент у него был выбор между шахматами и ЕГЭ. Типа, имеется в виду именно то, что выбор все-таки необходимо делать. И как раз-таки к вопросу, зачем нам говорить «нет» или «да»,
2: да,
5: это все к тому, что если мы будем жить жизнью, о которой нас просят, а не о той, которую мы хотим, то мы не будем жить полной жизнью. Мы будем жить так, как хотят другие, а не так, как это нужно нам. И никто лучше нас и Бога не знает о том, что нам по-настоящему нужно. Поэтому надо уметь выстраивать границы и время от времени делать то, что нужно именно нам, а не кому-то другому.
2: Угу, хорошо, спасибо большое. Еще какие-то варианты или такой ответ достаточно глубочайший? Ага, спасибо.
7: Ну, это, да, глубочайший ответ, но чуть поконкретнее скажу, что нет, необходимо говорить, чтобы избежать ненужных контактов с людьми. Допустим, тебе совершенно не нравится человек, но ты будешь уделять ему время, и будет чувствоваться напряженность между вами. Ну, вот это вот плохо.
4: А что делать, когда это необходимо, например, уделять время этому человеку? Ну, например, вот в компании друзей вы находитесь, ты находишься рядом со своим другом, он привел еще какого-то друга, и ты понимаешь, что если вы не будете в компании в одной, вы разругаетесь и со своим другом, и с тем, и тебе приходится быть прикольным. И приходится терпеть этого чувака, чтобы не обидеть своего друга. Потому что это его друг тоже. И ты не можешь сказать «нет, я не хочу, чтобы он с нами был».
7: У меня был вариант подозвать друга и сказать «помоги мне, ну, типа, повзаимодействовать с ним». А можно если такая ситуация происходит, но я не знаю того человека, который пришел вместе с моим другом, чтобы узнать о нем побольше, я расспрошу его, узнаю. Возможно, он, ну, у нас есть какие-то общие точки соприкосновения, и на основе этих общих точек я уже выстрою какие-то взаимосвязи с ним.
4: А если ты его не знаешь? Ой, а если ты его знаешь, он тебя раздражает.
5: В таком случае, мне кажется, что можно поговорить с другом наедине, с тем, кто по-настоящему друг, и объяснить, что, ну, это нормально, когда он тебе нравится, а его друзья нет, и в таком случае вы просто будете видеться в разное время с разными людьми.
2: Если у вас возникла такая ситуация в компании, да, то если говорить открыто и честно, да, то это ваш вопрос, а не вопрос друга. Понятно, это нормально, что кто-то нам может нравиться, кто-то не нравится в компании. Выясните причину, почему именно вам он не нравится. Только честно и откровенно спросите, что мне в нем не нравится. Чаще всего нам не нравится в людях то, что есть в нас самих. Либо это полная противоположность того, как мы себя ведем, и мы запрещаем себе это делать. Возможно, вам не нравится действительно его какое-то неадекватное поведение или еще что-то. Вы можете ему об этом сказать. Сказать, что вам неприятно, если он, к примеру, к вам плохо так относится. И свести контакт на минимум. Потому что причинять, так скажем, вред компании, сказать о том, что, там, к примеру, ты вот с ним вот не дружи, это манипуляция, да? То есть это сейчас не к Викиной ситуации относится, а вообще в целом, я имею в виду. Да? Или, к примеру, подойти и сказать, вот ты уходишь. Это тоже не совсем верно. Да, или, к примеру, а вот теперь оцени, кого ты больше любишь, меня или вот этого друга, и выбери, да, между нами. Конечно, если сложно сказать «нет», то тогда другу действительно придется выбирать, либо он идет с вами, либо идет вот с этой компанией, да, и уже здесь встает такой вот как бы выбор, и вы можете в себе внутри вызвать чувство вины по отношению к данной ситуации. Вот скажите, что с вами происходит физически? Я раз не отказала, там осталась на работе, два не отказала, пошла потом другу Славе, Славе он помогать после работы пошла, потом пришла домой, наготовила еду, уделила время там мужу, детям и... Что? Что
4: ты,
2: со мной?
4: Ты забыла про себя. Ты забыла уделить время себе.
2: А зачем мне это надо? Зачем уделять время
4: чтобы
2: себе?
4: Чтобы не произошло стрессовой ситуации и срыва какого-нибудь нервного.
2: Отлично, спасибо.
5: Это опять к вопросу о полной жизни, потому что очень хорошо подмечено, что ну, мы не живем для себя в таком случае, и действительно мы можем устать, даже если мы не сделали чего-то прям тяжелого и не готовили на десятерых. Когда наш, ну, когда мы напрягаемся ради кого-то другого, это всегда тяжелее, если нам это не, ну, не нужно.
2: Спасибо большое. Совершенно верно. Я объясню, что такое полноценная, полная жизнь. Это жизнь, которая, в которой есть наши все сферы деятельности. Вообще есть, если вы хотите определиться, что такое ваша полная жизнь, вы можете заполнить колесо баланса. Это будет на наших следующих программах, так что смотрите нас обязательно. Это когда мы уделяем всем своим потребностям, всем своим сферам жизни достаточно одинаковое количество времени. Мы не забываем и про себя, и друзей. Почему важно действительно правильно не забывать про себя? Потому что наши силы иссякают, и мы болеем. Мы попадаем в стресс, мы болеем, извините, тут уже ни друзья, ни работа, ни семья вообще вас не видит. Дай бог, если вы выживете. Еще очень важный такой момент – это уважение. Друзья мои, когда я раз не отказала, два не отказала, три не отказала, а вот есть, к примеру, там наглый какой-нибудь Петя, и вот он пошел и сел мне на шею, потому что я раз сказала, да-да, конечно, приходи. Два сказала, да-да, конечно, я тебе помогу. Три сказала, он подумал, слушайте, но вообще она отказывать-то не умеет. Вообще с такими людьми очень удобными, вы слышали наверняка такое выражение, удобный человек. Дружить очень хорошо, прям я бы сказала, замечательно. Че это, вам никогда не отказывают, вам всегда помогут. Только вы без сил, вы там заболели и тому подобное, и он о вас совсем не вспомнит, потому что уважение у него к вам чистый ноль. Милена?
3: Да, я просто подумала, бывает же, ну, что люди, наверное, слишком начинают много думать о том, что вот я, наверное, какой-то слишком удобный. И наоборот, уходят в другую крайность, когда, ну, как бы становятся слишком эгоцентричными. То есть в этом же нет ничего плохого помогать людям.
2: Да.
3: Просто для этого должен быть ресурс и внутреннее желание.
2: Да, совершенно
3: для этого
2: верно.
3: Нужно о себе заботиться.
2: Поэтому и говорю, что все-таки стоит найти баланс между вот нет и да. Нужно понять, когда нужно вам сказать да, а когда нужно сказать нет. И для того, чтобы это понять, я вам предлагаю использовать ваши листочки. Для начала такое одно из самых первых и одно из базовых упражнений – это о том, о вас. Разберитесь, собственное «я», да, понять, как я живу полноценной жизнью, разберитесь со своими чувствами и мыслями. Подумайте, почему вы хотите сказать «нет» или почему вы хотите сказать «да», к примеру, на какую-то ситуацию, на жизненную ситуацию. Почему вы хотите «нет»? Какое чувство это «нет» у вас вызывает? Если оно вызывает чувство вины, бегите. Бегите от этой ситуации, бегите и говорите точно вот «все, нет, нет, я не хочу». Не хочу ни чувствовать это чувство вины, ни делать какие-то шаги в данный момент. Вспомните за последнюю неделю, когда вы говорили «нет». Ну, за ближайшие 2-3 дня. К примеру, сегодня передавали за проезд, да, в общественном транспорте. Почему вы сказали «нет»? Я очень часто говорю в общественном транспорте «нет», когда я, к примеру, стою. И вот я стою, у меня обязательно есть какой-нибудь реквизит. Это либо сумка, либо рюкзак. Вот. И, к примеру, через меня передают за проезд. Я всегда говорю «нет», потому что я знаю, что если очень сильно резко дернется общественный транспорт, я могу упасть, а я хочу быть живой и здоровой. Да? То есть в этих случаях я отказываю. Я не испытываю больше чувства вины, потому что я понимаю, что это моя ответственность, мое физическое здоровье в данный момент. А вспомните, какое чувство у вас вызывает ваш последний отказ, к примеру, когда вы говорили «нет». То же самое дома проделайте, когда вы говорили «да». Какие у вас с этим были связаны чувства? О принципах якорения, о принципах того, когда мы говорим «да» и ассоциациях, мы тоже поговорим с вами в следующих программах, уже связанные больше с ресурсными состояниями. Также очень хорошее упражнение про вот чувства, мысли, когда вы их прописали. Пропишите страхи, которые вас сковывают, когда вы не можете сказать «нет». Почему вы не можете сказать? Какой страх у вас преобладает? Страх чего? Страх того, что вас не примут? Страх того, что вас не поймут? Или страх того, что вы сделаете неправильное решение? Это разные страхи. Почему они вас преследуют? То есть что скрывается? Какой корень этого? Убеждения. Очень классная работа вообще, в принципе, с убеждениями, особенно с негативными, когда мы пишем о том, что там, я не могу отказывать, потому что меня не будут любить. Да? Как вот там, к примеру, в детстве нам всегда казалось, что любовь нужно заслужить, да, иначе нас не будут любить. А любовь как доказывается, друзья, моим делом? Вот если ты помоешь посуду, да, помоешь пол, вот тогда тебя будут любить и говорить, ой, какой ты, ой. Какая у меня дочка хорошая, какой сын молодец. Нет, во-первых, любовь не заслуживает, а во-вторых, это убеждение в голове нужно переписать. Написать, опять же, прописать ваши страхи, чувства, которые вызывают это убеждение. Вот, и написать утвердительное убеждение, что любовь не покупают или любовь не заслуживают. Это второе очень интересное работа с такими... с утверждениями, с негативными убеждениями. Вот. Еще одно такое интересное задание. Сейчас я попрошу вас мысленно разделиться на пары. И, к примеру, вот этому столу будет такое задание. Помоги мне, пожалуйста, с домашним заданием. Я не успел сделать. А Степа должен уметь отказать. Но отказать ты должен... аргументированно и в то же самое время очень корректно. Ребят, если мы отказываем, всегда помним про уважение другого человека. То есть о том, что «не, я не буду это делать», это, ну, как бы не работает. Хорошо? Мы все с вами уже взрослые люди. Следующее – это Вика и Илья. Вот Илье такое задание. Илья, ты вот будешь таким оппонентом, который говорит: «Извините, а не могли бы мы с вами поменяться местами?» Точнее, это Вика говорит. «У меня вот тут маленький ребенок, а вот Илья сидит около окошечка вот да, у Вики маленький ребенок, а он сидит в самолете около окна. Вот. Ты должна аргументированно сказать, почему бы ты... Вот, почему бы он тебе, к примеру, отказал. А ты должна аргументированно это сказать. Вашей паре. Катя будет спрашивать, а можно ли с вами, Константин, бесплатно посоветоваться? У меня буквально пару вопросиков. Вот. А, конечно же, прекрасные Милена и Павел. Милена, у тебя будет такое задание. Извините, я буквально на минуточку я пройду. А, Паш, ты будешь корректно очень отказывать. Итак, давайте начнем с вас. Как бы, Степа, ты отказал?
6: Ну, я бы сказал, если я реально не мог, то я бы аргументировал, почему я не мог. То есть, допустим, у меня много своей домашки тоже. Или я сам не понимаю. Вот. Я бы так и сказал, что не могу потому-то и потому-то.
2: Угу. Спасибо большое. Да.
7: Я бы извинился вежливо и объяснил, что моя консультация стоит денежек.
2: Угу. И любые пару вопросов — это тоже консультация.
7: Да.
2: Хорошо, спасибо большое. И ваша пара?
9: Надо отказать Милене в том плане, чтобы ты на минутку не зашла, да? Ну вот, представим ситуацию. Сидим мы в поликлинике, в нашей любимой. Там много бабушек сидят, которым тоже нечего делать просто. Они сидят в очереди, им это очень нравится, а тебе это очень не нравится. Ты торопишься. И подходит Милена и говорит, извините, пожалуйста, мне справочку получить, да, пропустите вперед. А ты торопишься, она, видимо, тоже куда-то торопится. Но в мире-то существует справедливость. И поэтому Милена должна будет просто, вот я скажу, извините, пожалуйста, вы торопитесь, я тоже тороплюсь. Идите в конец очереди и сидите, живая очередь, как-никак.
2: Угу. Хорошо, спасибо большое. На самом деле существует несколько способов отказа. Вы можете отказ обернуть комплиментом. Вы можете выразить свои чувства. Не зря мы писали, да, свои чувства. Сказать о том, что мне неприятно. Но делать это из позиции «я». Да, что мне неприятно, я там, к примеру, не хотел бы это делать. И это аргументировать, тем самым не задевая чувства и эмоции другого человека. На самом деле отказывать или говорить «да» решать только вам. Задание на дом определить, на что вы готовы говорить «да», чему вы готовы говорить «нет». Прописать на это свои страхи, свои чувства и мысли. Почему вы это выбираете? Друзья, спасибо вам большое, что были с нами. На этом все. Всего доброго. До свидания.
10: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Изменить в своей жизни что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно, но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом: как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби. Он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на группу ребят. Они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остался такой неприятный осадок. Сейчас мне до сих пор трудно любить таких людей. И вот мне урок. Я как-то поделился с пастором своими размышлениями на этот счет. Мне сказал пастор: вот как хорошо, что ты не такой, как те выродки из моего детства. Ведь с такими данными, как у тебя, ты был бы опасным человеком. И как хорошо, что ты не такой, как они. На это он кое-что рассказал мне такое, к чему я не был готов. Он рассказал мне, что вот как раз в прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок. Мне не верилось. Я смутился. Не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос. И об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить, и в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле, а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа, соблюдая предписания Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так мягко выражаясь лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. Змеиное отродье. Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно. Но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. «Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Об этом написано в Евангелии от Марка во второй главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных. Ну, в основном коз или овец. Ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали И завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех. Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не шить новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз, что произойдет с тканью? Ну, да, она сядет. Так вот, если залатать дыру в старой рубахе при помощи заплаты из материи, которую никогда не стирали, то эту рубаху можно будет носить, ну, только до первой стирки. Заплата при стирке сядет и прорвет рубаху. Дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся. Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить предания старцев, исполнять предписания Торы. И сегодня люди тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, они путного, ну, путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно. Но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил так. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресения для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться. Просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо. Это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, — сказал Иоанн Креститель, — это мне надобно от Тебя креститься, и Ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на Него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да, всякий раз, когда я испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь: «О, это человек бессовестный». Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той или иной ситуации. В общем-то, ясно, что в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во 2 главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе. И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну, как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот не просто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо.

делал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый – стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть, всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял. Так поступающие Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет. Но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха.

Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться, чтобы, испытывая искушение, считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники. По большому счету человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Счастливый день. Рассказывает Виталий Кисер.
1: Моей жене захотелось построить дом. Я никогда не строил дом, я не знаю вообще, что это такое, с чего начинается. Но я знаю, что дом начинается с фундамента. Я так сильно перепугался и сказал ей: «Валечка, ты что, мы никогда не сможем этого сделать». Она сказала: «Не бойся, у нас все получится». Но так как у нас не было ни средств, ни людей, которые бы нас этому научили, мы решили вместе с ней написать такую записочку, положить ее в сундучок, записочку для Бога, как бы нашу молитвенную просьбу. И в течение года молиться, напоминая самим себе, наверное, напоминая Богу о нашем желании. И вот мы написали наш план, что мы хотим в этом году заложить фундамент, опустили в этот сундучок и начали молиться. Год даже не прошел этот год. Бог таким образом чудесно ответил нам: мы нашли бригаду, людей, которые в этом понимают, мы нашли человека, который нам помог с деньгами. И в этом году самый счастливый день был, когда я пришел вместе с женой своей на участок, там уже был готовый этот котлован, палубка была сделана, и вот залили этот фундамент. И получилось так, что Бог нам дал удивительную возможность не только залить фундамент под дом, но и под баню. Это прекрасный день в моей жизни. И я понял, что Бог отвечает даже на такие молитвы. Как бы они вам, ну, несбыточными ни казались, Бог может все.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. То, что Бог обещает, обязательно исполняется. Небо и земля придут, но слова мои не придут, говорит Господь. Так было сказано о втором пришествии Иисуса Христа. Что Библия говорит об этом самом грандиозном событии будущего? Когда будет второе пришествие? Читаем в Евангелии от Матфея. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Христиане ожидают этого дня и часа, готовятся к нему. И хотя пришествие Сына Человеческого будет как молния, видна от востока до запада, час этот, тем не менее, придет неприметным образом, незаметно, неожиданно для всех, в том числе и для Божьего народа. В Библии Христос сравнивает себя с женихом и ревнителем, с пастырем и царем, с хозяином и рабом, с орлом и наседкой, с львом и агнцем, с грозным судьей и любящей матерью есть и совершенно неожиданные сравнения. Читаем в Евангелии от Матфея, 24 главе, 43 текст. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». С кем здесь сравнивает себя Господь? С вором. А нас с хозяином дома. Странное сравнение, но оно не случайно, потому что день и час второго пришествия придет тихо, незаметно, как крадущийся вор. Это событие навсегда определит участь каждого человека. Кого же примет Спаситель, а кого отвергнет? Об этом говорит последующая за словами Христа притча в 25 главе. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачные пиры, двери затворились. После приходят и прочие девы, говоря: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». В этой притче мы видим определенное назидание. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Что значит бодрствовать? Ведь спали и разумные девы. Различие в том, как они спали. Сон неразумных дев – это духовный паралич, в который ввергает всех нас грех. Лаодикийское состояние церкви в последнее время – это духовное состояние, когда церковь фактически не благовествует, не заботится о спасении душ, не видя в себе ни сил, ни горячего желания, ни единства. С другой стороны, та малая часть церкви, которая пытается привлечь неверующих к Иисусу Христу, видит, как мало людей откликается на Слово Божие. И это повергает вестников в уныние. Почему люди не хотят жить вечно? Почему мы так инертны, нетерпимы, невоздержаны? Есть два порока – жажда, богатство и нищета. Корень всех зол – сребролюбие. Если я богат, то всеми силами стремлюсь сохранить и приумножить мое богатство. Если я беден и нищ, то желаю разбогатеть всеми правдами и неправдами. как богатством, так и нищетой можно присытиться. От пресыщения богатством извращенная жизнь в неге, игра со смертью, поиск острых ощущений, в конце концов самоубийство, быстрое или медленное. От пресыщения нищетой извращенная жизнь на самом дне, в теплотрассах, в подвалах, среди отходов. Человек уже никто и ничто не интересует. И это тоже медленное или быстрое самоубийство. Что необходимо, чтобы и тех, и других побудить принять Иисуса Христа? Часто наша беспомощность заставляет церковь опускать руки. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Народ в мире поклоняется золотому тельцу. И народ Божий в отчаянии. Кажется, что сатана на земле одерживает верх. Кроме того, мы переживаем о том, хватит ли нам запаса масла. В полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка, и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Масло – это символ присутствия Святого Духа в человеке. Что имеет в виду Христос, говоря о запасе масла? Мы часто видим на экране телевизора рекламу батареек. Игрушки на обычных батарейках падают одна с другой, а вот та, которая заряжена большей емкостью, победоносно приходит к финишу. Не так ли мы представляем себе запас Духа? Мы не аккумуляторы, в которых есть определенный заряд Святого Духа. Скорее, мы подобно лампе, включенной в сеть или отключенной от нее. И если мы отключены от Христа, то автоматически подключаемся к альтернативному источнику энергии. Что это за источник? Когда будет вынесен безоблюдационный приговор из небесного святилища, и участь мира будет решена, говорится в книге «Великая борьба», и решена навсегда, жители земли не будут знать об этом. Народ, окончательно оставленный Духом Божиим, все еще будет продолжать придерживаться религиозных форм. И ревность сатаны, с которой он будет воодушевлять их на исполнение своих коварных замыслов, примет вид усердия и ревности по Богу. В 25 главе мы читаем: «Неразумные сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатки у вас, у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые пошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, говоря: Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас». Что такое запас масла в притче? Некоторые верующие считают, что когда Иисус закончит служение в небесах, а Святой Дух будет отнят от земли, то исключительно благодаря запасу Святого Духа и можно будет устоять во время страшных сатанинских репрессий последнего времени. Христос закончит последнее служение в небесном храме и на короткое время выйдет из него, чтобы прийти на землю во второй раз. Будут ли страшные гонения на соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру в Иисуса Христа? Да. Об этом говорит Откровение, 12 глава. И в Евангелии от Матфея мы читаем: «Как тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира и до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Притчу о девах нельзя переносить на реальный образ и иносказание делать истинной последней инстанции. Если мы верим в теорию батарейки, тогда по притче мы просто эгоисты, не желающие подзарядить ближнего от нашего избытка. Почему в притче говорится о невозможности этого? Да потому что мы не батарейки и не можем наше личное общение со Святым Духом передать кому-то третьему, кто этого не имеет общения и кто подключен к другому источнику энергии. Мы не можем наделить человека чертами характера Иисуса Христа. Мы можем лишь сами проявлять их в нашей жизни. Мы не можем вселить в сердце человека веру. Мы можем лишь сами показать, как жить по вере. Мы не можем приводить людей к покаянию и прощению. Мы можем лишь сами каяться и получать Божье прощение. Кто может наделить человека характером Христа? Кто может дать веру? У кого дар покаяния и прощения? Только у Святого Духа. Мы, имеющие общение с Ним, можем лишь указать на Иисуса Христа, на Его Голгофу, на Его кровь и предложить человеку принять Иисуса личным своим Спасителем. Это все, что мы можем. Мы не батарейки, мы не источники, мы не свет. Мы указательные стрелки и светильники, горящие светом Христовой любви. Только на этот свет идут люди, только Он привлекает людей к Богу. Но мы не можем этим светом их наделить. Это работа Святого Духа. Но разве сами верующие не будут отключены от Святого Духа? Разве Он Сам не отойдет от земли в последнее время? Библия утверждает, что Святой Дух оставляет только тех, кто упорно сопротивляется Ему, кто противится голосу совести и всегда себя во всем оправдывает. С другой стороны, как светить светильником Слова Божьего миру, не имея при этом ни сил и ни желания? Как свидетельствовать о Христе, не имея Его характера? И как вести христианский образ жизни без присутствия Святого Духа? Он не может разделиться сам себе. Он не может жить отдельно от самого себя на земле и вне ее. Мы не можем запасти его, как батарейки, и жить духовной жизнью в его отсутствии. Потому что Дух Святой — это личность, а не безликая энергия. Что значит «Дух оставляет землю»? То, что Он прекращает воздействовать на окаменевшие сердца. Он готов всегда быть с нами, Он рядом. Как говорит Псалом, «Куда пойду от Духа Твоего?» Он рад бы поддержать, утешить, как ласковая мать, оградить от влияния бесовских духов злобы, но человек не хочет этого. «У меня нет времени для бесед с Богом, у меня постоянные заботы о мирском, у меня свой духовный мир и свой Бог». Земное человек сделал основой своей жизни. Может быть, при этом даже думает, что служит Богу. Когда такой человек услышит свой адрес, слова «Сын мой, сколько раз я пытался присоединить тебя к моему народу под свои крылья, и ты не захотел», тогда наступит час прозрения и час страшного разочарования. «Вот оставляется дом твой пуст, я не знаю тебя, потому что ты живешь чуждым мне духом». Сегодня время принимать решение, жить в постоянном общении с Господом. Мы не можем устоять среди соблазнов и искушений этого мира. Мы сможем пережить время скорби и страшных гонений за веру только если Дух Святой будет с нами. Пригласите Иисуса в свое сердце. Это значит, примите истину Слова Божьего и примите решение жить в согласии с Ним. Ведь Слово Божие ободряет нас. И Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И как мы начали наше размышление со слов, так этими словами хочется сегодня закончить. «Небо и земля придут, но слова мои не придут, говорит Господь».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Господи, прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим.
3: Но ведь ты все еще не простила своего...
2: Господи, измени наконец моего мужа, с ним просто невыносимо жить.
3: Почему ты смотришь на сучок в глазе брата своего?
2: И помоги мне, Господи, быть светом этому миру.
3: Никто, зажегший свечу, не ставит ее
2: И во всем исполнять твою волю.
3: Воля моя в том, чтобы
2: Слава
3: ты...
2: Слава тебе, Господи!
3: Не всякий, называющий меня...
2: Аминь!
4: А для вас молитва — это разговор с Богом... Или просто привычка?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которая записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную“?» Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. И вот мы читаем, он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе, «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его: «Веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким?» Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком: «Знаешь ли заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать?» Молодой человек сказал Иисусу в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит: если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там. Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику: ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку: если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». Однако этот молодой человек, смущенный, ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! А вы любите делать фокусы? Я уверен, что вы тоже умеете показывать фокусы. Я вот собираюсь участвовать в конкурсе фокусов. Дело в том, что у нас во дворе появилось вот такое объявление. Видите, Марья Ивановна как раз его читает. Пойдемте посмотрим.
5: Объявляется конкурс на лучший фокус. Победителя ждет приз «Автомобиль». Ой, Афанасий Филиппович, здрасте.
4: Здрасте.
5: Слушайте, вы видали, а?
4: Объявление-то читал.
5: Да шутка какая-то. Ну, сами посудите, ну кто может себе позволить за какой-то там фокус автомобиль?
4: Ну, Марья Ивановна, а я все равно собираюсь участвовать в этом конкурсе.
5: Да
4: нет,
5: ладно.
4: Ну, конечно, не из-за того, чтобы получить автомобиль.
5: Ну, не знаю.
4: Просто я люблю фокусы. Смотрите, видите, ребята стоят. Видать, они готовятся к очередному конкурсу
5: фокусов.
4: Пойдемте-ка посмотрим.
5: Они, по-моему, спичками балуются. Пойдемте-ка.
6: Посмотрите, я зажег спичку. А теперь сейчас я ее потушу. Теперь смотрите, я беру как бы невидимую нить, обматываю, дергаю, и кончик слетает.
7: Да ничего себе! Но ведь никакой невидимой нити не было!
6: Так в том и фокус, то, что ее не было. И это я просто так про нее придумал. На самом деле, когда она обгорела, я снизу просто ее дернул.
4: А это называется секрет фокуса.
7: Ой, Афанасий Филиппович, Марья Ивановна? Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
5: здравствуйте. Это кто же спичками-то балуется, а?
6: А мы не балуемся.
5: А
6: мы
5: что
6: тут
5: вы делаете?
6: Фокусы показываем.
4: Я все видел, прекрасный фокус, Марья Ивановна. Все по законам физики.
7: А при чем вообще законы физики-то?
4: Ну как при чем? Дело в том, что абсолютно все, что нас окружает, и все, что происходит на этой Земле, все происходит по законам физики.
5: А я вот

0: А я вот сейчас поставлю запросто.
1: Ну, посмотрим сейчас.
0: Да, пожалуйста, вообще никаких проблем. Вот. Раз. Оп.
1: Ничего себе!
2: Обалдеть, это вы как?
0: Вот так вот.
2: А вы как это сделали?
1: Ну, вообще, молодец.
3: Прям даже и не знаю, что сказать.
1: Видали? Вот это да! А почему же она не падает? В чем тут секрет фокуса?
3: Брависсимо!
0: А секрет тут простой. В этом месте сучок торчит из земли. А я каждый день метлу и сучок этот знаю. Вот я на сучок метлу и надела. Вот так вот.
1: Да.
0: Секреты физики. Вот вам и секреты физики.
3: Марья Ивановна, молодец! Самый настоящий фокус. А вы знаете, у меня тоже для вас фокус есть. Только мне для этого кое-что нужно.
0: Да?
3: Пойдемте-ка ко мне в мастерскую.
1: Пошли,
0: ну, пошли.
3: Так, откроем окошечко.
0: Пошли, заходим быстро.
3: Так.
1: Сейчас посмотрим, что за фокус. Давайте.
3: Итак, перед вами самая обыкновенная вода. Стакан с водой. Можете посмотреть, пожалуйста.
1: Это правда уже обычная вода? Что? Да, теплая вода.
0: Вода.
3: Вода. Самая обыкновенная вода. Итак, я беру обыкновенный небольшой листочек бумаги, накрываю.
0: Так.
3: А теперь, как вы думаете, что произойдет, если все это перевернуть кверх тормашкой?
1: Как что произойдет-то? Как что? Она выльет.
0: Вот именно.
3: Вы уверены в этом?
0: Да.
3: Ну, и напрасно вы так думаете. Но так как я неопытный фокусник, я, конечно, подстрахуюсь. Так, а теперь... Снип, снап, сноп, снуры, шуры, вазелюры, фанфары, барабанная дробь. Ну, что вы на это скажете, дорогие мои?
1: Надо же! А можно вот мне попробовать?
3: Пожалуйста, пожалуйста, можете попробовать все, только нужен новый лист сухой плотной бумаги. Пожалуйста, прошу. Так, и смело раз. Ну!
1: Ура!
0: Как здорово у тебя получилось.
1: Вообще супер. Да, вот, а интересно, кто же эти законы физики-то придумал?
3: Ну, а ты как считаешь?
1: Ну, наверное, ученые. Умные-преумные, да и мудрые-премудрые.
3: Вот эти самые мудрые-премудрые и умные-премудрые как раз ничего не придумали. Они открыли законы, уже существующие в природе. Причем эти законы одинаково работают и на Северном полюсе, и в Африке, и во дворе, и, как видели, у меня в мастерской.
4: А эти законы всегда-всегда работают? Нельзя ли их на минуточку отключить?
1: Хотя бы на минуточку.
3: Нет, ну отключить, если только вы сможете договориться с тем, кто их изобрел, создал, с автором этих законов.
4: Ну, он меня все равно не послушает.
3: Ну, отчего ж? Хотите, я вам расскажу про один такой случай, когда на минуточку был отменен один из законов физики.
1: Да,
0: давайте.
4: Значит, договориться все-таки можно?
3: А вот вы послушайте и решите, можно договориться или нельзя. Это произошло неподалеку от реки Иордан. Несколько человек договорились, что они будут строить новые дома. Люди эти были небогатые, и у них не было своих плотницких инструментов. Один из строителей попросил у другого топор в долг попользоваться на время строительства. Тот человек согласился и дал ему свой топор. Топор тогда стоил, как сегодня стоит целый станок. Также пригласили эти люди с собой человека по имени Елисей.

0: Они знали, что Елисей – пророк и разговаривает с самим Богом. Может быть, Елисей сможет им что-то посоветовать. И Елисей тоже отправился с ними на строительство. И вот на берегу реки Иордан эти люди стали заготавливать бревна. Для этого они рубили деревья. Некоторые деревья росли так близко к реке, что работать приходилось прямо у самой воды. И надо же было такому случиться, что у того самого строителя топор упал прямо в реку. Иордан – река глубокая, а вода в нем мутная. Пропал топор. Поспешил строитель к Елисею. «Помоги, топор у меня упал в воду, а ведь я его в долг взял у другого человека». Елисей сказал: «Покажи мне место, куда упал топор». Тот показал. Тогда Елисей обратился к Господу и бросил в воду кусок дерева. И совершилось чудо. Тяжелый железный топор всплыл на поверхность воды. Строитель схватил топор и вытащил его оттуда. Он был очень счастлив, ведь Бог ради него совершил такое чудо.
1: Выходит, Бог ради простого рабочего отменил свои же законы?
0: И здесь нет никакого секрета фокуса. Все было по-настоящему.
1: Надо же! Бог такой мудрый-премудрый, великий-превеликий, а пожалел простого рабочего.
2: Жалеет, значит, любит он его.
0: Он всех вас любит, дорогие мои.
2: Ну, это, конечно, здорово, что в нашем дворе повесили это объявление про конкурс фокусов, да?
3: Да.
2: Столько мы интересного узнали, необычного. Ну, а все-таки вот про автомобиль, это все-таки шутка, да?
0: Ну, почему шутка? Автомобиль, правда, есть. Вот он, пожалуйста.
2: Так это вы?
0: Ну,
2: что-то вы повесили объявление?
0: Да, да, да. Я очень люблю законы физики и фокусы. Так что прошу любить и жаловать.
4: А кому же теперь этот автомобиль достанется?
0: Да. Я думаю, что Сереже. Больно мне понравился его фокус со спичкой. Держи.
3: Ой, спасибо.
4: Смотри, смотри, что тут открывается?
5: Коллекционная модель.
2: А я вот думаю, давайте продолжим этот конкурс.
4: Давай.
2: Только приз же сделаю я. Пирог с вишней.
4: Ура!
6: Я обязательно буду участвовать.
4: Я тоже. Так немножко физику получу.
0: Дорогие ребята, какие бы фокусы и опыты вы ни делали, знайте, что все законы физики установил Бог, и Он ими управляет. И очень многие ученые, открывшие эти законы, были людьми верующими. Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов и многие-многие другие. Так что хороших вам отметок по физике. Всего вам доброго. До свидания.
4: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Милосердие» поет Надя Малышева.
4: Кто бы кричал мальчишкам,

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: У него премудрость и сила, его совет и разум.
2: Премудрый – определение Бога, обладающего высшей мудростью. Премудрость Бога означает, что Он использует свои знания, чтобы достичь своей цели. Премудрость Бога проявляется в сотворении мира, провидении и действиях, направленных на спасение человека. Божий Дух – это Дух премудрости и разума. В первой главе первого послания к Коринфянам Христос назван Божьей премудростью. В нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. В 10 главе Евангелия от Матфея он призывает своих последователей поступать мудро. И в 21 главе Евангелия от Луки обещает им дать свою премудрость.
1: Проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Подскользнулся, упал, очнулся гипс. Каким еще образом мы получаем травмы и есть ли в них закономерность? Канадский университет Далхаузи проанализировал 9 исследований, которые включали 500 000 человек. Их результат показал важный фактор вреда марихуаны. Под ее влиянием удваивается риск автомобильных аварий, особенно с фатальным исходом. Калейдоскоп травм продолжает описывать медицинский научный журнал «Lancet», который говорит, что после обильных снегопадов любители покататься на санях при алкогольном опьянении имеют больший риск заполучить какую-либо травму, начиная от серьезных повреждений до переломов. Но даже если вы не балуетесь одним из вышеупомянутых наркотиков, травмы могут сопровождать вас из-за бессонницы. Отдел здоровья при Гарварде пришел к такому выводу при опросе 5000 человек. Несчастные случаи на работе возрастают на 7%. В такой большой стране, как Америка, бессонница стоит работодателям в 30 миллионов долларов. Работодателям дорого обходится бессонница работников. Наркотики, алкоголь и бессонница ни к чему хорошему не приведут. Мудрый Соломон писал: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их, к сожалению, путь к смерти».

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Инфузория и лев, земляной червь и человек. Высшие и низшие формы жизни, что они представляют собой и как они появились? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вообще могут сосуществовать низшие и высшие формы жизни в природе? Если согласно теории Дарвина, в конечном итоге высшие формы должны были вообще вытеснить низшие.
3: Знаете, Дарвин не стал дожидаться, когда критики зададут ему этот вопрос. И на страницах «Происхождения видов» он как бы сам себе задает этот вопрос и сам на него отвечает. В частности, он пишет: «Почему более высокоорганизованные формы не вытеснили или не истребили повсеместно низшие формы?» И вот что он отвечает. «С точки зрения нашей теории, продолжительное существование низших форм не представляет никакого затруднения, так как естественный отбор не предполагает неизбежного прогрессивного развития». И дальше он пишет: «Какую пользу мог бы извлечь из более высокой организации, например, глист, земляной червь или инфузория? А если в этом нет никакой пользы, то естественный отбор либо совсем не будет совершенствовать эти формы, либо усовершенствует их в очень слабой степени». Но, вы знаете, критики такое объяснение не смогли признать удовлетворительным. Ведь посмотрите, если Дарвин приводит такие примеры, как инфузория, да, глист и земляной червь, но ведь эти организмы тоже от кого-то произошли, согласно его теории. Произойти они могли от еще более примитивных, еще более низших. И возникает вопрос, а какая была выгода этим низшим организмам превращаться в ту же самую инфузорию, в того же самого глиста или земляного червя? То есть, по сути дела, это не ответ на вопрос. Но, вы знаете, не следует считать Дарвина таким уж наивным человеком. Ведь этим ответом, скорее всего, он хотел уйти от сути самого вопроса. Ведь суть вопроса заключалась не в том, почему низшие организмы не превратились в высшие, а что заставило низшие организмы превращаться в высшие.
2: То есть что было таким пусковым механизмом?
3: Да.
2: Действительно, если он пишет, что не было нужды, например, да, инфузории превращаться во что-то более сложное, то когда же наконец-то настала для этого нужда? Потому что мы видим огромное разнообразие сложнейших организмов.
3: Да, это тоже вопрос.
2: Да, да. Что получается, низшие формы, они более примитивные, они менее приспособленные к жизни.
3: Вы знаете, если мы будем сравнивать низшие формы, например, бактерии с нами, то в итоге мы придем к заключению, что самыми неприспособленными, самыми несовершенными являемся как раз-таки мы,
2: почему?
3: Люди.
2: Почему это?
3: Потому что бактерии, они могут жить в таком широком диапазоне изменений температур, климата, влажности, в таких условиях, что, в общем-то, мы стараемся бороться с бактериями, уничтожаем их какими только средствами, да, они все равно растут, они везде размножаются. То есть потенциал их просто огромен. Они
2: выживают. В плане выживаемости.
3: Совершенно, да, в совершенно агрессивных средах, и в шахтах, и на глубине моря, и везде-везде. И, в общем-то, размножаются с огромной скоростью. А наш репродуктивный потенциал по сравнению с ними вообще ничтожен. Насколько мы чувствительны. Но даже оставим человека, перейдем к следующей как бы лестнице, да, к инфузориям, потому что после бактерий следующая ступень организации – это уже идут простейшие, да, в частности, вот, например, инфузории. Я вот непосредственно в своей научной деятельности занимаюсь этой группой организмов. И, казалось бы, если их сравнивать с бактериями, то по теории Дарвина они должны были бы быть более приспособлены, чем бактерии. То есть они должны, наверное, еще больше иметь, в общем-то, возможности для распространения, для жизни, да, в еще более агрессивных условиях. Но вы знаете, все с точностью до наоборот. Инфузории живут в таких условиях, вы знаете, что их настолько тяжело даже культивировать. Им нужны такие условия, что, знаете, в современных лабораториях невозможно их создать. Какое-то малейшее изменение температуры, pH среды, солевого состава, что-то им не понравилось, все, инфузории моментально погибают. То есть пробы вот воды с инфузорием невозможно хранить. Это такой контраст, и возникает вопрос, почему вообще они выжили? Как они появились? Как могла природа из бактерий, ведь, по сути дела, по теории Дарвина, простейшие возникли в результате развития бактерий эволюционного, и при этом они настолько уступают своим предкам, что просто поражаешься.
2: Получается, что чем сложнее организм, тем он, наоборот...
3: Да, очень капризный, очень чувствительный. Да, и вы знаете, вот таких примеров очень много. Вот, скажем, есть такое семейство цветковых растений, как орхидные, да, вы все знаете, орхидеи, да, и трышники. Очень обширное семейство, 35 тысяч видов, очень красивые цветы, и их называют вершиной эволюции.
2: Ну,
3: наверное,
2: почему?
3: Вот за
2: растения,
3: красоту,
2: да,
3: за красоту, вот, наверное, за сложное строение цветка. Но, знаете, эта вершина эволюции выглядит как-то странно. Ведь по сравнению с другими цветковыми растениями, у орхидных нет эндосперма, у них нет двойного оплодотворения, отчего, в общем-то, развитие происходит крайне медленно, примерно как у голосеменных, от опыления до оплодотворения полгода, от оплодотворения до развития семени год, а то и два.
2: Это много очень, ну, да,
3: конечно,
2: для
3: конечно. Наши растения за сезон, за три месяца успевают все дать, а тут видите, какой срок. Во-вторых, для того, чтобы опылиться, нужен специальный вид насекомых. В-третьих, пыльца сформирована так, что вытаскивается сразу вся за одно посещение насекомого. То есть велик риск потери пыльцы. В связи с этим им приходится спасаться даже бесполым размножением. Кроме этого, орхидные могут жить только в симбиозе. Многие орхидные могут жить только в симбиозе с грибом, а семена их не прорастают без гриба. Кроме этого, многие утратили фотосинтез и могут жить только на одном виде растений. Кроме того, некоторые живут только в союзе или под охраной муравьев.
2: Потрясающе сложно устроен.
3: Да, и тем не менее, 35 тысяч видов и прекрасно существуют на этой земле.
2: К чему же в таком случае приспосабливались орхидеи, да, если вот исходить из постулатов теории Дарвина?
3: Наверное, к цветочному рынку. Они там наиболее популярны.
2: Удивительно, какое разнообразие форм существует в природе. И низшие, и высшие формы. Все, в общем-то, целесообразно, все очень красиво, гармонично устроено.
3: Да, совершенно верно. Мы видим в одном и том же биотопе, да, и низшие формы, и высшие формы, и как они прекрасно сосуществуют, уживаются друг с другом и помогают друг другу, даже вот в симбиозе, да, дерево и гриб, низшая форма и высшая, помогает выжить друг другу.
2: То, да, есть, то есть удивительное взаимодействие. Питание, да, обеспечивает.
3: Да, да, совершенно верно. Дерево что-то дает грибу, что-то дает гриб дерево. То есть вообще уникальное явление. И таких явлений достаточно много, когда низшие помогают высшим, да, хотя, казалось бы, высшие должны вообще быть, не нуждаться ни в какой помощи, они должны быть самыми совершенными.
2: Да.
3: И в том числе можно отметить также вот эту вот красоту внешнего нашего мира, нашей природы, которая наполнена разнообразными формами. Вот представьте тайга, да, хвойные леса. А ведь это, по сути дела, более низшее по сравнению с лиственными лесами.
2: Да, то есть формы, хвойные, да, деревья,
3: то есть по теории Дарвина они должны были быть низшие, вытеснены. Да,
2: интересно. А почему они считаются более, ну, простыми?
3: Потому что у них, я уже говорил, да, что у них очень сложный, очень медленный цикл развития. Они развиваются гораздо медленнее, чем покрытосеменные. И семена у них хуже прорастают, у них нет вот этого запаса. И распространяются они хуже. То есть, ну, есть какие-то недостатки, но тем не менее мы видим, что таежные леса, они, в общем-то, все заполнены хвойными деревьями. Uh-huh. И посмотрите, как приятно побывать в хвойном лесу, какой там аромат, да, по сравнению даже с лиственным лесом.
2: Uh-huh.
3: То есть это в нашу пользу, что все-таки низшие формы, они сохранились на нашей земле и процветают. И они нисколько не уступают по своей приспособленности более совершенным, так сказать, на эволюционной лестнице.
2: Uh-huh. То есть
3: вот это разнообразие, которое сотворил Бог, мы его видим и им наслаждаемся. У нас есть такая возможность. А если бы все было по теории эволюции, то можем представить, каким бы жалким был мир, когда вот только одни высшие...
2: То есть если бы высшие формы существовали...
3: Вот, а высшие, получается, это мы с вами. Uh-huh. То есть, по сути дела, одни люди. Мы должны всех вытеснить.
2: Uh-huh.
3: Вот, если бы так размышлять в контексте природы живой и борьбы за существование.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Если читать Священное Писание, в общем-то, сотворение Земли, всего живого на Земле описано фактически только в первых главах, да, книги Бытия. Хотя много, кстати, в книге Иова есть текстов, которые говорят о творческой силе, творческих способностях Бога, о том, как мудро все он устроил. Но, в общем-то, библейский текст достаточно скуп по сравнению со всем множеством учебников биологии, зоологии, да, ботаники. Но мы видим, что Бог сотворил человека последним. То, что он создал до человека, он создал для человека, то есть для питания человека. Те же, например, фрукты, овощи, да, растения были созданы для человека, и даже цветы просто для того, чтобы мы могли наслаждаться красотой этого мира, гармонией этого мира. Если сегодня в греховном мире, который затронули и болезни, и смерти, мы продолжаем любоваться красотами природы, да, дышать свежим воздухом, пить чистую, относительно чистую, так скажем, к сожалению, в последнее время воду, то в мире, где жили Адам и Ева, когда еще не было греха, насколько все было красиво, замечательно, и всё служило для блага.
3: Можно только себе представлять, каким был Эдемский сад. И с точки зрения креационизма, наверное, даже неправильно говорить низшие и высшие формы. Лучше, наверное, сказать более простые и более сложные. И, кстати, uh-huh, Дарвин uh-huh. сам, когда он читал своих предшественников на полях одной книги, он сделал такую пометку: никогда не употреблять слов «высший» и «низший». То есть он это замечал, он понимал, uh-huh, вот в чем uh-huh. суть.
2: Понятно. Проблемы. И все-таки, коль скоро мы возвратились к Дарвину, как возникли самые простейшие организмы, та самая первая клетка, да, из которой все согласно теории Дарвина, потом и развивалась вся жизнь, все разнообразие форм.
3: Вы знаете, Дарвин думал над этим вопросом, но в конечном итоге написал следующее. Эта фраза, она находится в самом конце его книги. В общем, это самая последняя фраза, которая содержится в происхождении видов. Вот что он написал. «Есть величие в этом создании, по которому жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм. И между тем, как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развились и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых удивительных форм». То есть мы видим, что Дарвин объяснил возникновение первой клетки просто творением. Он упомянул Творца. Это может показаться странным, да, как-то Дарвин боролся с Богом, а тут, в общем-то, по сути, да, а тут как бы признает его существование. Но вы знаете, и многие историки как бы показывают, даже эволюционисты показывают, что вот все-таки Дарвин вот был частично верующим человеком, да, все-таки признавал Творца хотя бы в вопросе возникновения первой клетки. Но вы знаете, Дарвин действительно написал эту фразу, она была уже в первом издании, она же сохранилась и в последнем прижизненном издании. Однако он писал, в частности, вот в письме Гукеру, своему другу, в 1863 году. «Но я уже давно сожалею, что уступил общественному мнению, употребил выражение пятикнижья сотворения, под которым я на самом деле только подразумеваю появление вследствие какого-то совершенно неизвестного нам процесса». То есть мы видим вот из этой фразы, что Дарвин это сделал как уступку. уступку обществу. Угу. То есть показал, что все-таки он человек верующий. Вот. Но на самом деле, я думаю, что у него просто не было ответа на этот вопрос. То есть надо же было как-то ответить, вот, откуда произошла вообще жизнь, да? Это мы с вами вот говорили, да, современная уже теория абиогенеза, происхождение жизни из неживой материи. А Дарвин об этом еще тогда не думал. И он вот решил просто как бы, ну, на мой взгляд, это просто уход от этого вопроса. Просто уход от этого вопроса.
2: По большому счету, ведь Дарвин не мог ответить не только на этот вопрос. Мы уже в течение нескольких программ говорим о том, что он не мог ответить на вопрос о естественном отборе, да, о многих других вещах, которые он, ну, рьяно так отстаивал в своих трудах.
3: Да, совершенно верно. И вот интересно, что последователи Дарвина, они, конечно же, отвергли и вот это вот его объяснение появления первой клетки. Нужно все с точки зрения эволюционизма, все объяснить естественным путем. Ну как? Ведь не могут же законы естественного отбора, борьбы за существование действовать до появления жизни. Потому что это не сугубо, это прерогатива уже живой клетки, живого организма. И в этой связи современная наука, она просто разделила эти две проблемы. Как бы есть вот проблема происхождения жизни, есть проблема ее развития. И даже третья проблема – проблема сущности жизни. Вообще, что такое жизнь, что она из себя представляет. И эти проблемы, они решаются разными способами. Вот развитие жизни мы решаем вопросами путем естественного отбора, да, борьбой за существование, ищем вот эти вот факторы. А в процессе возникновения жизни действовали какие-то другие факторы, какие-то, может быть, другие законы. То есть приходит какое-то разделение. Вот у них спрашиваешь, а как же возникла жизнь, вот, которую вы описываете, которую вы... Они говорят, это не к нам, это другая проблема, нас это не интересует. Ну как можно отделить, да, проблему появления жизни, ее развития, сущности жизни, вот, разделить на три части и вообще не касаться? Ведь это же все взаимосвязано.
2: Да, да, да. И вот эта цитата Дарвина, которую вы сейчас привели, очень мне напоминает духовную проблему, с которой сталкиваемся мы, когда мы чувствуем в себе силы что-то там решить, ну, своими собственными усилиями, мы это делаем. Но когда мы видим, что мы в жизни бессильны, мы начинаем молиться, обращаться к Богу, да, мы обращаемся к Творцу, как Дарвин в своей работе. Потом, когда опять все в нашей жизни гладко и хорошо, мы снова говорим, вот, ну, мы сами до чего-то додумались, чего-то достигли. Время нашей программы подошло к концу, мы продолжим разговор о тайне жизни в нашей следующей передаче. Спасибо вам.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Сквозь года, облачившись в скудости, сединой на висках зола, по твоей белоцерковной юности плачет медью

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревни и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щегловой, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой, высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданиям как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет.

0: Господи, и если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание, откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Всегда радуйтесь!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы постараемся найти ответ на вопрос, когда церковь является истинной церковью. Когда собирается вместе для проведения богослужения или когда идет домой, в учреждения, в магазины и так далее. Если вы думаете, как и многие, что церковь имеет право на существование только когда собирается на субботнее богослужение, возникает вопрос, сколько для этого необходимо людей? Иисус сказал, Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». То есть два или три человека, которые собираются вместе и думают о Царстве Божьем и правде Его, являются действительной церковью. Очень трудно дать определение истинной церкви, особенно местной церкви, в концепции Нового Завета. Но по библейским отчетам одно становится ясным. Ранняя церковь собиралась вместе. От начала христиане чувствовали побуждение встречаться как братья и сестры одной семьи. Возникает вопрос, что они делали, когда собирались вместе? Они служили друг другу, делясь друг с другом духовными дарами, которые Бог дал им для пользы церкви. И вот как это было. Читаем первое послание к Коринфянам, 14 глава, 26 стих. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого есть из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Мы не знаем, насколько большой была церковь в Коринфе. Возможно, что за те 7 лет от ее создания крестилось несколько сот человек. Собирались ли они вместе или отдельными группами, мы не знаем. Известно, что через короткое время церковь в Иерусалиме насчитывало более 10 тысяч человек. Вполне очевидно, что им было бы весьма трудно собираться в одном месте, применяя на практике совет апостола, чтобы каждый, у кого есть псалом, поучение, язык, откровение или истолкование, использовали эти дары к назиданию. Возможно, христиане первого столетия собирались малыми группами, где они могли служить друг другу своими духовными дарами, а также собирались на общие богослужения, где проповедовали и учили. Подобную встречу мы встречаем в книге «Деяния апостолов» в 20 главе,

0: где Павел встречался с христианами города Троада. Но как бы ни собирались христиане, нам вполне очевидна цель их встреч. Все это да будет к назиданию. Когда христиане собираются вместе, у них должна быть одна цель – поднять дух и ободрить сердца назиданием, используя полученные для этого дары Святого Духа. Таков порядок, но не так было в Коринфской церкви. С 27 стиха и до конца главы Павел выделяет три проблемы, которые возникали в этой церкви. Первое. «Если кто говорит на незнакомом языке, мы уже знаем, что дар языков был знамением для неверующих. Он выражался в прославлении Бога на языке, который никогда не изучался говорящим им. Шумное радостное прославление и благодарение было эмоциональным опытом. Таким образом, если в церкви преобладающим было проявление этого дара, то это было эмоциональное собрание. Это также является проблемой многих современных церквей. Опасность подобных проявлений в том, что на таких собраниях чувства возобладают над разумом. Это дикие эмоциональные собрания. Многие христиане и сегодня убеждены, что это и есть единственно правильный чин проведения богослужения, который может зарядить их на всю неделю. Второе. И духи пророческие послушны пророкам. Тем, кто имел дар пророчества, надоедало слушать дикие выкрики своих собратьев, и они дружно начинали пророчествовать. Можете себе представить, что в это время происходило на таком собрании? Поэтому, каким бы замечательным ни был дар пророчества, его проявление в подобной ситуации было неправильным, чем и был обеспокоен апостол. Третье. «Жены ваши в церквях да молчат». Здесь не имеется в виду право женщин совершать служение в церкви. Но, как говорит Павел, это создавало по временам отступления от процесса назидания. Возникали споры и разногласия, что создавало проблему в Коринфской церкви. Представьте, что все наши сестры вдруг встанут и заговорят. Все это свидетельствует о том, что христиане могут впасть в мистические, теологические и диалектические споры, чего нужно избегать. Чтобы избежать подобных проявлений, Павел установил порядок, чин богослужения. Он не выдумывает эти правила, но называет их заповеди Божьи. Бесчинные люди не любят никаких правил, потому что они, по их мнению, ограничивают их свободу. Нам необходимо понять, что мы никогда не сможем действовать как корпоративное тело Христа, если не будем исполнять Его заповеди, которые помогут нам правильно использовать духовные дары во время богослужения. Вы не сможете жить в современном обществе, если не будете исполнять определенные правила, которые помогают регулировать взаимоотношения в данном обществе. Вы не сможете играть в спортивные игры без правил, не сможете водить автомобиль без соблюдения правил дорожного движения. Даже при использовании духовных даров необходимо придерживаться определенных правил. Первое. Правила для пользования даром языков или дара языков. 27 и 28 стихи. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Три простых ограничения даны для использования библейского дара языков. Говорит только один-два человека. В исключительных случаях три. Почему? Потому что это является эмоциональным опытом, а слишком много эмоций на собрании будут деструктивными. Причем говорить на языках необходимо по порядку. Один говорит, остальные молчат. На практике это означает, что если первого говорящего не истолковывают, то другие, имеющие дар, должны хранить молчание. Здесь имеется в виду не шум, а громкое говорение на языках самому себе, что является неповиновением апостольскому порядку богослужения в этой главе. Мы читаем 37 стих. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Второе. Должен быть истолкователь, переводчик. Павел имеет в виду то, что один из имеющих дар языков должен иметь дар истолкования. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй». И еще, если в церкви нет истолкователя, тогда никто не говори на незнакомых языках, так как языки должны переводиться для назидания. Другими словами, тот, кто желает говорить на незнакомом языке, должен прежде убедиться в том, что есть истолкователь. Если же такового не было, то Павел говорит: «Молчи в церкви, а говори себе и Богу». Это означает прославлять Бога в духе и в мыслях, а не словами. В противном случае это повредит порядку проведения общего собрания. И второе, что Павел устанавливает – правила для использования дара пророчества. Мы читаем с 29 по 31 стихи. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Как и дар языков церкви, даром пророчества могли пользоваться двое-трое. Это было необходимо для того, чтобы не затягивать богослужение. Для дара пророчества необходимо было больше времени, потому что это было связано с изъяснением мыслей Божьих. В церкви могло быть много златоустов, желающих поделиться пророчеством, поэтому необходимо было ограничение. Некто сказал: «Ум может вместить ровно столько, сколько может выдержать седалище». Пророчества должны быть исследованы, а прочие пусть рассуждают. Один говорит, а остальные молчат и исследуют. Дар пророчества – это способность излагать и объяснять мысли Божьи. В то время было мало профессиональных проповедников, и поэтому каждый, обладающий необходимым для этого даром, мог проповедовать, пророчествовать. Этот дар необходим и сегодня. Очень важно, чтобы в нынешние времена высокой технологии, когда люди заняты материальным, кто-то мог провозглашать им божественную истину, наставить их и утешить. «Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». Другими словами, нельзя затягивать собрание по двум причинам. Первое. Потому что дух, ум пророка послушен ему, 32 стих, и духи пророческие послушны пророкам. Некто может сказать: «Я не могу остановиться, Святой Дух во мне говорит через меня, поэтому не я говорю, а Бог». Павел говорит: «Вздор! Дух пророка послушен ему». Вы можете контролировать свое выступление. Всегда есть два вида проповедующих. Те, кто хотят что-то сказать, и те, кто хотят что-то, что-нибудь для себя. Бог не есть, Бог не устройство, говорит апостол, но мира. Мы читаем 14 главу, 33 стих. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». Таким образом, никто не должен властвовать на собраниях, считая только себя инспирированным проповедником, потому что это не путь Божий. Нужно соблюдать порядок и нормы приличия, давая возможности другим проявлять себя в служении. Помните, если в нашей среде будут возникать споры, ревность, смущение, разочарование, это не собрание, на котором руководит Святой Дух. И третья проблема, которая была в Коринфской церкви – служение женщин. 34 и 35 стихи. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». По причине этих слов многие не согласны с апостолом. Они называют его старым холостяком, женоненавистником, отвергающим использование даров женщинами. Но, конечно, это будет неверным пониманием характера апостола. Из некоторых отчетов его посланий мы узнаем о женщинах, которые помогали ему в различных служениях. Он отзывался о них с уважением и теплотой, хваля их за служение. Относиться к Павлу как к холостяку или женоненавистнику значит не доверять Писание. Фактически, в 11 главе этого же послания он строго защищает права женщин молиться и пророчествовать на богослужение. Единственная проблема была в том, что некоторые женщины стремились к руководству, им следовало признать божественный принцип руководства в церкви. Таким образом, проблема не была в том, могут ли женщины совершать служение в церкви. Согласно контексту, проблема была в беспорядках и смущении. Она возникла от той свободы, которую женщины получили для совершения различных служений в церкви Коринфа. Как иудеи, так в большей степени и еллины в тогдашнем мире принижали служение женщин. Иудеи вообще не позволяли женщинам совершать служение. Но здесь, в Коринфе женщины активно претендовали на проявление в церкви дара языков и пророчества, потому что в этой церкви вообще не было никакого чина богослужения. Следствием, вне всякого сомнения, явилось стремление к большему. Это естественно для нашей человеческой природы. Они слишком увлеклись свободой, будучи веками угнетаемы обществом, где им отводилась второстепенная роль, они были опьянены воздухом свободы во Христе. Некоторые задавали вопросы и вступали в дебаты на темы, которые обсуждали в церкви. Некоторые не покрывались покрывалом, что являлось плохим тоном в Коринфе, высказывая так свое несогласие с Божьим установлением о руководящей роли мужа в семье. Этот же дух проявлялся и в церкви. Неверующие жители Коринфа по этой причине насмехались и пренебрегали свидетельством христианок. Это вызывало беспокойство у апостола, что и послужило причиной подобного заявления. Обратите внимание, он не запрещает говорить женщинам в церкви, молиться, пророчествовать и учить. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить». Здесь слово «налео» больше подходит для простого разговора. Отсюда и проблема. Слово «налео» ближе к нашему «болтовня», когда женщины затевали жаркие теологические споры, превращая собрание в своего рода афинский ареопаг, где философы различных направлений спорили до хрипоты друг с другом, отстаивая правоту своих взглядов. Женщины по праву пользовались своей свободой, но забывали о том, что их свобода может послужить для кого-то соблазном. Одну женщину укоряли в том, что она много говорит. Она ответила: «Как я могу узнать, о чем я думаю, если я не услышу, что я говорю?» Наиболее подходящим местом, где женщина может поупражняться в многословии, является дом. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Церковь не является местом споров и дискуссий. Это не послужит к ее назиданию. Ссылка на дом и на мужей свидетельствует, что некоторые из них нарушали принцип повиновения мужу как главе семьи. Этот дух неповиновения мог проявляться и на богослужениях, побуждая их вести независимо и при обсуждении учения. «Разве от вас вышло Слово Божие, — говорит апостол, — чтобы доказать своим мужьям свое превосходство над ними?» Таким образом, такие эмансипированные женщины, способные внезапно прерывать проповедующего, чтобы подискутировать с ним по тому или иному вопросу, могли быть источником раздоров и проявления духа высокомерия в Коринфской церкви, за что их апостол сурово порицает. Они ни в коем разе не должны были нарушать заповедь Господню о том, что муж является главой семьи. Мы читаем послание к Ефесянам, 5 главу, 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Разве от вас вышло Слово Божье?» Павел опережает возможную реакцию на его слова. И мы читаем в 36 стихе. «Разве от вас вышло Слово Божье? Или до вас одних достигло?» Это похоже на сатиру. Он знал о тенденции коринфян думать, что они получили уникальное откровение, особые дары, которые никто больше не имел, что привело их к непомерной гордости. Павел спрашивает с сарказмом, «Разве от вас вышло Слово Божье, или до вас одних достигло?» Это похоже на то, что Иов говорит своим жалким утешителям, «Подлинно, только вы, люди, и с вами умрет мудрость?» Некоторые христиане имеют тенденцию преувеличивать свои способности. Один известный проповедник прочитал во время проповеди 11 стих 6 главы 1 послания к Коринфянам. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». После проповеди, хорошо, что это было после, к нему подошла женщина и сказала, «Пастор, вы поменяли местами слова. Вы поставили освящение перед оправданием. Но ведь каждому известно, что освящение следует за оправданием». Пастор отвечает, «Я просто процитировал Павла». «Этого не может быть», сказала женщина. «Павел никогда не мог так сказать». Он прочитал ей этот текст. После этого она сказала, Павел не имел ясного понимания доктрины освящения, если мог такое написать. Есть люди, которые настолько уверены в знании Писания, что иногда оставляют без внимания и само Писание, только бы подтвердить свое мнение. «Ибо это заповеди Господни», говорит апостол. И мы читаем 37 и 38 стихи. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». Павел завершает общее обсуждение разумного использования даров языков и пророчества мощным аккордом, утверждая свой апостольский авторитет получением откровения истины от самого Господа – заповеди Господни. Заповеди Господни имеют отношение не к самим дарам Святого Духа, а к их разумному использованию, чему и посвящена вся 14 глава послания. Очевидно, что в Коринфе было много христиан, которые претендовали на свою исключительную духовность, потому что имели духовные дары. Апостол желает им показать, что истинная духовность основана не на высокомерии и самомнении, но принимает авторитет тех, кто облечен доверием Господа. Тех коринфян, которые гордились своим пророческим даром, Павел особо призывает признать его апостольский авторитет. Считать свое мнение единственно верным, пренебрегая мнением других, особенно избранных служителей Божьих, позиция высокомерная и очень опасная. Вместе с тем, какие бы опасности и испытания не подстерегали обладающих даром пророчества, Павел в заключении снова призывает коринфян ревностно стремиться к получению этого дара. Другими словами, истинно духовные люди всегда будут признавать авторитет Писания. Это очень важно в наши дни, потому что многие притязают на подчинение водительству Святого Духа. Но когда вы читаете им из Писания, чтобы показать, что они могут в чем-то ошибаться, то они свои чувства и личный опыт, свои предвзятые мнения поставят выше Слова Божьего. Святой Дух никогда не действует вопреки Слову Божьему. Каждый христианин, исполненный Святого Духа, признает авторитет Слова Божьего. Если же кто не разумеет, не обращайте на него внимания. Нет нужды возвышать неразумных, вовлекаясь в длинные дебаты. Если они не будут признавать авторитета Писания, тогда оставьте их при их мнении и не вступайте с ними в споры. «Все должно быть благопристойно и чинно», заключает апостол Павел эту главу. «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно». Павел опять подчеркивает возможность дара пророчества, потому что он служит утешению, укреплению и назиданию. Когда церковь собирается вместе, дар пророчества является высшим служением. Но не запрещайте говорить языками. Конечно, Павел имеет в виду библейское использование этого дара. Святой Дух распределяет дары, как ему угодно, и никто не дает нам права запрещать их проявление. Дар языков был предназначен для знамения неверующим и новообращенным. Церковь вправе запрещать проявление этого дара, если он не соответствует библейскому определению. Бог есть Бог порядка. Слово «благопристойно» подчеркивает, какое впечатление должно производить богослужение на слушателей. А слово «чинно» относится к каждому члену церкви индивидуально, к его поведению в церкви. Если все происходит в атмосфере истинной любви, результат не заставит себя ждать. Своей гармонией и красотой жизнь церкви привлечет к себе неверующих посетителей. Когда церковь собирается вместе, она может созидаться самым удивительным образом. Эти встречи будут укреплять и поддерживать веру собравшихся. Когда духовные дары будут использованы таким образом, чтобы это могло или помогло понять мысли Божьи в Его Слове, дабы им быть готовыми устоять в одни испытания и гонения. Это и есть цель, для которой верующие собираются вместе. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами продолжим говорить на тему алкоголь. И не просто на тему алкоголь, а о том, что выход есть из алкогольной зависимости и о всех факторах, употребляющих его, мы сегодня поговорим. Итак, рассмотрим некоторые популярные представления, которые многие пытаются оправдать употребление именно алкоголя. Знаете, интересно, что многие вспоминают Павлова, профессора Павлова, с тем, что он резал собачек. Да, действительно, он очень много опытов поставил с собаками, но мало кто знает, что он был принципиальным трезвенником и оставил очень много трудов, которые связаны с принципиальной трезвенностью. Вот. Очень многие Толстой, Шичко, Бехтерев, Веденский, Федор Григорьевич Углов – это знаменитые люди, которые оставили очень много трудов относительно вопросов трезвости. Ну вот, что касается, к примеру, Павлова. Интересный опыт он произвел с собачками. Одну собачку, которая была подвешена на ремнях, ей давали импульс тока. После импульса тока собачка начинала злиться и колотилась и скалилась. Но после этого ей давали еду. В следующий раз опять собачке подводили ток, она опять скалилась, но ей давали еду. После этого опять собачке подводили ток, она уже не так скалилась, но уже ждала, что ей сейчас дадут еду. И после многократного продолжения, когда собачки начали давать ток, собачка уже начала радостно вилять хвостом, и у нее выделялась слюна, потому что она понимала, что сейчас ей дадут еду. Когда ей давали ток, ей было неприятно. То же самое происходит и с алкоголем. Когда люди употребляют алкоголь, часто срабатывает вот этот эффект рефлексов. На одной из программ мы говорили, почему алкоголь не может давать веселье, да? Потому что тот же алкоголь на похоронах или на поминках, он не дает веселья. Люди употребляют алкоголь, но они не веселятся. Это просто рефлексы, которые сложились с определенными ситуациями в той или иной обстановке. Сегодня мы будем с вами продолжать разрушать некоторые мифы, в которые верят многие, попадаются, думая, что алкоголь несет что-то доброго. Алкоголь только разрушает. Алкоголь является прекрасным растворителем. Он растворяет браки, дружбу, отношения, но только не приносит ничего позитивного. Итак, кто-то сказал, что алкоголем можно согреться. Некоторые ошибочно полагают, что алкоголь помогает согреться, и для них зимнее время – это возможность оправданно употреблять еще больше алкоголя. Правдой является то, что концентрированные алкогольные яды дают чувство мгновенного тепла, особенно в периоды снижения температуры воздуха. Но тепло, которое чувствует человек, абсолютно не вызвано мгновенным сжиганием алкоголя в организме, а только расширением кровеносных сосудов. Таким образом, кожные покровы получают большее количество крови, что, собственно говоря, и повышает немного их температуру. Но этот эффект длится очень короткое время, потому что циркулирующая кровь быстро охлаждается на уровне кожных покровов, и за этим следует ощущение холода внутри всего организма. После этого снижается температура всего тела. Когда кожные покровы еще посылают мозгу сигналы чувства тепла, организм уже страдает от снижения температуры, и человек может совершенно не осознавать этого. Именно поэтому многие пьяные люди нередко умирают прямо на улицах. Они засыпают, но не замечают того, что температура тела критически снизилась. В Великую Отечественную войну наши солдаты, выпивавшие, как говорят, наркомовские 100 грамм, не чувствовали холода и замерзали, не предприняв попытку для своего спасения. Поэтому во многих частях Красной Армии люди начали отказываться от вот этого, в кавычках, ворошиловского пайка, отказывались от того, чтобы принимать этот яд, а только использовали для того, чтобы промывать раны. Интересно, что многие сегодня, до сегодняшнего момента, в 9 мая, любят вспоминать о том, что вот наркомовский 100 грамм, как же так? Да, был опыт, его начали употреблять, но, как мы читали раньше, солдаты стали больше замерзать, сдаваться в плен, терять бдительность. Поэтому мало кто знает, что в мае 1942 года главнокомандующий армии издал указ не давать наркомовские 100 грамм храм, и в 42-м, 43-м, 44-м и 45-м году наши советские солдаты были трезвые, крепкие и сильные. Сегодня те, кто производит вино, не очень любят и не очень-то хотят, чтобы об этом многие знали, а хотят, чтобы постоянно на 9 мая произносила фраза «наркомовские 100 грамм». Но теперь вы это знаете, я думаю, что эту информацию вы передадите другим. Некоторые говорят, что красное вино предотвращает образование тромбов. Да, ресвератрол, находящийся в красном вине, препятствует образованию тромбов и воспалительных процессов. Но он в такой же мере присутствует в свежем виноградном соке, клубничном, практически во всех других фруктах. Зачем нам получать это вещество вместе с ядом и наркотиком, который нагрузит весь организм и приведет к его сбою? У людей, те, которые ежедневно употребляют 2-3 киви в течение месяца, риск возникновения тромбов снижается на 18%. Но в отличие от алкоголя, который увеличивает уровень триглицеридов в крови, употребление киви снизило их уровень на 15%. Красное вино, кто-то говорит, повышает способность коронарных сосудов к расширению. Малые дозы красного вина могут улучшить выработку оксида азота, но вот большое количество алкоголя и вообще дозы алкоголя препятствуют его формированию в артериях. К счастью, для повышения уровня этого соединения нет необходимости употреблять алкогольные яды, которые приносят столько много негативного для нашего организма и угрожают здоровью, для печени, сердца, иммунной системы. А вот красный виноград и аминокислота, аргинин из орехов и овощей стимулируют выработку оксида азота. Поэтому употребляйте больше фруктов и овощей. Немного алкоголя, кто-то говорит, что для беременной не опасно. Друзья, ну, при всей той информации, которую мы уже получили, говорили в предыдущие дни, понятно, что даже малые дозы алкоголя, они опасны не то, что для взрослого человека, но они тем более опасны для ребенка, а тем более они влияют на плод, потому что плод получает от матери все необходимое. Поэтому настоятельно рекомендуется полное воздержание не только в период беременности, но и перед планируемым периодом зачатия ребенка. Обследования с использованием магнитно-резонансов показали изменения в структуре мозга детей, чьи матери употребляли алкоголь в умеренных, в кавычках умеренных, да, количествах. Питер Хоппер из Королевского университета Белфаст Северной Ирландии отметил, что любое употребление количества алкоголя попадает в мозг ребенка. Только задумайтесь, его мозг только формируется. И вот любое количество, оно попадает уже в мозг, формирование ребенка. Исследования показали, что плод чувствителен к влиянию алкоголя не только в первом триместре, но и на протяжении всего периода внутриутробного развития. Каждый прием алкоголя разрушает десятки миллионов нейронов мозга ребенка. Кто-то говорит, существует безалкогольное пиво. Да, то есть теоретически его называют безалкогольным, но его не существует, потому что технически пиво должно содержать определенное количество алкоголя, и закон разрешает минимальное его содержание до 0,5%. Как правило, в пиве содержится от 3,5% до 5% алкоголя, в некоторых случаях может быть больше, до 13%. В обычном фруктовом соке содержится, как правило, меньше 0,1% алкоголя. Некоторые здесь и говорят, а как же кефир, ну, любимая фраза тех, кто пытается себя оправдать. В кефире недостаточное количество алкоголя, чтобы это убило мозг, нагрузило печень. А вот пиво, чем опасно еще, в нем содержится также хмель. Хмель – это очень близкий родственник конопли, и он больше всего влияет по половым функциям. Поэтому сегодня, кстати, ненормальную репродуктивную половую жизнь больше всего влияет три основных фактора. Первое – это сигареты, второе – это конкретно пиво, и для молодежи, что важно очень знать, ранние половые отношения. Возвращаемся к алкоголю и, к примеру, к пиве. Даже если в так называемом, в кавычках, безалкогольном пиве не содержится большого количества алкоголя, оно имеет вкус настоящего пива и пробуждает желание употребить алкогольное, вот это ядовитое вещество. Именно по этой причине тем, кто желает перестать употреблять спиртное, нужно принять твердое решение отказаться и от этого вида пива. Для детей же безалкогольное пиво – это путь привыкания к вкусу спиртных вот этих ядов алкогольных, что впоследствии может привести к тому, что они станут алкоголиками. Алкоголь – следующий миф. Кто-то говорит, ну это малокалорийный такой продукт. Зачастую мы забываем о том, что алкоголь – это еще и весомый источник калорий. В одном грамме алкоголя содержится 7 килокалорий. Только жиры дают больше – 9 килокалорий в 1 грамме. В придачу этому спиртное также еще стимулирует аппетит. А что употребляет в этом состоянии человек? То, что способно еще больше нарушить его баланс. Чипсы, арахис или другие солености. А для еще большего усугубления ситуации на следующий день возникает аппетит именно на соленые жирные блюда. Бесспорно, алкоголь способствует увеличению веса. Миф, что алкоголь якобы помогает уснуть. На самом деле алкоголь нарушает качество сна. Относительно малые его дозы могут вызвать сонливость или частые пробуждения в течение ночи. Многие быстро засыпают после относительных доз, может быть, даже небольших доз алкоголя. Но кто начинает принимать алкоголь как успокоительное средство, не способны спать всю ночь. Их сон становится прерывистым, каким-то фрагментарным. Поэтому не верьте мифам. Примите правильное решение. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Добро пожаловать на уникальный цикл лекций «Тора. Пророки. Писания». Что будет происходить в этом зале в течение этих двух недель? Мы с вами будем изучать Священное Писание уникальным образом. Уникальным в том плане, что перед нами будет открыт непосредственно текст. Мы сможем пройти текст за текстом, тем путем, каким когда-то с времен Ездры изучалась Библия и изучается до сегодня в синагогах. Кто-то из вас скажет: «Извините, что здесь происходит? Причем здесь синагога?» Что ж, давайте разберемся. Давайте посмотрим сегодня не на какие-то, может быть, культурные, политические, этнические, религиозные различия, а давайте откроем Священное Писание и посмотрим в основу того, как было построено по Библии неритуальное богослужение, и тогда вы сможете понять, о чем я с вами хочу говорить. Книга Неемии. Очень малочитаемая книга Ветхого Завета, но очень важная и очень насущная книга, объясняющая наш подход. Книга Неемии, 8 глава. События, которые описаны в этой книге, происходят в 5 веке до нашей эры, после того, как израильский народ возвратился из вавилонского плена, и после того, как был отстроен храм и Иерусалим. Я читаю с 1 стиха. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, до рассвета, до полудня, перед мужчинами и женщинами, всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». Это удивительные строки. показывающие нам историю протестантского богослужения. Историю того, почему сегодня в протестантских церквях и в синагогах происходит то, что происходит. Это не ритуальное богослужение. Вы видите, народ собирается не в храм, где приносятся жертвы. Храм функционирует. Храм и все работает, как часы. До прихода Иисуса, до Его жертвы на Голгофе, храм продолжает осуществлять прообразное служение, указывающее на роль Иисуса и на Его заместительную жертву, и на Его служение первосвященника. Но перед нами не сцена храма. Перед нами сцена на площади возле стен Иерусалима, где происходит нечто другое. Там не совершается жертвоприношение, там не стоят священники, там находится книжник Ездра. Кстати говоря, в Новом Завете зачастую есть

есть сегодня на полках книжных, в руках у народа? Конечно же, нет. То, что мы читаем сегодня в переводе синодальном «Книгу закона Моисеева», речь идет, конечно же, о большом свитке, примерно вот такого размера, который читался при развороте. Стоимость этого свитка была не по карману простому человеку. Могу лишь вам сказать, что такой свиток имеет длину сегодня, вот свиток именно Пятикнижия Моисеева, имеет длину где-то 12 метров, и он сделан из кусков пергамента. Пергамент – это обработанная воловья кожа. Если вы сегодня окажетесь в Нью-Йорке, например, в таком ортодоксальном иудейском районе, Боро-парк, где можно найти несколько мастерских сойферов. Сойфер – это книжник, переписчик, да, те, кто пишут. Потому что свитки Пятикнижия Моисеева, свитки Торы писались и пишутся до сих пор от руки. И вы придете и скажете сойферу: пожалуйста, дорогой, напиши мне свиток Пятикнижия Моисеева. То сойфера это займет примерно полтора года. И стоить это вам будет сегодня где-то 80 тысяч долларов. Вы понимаете, что простой человек себе такую Библию не мог позволить. А мы говорим только о свитке закона Моисеева. А что говорить о пророках, о псалмах? Серьезная библиотека. Недаром слово «Библия» называется «Библия», потому что это была не единая книга, а это была библиотека книжных свитков, которая хранилась в древних синагогах, в специальном таком ковчежке в центре. И каждую субботу эти книги доставались и читались. Почему читались? Еще по одной причине. Не только потому, что простой человек не мог позволить себе осилить покупку такой библиотеки. Поэтому необходимо было покупать, приобретать Библию всем городом. То есть именно поэтому Ездра, он является учредителем синагог. И, кстати говоря, как вы видите, это не является чем-то таким злым. То есть синагога с греческого слова «сунага» означает «собираться». То есть это был дом собрания. В отличие от храма, который был в Иерусалиме единственным и неповторимым, там, где приносили жертвы, там, где совершали свое служение священники и левиты, синагога должна была быть в каждом городе для того, чтобы каждую субботу человек мог прийти и слушать Слово Божье. Вот для этого это чтение были установлены. Вот почему в книге Неемии нам описывается вот это новое торжественное
не храмовой

богослужение. Именно поэтому христианская реформация, реформаторы осознали тот факт, что после смерти Христа необходимость в ритуальном служении, в прообразном служении, в священническом служении она отпала. Если католицизм предполагает, что те огромные соборы или и называет их храмами, являются прамоприемниками Иерусалимского храма, а священники католические являются правопреемниками левитского священства, ну и в католической церкви есть верховный первосвященник, епископ римский, да, то Лютер и последователи его, реформаторы, открыли неверность этой идеи и этого подхода, полностью осознав, что первосвященник находится на небесах и совершает там свое служение, а здесь, на земле, остается другое служение. Служение, установленное Ездрой в V веке до нашей эры. Служение, изучение и чтение Слова Божьего. И хотя, в общем-то, в средние века уже при реформации появился печатный станок, и Библия стала сшитой книгой, постепенно доступной до простого читателя, люди смогли ее приобретать и сами читать дома, но принцип остался. Принцип того, что не храмовое богослужение центром своим имеет чтение и изучение Слова Божьего. «И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои и поклоняясь, и повергаясь перед Господом лицом до земли». Иисус, Ванайя, Шеревия, Ямин, Якув, Шафтай, Годия, Моосея, Клита, Азария, Йозават, Ханан, Филая и левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги закона Божия внятно и присоединяли толкование, а народ понимал прочитанное. Еще один важный элемент. Книга не просто читалась, она объяснялась. Вот основа современной проповеди, библейская основа. Читается текст, которому позднее дается изъяснение или истолкование. Эта система была заложена Ездрой. Это то, чем должны были заниматься книжники. Изъяснять, истолковывать, распространять Слово Божие народу,
через открытие новых и новых синагог. Полезное дело. Как же читался закон Божий в синагогах? Читался он по системе, которая существовала и во времена Иисуса. По системе, которую и я хочу предложить вашему вниманию. Пятикнижье Моисеева, закон Моисеев разделялся на недельные главы. То есть то, что мы имеем с вами, Бытие, 22 глава, разбита на стихи, все эти элементы современного библейского, как говорится, текста напечатанного, цифровые элементы, я так скажу, они появляются в средние века. Зачастую эти разбиения на главы и стихи происходят весьма произвольно. В древности использовался другой принцип. Принцип ключевых слов. Каждая недельная глава имеет свое название по первым ключевым словам. Так, например, недельная глава, с которой мы начнем изучение закона Моисеева, Торы, называется «Берешит». «Берешит» по-русски переводится как «в начале». И действительно, первый текст первой главы Бытие, книги Бытия начинается словами «в начале сотворил Бог небо и землю». То есть тексты распознавались по ключевым словам. Ну и это как бы понятно было, потому что сегодня у нас есть стандартные определенные даже разбиения на страницы. И человек, который абсолютно, может быть, не знаком с текстом, если у него будет такое же издание Библии синодальной, то я могу сказать, давайте с вами откроем Бытие, 39 главу, 4 текст, и это находится на 42 странице Ветхого Завета. Ну, представьте себе, как этого, каково было бы проповеднику, у которого, в общем-то, работает с свитком 12-метровым, да еще и метровой длины. Естественно, он же этот свиток на кафедре не держит. Естественно, здесь находится в синагоге огромный такой постамент Бима, на который разворачивает определенное это место, недельную главу, и с него читается. А потом ему надо воспользоваться другим текстом, что он будет говорить. «Пожалуйста, служитель, отмотай мне от начала метра эдак три и посмотри в 10-й колонке снизу». Понимаете? Это способ к шитой книге с пронумерованными страницами подходит. А к древнему свитку главы и стихи не подходит этот вариант. Люди работали по памяти. Что каждый год, то есть вся Тора прочитывалась в течение года. В этом году недельный цикл чтения Торы начинается 25 октября. И будет идти 52 недели и закончится на праздник Кущ. В этот праздник, он на еврейском называется Симхат Тора,
Свиток, естественно, он же дочитан до конца. Свиток Торы торжественно выносят и начинают разворачивать на начало. И потом опять начинается годичный цикл чтения с книги Бытия. 25 октября начнется чтение книги недельной главы Берешит, которая идет по нашему цифровому исчислению с первой главы Бытия по шестую главу, восьмой текст. А следующая недельная глава называется «Ноах» или «Ной». И потому что начинается словами шестой главы и девятого и восьмого текста, который звучит: «Ной же обрел благодать перед очами Господа». Как же изучались остальные части Священного Писания? Тоже изучались. Каждой недельной главе Торы соответствовала недельная глава из пророческих книг, которая носит название «Гафтара» или «завершение», «дополнение». Что это такое? Откуда это взято? Не является ли это традицией человеческой? Никак нет. Давайте откроем Евангелие от Луки и прочитаем то, что сказал Иисус ученикам своим в 24 главе, в 44 тексте. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом или Торе, в пророках и псалмах». Ни разу ни в одном месте Священного Писания вы не найдете выражение «Ветхий Завет», относящийся к вот этой части Библии, большей части Библии. Книга эта не ветха. Ветхим Заветом, послание к евреям, это слово употребляется постоянно, называется система храмовых ритуалов. К сожалению, церковь за первые века своей истории развернула все наоборот. Она оставила за собой ветхозаветную систему священства и храма. Даже в католицизме причастие является правопреемником буквального жертвоприношения. Таким образом, католическая церковь верит в преосуществление крови и плоти Иисуса. То есть то, что в Библии названо Ветхим Заветом, церковь продолжала исполнять. А то, что не названо Ветхим Заветом, огромнейшая часть Священного Писания назвалась Ветхим Заветом и перестала читаться. Иисус все ставит на свои места. Евангелие от Луки. Мы читаем, как называлось Священное Писание у иудеев. Оно, оказывается, называлось законом, пророками и псалмами. Или сокращенно на иврите «Танах».
Тора, Невиим, Китувим. Закон, пророки, Писание. Традиционно в синагогах изучается все Священное Писание. Так постановил Ездра. Ну, где-то сегодня не так, но я говорю, когда я употребляю слово «синагога», я употребляю его в том смысле, в котором это было создано Ездрой. Я не имею в виду современный иудаизм. То, как это постановил Ездра, то есть система нехрамового богослужения, предназначенная для того, чтобы народ знал Священное Писание. Те из вас, кто будут продолжать посещать вечером в 6:30 наши лекции по книге «Откровение», увидят, насколько эти понятия важны в понимании книги «Откровение». Так вот, в синагоге, заложенной Ездрой, все три компоненты тогда существовавшего Священного Писания изучались. Псалмы пелись, Тора и пророки читались и комментировались. О том, что комментировались книги пророков и читались, мы можем с вами тоже увидеть свидетельство в Евангелиях. Евангелие от Луки, 4 глава. 16 текст. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Исходя из этого отрывка, сегодня, зная расписание годичных чтений Торы и пророков, мы можем очень точно определить, когда, собственно говоря, происходило это событие в синагоге в Назарете, где Иисус впервые назвал себя Мессией Израилевым, помазанником Божиим. Это подтверждение говорит нам о том, что, во-первых, Иисус никаким образом не протестовал против установления Ездры, а наоборот, использовал их. И, во-вторых, это открывает нам дверь понять и прочувствовать, как Священное Писание изучалось во времена Иисуса. И, может быть, взять что-то для себя в пример –

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады нашей новой встрече с вами. Спасибо всем вам, что вы пришли сегодня к нам в нашу студию. Спасибо всем тем, кто присоединился к нам в нашей онлайн-трансляции на Ютубе или через социальные сети. Давайте немножечко вспомним, что у нас было до этого. Павел Жуков, музыкант, композитор, молодежный пастор, разбирал такие важные темы, как отношения между парнем и девушкой, а также мы говорили об азарте и адреналине в современном мире. Мария Вачева, психолог, профессиональный семейный консультант, затрагивала такие важные темы, как интимные отношения, а также сексуальное воспитание, и мы говорили о нашем теле, о татуировках, о пластике и о красоте. Вадим Качкарев, священнослужитель, музыкант и певец, а также молодежный наставник, раскрывал нам такие важные темы, как истинное призвание. А также мы разбирали важные темы, которые сегодня волнуют семью. Это одна семья, две религии, а также конфликты поколений. Также мы говорили о том, что такое истинное счастье. Сегодня у нас наш новый спикер, профессиональный бизнес-коуч, бизнес-практик, а также коуч предпринимателей и управленцев, и также директор по корпоративному управлению Руслан Ларин. Встречайте. Руслан.
2: Привет, Вадим. Здравствуйте все, здравствуйте, телезрители.
1: Руслан, у нас в анонсах заявлено, что ты коуч и профессиональный бизнес-тренер, а также, что ты можешь видеть людей насквозь. Это так?
2: Ну, ты меня льстишь, конечно.
1: Расскажи немножечко, о чем мы будем сегодня говорить?
2: Ну, коль ты сказал про видеть насквозь, значит, будем учиться, как же, в общем-то, увидеть друг друга насквозь. Но если серьезно, конечно, мы поговорим на эту тему навыки влияния. Мы будем учиться находить подход к каждому человеку.
1: Спасибо. Я призываю вас быть активными. Вы можете поднимать руки, оставлять какие-то свои комментарии. Обязательно берите микрофон. Всех тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать сообщения в чате, вы можете писать комментарии к записи к видео. Пожалуйста, не будьте равнодушными, будьте активными, задавайте свои вопросы. И в конце программы мы обязательно на них ответим. Я передаю вам слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что, друзья, у нас с вами прям очень-очень мало времени. Тема действительно интереснейшая. Навыки влияния – та тема, которая интересует, ну, практически каждого. И наверняка вы пришли, потому что тема действительно для вас тоже интересна. После нашего, ну, такого, да, шоу-тренинга сегодня вечером вы точно станете намного влиятельнее. Я уверен, вы и так, в общем-то, хороши. Но те знания и тот навык, который мы отработаем с вами, он действительно поможет вам во всех сферах вашей жизни. В личных отношениях, на работе, в учебе, где бы вы ни были, вы сможете это все применять. Вообще, когда вы слышите про влияние, да, когда вы слышите про тему, там, навыки влияния, вот первое, что вам в голову приходит, о чем вы начинаете сразу же думать? Какие первые мысли возникают у вас? Влияние на людей.
3: Приходит на ум манипуляции.
2: Вот прям ждал это, потому что очень часто, когда спрашиваю про влияние, зачастую мне отвечают, что, ну, это же, наверное, то же самое, что манипуляции. Так вот давайте в самом начале нашего с вами на такого мини-тренинга, да, поставим точку и разберемся все-таки, что такое влияние, что такое манипуляция. Для меня это как белое и черное. Манипуляция, это, знаете, вот из той области, когда на что-то надавить, да, например, на совесть, на вину человека. Да, в общем-то, заставить человека принять какое-то решение можно по-разному. Да хоть пистолет у виска поставить, да, и можно его заставить принять какое-то решение, да. Так вот, для меня это приблизительно то же самое, что манипуляция. Когда человек не хочет, но из-за того, что давит на какие-то нюансы его жизни, он принимает то или иное решение. Об этом мы говорить не будем. Для меня вот это такая некая черная сторона, да? А влияние, то, о чем мы будем говорить, как найти подход к каждому человеку, тот, который человеку приятно. Смотрите, наверняка среди вас есть такие, которым комфортно достаточно общаться, например, по телефону, там, в WhatsApp переписываться, и не очень комфортно там, с глазу на глаз какие-то вопросы решать. Есть противоположность этим людям, когда наоборот, вот, там, переписываться долго, общаться, не видя человека, не очень комфортно. Ему намного проще встретиться с человеком с глазу на глаз, там, перетерли, приняли решение, поехали дальше. И вот эти разные, в общем-то, люди, да, по-разному принимают решения, и к этим людям нужно по-разному подходить, если мы хотим что-то от них добиться. И вот мы сегодня будем с вами искать эти пути к каждому человеку. Знаете, есть такое правило, правило коммуникации. Это очень известное правило коммуникации. Звучит таким образом. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Да? И это очень близко о том, о чем мы будем с вами сегодня говорить. Мы будем искать, как же люди хотят, чтобы с ними поступали, для того, чтобы можно было к ним достучаться, для того, чтобы они свою точку зрения поменяли, для того, чтобы они не закрывались. Мы хотим прийти к ним с какой-то идеей, хотим продвинуть что-то им, да, а они, ну, не хотят нас слушать, не воспринимают нас. Значит, мы что-то не так делаем. И вот сегодня вы точно научитесь, как делать вот это правильное, чтобы к ним достучаться. Значит, с чего все начиналось? Немного теории, и потом перейдем к практике. Еще в 20-х годах прошлого века, параллельно с известными психологами, которые сегодня изучаются в университетах, работал не менее известный психолог в узких кругах Уильям Морстон. Часто произношу это имя, и многие не знают этого имени, потому что, ну, действительно, его, например, не изучают в университетах, как Юнга там, да? А Уильям Морстон, почему мы взяли его наработки и сегодня действительно используются в бизнесе его подходы? Потому что они очень практичные. И мы сегодня будем разбирать теорию влияния и подходы к людям на основании его исследований, те, которые он делал еще в 20-х годах прошлого столетия. Он изучал психологию нормальных людей. Тогда психологи занимались в основном различными отклонениями, а он занимался не отклонениями, а взаимоотношениями нормальных людей. Он хотел понять, почему один умеет повлиять на одного человека, а другой не может повлиять на одного человека. И он начал наблюдать за моделью поведения этих людей. И если наблюдать за людьми, можно сделать очень много интересных выводов. Оказывается, внешнее проявление поведенческое, да, может нам говорить о чем-то. Ну, согласитесь, что есть люди, которые очень быстрые, например, они там, не знаю, быстро ходят, да, и посмотришь, они там быстро ходят, они очень быстро решения принимают, они быстро говорят, а есть люди, и внешне они более медленные, но они более, там, не знаю, качественно делают свою работу, сидят, более медленно там, над этим думают. То есть мы можем внешне наблюдать что-то, что, в общем-то, у них и внутри происходит. И вот Уильям Морстон, исследуя их, пришел к определенным выводам, и я хочу этими выводами с вами поделиться сегодня. Первый, самый основополагающий вывод, который он сделал, это, ну, знаете, так, аксиома сегодняшнего нашего тренинг-шоу такого, да? Первый вывод. Другой, если он нам кажется, ну, другим человеком, ну, какой-то, смотришь на человека, ну, он какой-то не такой, как ты, да? Он, не знаю, там, напрягает тебя. Бывает такое? Ты вроде бы, там, не знаю, вот такой, а он там совершенно другой. И ты не можешь с ним общий язык найти. Так вот, если он тебя напрягает, и ты не можешь с ним общий язык найти, это не значит, что он какой-то неправильный. Это значит всего лишь одно. Он другой. И это наша задача — найти к нему путь, да? Достучаться до него, чтобы повлиять на него. Когда он, Уильям Морстон, наблюдал за поведением людей, на что он обратил внимание? Первый момент, на что он обратил внимание, что люди по-разному относятся к тому, что происходит в окружающей среде. Есть одни люди, у которых очень много сил влиять на окружающую среду, им что-то не нравится, они даже приходят в коллектив, они только пришли в коллектив, им уже там, не знаю, что-то не нравится в коллективе, они хотят поменять, внести какие-то свои идеи, расшевелить коллектив. В общем, это люди, которых Уильям Морстон отнес вот к той стороне, где написано «больше сил», на желание и стремление постоянно что-то менять. Вот есть такие люди. Им постоянно надо что-нибудь переделать. Если посмотреть на их противоположность, да, мы посмотрим, это люди, у которых меньше сил по отношению к нашему первому типажу. Это люди, которые... Я их называю лично люди, которые более гармоничны, что ли. Они любят подстроиться под окружающую среду. Они не хотят ее менять. Она им нравится такая, какая она есть. Им комфортно быть вот в той среде, которая есть. Не хотелось бы ее менять. Вот некая такая противоположность. Дальше. Он посмотрел еще глубже на людей и увидел, что есть разное мнение об окружающей среде. Есть люди, которые считают окружающую среду конкурентной. Знаете, люди, которые считают, что надо там локтями подвигать для того, чтобы достичь результата, не знаю, карьеру нужно сделать, для этого нужно шевелиться лучше, иногда нужно через кого-то там переступить, быть более агрессивным и так далее. То есть люди, которые воспринимают окружающую среду как некую конкурентную окружающую среду. Есть противоположность этих людей. Это люди, которые воспринимают окружающую среду как такую, знаете, добрую, доброжелательную. Люди, которые придумали фразу «улыбнись миру, и мир улыбнется тебе в ответ». Да? Скажите, чья точка зрения правильная, чья точка зрения неправильная?
3: Все точки зрения правильные по-своему.
2: Однозначно, все точки зрения правильные по-своему. Мы с вами сказали, нет неправильных, да? Есть просто другие. Они так воспринимают. И нужно понять, что они так воспринимают окружающую среду. Если мы хотим достучаться к ним, мы должны понимать, что так они воспринимают. И если посмотреть на нашу вот эту вот, значит, геометрию, да, мы уже увидим с вами определенное пересечение, и мы будем говорить сегодня о четырех определенных квадрантах. В этих квадрантах, в этих пересечениях появляются некие типы личности. И мы сегодня с вами поговорим об этих ярких типах личности. Многие из вас найдут себя там, в том или ином квадранте. Кто-то увидит себя там, в одном, во втором, в нескольких из них. И потом мы с вами поймем, как же находить подход к этим людям. Итак, поехали. Наш первый типаж, который находится на стороне, у него много сил, он хочет менять окружающую среду, и к окружающей среде он относится еще с осторожностью. Да? То есть для него окружающая среда – это некая конкурирующая среда, в которой нужно локтями поработать. Этих людей называют доминирующими, от английского слова dominant, доминирующий типаж, типаж, для которого самый главный стимул, что бы он ни делал, для него главное побеждать. Понимаете, вот пробки для него, все, это пробки мешают, он будет ехать там обгонять, значит, всех подряд, ему нужно побеждать всех, он будет стоять на светофоре, рядом с ним кто-то будет стоять, он ему будет уже сигналить, типа, ну что, давай, кто кого обгонит. Вот, для него постоянно в учебе нужно с кем-то соревноваться, на работе нужно с кем-то соревноваться, ему важно постоянно побеждать, он чувствует классно, да, себя классно вот в этом состоянии, но он очень боится поражения. И для него, это вообще смерти подобно, что называется. Даже если он там, не знаю, папа играет в шашки со своим ребенком, ребенку там, он маленький, еще только в шашки научился играть, ребенок там весь плачет, папа, поддайся мне. Нет, папа ему не поддастся, какие поддавашки, я тебе все равно побеждаю. И он будет играть, пока не победит. Пусть тут и зайдется слезами. Ну так, утрируя. Я специально буду вам эту модель, каждую модель поведения немножко утрировать, преувеличивать для того, чтобы нарисовать некого, такой типаж определенный. Конечно же, в жизни не все так ярко может быть, да, мы все умеем там натянуть на себя маску вежливости, вести себя так, как нам нужно и так далее, но вот эта вот поведенческая модель, почему я ее рисую такой яркой, для того, чтобы вы в целом ее понимали, какое проявление этой модели, хорошо? Но это те люди, которые вот они пришел, увидел, победил. Да, я там специально написал, в стрессе они немного агрессивны. Это не значит, что они при этом там кого-то ненавидят, если они там орут и так далее. Просто они в стрессе, поэтому они повышают голос и кажутся агрессивными. Ну вот. Если говорить про дело, они всегда сфокусированы на результате. Это бизнес, это работа, это учеба. Для них главное – результат. Результат. Как думаете, где такие люди встречаются? Чаще всего, где мы можем их встречать? В каких профессиях? Адвокат. Ну, хорошо, да, там тоже, в общем-то, результат. Военные. Финансисты могут. Спортсмены. Там, где нужен результат. Среди врачей встречаются? Встречаются. Хирург. Отрезал, выбросил. Набросаю вам некое описание этих людей для того, чтобы вы больше картинку себе понимали, кто эти люди. Они очень быстро принимают решения. Они вообще отличаются от всех тем, что они быстро принимают решения. Они любят изменения. Они очень часто генерят изменения. И если вдруг происходит какой-то застой, как они считают, не знаю, там в команде, среди друзей, как-то что-то как-то грустно, скучно, они будут провоцировать. Они даже могут прийти в новый коллектив и что-то как-то тухло, все так спокойно, неинтересно. И они будут провоцировать на какие-то разговоры, на более активные. Не потому, что они хотят, значит, каких-то столкновений. Они просто хотят больше энергии, как они говорят. Вот. Кстати, они всегда говорят то, что думают. И даже если они считают, что балбес, и говорят тебе, ты балбес, при всем при этом ты, может быть, расстроился, обиделся, вообще там 3 дня в подушку, значит, рыдаешь, а он даже не помнит, что он так сказал. Но он просто в этот момент подумал, что ты балбес, он тебе сказал, но при всем при этом очень уважает тебя и считает вообще там хорошим своим другом. Вот, а мы можем на него обидеться. То есть, ну, эти люди достаточно такие громогласные, слышные, часто их там слышно, когда они могут и в общественном транспорте громко поговорить по телефону. Вот, иногда могут казаться грубоватыми, там, общаются по телефону, тут тебе не договорили до конца, все, пока, и положили трубку. Ты думаешь, как же так, и вроде не договорили, уже трубку положил. Вот, очень рисковые, да, ребята, соревновательные, легко берут на себя полномочия. Даже если вы не даете им эти полномочия, они все равно на себя их берут, они переступают через эти полномочия. Вы вроде не договаривались об этом, а он сам принял решение. Ну, то есть вот они такие. Ну и то, что могут провоцировать конфликт, это вы уже тоже догадались. Поехали дальше. Следующий наш типаж, у него тоже много сил. Да, он там же находится. У него много сил менять, но он живет в дружелюбной среде. Если наш первый типаж доминирующий был человек, который, в общем-то, среди конкурентов считает, что вокруг конкуренты, то этот типаж уже живет в дружелюбной среде. Улыбнись, и они тебе улыбнутся в ответ. Он живет вот такой, сказочник. Для него его стимул – это признание. Ой, как он любит признание. В связи с этим он любит, в общем-то, чтобы его признавали, да, очень много внимания уделять своему внешнему виду, такой типаж, да. И если вдруг его не заметили, он впадает в стресс. А в стрессе он какой, там написано, навязчивый. Что это значит? Пришел сегодня, значит, вечеринка была, надел, значит, модный костюм, значит, новые кроссовки, ходил там, а Света не заметила. Да что ж такое-то? Он пойдет к Коле, и будет своему этому другу Коле выносить весь вечер мозг. Ты прикинь, я же новый, значит, все там, все дела купил. А Света даже комплимент не сделала. И он будет тебе, значит, весь вечер навязчиво плакаться в жилетку. Потому что для него стресс, это, конечно, когда его не замечают, не признают. У него, знаете, теряется энергия, у него сил больше нет. Поэтому он навязчивый. Конечно, человек такой. Show must go on, да, для него должно вот шоу всегда продолжаться. Фокус для него всегда люди. И самое главное, не просто люди, а он в центре людей. Знаете, я звезда, да, вот. Это вот про этого человека. Он любит быть в центре внимания. Ну, тоже немножко о них, об этих людях. Вообще, это люди очень творческие. Они вот любят все сказочное, красивое, чтобы, знаете, вот даже делая что-то, да, ты ему поручаешь сделать презентацию. И вот наполнение презентации — это скукотища. А вот когда там, знаете, вот выскакивает вот здесь, вот в PowerPoint вылетело вот так, а вот здесь исчезло и мигало, вот это для него будет главное, да, то есть он сфокусируется на красоте, не на вот наполнении, да, то есть творческие люди, обаятельные, харизматичные, у них есть всегда аккаунты во всех соцсетях, они общаются со всеми на свете, у них такое количество друзей, кажется, когда он успевает с ними знакомиться, общаться, а он успевает. Как-то он умудряется, ему всего этого мало. Они очень доверчивые, кстати, легко вступают в контакт, классно рассказывают анекдоты, ну, любят повеселиться, любят, чтобы, в общем-то, привлечь к себе внимание, поэтому все это они умеют. Если говорить о таких нюансах, как там непунктуальность, невнимательность к деталям, да, это такая вторая сторона медали, что называется, но это у них есть. Ну, то, что они творческие, я вам уже сказал. Если говорить о внешности этих людей, давайте вот эти два типажа, да, два типажа, которые много сил повлиять на окружающую среду, поменять ее. Если говорить про первый типаж, доминирующий, вот какую внешность, да, вот как мы, если бы мы только встретились с человеком, нам нужно определить, он еще, в общем-то, ничего не заговорил с нами, мы можем обратить внимание на какие-то признаки по одежде. Какие цвета такие люди выбирают? Да? Первый наш типаж, доминирующий. Вот какие цвета они предпочитают в одежде, как думаете? Строгие цвета, что имеете в виду? Темный, да? Да вот черный прям его. Красный и белый – это тоже его. Да, вот цвета таких людей – доминирующих людей, да, там красный цвет крови, белый цвет уверенности, там черный цвет доминирования, ну, то есть вот эти вот цвета. И если говорить про этот типаж, про типаж влиятельного человека, какие цвета он предполагает в одежде и предпочитает, как думаете? Это более яркие цвета. Вот помимо цветов ярких, он любит комбинировать. Это вообще самые модники. Они любят комбинировать, придумать, что хотите. Вот все фенечки они придумали. Вот. Там какие-то... Вот все, что какие-то отличительные признаки в одежде, это все они придумали. Если говорить, там, не знаю, автомобили. Тюнинг автомобилей тоже они придумали. Если доминирующие люди любят автомобиль такой, знаете, чтобы он ехал по дороге, и все так разбегались, какой-то такой серьезный автомобиль, то вот люди инфлюенсер, влияющие, это люди, которые любят, не знаю, там яркий автомобиль, стразы, блестит все, вот чтобы было очень эффектно. Поехали дальше. Наш следующий типаж. Мы перемещаемся по дружелюбной среде, да, это типаж, который живет в дружелюбной среде. Он очень любит окружающий мир, и он не собирается его менять. Он считает, что и так все классно, все очень гармонично. Да? То есть он в дружелюбной среде, но сил и желаний менять этот мир у него и цели таких нет. Я его еще называю гармонизатор. Вот если наш первый типаж, вот этот доминирующий, он вбежит, значит, там, не знаю, в нашу команду, там, не знаю, в класс и скажет: ребята, давайте на выходных там, на шашлык. Значит, следующий наш типаж влиятельный скажет: классная идея, поддерживаю, точно, на шашлык. Вот этот типаж, это тот, который: так, кто идет, сейчас всех запишем, соберем, значит, там, поскольку 50 копеек, да, значит, чтобы всем все хватило, помидорков надо купить, огурцов тоже, вот. То есть этот человек, я его называю еще такой гармонизатор и командный игрок. Он любит, что, почему он стабилизирующий? Он любит стабилизировать коллектив, отношения. Как только он видит, что наша Света и Коля где-то там поссорились, он подойдет к Свете и скажет: Свет, ты знаешь, Коля так вообще хорошо тебе отзывается, что-то так переживает, что там как-то у вас нехорошо все, а он прям реально переживает. Пойдет потом Коля, то же самое скажет про Свету, и все будет пытаться, значит, их объединить, подружить. Он всячески убирает все конфликты, вот поэтому он такой стабилизирующий. Но его стимул – предсказуемость. Он хочет понимать, что и зачем последует. То есть это люди, которые очень педантичны, они любят, знаете, так все, что было запланировано, чтобы было понятно, что завтра, что послезавтра. Если они едут в путешествие, значит, им нужно, чтобы четко по списку прописать, какие вещи им нужно взять. Вот, потом они все проверят, взяли или нет. Они, в общем-то, и в работе точно так же делают. Иногда они могут показаться немного медлительными из-за этого. Но вот эта их педантичность, отношение достаточно так вот детально все сделать, позволяет им делать это очень качественно, ну хоть и не очень быстро. Не очень любят перемены. В том смысле, что если вы придете и скажете: «О, ребята, а завтра все будет по-другому», то вот эти люди больше всего напрягутся. Что значит по-другому? Ведь все было и так хорошо. То есть к таким людям не нужно подходить со стороны, что типа давайте все разрушим до основания и построим по-новому. Эти люди будут первыми, кто будет против такого подхода. В стрессе они соглашаются, но они очень часто говорят: «Да-да-да, мы согласны», только лишь потому, что не хотят конфликт. Но внутри себя они в реальности не согласились. Для них самое главное в бизнесе, в делах – это люди. Да? То есть они сфокусированы на людях, чтобы люди не пострадали. Это вот о них. Они очень дружелюбны. Они дипломатичны. Они, значит, находят подход к каждому. Они очень чувствуют, знаете, как я их называю еще эмпатами, потому что они чувствуют ваше настроение. Они, если видят с утра у вас там плохое настроение, они тут же подойдут и будут очень внимательно, значит, выслушивать вас, что у вас там произошло, поговорить с вами захотят, и делают это очень искренне. Если наш предыдущий типаж, который тоже в дружелюбной среде, наш влияющий типаж, для него, знаете, как поговорить с кем-то, это на уровне: «Давай лучше я тебе расскажу». Вот у него поговорить — это значит самому рассказать. То этот типаж стабилизирующий, он больше слушает, чем говорит. Он хочет услышать все о тебе. Да, вот у них есть такое, они обидчивы, потому что они же всегда с открытым сердцем. Они действительно готовы тебе открыться, не боятся этого. Если их обидеть, они чувствуют фальшь, вот, и они могут обижаться из-за этого. Планомерные, задают много уточняющих вопросов. Почему? Потому что они хотят разобраться в деталях. Да? То есть я вам сказал, они вот такие скрупулезные достаточно. Предпочитают говорить только тогда, когда полностью уверены. То есть ты их будешь, там, не знаю, спрашивать, они будут молчать, если вдруг у них есть сомнения. Потому что они не хотят выглядеть человеком, который там не понимает, не знает. А вдруг он что-то не знает и, знаете как, чтобы никого не обидеть, это вот все про них. Командный, дипломатичный — это я вам все рассказал. И наш последний, четвертый типаж в наших квадрантах, да, это добросовестный типаж. Я его еще иногда называю такой аналитик. Он действительно добросовестный, потому что, наверное, вот такого перфекциониста поискать еще потрудиться нужно, что называется. Он аналитик, он предпочитает анализировать информацию. Прежде чем, знаете как, один раз отрезать, вот он 7 раз отмеряет. Это про этих людей. Для его стимул быть правым. У него много сил, мало сил менять окружающую среду. Видим, да? Немного сил менять окружающую среду. Да еще и вокруг все конкуренты. То есть вот, знаете, среди конкурентов жить, ну, это в его восприятии, да, да еще и нет, это, там, не знаю, харизмы переубедить всех. Поэтому он, что называется, берет умом. Он лучше очень хорошо подготовиться. И для него очень важно быть правым. Подготовиться, если вдруг его там, не знаю, вот он вышел с каким-то докладом, рассказал, не убедил. У него есть еще про запас еще 3 дополнительных слайда, которые он покажет для того, чтобы убедить. То есть это человек, который настолько глубоко прорабатывает тему для того, чтобы все-таки оказаться и быть правым. Боится сделать ошибку, и в стрессе уход. Что значит уход? Если мы хотим от него что-то, да, мы пытаемся там добиться от него что-то, и для него это стрессовая ситуация, то он закрывается, он может сказать: «Дайте мне, мне нужно время подумать» и так далее. Не нужно такого человека добиваться, чтобы он тут же принял решение. Вот для него это стрессовая ситуация. Пусть уйдет, что называется, пусть подумает, обдумает. Чаще всего после обдумывания они возвращаются с принятием решения. Фокус в бизнесе на результате. Для него тоже важен результат. То есть видите, да, есть люди, которые у нас фокусируются на людях, да, а есть люди, которые фокусируются на результате. Разный фокус внимания. И вот это все нужно использовать в том числе для того, чтобы понять, как повлиять на того или иного человека. Сейчас мы будем говорить с вами о том, как на них влиять. Вот. Давайте еще о некоторых внешних признаках этих людей поговорим. Если мы с вами про два наших первых

что-то такое вот комфортно натуральное, да? Эти люди какие тона в одежде предполагают, предпочитают? Как думаете? Аналитики, перфекционисты? Не совсем синие-белые их цвета. Эти люди не хотят быть заметными. Давайте немножко о них вам чуть больше расскажу. Эти люди, я их еще и называю иногда такие, человек в футляре, человек более закрытый, он не хотел бы, чтобы на него обращали внимание. Если первые два типажа у нас такие активные, харизматичные, влиятельные, когда они приходят и когда они здороваются, вот этот доминирующий типаж, как он здоровается обычно? Он так заходит, здоровается, так достаточно, может, даже надменно. Вот эти позы рукопожатия, когда там человек пытается доминировать, вот, даже и не со всеми здоровается. То следующий наш типаж, влиятельный типаж, он вообще придумал вот эти все обнимашки, целовашки, значит, там ударяшки. Вот, то есть вот эти все тактильные контакты. Доброжелательный типаж, он здоровается достаточно доброжелательно. Вот как ты с ним здороваешься, так и он. Ты идешь к нему, там, не знаю, обниматься, он к тебе идет обниматься. Ты, в общем-то, не протягиваешь ему руку, и он спокоен. То вот этот типаж, закрытый типаж, да, он вообще придет на рабочее место, или, там, не знаю, в класс, чтобы его и не замечали. Это самое комфортное для него состояние. Тихо прошел. Сел и сидит на месте, и ему хорошо, комфортно. Эмоционально закрытые люди всегда очень тщательно ко всему готовятся. Они такие системные. На качестве работы делают акцент. Об этом я вам сказал. Да, перфекционисты, они перестраховщики, анализируют, они структурируют. Нельзя сказать, что на рабочем месте у них порядок. У них может быть беспорядок на рабочем месте. Но в голове у них полная структура. Серые кардиналы, да, можно про них-то сказать. Малообщительные, ну, это вот, это о них. Поехали дальше. Теперь посмотрим, как к тому или иному типажу можно находить подход. Вы, когда вот слушали об этих людях, появлялись какие-нибудь мысли, что вот у меня там знакомый вот к этому относится, а второй там знакомый к такому, да, вот появляются мысли. Еще появляются мысли о себе. Чаще всего думаешь, что я везде есть, и там есть, и здесь, и вот это у меня есть всего понемножку. Но я вам скажу так. Чаще всего проявление нашей вот модели поведения, чаще всего она где-то в двух квадрантах, в двух буквах. Да? Например, у вас может быть там, от доминирующего и от влияющего. Да? Там, часть такого, часть такого. Может быть, ну, приблизительно одинаковое. Ну, либо наоборот, там, от стабилизирующего и от нашего последнего добросовестного, так хочется мне его назвать, аналитиком всегда, потому что вот есть такой образ аналитика. То есть чаще всего вот в двух буквах смешение происходит. Итак, как же к этим людям подходить? Подходить нужно к каждому человеку по-разному. То, с чего я с самого начала начинал. Мы только что говорили в общем, кратко, конечно же, у нас нет возможности там, с вами 8 часов заниматься этой темой. Мы очень быстро и бегло пробежались с вами, увидели эти 4 типажа человека, и каждый из них хотел бы, чтобы с ними по-разному общались, потому что они сами разные, они все отличаются, согласитесь, да? Они, ну, мало в чем похожи друг на друга. И если говорить про наш первый типаж, доминирующий типаж, если мы идем к ним, общаться с ними, и мы хотим достучаться, и мы хотим, чтобы они нас услышали. Так вот, запомните, с ними мы говорим только конкретно и по делу. Не нужно мыслью по древу расходиться. Конкретика. Помним, на чем они сфокусированы? Ну, в бизнесе, да? В делах. На результате. Они даже не на людях сфокусированы. Им важен результат. Какой результат будет? Если мы пришли к ним и хотим от них что-то добиться, мы говорим о результате. Фокусируемся на результате. Наше поведение открытое, прагматичное. Эти люди сами по себе достаточно, ну, сильные, доминирующие. Точно так же мы должны себя вести с ними. Как только мы начинаем перед ними заискивать, бояться их, если они нас, помните, да, назвали балбесом, и мы тут расстроились из-за этого, мы вообще не должны на это, что называется, реагировать.

0: Потому что это все может быть там, на уровне юмора его и так далее. Как только мы где-то, ну, как я говорю иногда, переживаем, заискиваем перед такими людьми, все, мы проиграли. С ними всегда нужно быть открытым, уверенным в себе, и тогда они нас услышат. Ответ на стресс. Помните, какие они в стрессе, да? Они такие агрессивные достаточно. Но вот мы должны быть достаточно твердыми в общении с ними, с такими людьми. Они агрессивные, а мы спокойные, продолжаем свою линию. И тогда они нас услышат. Возможно, не сегодня. Возможно, сегодня вам покажется, ваш разговор был ни о чем. Вы не договорились. Но завтра вы поймете, что он согласился с этим. Или она согласилась с этим. Почему? Потому что они уважают людей, которые уверены в своей точке зрения, хотят ее донести, и даже если сегодня они не согласились, то завтра приняли ее. Избегаем двумысленностей, ну, каких-то там, не знаю, моментов процесса, как мы будем это делать, пошаговости. Вот этого всего с такими людьми не нужно. Им нужно конкретно сроки, кто отвечает, что делаем, да, ну вот как-то так мы должны с ними говорить для того, чтобы достучаться до таких людей. Поехали дальше. Наши влияющие люди, как к ним? Ну, они у нас творческие люди, да? Точно так же и мы должны с ними общаться. Наши фразы должны быть неформальными, легкими, простыми, не усложнять, не нужно, ну, вот по максимуму избегать, знаете, там, не знаю, каких-то точных цифр, 18,48, вот это вот не про них. Они вот в общем, да, они хотели бы легкости в общении. Фокусируемся, конечно же, на ком, на чем? На их самих. Вы можете им прямо сказать: слушай, если это дело выгорит, ну ты прикинь, ты будешь какая звезда вообще. Но все, он ваш. То есть, если вы поймете, где его собственная заинтересованность, для этого человека это самое главное в этом проекте. Поэтому, чтобы достучаться к нему, нужно показать его роль вот в этом деле, который вы хотите с ним обсуждать. Поведение открытое, ну, как я и сказал, общительное, да, он такой, вы такие же. Ответ на стресс. Помню, какой он в стрессе? Что там у нас пошел на цветы, Коля? Навязчивый, да? Что мы с вами должны сделать? Да похвалите его, поднимите ему самооценку, потому что он продолжит быть навязчивым. Если вы сможете поднять его самооценку, да сказать: да слушай, да ты вообще красава, да посмотри на себя. Все, у него включается мозг, он начинает быть живым, активным дальше, и все хорошо. Избегаем с них, с этим человеком. Вот, ну, конечно, там статистика, детали, цифры – это не о нем. Помните, да, это человек более творческий. Поехали дальше. Наш стабилизирующий тип. Фразы мягкие, точно так же, как и жесты, да? С таким человеком, вот знаете, вот эти там рубящие жесты, вот это все с ним не пройдет. С ним мягко общаемся, точно так же и жесты мягкие. Фокусируемся на чем? На процессе. Вот этому человеку, чуть не сказал этому людю, очень важен процесс. Что, зачем? Последовательность. Если предыдущие хотели бы сразу увидеть картинку, результат целиком, то для этого что, зачем, а дальше что, а к чему это приведет, для него это важно. Поведение наше спокойное, дружелюбное, ответ на стресс. Помним, какой он в стрессе, что он делает? Соглашается. Он очень соглашается со всем. Так вот, мы же понимаем, ну, видно, когда человек соглашается, он принял эту точку зрения, или он соглашается, лишь бы нам было хорошо. Но это заметно, да, по человеку обычно. И поэтому, если вы видите, что человек не очень-то согласился, хотя говорит, что согласен, да, можно с ним спокойно поговорить и задать ему вопрос, что я, Катя, все-таки вижу, ты не очень согласна со мной. Вот. Может, что-то тебя все-таки тревожит. То есть мы продолжаем спокойно с человеком говорить. И человек открывается и говорит нам: с таким человеком нужно так. Избегаем с ним непоследовательности, да, помним, для него важен вот этот пошаговый план действий определенный, да, там конфликтности, вот этого всего надо избегать с ним. Последний наш типаж, добросовестный, фразы но он же у нас очень логичный, аналитичный. Вот мы должны все, если мы к нему идем общаться, мы должны быть подготовленными. Это вообще самое главное. Если у вас есть там аналитика, информация, цифры, все, вы победите в общении с таким человеком. Фокусируемся на плане достижения результата. То есть у вас есть четкий план, вы исследовали, вы знаете, и вы знаете, как достичь этого результата. Поведение закрытое. Вот ему не нужно, знаете, там ходить, значит, я это сделаю, все получится, ты что, да все хорошо. Ему вот эти эмоции точно не нужны. Вот твои циферки написаны, все четко продумано, план действий есть, вот это отлично. А поведение спокойное. Давайте ему время подумать, да, потому что он может уходить. Помним, да, не догоняем его, не говорим, да нет, нам нужно сегодня, прими решение, сейчас же мы на шашлык должны идти. Вот это не надо за ним бежать. Ему надо подумать, такому человеку. Избегаем нелогичности, ну, отсутствия подготовки. Это очень важно. Это кратко. Мы с вами прошлись, ну, что называется, за 40 минут целую с вами такую вот толстую книжку. Конечно же, знаете как, это некая интрига вот в эту сферу для того, чтобы вы в нее более глубоко посмотрели, поизучали. Благо, сегодня есть очень много информации, но как только вы глубже поймете, с кем вы взаимодействуете, вы поймете, как с ними взаимодействовать, вы точно станете очень влиятельными, авторитетными людьми. Спасибо вам за ваше участие и до новых встреч!
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Руслан, спасибо за эту тему. Я сидел, слушал, я себя уже нашел в этих квадратиках.
0: Во всех?
2: Ну, не во всех, но как бы частично, наверное, в двух основных.
0: А, хорошо, потому что ну, так прям часто люди находят себя во всех. И говорят, как же мне быть ей умным и красивым?
2: У нас пришли вопросы за время нашей программы. Я хочу, прежде чем мы перейдем к вопросам, если у вас какие-то вопросы есть, вы можете подготовиться, поднимайте руки, задавайте, не стесняйтесь. Итак, первый вопрос. Работаю с доминирующим руководителем. Я, так как я очень мягкий и спокойный человек, мне очень трудно работать под его руководством. Что мне делать? И терпеть?
0: Ну, смотрите, мы говорим с вами о модели влияния. И мы говорим о модели поведения человека. Что значит терпеть? Мы же сейчас не говорим о ценностях человека, потому что доминирующий типаж — это не значит тот, который там постоянно на всех орет, гнобит и так далее. Это уже говорит о ценностях человека. Если человек с плохими ценностями, человек, который угнетает другого, не знаю, там, оскорбляет его, это не обязательно будет доминирующий. Он может быть любым типажом, но он будет там оскорблять. Вот. Доминирующий тот, который вот ярко вот так проявляет себя. Но он может быть очень интересной личностью, он может обладать классным, интересным опытом, который вот этому человеку стоит учиться у него. Вот. А с точки зрения терпеть, терпеть вообще не надо никогда. Мы на работе проводим очень много времени. И если всю жизнь там терпеть, то терпелка точно закончится когда-то. Я бы не советовал терпеть. А первое, что нужно сделать, нужно поговорить с таким руководителем. А иногда, ну, например, этот человек действительно мягкий, а тот человек доминирующий, и он с нормальными ценностями, да, но он просто действительно вот быстрее подгоняет и так далее. А этот человек не успевает, и он чувствует, что он постоянно в напряжении. Стоит поговорить с ним, прийти и сказать там «Николай», или там, если они по имени-отчеству, «Николай Александрович, мне с вами очень интересно работать, но я хочу откровенно с вами поговорить». И сказать этому человеку. Мы только что говорили, с ними открытое, прагматичное общение должно быть. Чем более открытым мы им говорим, тем более этот человек, доминирующий типаж, больше вас уважает. Потому что они как раз-таки не уважают людей, которые вот такие тихони, боятся там за спиной, что-то там обсуждают, боятся ко мне прийти сказать. Да лучше пришел бы, все высказал, и я его буду за это уважать. Вот так думает доминирующий типаж.
2: Спасибо большое. Вопросы из зала есть какие-то? Комментарии?
3: Спасибо. У меня такой вопрос. А что все-таки делать, если не получается определить вот... А какой твой собеседник? Потому что такие разные бывают люди. А сегодня у него энергия бурлит, завтра он весь замкнулся, ушел в себя, и ты действительно не можешь понять, а все-таки, а какой категории и как с ним работать?
0: нужно с ним говорить так, какой он сегодня. Потому что действительно иногда в человеке могут быть совершенно противоположные, ну, скажем, вот эти типы. Иногда так бывает. То есть, казалось бы, вот этот доминирующий тип и типаж вот этот вот сугубо аналитичный, закрытый, они какие-то противоположности. Но очень часто они могут быть в одном человеке. И то, что мы называем там смена настроения, это может быть очень похоже на эту ситуацию. И если сегодня этот человек весь сконцентрирован, не знаю, он очень аналитичен, он очень логичен, и он вот так себя ведет, то и мы точно так же должны с ним вести себя. А если он сегодня пришел, рубаха, парень, весь такой разговорчивый, то и мы должны вот подойти через этот типаж, и тогда он услышит нас.
2: Спасибо большое.
4: У меня такой вопрос. То есть, получается, мы должны подстраиваться под настроение человека, но как же наше собственное настроение? Угу.
0: Хороший вопрос, спасибо большое. Здесь момент такой. Если нам нужно на него повлиять, если не нужно... Ну и пусть он со своим настроением будет, да? А нам же нужно на него повлиять. Мы же хотим, чтобы он все-таки пошел с нами на шашлык. Ну, так образно говоря. Поэтому, когда мы хотим достучаться в сердце человека, в разум человека, мы должны зайти через тот канал, который он сможет нас, через который мы сможем, в общем, зайти к нему. Только в этих целях. Иначе, ну да, ну вот мы вот и разошлись.
2: Есть немножко похожий вопрос. Часто говорят, что ты должен иметь четкую позицию в том или ином вопросе. И это плохо, когда ты поддаешься чужому влиянию.
0: Смотря какое влияние. Если это хорошее влияние, то почему бы не поддаваться под это хорошее влияние? Если это негативное, отрицательное влияние, которое подавляет нас, которое, не знаю, там, настроение нам портит, опустошает нас энергетически... Конечно, такому влиянию не нужно поддаваться, и нужно менять такое окружение по максимуму.
2: Ну вот следующий вытекающий вопрос. Как отличить влияние от манипуляции?
0: Попытался на него немного в самом начале отвечать. Манипуляция – это когда мы делаем все-таки не по своей воле. То есть мы бы не хотели так делать. Но на нас давят через какие-то вот эти, да, там, ниточки. Давят нам на нашу совесть, на нашу вину, на нашу ответственность. Да ты должен. И тогда мы делаем, мы чувствуем, что мы не хотим это делать. Вот это манипуляция. А когда мы хотим это делать, и человек пришел, рассказал мне, я загорелся, супер, классная идея, давай делать. Он на меня повлиял, но я вообще об этом не думаю, что он попытался сейчас на меня повлиять. Он вообще ходил на тренинг, учился влиять, но он просто правильно пришел, правильно донес. Я загорелся, хочу это делать. Ну и супер, мы вдвоем делаем дальше. Это положительное влияние.
2: Спасибо большое. Вопрос из зала есть? Вы можете пока подготовиться, давайте перейдем к следующему вопросу. Так, случается так что в моей практике, что попадаются на пути профессионалы, которые все мои доводы разбивают в пух и прах. Хотя иногда они не совсем правы. Это честно? И как с ними разговаривать?
0: Нам нужно становиться точно такими же профессионалами для того, чтобы разбивать их доводы. Смотрите, мои доводы разбивают в пух и прах. Значит, эти люди подготовились, у них есть что-то ответить вам. Значит, вы не очень хорошо подготовились. Если вы знаете, да, вы идете, не знаю, на встречу с каким-то сообществом людей очень профессиональных, и вы предполагаете, что они разбираются в этой теме очень хорошо, а вы на что надеетесь? На авось, на харизму, на то, что я там ему улыбнусь и все получится? Подготовьтесь более глубоко. Предположите, какие вопросы могут быть от таких людей. Заготовьте еще больше информации, даже если вам кажется достаточно, пусть она останется дополнительной, и не воспользуйтесь ею, но с такими людьми нужно действительно чуть больше подготовки, не надеяться на экспромт.
2: Спасибо большое. Обо всем, что ты сейчас говорил, это поможет только в деловых отношениях?
0: Нет. Это поможет не только в деловых отношениях, это поможет точно так же в отношениях с самыми близкими людьми, потому что очень часто мы хотим повлиять, не знаю, там, на нашу маму, на нашу жену, на нашего парня, девушку и так далее. Мы хотим достучаться к ним, а у них может быть типаж характера не такой, как у нас, модель поведения другая, а мы пытаемся ведь чаще всего как влиять на человека? Как мы чувствуем себя, так мы пытаемся, да? Вот если нам кажется, что если я там буду, значит, вот так вот активно, громко, значит, убедительно говорить, я точно докажу. А человек не воспринимает такую речь, там, не знаю. Для него нужно спокойно сесть, разложить, написать, может быть. Он по-другому воспринимает информацию. А мы используем тот метод, который нам близок. И все, вот он провал. Поэтому это можно использовать в личных отношениях, в рабочих отношениях, в переговорах, не знаю, в учебе, с друзьями, где хотите.
2: Спасибо большое. Вопросы из зала какие-нибудь есть? Давайте тогда зачитаем последний вопрос с Ютуба. Можно ли использовать юмор, чтобы находить подход к людям?
0: Нужно. Вообще юмор такая опасная штука, надо уметь юморить, да. В первую очередь я бы рекомендовал все-таки самоирония. Когда человек умеет поюморить над собой, когда у него есть самоирония, тогда ему очень легко общаться с другими людьми.
2: Еще один вопрос добежал. А может человек быть и доминирующим, и стабилизирующим одновременно?
0: Может.
2: Есть какие-то примеры?
0: Да, конечно. На самом деле, можно массу разных примеров называть. Вот то, о чем вы говорите сейчас, полная противоположность, да, доминирующий, стабилизирующий, точно так же влияющий и наш добросовестный. Это полные противоположности. У меня у самого были знакомые лично мои знакомые, которые вот у них эти два, казалось бы, разных типа личности, они нормально уживаются. То, о чем мы вот говорили, там, поменялось настроение у человека.
2: Если вопросов из зала больше нет, тогда спасибо, Руслан. Это были все вопросы на сегодня. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Тот лайфхак, который используют сегодня все коучи, бизнес-тренеры, тренеры – это золотое правило, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Использую сейчас, но был написан он в Библии уже давно. В Библии есть и множество других лайфхаков, поэтому дайте Богу действовать в вашей жизни. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те трудности и проблемы – это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Дайте Ему действовать в вашей жизни. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вера и любовь. Связаны ли как-то между собой эти два понятия? Если связаны, то как? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас, когда мы собрались для того, чтобы продолжить обсуждение Евангелия от Луки, которое мы вновь посвящаем 30-летию телекомпании «Три ангела». Очень рада, что за 30 лет Господь нас подвел вот к таким итогам духовным, которыми мы с огромной радостью делимся с вами, в которых мы развиваемся, познаем Господа глубже, больше, прямо во время наших встреч. Итак, мы с вами в 9 главе Евангелия от Луки. Мы в прошлый раз начали говорить о событиях 9 главы с точки зрения того, кто будет жить вечно. И многое у нас было, как бы сказать, от противного. То есть, к сожалению, наша натура, так же, как и натура учеников, такова, что легче сказать, какие наши черты не позволяют нам жить вечно. Но очень ободряет то, как нас Господь выводит на вечную жизнь. И сегодня как раз вот такое обсуждение. И сегодня, как вы слышали, как мы заявились в начале, речь пойдет о вере и о любви.
2: Ну да, это очень важные, ну, наверное, самые важные вещи, которые мы должны иметь, и веру, и любовь. Ну, еще и мудрость, конечно, потому что без мудрости можно наделать дел таких, что будет казаться, что это любовь, а на самом деле.
1: И... Но мудрость ведь вот не человеческая.
2: Конечно, да. Именно мудрость от Бога. Точно так же, как и любовь от Бога, как и вера от Бога. Все от Него и все к Нему. И там сам Христос сказал как-то, что вы без меня не можете делать ничего. Как вот ветвь на лозе, так и вы на мне, что ли, во мне. То есть все доброе исходит от Бога, от Отца Светов. И поэтому и спасение также, и то, что вот мы имеем и любовь, и веру, и пользуемся ими, что ли, и живем ими, это нас приводит к тому, что открываются врата неба. И мы входим в Царство Божие.
1: Для нас вот таких вот несовершенных, да, таких, ну, очень даже неприглядных бывает, все равно открываются врата неба, да?
2: Ну да, но Господь ведь помогает нам избавляться от этого и сам избавляет от этих черт.
3: Есть даже такое выражение, когда говорят, да, когда я смотрю на себя, то думаю, как я могу попасть в Царство Небесное? Но когда я смотрю на Бога, то мысль такая, что я не могу не попасть туда. То есть самое главное, куда направлены наши взоры? Или на Христа, или же все-таки на себя. И на что смотримся, в то и преображаемся.
1: Да.
2: Ну, как и в Евангелии написано, вернее, в послании у Павла написано, что и чувства, и мысли Божьи, все это Господь вкладывает в нас свое, то есть свое качество, что ли, с характера, свою любовь, свою веру. Он в нас пытается вложить, и кто открывает для Господа двери своего сердца, тот получает эти дары от Бога.
1: То есть вот вновь еще раз хочется вот эти вот слова ободрения сказать, что не надо взирать на себя, не надо взирать на свои ошибки, потому что это не от Бога, вот наше сосредоточение на том, какие мы плохие, или там, или кто-то какой плохой, или кто-то насколько несовершенный. На Господа надо взирать, что сегодня и будем мы с вами делать.
2: На Господа взирали ученики, о чем мы читали с вами в 9 главе. Они учились от Него, как вести себя с людьми, как использовать свои духовные дары, которые, опять же, Господь им даровал. И им хотелось следовать за Ним во всем. Во всем Ему подражать. И они, некоторые думали, что они уже многому научились. И мы с вами видели, как попали в просак два брата, когда подумали, что уже научились у Христа правильно.
1: Два брата – это…
2: Яков и Иоанн, да. Два брата апостолов, апостолы. А оказалось, что Иисус им сказал, вы не знаете, какого духа в итоге, в результате их там предложения. То есть, ну, многому-многому еще предстояло научиться и ученикам, а тем более и нам с вами, когда мы Христа живым, то есть во плоти не видим рядом, а только Духом Святым с Ним общаемся. Поэтому, конечно, для нас очень важно правильно вот эти уроки из Евангелия применять к себе и правильно их понимать. И вот мы с вами остановились на 57-м тексте в Евангелии от Луки 9 главы. Случилось, когда они были в пути, то есть ученики, и Христос, и апостолы. Некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову».
1: Вот нет какой-то такой, ну вот, резкости, может быть, даже грубости какой-то в ответе Христа?
2: Ну вот, может так показаться на первый взгляд, когда вот так читаешь эти слова. В нашей культуре, да, может быть, но мы должны помнить, что это 2000 лет назад написано, и культура там совершенно другая, и что считалось резким, может быть, это так не воспринималось тогда. Это одно. А другое, Христос, Он все-таки не идеализировал вот тот путь, по которому шел Он Сам и по которому шли за Ним ученики.
1: Угу. Он как бы... То есть Он их не обольщал, что вот ну, вы да. сейчас пойдете к каким-то там очень благостным, очень удобным, очень выгодным путем.
2: Он их имел обыкновение всегда предупреждать, что их ожидает, если они последуют за Ним. Он не, вот как сказать, не иллюзиями их питал, а реальностью. И он их и к язычникам повел на север Палестины, чтобы они увидели, какие там нравы царят и с чем им придется столкнуться после его отхода к отцу. И здесь тоже. Вот ученик, который спросил, ну или человек, который хотел стать учеником, который спросил, он вот думал так, что, наверное, вот сейчас будет у меня, я научусь исцелять людей, буду там изгонять бесов, еще что-то такое будет у меня. И я буду уважаемым человеком. Может быть, вот это толкало этого будущего ученика. Но Иисус его как бы, как сказать, с небес на землю, как мы говорим, да? А тут наоборот, с земли на небо. То есть на небе другие законы, и там по-другому все рассматривается. Там, вот если ты ищешь славу здесь на земле и хочешь попасть на небо, то слава-то в смирении, во-первых, а во-вторых, страдания нужно какие-то еще претерпеть. Потому что мы живем в мире греха, несчастью. И здесь царит и боль, и скорбь, и злоба, и гнев, и чего только нет, ложь. С этим мы постоянно сталкиваемся. И ученику Христа это вдвойне, может быть, больно вот в этой атмосфере жить.
1: Потому что хочется, сильнее это видишь.
2: Потому что
1: сильнее
2: хочется другого. Да, да, да. Это острее это все как бы воспринимается. И тебе уже грубость уже вот, ну, не просто так, так, ну, как не переодеться, а вот тебе уже как-то доставляет какую-то боль уже, может быть. Иисус об этом предупреждал всегда учеников. Или часто, во всяком
3: и
2: случае.
3: Вот, наверное, все-таки этой фразой, да, которой Иисус остановил этого желающего пойти за Ним, Он все-таки, ну, показал ему его сердце, да, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его? Но Бог-то знает сердце. И Он ему показывает, что ты желаешь другого, а я тебе не предлагаю этого. Угу. Вот, то есть вот угу. это вот по лукавству своему вот часто-часто именно мы поступаем, ну, как бы хотим казаться правильными и хорошими, а на самом деле, то есть нас выдает это.
1: Да, мотивы другие.
3: Да, и, а Бог-то знает эти мотивы. То есть если Он часто нам, например, говорит, не судите, потому что вы не знаете мотивов человеческих, а Он-то знает, и Он как бы показывает. И я думаю, что на примере как раз библейских повествований Он помогает и нам проникать и понимать свои сердца и сердца окружающих нас людей. Угу. Вот, то есть это вот очень важные мотивы. То есть нам кажется, что поступки важны, а для Господа вот мы видим, что важны мотивы.
1: Вот возвращаемся все-таки к ключевой такой ниточке. То есть кто будет жить вечно? Вот об этом мы говорим. Mm-hmm. То есть, видимо, тот человек, о котором сейчас идет речь, вот в том его состоянии, в котором он сейчас, он не кандидат в Царство Небесное, потому что им не то руководит, да? А вот опять же, возвращаясь к заявленной сегодня теме, вера, действующая любовью. То есть mm-hmm. где вот, какой выход у него, у этого человека? Потому что ну, мы ведь не убеждаем, что он потерян для Царства Небесного.
2: Иисус ему сказал, птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, сын человеческий не имеет где преклонить голову. Что вот это он хотел сказать этим? Что путь ученика, он достаточно тернистый. То есть это не путь, там, на Мерседесе я въезжаю в ворота Небесного Царства, в роскошном, там, да, дымя сигареты, там, у меня тут еще что-то есть. То есть, ну, не так нужно себе представлять вход. А узкой тропе Иисус говорил в других вот Евангелиях, или, может, в тех главах, которые мы не рассматривали. То есть тернистый узкий путь. Он извилистый, он неудобный. Это не широкие врата и широкая дорога, по которой многие идут, и идут совсем не в Царство Божие. Mm-hmm. А от ученика требовал здесь действительно, вот мы правильно говорили про мотивы, что, какую веру ты имеешь, во что ты веришь, что ты любишь, mm-hmm. какой любовью к кому, к чему ты движим. Mm-hmm. И рождает ли эта вера веру именно... Какой учил Христос? Вера в кротость, вера в воздержание, вера в смирение, вера в дружелюбие. Ну и вот во все эти вот качества Духа Святого, о которых пишет нам Евангелие. То есть если ты движим каким-то любовью к чему-то другому, но не к божественным качествам, то тогда ты проходишь мимо Царства Божьего. Оно не для тебя, просто тебе будет там, во-первых, неинтересно, а во-вторых, тяжело. И, да, да, тяжело, и ты будешь мучиться там, в этом царстве, вот с такими качествами. Угу. Когда ожидаю я только высокого положения, только похвалы со стороны, угу. еще что-то, такой, выгоды какой-то. Нет выгоды. Вот в ученичестве выгоды нет. Ты, может быть, этого ищешь, но, извини, угу. я не имею даже дома, где преклонить голову. То есть у тебя не будет ничего такого?
1: Ну, я бы сказала, что внешней выгоды нету, но да. внутренняя выгода есть. То есть вот тот мир, который Господь дает, вот тот покой, то, в чем мы все нуждаемся, в мире и покое нуждается каждый человек, каждое сердце. Вот, это он дает, в этом выгода.
2: Конечно.
1: Это преимущество несравнимое ни с чем, ничто. Этого же, такого же мира и покоя внутреннего, такой внутренней защищенности ничто не дает.
3: Ну да, но и более всего Господь дает любовь. То есть то, мы о чем и говорили, что вера, действующая любовью, потому что ну, Господь сам есть любовь, да, Бог есть любовь, да, и эту любовь Он дает каждому из нас, чтобы в нас проявились те качества, которые вот Николай Генрихович перечислил. Но вот у апостола Павла они вообще ну, просто выражены просто чудесным образом. И я буквально зачитаю три текста. «Любовь долго терпит».
1: Это где? Откуда ты читаешь?
3: Это 1 Коринфянам, 13 глава. Угу. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится». Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется и все переносит. И любовь никогда не перестает. То есть это великая ода любви апостола Павла, которую, в принципе, это выражение характера Божьего.
1: И а то... такое возможно разве? Вообще человеку такое возможно?
3: Но вот
2: человеком любовь... это невозможно. Но все возможно Богу.
1: Да. Любовь да, все да, покрывает. Да. Вот понимаете, что такое? Все покрывает. Вот все, без исключений. Всему верят. Без исключений.
3: Да, да, да.
1: А во вред себе, если это будет, а если ты веришь обманщику?
3: Ну вот мы видим, что Иисус, ведь он поверил, дал шанс Иуде, который предал его.
2: Ну вот Иисус сказал одному человеку, этот человек, он подошел к Иисусу сам. Иисус,
1: это вот то, что вот лисица имеет норы, а сыну человеческому негде было.
2: Который, пойду за тобой куда угодно, я понял, что ты Бог во плоти, и что ты имеешь такие бесценные дары, и ты наделяешь их людей ими. Я готов пойти куда ты не пойдешь. Вот. Но Иисус остудил его вот этими словами, потому что, ну не потому что, а этот человек проявил свою инициативу. Бог его не призывал. Вот о чем я хочу сказать. Есть такие тексты в Ветхом Завете. Я не посылал их, они сами побежали. Вот это про лжепророков. Бог говорит такое. Я не знаю, к этому человеку это относится или нет. Но то, что человек как бы без приглашения со стороны Христа заявил о своем ученичестве, это вот да. Но вот зато следующий текст
1: то
2: говорит
1: нельзя
2: нам...
1: нельзя этого делать, да?
2: Нет, это делать... Можно с правильными мотивами. Мы же говорили о мотивах. Вот если у меня мотивы...
1: То есть через веру, действующую любовью. Чтобы у этого человека была вера, которая движет любовь и которая производит любовь, да?
2: Никого из 12, кроме Иуды, ну, никто из них не выразил такое желание. Вот так, я пойду с тобой, Господи, возьми меня, там, в ученики. Всех призывал Иисус конкретно. Иди за мной, следуй за мной, следуй за мной, иди за мной. Иуде он такого не говорил. Иуда вот, кстати, Иуда, похоже, вот такие же слова услышал от него. Потому что Иисус иногда повторял, иногда даже слово в слово, то, что он говорил ранее. Иуде, возможно, было сказано тоже вот подобное, что этому человеку. Но вот а следующий текст другому сказал, следуй за мной. Вот тут... Иисус призывает.
1: Это как на контрасте получается.
2: Получается,
1: да?
2: Что вот этому не говорил Иисус такого, он сам вызвался. А вот следующему человеку, он сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Тот выдвигает условие. Мы такого не слышали, ни одного из апостолов, из призванных. Все или молчали, или говорят, я пойду с тобой. Но вот такое, чтобы, о, Господи, извини, у меня кое-какие дела остались еще, и мне нужно вот это дело обязательно сделать. И тогда я, да, пойду с тобой. Этот человек...
1: А Иисус не знал, что этот человек не готов идти за ним? Или он его призвал именно из любви, именно для того, чтобы дать ему шанс, ну, выбор правильный
2: скорее
1: сделать?
2: Скорее, второе, вот, наверное, да. Потому что Иисус ему сказал... Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Он видел в этом человеке задатки, он видел в нем, ну, дар, что ли, что это готовый проповедник, его только вот направь, и все.
1: Ну, тут вот что-то слышится немножечко такое неправильное, антисоциальное, если Иисус Христос сказал человеку, не хорони мертвого. Ну, как же так это... Это положено со всех точек зрения делать.
2: Да, если в нашей культуре вот это вот применить сюда этот текст вот к нам, то да, это так. Но опять же, давайте вспомним, что 2000 лет назад были совсем другие люди, другие нравы, другая культура абсолютно. Это другой мир. Мы не можем сравнить вот мир сегодняшний с тем, который на Ближнем Востоке, там, какие культивировались там нравы, традиции. Это абсолютно другое все. И иногда нам кажется, да, действительно шокирующим некоторые заявления от Иисуса исходящие, или описания какие-то библейские, что мы думаем, как что-то чуждо нам совсем. Дело в том, что вот в прошлой программе Лена говорила правильно, что не хоронят там через 3 дня или там через сколько, потому что климат не позволяет это делать, и хоронят в этот же день. То есть, если человек умер.
3: То есть это явно идет не о таком действии, да, что у него умер отец, ему нужно сегодня его похоронить, а Господь говорит, нет, не делай этого. Тут идет как раз немного о длительном времени. Он говорит, что мне нужно позаботиться об отце моем. И какое это время еще неизвестно, да, то есть оно может быть очень продолжительным. А он говорит, что время-то осталось мало, ты должен пойти для того, чтобы благовествовать Царствие Небесное людям, которые готовы тебя услышать.
1: То есть, еще раз, отец этого человека был жив.
2: Вот конечно. Ключ к пониманию этого текста, скорее всего, да. Вот в этом. что отцу требовалась забота со стороны сына, и сын должен, как он считал, должен был исполнить свой сыновий долг до смерти, заботу об отце, пока он нуждается в этом и пока он не умрет.
1: Да. Вот потом он его похоронит, тогда он будет готов следовать за Христом и выполнять свое призвание, да, которое Христос... Да.
2: Сколько времени для этого понадобится? Год, два, пять, десять? Неизвестно. У Иисуса всего полгода. У него нет времени.
3: Как часто даже, вот я просто мысль пришла такая, как часто нам кажется, ну вот я уйду на пенсию, тогда я и буду обращаться к Богу.
2: Тогда и в церковь пойду.
3: А часто мы даже не понимаем, мы думаем, что мы что-то можем сделать завтра, а у нас с вами есть только сегодня. Поэтому Иисус здесь и говорит: ты сегодня следуй за мной, я тебя призываю, и то поручение, которое я тебе даю, оно важно для тебя и для окружающих тебя людей, и для твоего же отца. Ты заботишься не о том, что надо, да. Тебе нужно позаботиться о его вечной участи, а не о временных вот здесь вот проживании.
2: То есть вот связанные с мертвыми, Иисус говорил, что, ну что с мертвыми, если их уже ничем не спасешь, они уже мертвые, или они ждут воскресения для Царства Божьего, или они ждут своей погибели окончательной.
1: Спокойно. То есть тоже во втором воскресенье, которое будет воскресение нечестивых, да?
2: Да, воскресенье.
1: И потом
2: два будет воскресенье,
1: смерть.
2: Как говорит сам же Иисус, Евангелие от Иоанна. Одни воскреснут для жизни вечной, другие для вечного поругания и посрамления. Два воскресения, разница и там в определенный период.
3: Ну, тысячу лет.
2: Точнее. Поэтому...
1: Еще раз, Иисус действовал с любовью, вот когда Он говорил... что «а ты следуй за мной, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». Это была любовь ради спасения этого человека?
2: Мне кажется, да. Когда Христос призывает и направляет куда-то, то, очевидно, это очень важно для этого человека. Угу. Если он что-то просит сделать для него, это крайне важно. Потому что, очевидно, Иисус видит, что... Ты готов для Царства Божия, если только пойдешь сейчас за Ним, если только выполнишь Его сейчас поручение или согласишься, что это тебе нужно сделать. Этот ученик не согласился с тем, что ему нужно сделать, и решил, что...
1: Он лучше знает.
2: Да. Вот это самонадеянность.
3: И это все-таки журналистский прием еще Луки, да? То есть вот у Луки всегда всему свое время. Он понимает, что у Бога всему свое время, да? И он поэтому показывает именно такую последовательность, что важно сейчас. Сейчас откликнуться на то, тем более на призыв Бога, а ты отказываешься. То есть ты сам не понимаешь, от чего ты отказываешься. Ты отказываешься от даруемой тебе возможности, которую ты должен использовать для своего спасения и для спасения окружающих людей. То есть это очень важно понимать и осознавать.
2: То есть задатки в нем были, в этом человеке. Да, он был практически готов к тому, чтобы идти благовествовать.
3: Да, да.
2: Но одно только его удерживало. Я не знаю, какой мотив у этого человека был, что его конкретно остановило. Но это была отговорка, то есть, что вообще-то у меня отец еще есть, надо заботиться о нем, надо его вообще похоронить.
1: А опять же, если возвращаться к мотивам, так мотивы, может быть, были и более такие комплексные, более сложные.
2: Тут непонятно, да, что этим двигает человек, но идти он благовествовать не желал. Вот можно такой вывод сделать.
1: То есть на тот момент к жизни вечной не был готов?
2: Очевидно, да. Он жизнь земную предпочел жизни небесной. Если так можно судить с нашей стороны этого человека.
1: Мы о жизни вечной пока такими контурами пока не очень подробно говорим, но все-таки жизнь вечная, она уже здесь, ведь вот не надо говорить о том, что не готов к жизни вечной, то есть не готов умереть и оказаться в Царстве Небесном, а, ну, при воскресении. А мы говорим о том, что жизнь вечная уже здесь, она сейчас уже на земле.
3: Ну, конечно, потому что Иисус, когда пришел, Он сказал, что приблизилось к вам Царство Небесное. То есть если оно приблизилось, то оно начинается сейчас. Mm-hmm. То есть нельзя войти в Царство Небесное после смерти. Ты должен войти в него при жизни своей.
1: Mm-hmm. Потому что свяжете там, на земле, да, то с собой туда,
3: да,
1: и возьмете.
3: Да, там уже невозможно.
1: Не Мерседес, да? Мерседес туда никаким
2: не пролезает на узкую тропу.
3: Да, вот. То есть она начинается сейчас. Это жизнь вечная. То есть ты делаешь выбор. Или ты идешь за мной, или ты идешь от меня. То есть ты идешь в противоположную сторону. Ты Царство Небесное не выбираешь.
1: Но опять же, возвращаясь к Мерседесу, совершенно не осуждаем тех, у кого они есть, или те, кто увлекаются особыми там марками автомобилей и считают это интересным таким моментом в своей жизни. Ничего плохого в этом нету. Просто он там не пригодится.
3: Да, и если сердце ваше не привязано к нему, то есть это для вас просто средство передвижения, а не что иное.
2: И Царство Божие еще, в Царстве Божьем нет смерти. Тут, там никто не умирает никогда уже.
1: Да, вот этот вот вопрос я, кстати, хотела задать. Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Это вот сложная всегда была, да, для меня фраза. Вот, может быть, про это тогда поговорим?
2: Некоторые трактуют, что тут говорится о духовных мертвецах. Но тогда как определить? Вот он говорит, Иисус посылает человека проповедовать, в общем-то, духовным мертвецам, которые не слышали вести. Они еще не знают ничего. Угу. И ты иди благовествуй, спасай их. Они не спасены еще. То есть они духовно мертвые.
1: Угу. И таким они образом, еще для вечности не приготовлены.
2: Таким образом, противоречие. Каких же, почему же он говорит, предоставь тогда их самих себе, как бы. Пускай сами они в своем соку варятся, как бы. Погребают сами себя, проповедуют сами себе. Я думаю, что это не об этом речь. А, скорее всего, это о царстве мертвых говорится. У нас такая популярная теория присутствует, что человек после смерти, он как бы не умирает до конца.
1: Угу. То есть какая-то что душа часть остается его, жить.
2: Да, душа остается жить. И это очень популярно в течение вот уже нескольких тысячелетий. Может, это из языческого мира пришло, еще древнее. Но вот
1: в Библии не говорится такого.
2: Некоторые пытаются как раз в Библии найти вот такие тексты, которые как бы подтверждают эту точку зрения, что душа после смерти отлетает на небеса или там куда-то еще.
1: В преисподнюю.
2: В преисподнюю, там, да, в огонь. Но если почитать повнимательнее Писание, то есть только два состояния – жизнь и смерть. Между ними ничего нет третьего. Если ты, Адам был сказано, если ты вкусишь от этого дерева, ты смертью умрешь. Вот ты сейчас жив, а тебя, собственно говоря, не будет. Ты обратишься в прах тоже так же. И некоторые тексты из Ветхого Завета говорят, например, Экклезиаст, что когда человек умирает, то тело его опять возвращается в прах, а дух, который Бог дал когда-то первому человеку, да, это дыхание жизни, оно к Богу возвращается. То есть Бог дает жизнь. Мы должны твердо в этом быть уверены, что только Он, человеку это невозможно, дать кому-то жизнь там, из неживой природы, сделать живую, да, там, мы, тем более мыслящую еще.
1: А то, что человек рождает детей?
2: Это как бы сказать, живой человек рождает живого, да? Но это как бы наша плоть, это наши живые клеточки. Это не взяли прах, собрали там земли.
1: И сотворили.
2: Оживили как там, да, как творца. Да, как творцы. Мы, да, отчасти творцы. Угу. Бог дал нам эту возможность, способность, качество. Но никто никогда не сделает жизнь из неживой материи, из человеков. Это может только Бог сделать. И поэтому процесс смерти – это как бы процесс обратный сотворению жизни, как описано в Писании. И где тут душа – непонятно. Вернее, понятно, душа-то как раз есть человек весь в комплексе. Его мыслительная способность, чувства его – его физиология, все это душа. Вот как стал человек душой живой, вот как писать.
3: Живым творением.
2: Живым, да. Живым творением. Душой.
3: Да,
2: живой.
3: Да, живой душой.
2: Кстати, Писание говорит и о мертвой душе тоже. Душ, нефешмет, такое есть выражение. Некоторые тексты также применяют.
1: Это на древнееврейском, да?
2: Да, да, да. Нефеш – душа. Угу. Нефеш – хая, как вот живая душа. Есть нефешмет еще. То есть,
1: и что это?
2: Это душа мертвая. Ну, то есть, души, по сути дела, нет, если мертвая.
1: Как? Ну, то есть умер человек.
2: Умер человек, да.
3: Но душа еще это может как жизнь, да, быть. Потому что мы же с вами уже говорили, по-моему, текст, да, кто душу свою
1: сбережет,
3: да, тот потеряет. Ее потеряет. Угу. А кто ее потеряет, тот ее как бы сбережет. То есть это жизнь свою можно отдать на служение Господу, да, и тогда ты получишь жизнь вечную. А если ты будешь беречь свою жизнь и не действовать, и никуда не ходить, то есть
1: и
3: ты,
1: не идти за Христом, вот
3: да, не идти за Христом, то тогда случай, ты...
2: Ну, есть более однозначный, просто однозначный текст, который говорит, что душа согрешающая, она умрет. Ну, душа умрет, то есть человек умрет весь, полностью.
1: Жизнь от него уйдет.
2: Жизни не будет просто в нем, никакой.
1: Хорошо, возвращаемся тогда все-таки, я не знаю, затягиваю я или нет, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Как мертвая душа может хоронить другую мертвую душу?
2: Вот мне на кладбище помогло понять, вот, ну, не понять, а хотя бы представить, как это можно понимать. Вот у меня папа, когда умер, мы заказали двойную могилу. То есть двухъярусную. И когда умерла мама, мы положили вторую группу на первой. То есть получается, что один оказался под другим. И вот меня тогда пришло в голову, а вот один мертвец как бы погребает другого, что ли.
1: Покрывает.
2: Покрывает как бы, да, вот этот покров такой. Ну вот такая слоями, что ли. Вот. Мы все превращаемся в прах в итоге, то есть вот в земные элементы. И одно, другое, на третье. То есть как с поколениями вот это все как бы наслаивается, наслаивается. И получается такое вот царство мертвых, образно, опять же, язык, где одни мертвецы находятся над другими,
1: покрывают
2: над третьими, другие. Покрывают, как, вот, как бы хоронят, что ли. Вот, вот, я так понял.
1: Погребают.
2: Вот это, в конце концов,
1: интересно, да.
2: Вот это место. Поэтому вот я бы вот к этому, вот такого взгляда бы придерживался дальше, потому что Иисус говорит о царстве мертвых, которым ну, уже ничто не поможет. Это уже несуществующие люди, если говорить о людях. Души, да.
1: Умершие.
2: Их нет. Они превратились в прах. Что толку им там благовествовать или что-то еще делать с ними? Это бесчувственные тела.
1: И
2: с ними уже ничего не... И судьба их решена. А вот теперь тебе я посылаю благовествовать Царство Божие, Царство жизни живущим людям, которые
1: чтобы их судьба была решена в пользу Царства Небесного, а не в пользу смерти. Да? То есть вот опять же, вот, если ты веришь в меня, эта вера должна действовать любовью к этим людям, которым я тебя посылаю. Коль, я сейчас поняла. Спасибо большое. Потому что мы в прошлый раз тоже затронули этот вот вопрос. Позвольте мертвым хоронить своих мертвецов, что они погребают друг друга. Вот сейчас я поняла, что ты имеешь в виду.
2: Ну, это моя точка зрения. Я вот такого не встречал. Нигде.
1: Ну, это, да.
2: Ну,
1: это,
2: мне кажется,
1: сильно
2: я, вот,
1: сказано.
2: Мне это более понятно, что ли. Вот, тогда слова Христа и его вот, то, что он направлял человека к живым. И, скорее всего, наверное, он прежде всего к отцу. Вот ты записал его уже в мертвецы своего отца, а ты вот можешь сделать его живым, если ты, ты заботишься о нем, о его судьбе. Так вот ты его можешь решить, эту судьбу, если ты ему расскажешь о Небесном Царстве и благовествуешь Евангелие. Ему, в первую очередь.
1: Живым для вечности.
2: Точно так же, как и мы делаем в своих семьях. Мы же в первую очередь говорим близким нашим. Послушайте, что я услышал, что я узнал, да, вот среди вот этих людей мы первое, что мы делаем в благовестии, это им рассказываем о Боге, знакомим их, что ли. Потому что нам дороги эти люди, мы их любим, мы хотим, чтобы они были с нами и тоже так же верили и любили Бога.
3: Ну вот ты очень хорошо сказал, да, что мы как бы ну, озабочены как бы заботой о своих ближних, да, но всегда ли так бывает? Вот узнав и в принципе вот здесь

0: вторые половины.
1: Но прежде всего, это нас движет же любовь. Мы, вот то, что мы делаем, это наша вера, она движима любовью к ним. Мы же их хотим тоже спасти. Потому что понимаем, что спасение только в Иисусе, только в Нем. Их вот всеми силами пытаемся достучаться до них. Ну, когда же они поймут, когда же они уверуют тоже? Потому что мы их любим, и потому что нас любит Бог, и потому что их любит Бог, может, больше, чем нас.
2: Дорогие друзья, ведь вот каждого из нас Господь призывает, чтобы мы благовествовали друг другу. И не надо опираться, ну, не знаю, там, на какой-то богатый или бедный опыт свой и говорить, что я не знаю, что мне сказать. Вот говорите так, как вам Господь даст, так, как вы его понимаете, так, как вы его познаете. И мы очень счастливы, что мы можем его познавать все больше и больше на этих наших с вами встречах. Вот познание Бога, да? Такую цитату сегодня вспоминала, что вера есть, чтобы знали. Угу. Лен, подсказывай.
1: Да знают тебя единого истинного Бога. Сия есть жизнь вечная.
2: Да, сия есть не вера, а сия есть жизнь вечная, о которой мы сегодня говорим в очередной раз. И как дальше?
1: Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа.
2: Да. То есть познание Бога, вот то, что нами должно руководить. И оно дает счастье в конечном итоге нам и нашим близким, и нашим дальним, кому мы проповедуем.
1: Причем вот, Юлия, с вами вот этот текст, это же молитва Господа Иисуса Христа в преддверии своего уже креста. Вот прямо вот в Гефсимании где-то, да, вот это в это
0: Иоанна
1: время.
0: Иоанна 17 глава, да?
1: Да-да-да. Вот эта молитва его, прежде всего, за мир, за себя и за учеников. Вот он молился Отцу, и вот, да, вот эти слова, сие есть жизнь вечная, знание Бога, да, любовь к Богу, то есть.
0: Да. А я вот просто, ну, мы сейчас начали об этом говорить, когда Иисус призывает нас, и когда мы следуем, и я вспоминаю свой опыт. Вот для меня вот поворотным моментом призыва к Богу был вот именно весть о любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот для меня этот текст, он просто записался. Я понимаю, что вот Божий...
2: Записался
0: в сознание, что только любовь движет Богом в вести спасения, в вести Его, ну, всей жизни и всей Его жертвы, которую Он осуществил. Mm-hmm. То есть... Именно его любовь.
2: Ну что, Коль, мы до конца 9 главы так и не дошли, по-моему.
1: Ну,
2: да?
1: Осталось. Мы в прошлый раз говорили об этих текстах тоже, что да. Никто, возложивший руку на плуг, не благонадежен. Но не хочется говорить вот о негативном, что ли, о том, кто не войдет в Царствие Божие, а хочется говорить о том, что туда войдут люди, которые научились любить вот здесь, на земле. И вот этому нас Христос учит.
2: Ну что же, слава Господу за еще одну встречу, за сегодняшний разговор. Мне самой как-то все глубже и глубже становятся понятны эти вещи. Надеюсь, что вас тоже привлекают эти разговоры. Мы это видим по тем отзывам, которые вы оставляете, по вашим пожеланиям, по вашей благодарности. Слава Господу и ждем новых встреч с вами. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет очень интересный разговор с Ольгой Кирьяновой. Спасибо большое, Оля, что ты сегодня у нас на передаче. Оля – специалист по компьютерной графике. Она сделала много весьма интересных проектов на телекомпании «Три ангела». Это и создание заставок, это и оформление графическое некоторых программ. И мы очень благодарны, Оля, тебе за работу на телекомпании. Я знаю, что ты также преподаешь и на курсах по обучению.
3: Обучаю тоже компьютерной графике.
2: Но сегодня у нас с вами пойдет разговор об убеждениях Оли, о том, каково ее внутреннее состояние. Ну и, конечно, наш канал христианский, и чаще всего мы говорим именно об убеждениях религиозных человека. Оля, расскажи, пожалуйста, немножко о том, являешься ли ты верующим человеком, как это у тебя сложилось. Может быть, немножко расскажешь о родителях, потому что я знаю, что они тоже роль большую сыграли.
3: Сейчас я верующий человек. Правда, я не с самого детства, не с раннего детства верю в Бога. В детстве я, можно сказать, была атеисткой. Я это слово-то слышала достаточно рано, может, еще в садике. Это тогда единственное было убеждение, наверное.
2: Атеистка, то есть что?
3: Атеистка, я говорила, я атеистка. Я бабушку убеждала в том, что Бога нет лет до 11. А в 11 лет...
2: А вот почему, интересно, почему такое было? Что способствовало твоему атеизму?
3: Да не знаю, наверное, то, что все были такие неверующие. Ну, кроме вот самых старых пожилых людей. Бабушка у меня была верующая. Но она особо не могла ничего рассказать.
2: И так ты ей говорила, что ты атеистка, что
3: да,
2: Бога
3: я
2: нет.
3: Говорила, бабушка, Бога нет. Ты зря в него веришь. Вот. А потом в 11 лет у меня сначала родители стали верующими. Сначала мама, потом папа. И больше мне рассказывала про Бога мама. Она сама интересовалась весьма и тем, что написано в Библии, и тем, как правильно поступать надо. И она меня не заставляла никогда.
2: А что значит правильно поступать?
3: Вот то, что написано в Библии, воплощать в жизнь. То есть не так, чтобы вера в Бога отдельно, а жизнь сама по себе.
2: Ну а что имеется в виду? Ведь вот некоторые люди считают, что правильно поступать – это свечки вовремя ставить, или какие-то обряды, или праздники соблюдать, или немножко про что-то другое идет речь.
3: Но это скорее про... Начинается все равно с внутреннего отношения. То есть есть вера в Бога, а вот люди говорят, она в душе. Но она действительно начинается с того, что в душе. Но потом вера, она все равно выливается в жизнь, в отношения с людьми. В то, как ты поступаешь, особенно в критических ситуациях, наверное. Ну и просто в жизни, кстати, тоже в обыденной жизни. Иногда труднее поступать как верующему человеку в отношениях таких, в обыденных, простых. Какое-то милосердие проявлять, прощать. Вот. То есть вера, она переходит и во внешнее, из внутреннего во внешнее. Ну вот мне мама об этом говорила как раз. Много рассказывала о том, что будет потом, вот после этого времени, что ждет человечество в будущем. То есть не заканчивается все каким-то неизвестным будущим, не заканчивается все глобальной катастрофой, и все, все погибают. А то, что Бог, он вмешивается в историю. Человечество вмешивалось раньше и, в конце концов, мешается еще раз, последний раз.
2: Чтобы стать
3: меня
2: уже...
3: это интересовало.
2: Вмешается последний раз, чтобы что произошло?
3: Установить свое царство, как в Библии написано.
2: Ты в 11 лет смогла этому поверить?
3: А я с радостью в это поверила. У меня как раз в 11 лет, ну, может, чуть попозже, может быть, в 12, я сейчас уже точно не помню, наступил такой период, когда я стала бояться, что у меня умрет бабушка. И меня, естественно, такие вопросы интересовали. Что случается с человеком после того, как он умирает?
2: Это, наверное, все боятся. Я думаю, что каждому человеку страшно. Или за себя, что как бы он не умер, или же страшно за близких людей. Это еще, наверное, даже более страшно.
3: Может быть. Меня просто, я у друзей спрашивала. В таком возрасте у меня никто еще вот из друзей не мог сказать, что да, я тоже там боюсь.
2: Ага. Вот я то есть у тебя
3: так,
2: рано это
3: немножечко, начало? Да, мне было как-то так одиноко в этом плане. Я не знала, кого спросить, чего. Кто посоветует.
2: И что мама сказала?
3: А мама говорила, что человеческая жизнь, она, конечно, имеет какой-то вот отрезок от рождения до смерти. Но, в конце концов, если человек верит в Бога, то он воскреснет и будет вечно жить с Богом.
2: А как вот, интересно, тебе это представилось тогда в том возрасте? Ну, или, может быть, даже как и сейчас представляется. Что это такое? Человек воскреснет и будет бесплотным, бестелесным существом, витающим на облаках, ничего не знающим, ни о чем не думающим, поющим какие-то, не знаю, песнопения особые. Как тебе это представилось?
3: Вот вы знаете... Ну, сначала и мама так вот примерно думала, что просто что-то такое было. Но мне тогда это устраивало, даже так. Уже неплохо то, что что-то будет. Вот, а потом, я когда мне мама уже говорила про то, что в Библии написано то, что Бог открыл о вечной жизни, и я сама стала больше узнавать, я уже поняла, что это будет полноценная жизнь. Более полноценная, чем сейчас, по крайней мере. Несравнимо более полноценная.
2: Это будет даже жизнь познания? То есть там знание будет как-то развиваться?
3: Это вообще будет развитие. То есть это не вот какое-то такое статичное состояние. Это будет развитие. Человек, он склонен развиваться. И я думаю, что было бы странно, если бы он вдруг, обретя вечную жизнь, остановился бы. Это, наверное, было бы очень скучно.
2: Угу. То есть Бог такой великий творец, созидатель всего. Конечно, он поступательно нас развивает, да? То есть не от более высокого уровня к более низкому, а как раз наоборот.
3: Какие-то резервы есть, может быть, безграничные.
2: Угу.
3: Вот так вот.
2: Да.
3: Я вот и тогда уже как-то, ну, конечно, не такими словами тогда думала, но что-то, по крайней мере, мне подобное представлялось. Вот как, в каких образах, я уже сейчас не помню.
2: Когда можно сказать, что ты стала верующим человеком?
3: Ну, вот окончательно я уже определилась тем, что я верю в Бога, я буду его слушаться, изучать его слово. Это лет в 13.
2: Это было осознанное решение?
3: Да.
2: Ты приняла крещение?
3: Да. 13 лет с небольшим.
2: Получилось ли у тебя слушаться Бога? Это вот очень такое интересное заявление – слушаться Бога. После того, как ты приняла крещение, что это такое?
3: Ну, сразу скажу, у меня каких-то таких мистических опытов не было. То есть, если в Библии почитать, то есть люди, которым Бог свою волю открывал сам. Они слышали либо голос, либо было видение. У меня такого ничего, даже близкого к этому не было.
2: Ну, скорее всего, у большинства современных людей этого нет, конечно.
3: Наверное. Угу. В основном я получала... понимание того, в чем воля Божия через его слово, через Библию. Ну, а в некоторых вопросах таких, ну, так скажем, ну, по типу выбора, куда пойти, пойти в школу учиться, там я уже просто молилась и смотрела по обстоятельствам. Старалась разумно к этому подходить, к таким вопросам. Ну, вот как бы, вот и волю Божию искала так. Все, что могла, узнавала в Библии, все остальное смотрела по тому, как жизнь складывается.
1: Лицом к лицу.
2: А ты можешь припомнить что-то интересное, что ты находила в Библии? Именно по водительству, как Бог, как нужно слушаться Бога, в чем нужно его слушаться, какие-то вот такие моменты?
3: Ну вот сейчас пока вспомнился один момент в школе. У меня в какой-то период не заладились отношения с одноклассниками. Не со всеми, там человека два, наверное, было или три. И я не помню, то ли мне кто-то показал, то ли я наткнулась сама, когда читала притчи на текст. Если Богу угодно пути человека, он и врагов его примиряет с ним.
2: Как
3: это когда мне этот конфликт уже назрел вот прямо до последней точки, я, даже какой-то был момент, я иду в школу и думаю, сейчас что-то будет. И я вспомнила этот текст и думаю, Господи, ты говорил, ты обещал. Я пришла, и все разрешилось, я не знаю, так благополучно, так легко, что я удивлялась потом еще неделю, наверное, где-то, как бывает. А вот в чем это заключалось, я уже, к сожалению, не помню. Но конфликт был такой, на том уровне, класс 7-8 был серьезный.
2: И, то есть конфликт завершился?
3: Он, как будто его не было, так скажем. Все загладилось.
2: Оль, и вот смотри, ведь как интересно, то есть ты ничего ведь не сделала.
3: Нет.
2: То есть ты просто Богу передала эту проблему. И ситуацию разрешил он. Каким образом? Он что-то изменил в их сердце, в их отношении к тебе. Он, может быть, даже ведь что-то изменил и в твоем сердце, да? И в твоем отношении к ним.
3: В моем отношении резкой перемены какой-то не было. Я вот заметила с их стороны резкую перемену. Вот я старалась все равно как-то конфликт сгладить. И он сгладился, но это уже без моего вмешательства. Я действительно так особо никаких усилий не приложила.
2: Ну вот это ты очень хороший пример вспомнила, что ли, когда ты полагалась на Бога, полагалась на его водительство. Может быть, еще какие-то ты можешь моменты вспомнить послушания Богу? Потому что я уверена, что очень многим молодым людям, которые нас сейчас слушают, может быть, и пожилым тоже, это интересно понять, что такое слушаться Бога. Вот из Библии я поняла, то есть, например, ты вспомнила какое-то конкретное обетование, да, то, которое написано в притчах. Может быть, ты, кстати, еще раз произнесешь его? Произнеси, пожалуйста, это обетование.
3: Если Богу угодно пути человека, он врагов его примиряет с ним. Угу. Правда, не помню, где записано, но в притчах.
2: Ну, похоже, да, на притчи. А еще какие-то есть библейские обетования или какие-то фразы, которые тоже вызывают у тебя такое доверие? Ну, скорее всего, вся Библия, конечно, вызывает доверие. Что просто они тебе приходят на ум, когда тебе нужно решить какую-то ситуацию?
3: Такие вот тексты обетования, угу, успокаивающие, так скажем. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды своей». Тоже я где-то в том же возрасте его, как сказать, раскопала. Угу. И потом подчеркнула в Библии, и этот текст меня долго вдохновлял. Угу. То есть «не бойся».
2: Не бойся, не смущайся. То есть, когда наступает страх, смущение, то ты просто вспоминаешь эти слова. И что они производят в тебе?
3: Вы знаете, вот не помню, что на тот период, может быть, я даже бояться переставала, не знаю. Сейчас немножко по-другому. Сейчас я, когда вижу, что мне какая-то, может быть, проблема, беда грозит, не знаю, что-то такое серьезное, и, может быть, это даже неминуемо. Страх-то он все равно остается. Человек не может не бояться того, что ему угрожает что-то нехорошее. Но все равно есть уверенность в том, что как бы ни обернулось, Бог остается с тобой. И даже если обернется на этот момент плохо, хуже, чем я, например, надеялась, то все равно это потом изменится к лучшему. Бог-то знает, как все вырулить. Есть еще, кстати, один стих из Псалмов. А вот это я даже помню где. Псалом 54, 23 текст. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Угу. Вот там же не написано, что Он избавит тебя от всех проблем. Просто Он поддержит. Угу. И не даст поколебаться, не даст упасть. Вот тоже такое.
2: «Возложи на Господа все проблемы твои, да. все заботы твои».
3: Что-то со своей стороны я делаю, но когда я понимаю, что я со своей стороны сделала все, что могла, все, что должна была сделать, а дальше я уже сделать ничего не могу. Угу. Даже такой момент есть. Человек ведь не должен пытаться контролировать все. Это не в его власти, не в его силах, ему вообще это не дано. Угу. Я это поняла где-то, ну, уже ближе, может быть, 20, к 25 годам. Угу. Что не надо пытаться контролировать все, возложи на Господа.
2: А это надежный контролер? Бог, это надежный контролер твоей жизни?
3: Да. Только на Бога можно положиться полностью. Угу. Но зато на Него можно положиться смело.
2: И полностью.
3: И полностью, да.
2: Ни на себя, ни на кого другого положиться полностью нельзя?
3: Да на себя-то ни, что, ни в коем случае. Угу. Сам себя иногда не знаешь, что сделаешь. Мне один знакомый говорит, я сам иногда себя боюсь.
2: Да, хорошо. Значит, полагаешься на Господа, на Его Слово. Много читаешь Библию?
3: Стараюсь. Не всегда получается, правда, к сожалению.
2: Угу. А вот те тексты, которые ты сейчас так легко вспомнила наизусть, наверняка, если бы, может быть, ну, немножко дать тебе побольше времени, то еще много бы вспомнила. Они легко запоминаются?
3: Ну, в общем, у меня просто на слова память хорошая, на цитаты. То есть библейский текст, это же все равно можно сказать, что цитаты. Угу. Вот на это у меня, к счастью, слава Богу, память есть. Угу. Поэтому легко. Я особо не учила никогда их.
2: Угу. Ну, я, кстати, это замечала. Я почему задаю этот вопрос? Что бывают люди, у которых даже плохая память. Я вот относительно себя могу сказать, что она у меня не очень хорошая. Но почему-то, когда читаешь Священное Писание, когда в нем обнаруживаешь то, что тебе близко, и то, что отвечает на какие-то твои нужды, то это почему-то запоминается. То есть я вот, например, это чудом считаю, когда я вдруг на Иисусе помню какие-то фразы из Библии. Просто потому, что это действительно Слово Божье, оно силой обладает, да? Оно в душе совершает действие, оно и вовне нас совершает действие. Слово Божье – это очень важно. И плюс к этому, как, Оля, ты сказала, еще на обстоятельства жизненные ты полагаешься,
3: ну,
2: да? И в этом
3: я смотрю по обстоятельствам,
2: Божье.
3: Потому что если я вижу, что, ну, где-то что-то совершенно складывается неблагоприятно для меня, ну, я туда, так скажем, суваться не буду.
2: То есть Бог либо отворяет двери, в которые легко войти.
3: Можно так сказать. Да,
2: да, либо Он затворяет двери, и тогда и не нужно пытаться в них входить. Да?
3: Ну, это по молитве, да. То есть, если человек вообще не молится и просто смотрит, то здесь не получилось, тут не получилось, это может быть другое совсем. Угу. Потому что если человек не молится, то, ну, что ж, ты не хочешь помощи свыше. Тебе ее и оказано не будет. Ну, может быть, будет, но не всегда.
2: Давай про молитву тогда поподробнее поговорим, потому что это тоже очень важный аспект.
3: Бог ждет, чтобы люди молились.
2: А почему Он ждет, чтобы люди молились? Он не знает, что людям нужно. Мы должны Его уговорить, мы должны Ему объяснить, что нам это нужно. Что такое молитва?
3: Это же как бы изъявление человеческой воли в том, что я предаю свои желания тебе. Вот для меня это как-то так, в первую очередь. Когда я прошу Бога о помощи, я не просто молюсь, потому что Он этого не знает. Я тем самым как бы говорю, что Господь, я нуждаюсь в Твоей помощи. Вот моя воля в том, чтобы была Твоя воля. Вот так вот. Это и для меня нужно. Это как и меня воспитывает все равно. Я же расту в этом. Каждый раз, когда ты это повторяешь, ты больше учишься полагаться на Бога.
2: А если он сделает не так, как ты просила?
3: Значит, так лучше.
2: Значит, так лучше для тебя?
3: Значит, так лучше для меня.
2: Или я для него?
3: А для Бога все равно хорошо, когда его творением, когда его детям хорошо.
2: То есть лучшее для него – это лучшее для тебя?
3: Абсолютно согласна.
2: Угу. Хорошо. Молитва. А ты просишь, когда молишься о каких-то конкретных вещах?
3: Да. Молитва Иисуса Христа. Он же о конкретных вещах просил в молитве «Отче наш». Хлеб наш насущный, дай нам на сей день уж. Конкретнее, кажется, некуда, так что да.
2: А как же это может согласоваться с его волей? А вдруг то, о чем ты просишь, его воле не соответствует?
3: А вот поэтому эта молитва и заканчивается. Да будет воля твоя все-таки. Mm-hmm. То есть я знаю, чего я хочу. Не факт, что это не ко благу. Ну, вот мне кажется, что ко благу. Но, может быть, и нет. Тебе знать лучше. Опять же, я полагаюсь на тебя. Ты лучше знаешь, поэтому, Господи, все-таки, как бы мне ни хотелось, сделай так, как угодно тебе. Mm-hmm. Значит, в итоге все равно для меня и будет лучше именно так. Вот к этому я как-то вот иногда ступеньками приходила, вот к такому пониманию. То есть вроде бы я с этим соглашаюсь, то, что Бог в моей жизни производит какие-то вот изменения, или наоборот, те изменения, которых я жду, не происходят. Ну, вот все, что в моей жизни происходит. Вот иной раз я соглашаюсь, да, значит, в этом воле Божьей. Потом наступает какой-то момент, перелом, и я вдруг начинаю все-таки искать своего. Ну, это, наверное, у каждого случается. Угу. Когда мне все-таки хочется на своем настоять, сделать так вот, как вот мне угодно. Потом все-таки я возвращаюсь к той мысли, что нет, это все-таки неправильно.
2: Угу. Может быть, даже не просто к мысли возвращаешься, а просто тебя убеждает жизнь твоя, что лучше не так, как ты хотела.
3: Бывает, ведь существует, кроме Библии и другие христианские книги, существуют люди, которые тоже верующие, которые могут подсказать, у которых больше опыта, например, которые старше, у которых, которые, может быть, с Богом гораздо ближе общались, и у них более такие яркие опыты. Тоже хорошо иногда послушать, поговорить.
1: Лицом к лицу.
2: Оля, есть еще один очень такой вот важный аспект нашей жизни. Мы немножечко о нем уже упомянули. Это страх смерти. Страх смерти своей, страх смерти кого-то из близких. Вот скажи, пожалуйста, чему твой жизненный опыт с Богом научил тебя в этом вопросе? У тебя есть страх смерти чьей-то или своей?
3: Своей пока нет, к счастью. Я еще пока не знаю, чего надо бояться, как говорится. Но поскольку я верю в то, что верующий человек воскреснет и будет с Богом, то, mm-hmm. по крайней мере, пока такого вот страха, вот именно момента смерти, нет, не знаком мне это чувство.
2: Ну, может быть, Оли его и не будет. Может
3: хорошо быть,
2: бы. Это и не пока.
3: А вот я говорила уже, что боялась лет в 11, что у меня бабушка умрет. Потом этот страх прошел. Может быть, вот как раз потому, что я поверила в Бога, и он меня успокоил. И я узнала, что бояться-то особо не надо. Ну, кстати, бабушка у меня прожила потом очень долго, так что боялась я абсолютно зря. Я институт закончила, она еще жива была. Вот. Ну, столкнулась я со смертью, да. Я в 16 лет подружилась с одним молодым человеком. Ну, так вот сказать, моя первая любовь. Мы с ним были несколько месяцев знакомы. А потом он погиб в автокатастрофе. Вот это уже такое столкновение со смертью было жесткое.
2: А 16 лет ты уже была верующим человеком?
3: Ну да.
2: Молодой человек был верующим человеком?
3: Да.
2: Оль, постарайся, пожалуйста, вспомнить, хотя это тяжело, как ты смогла это пережить?
3: Ну, это вообще черная полоса, конечно, была. Это естественно. Это, во-первых, он погиб в автокатастрофе, это резко, это внезапно. Я узнала, вот как удар просто был такой. Я тогда поняла, что значит, когда люди говорят, что вот краски исчезли перед глазами, просто все в черно-белых картинках. Прям буквально минуту помню вот эту первую. Потом несколько дней первых, но это все равно какое-то такое шоковое состояние, много не думаешь, просто чувствуешь, что вот все перевернулось, все не так. Но эти первые 2-3 дня, я уже даже их четко-то и не помню, если честно. Но я помню, что похороны были, ездили мы с друзьями, мои друзья тоже его хорошо знали. Вот. А потом несколько месяцев следующих, я тяжело переживала. Тоже такие вот темные, какие-то такие, не чувства темные, а просто я живу, и мне такое ощущение, что ничего хорошего уже не произойдет. Впереди, ну вот я знаю, это осенью произошло, впереди вот вроде бы как бы Новый год, потом у меня день рождения, потом там весна настанет, 8 марта. Вот я как бы все это знаю, но я этого не чувствую. Я не помню, как это было раньше, но какое-то такое вот ощущение, что все вот так вот серым цветом покрылось, черно-белый, серый такой все, вот эти вот месяцы. Но я молилась Богу каждый день тогда. Мне это поддерживало. Каждый вечер я помню уроки, я еще в 11 классе училась. Уроки сделаны, не сделаны, неважно. Я чувствую, что все, я больше не могу так вот сидеть. Я закрывала комнату. Вот и по полчаса, иногда по часу просто молилась. Но я продолжала в Бога верить, и меня, как это сказать-то, не заставило разувериться в Боге вот как раз этот случай.
2: А как же это? Как вот это объяснить?
3: Я не знаю. Как объяснить, я не знаю. Ну, то есть, это случилось. И в Библии есть случаи, когда с человеком случается что-то, то, что в рамки ни в какие не вписывается, в разумные, логически. Вот, но так... Вот история с Иовом, например. Он же тоже потерял детей, потерял имущество, потерял здоровье. Самое главное, наверное, все-таки дети для него были. Вот он же все равно сказал: Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Тоже ведь необъяснимо, почему так произошло. Вот как не объясняй, все равно это страшно. Вот и тогда я тоже. Но как бы я не думала, что все, теперь я в Бога верить не буду, раз он такое допускает. Значит, его либо нет, либо я с ним ничего общего иметь не хочу. Такого-то у меня не было. Ну, тоже слава Богу, потому что это, говорят, у многих искушений это есть. Им приходится его преодолевать.
2: Когда сталкиваются с...
3: Да, а мне даже преодолевать не пришлось. У меня этого не было, не знаю почему. Такое благословение. В темное время было такое маленькое благословение. Mm-hmm. Вот и то, что я молилась каждый день, меня это поддерживало. Я вот сейчас не знаю, как, что. То есть у меня не появлялось какого-то такого просветления, что вот, все будет хорошо. Но это, видимо, просто держало. Mm-hmm. Не знаю, как объяснить.
2: А может быть, ты могла бы сказать, что бы ты посоветовала тем людям, которые сейчас, вот в этот момент, переживают эту страшную темную полосу своей жизни, когда ушел из жизни близкий человек, родной, когда он ушел не вовремя, а может быть, даже и пожилые, когда уходят, все равно это тоже очень тяжело. Что бы ты посоветовала людям?
3: Мне даже сейчас трудно что-то сказать. Может быть, потому что я была тогда еще более юная, и сейчас я испытывала бы другие чувства. Но мне трудно, например, такие вот утешения говорить, что верьте, что это к лучшему. Понятно, что это к лучшему, но это, по-моему, не успокаивает в таких ситуациях.
2: Да, понять это невозможно.
3: Это не успокаивает. Меня, по крайней мере, как-то вот не это успокаивало. Я просто продолжала верить в Бога, я продолжала Ему молиться, я продолжала верить, что вот как бы ни случилось, Он будет со мной, Он меня поддержит. Он меня поддержал. Ну вот я только это могу посоветовать. Продолжайте быть с Ним.
2: А какие у тебя были молитвы, ты помнишь в то время?
3: Да как-то не очень, если честно.
2: Но, тем не менее, ты говоришь, что ты запиралась в своей комнате на полчаса, на час, и ты молилась Богу.
3: Да, а может быть, даже знаете как, может быть, не то, что я конкретно говорила, а сам факт то, что я оставалась наедине с Богом. Mm-hmm. Эти молитвы – это не обязательно какие-то вот слова, когда ты говоришь, говоришь, говоришь, говоришь, что просишь, что благодаришь, что еще что-то перечисляешь. Это уже вот сам факт, то, что ты остался, чтобы обратиться к Богу. Ты с Ним как-то соединяешься в этот момент. Ну, это, наверное, не объяснить. Да. Но вот это само единение еще.
2: Состояние твоей души.
3: Да.
2: Угу. Оля, давай мы поговорим немножко о том, как ты выбираешь друзей себе, как ты полагаешься на Божье водительство, какие у тебя планы относительно спутника твоей жизни, как ты будешь его искать. Давай об этом расскажем, потому что ты молодая девушка. Как стоит полагаться на Бога в поиске спутника жизни?
3: А давайте сначала с друзей.
2: Ну, давай с друзей.
3: Ну, вообще, с друзьями мне вот опять же с того момента, как я стала верующей, мне с друзьями везло. То есть я находила людей, которые разделяют тоже мою веру, которые верят в Бога и стараются на Него полагаться. Опять же, ищут Его воли. Не просто поступают, как хотят. У меня лучшая подруга нашлась вот тогда же, в том же возрасте, и до сих пор она моя лучшая подруга. Просто мы вот встретились. Можно сказать, что Бог свел, могли бы и как бы не познакомиться, наверное. Вот она для меня была большой поддержкой в тот вот период, про который я сейчас говорила. Ну и вообще, то есть, ну, лучшая подруга, что-то еще можно сказать. И появилась у меня компания, хорошая компания. Верующие все люди были. Ну, много таких знакомых, друзей. Но как получается? Ведь если ты понимаешь, что человек, как бы это сказать, вектор его жизни направлен в ту же сторону, что и твой, то есть я верю в Бога, я ищу Его. Человек тоже так же. Пусть у нас разные вкусы, пусть у нас разные привычки какие-то, все равно это уже очень сильно объединяет. И я верю, что воля Божия в таком случае, она явно, явственно. Конечно, да. Дружи, радуйся, общайся. У меня, конечно, есть друзья, которые в Бога не верят. Или, например, есть люди, которые говорят: я в Бога верю, но я не верю, что Он в моей жизни какое-то участие принимает. Как бы, ему, наверное, до меня дела нет, и мне до него тоже особо дела нет. Вот у таких людей немножко образ жизни, как правило, отличается все равно. То есть другие интересы, другое времяпровождение. И я такие вот интересы не особо разделяю. Ну, скажем, посиделки в кафе или в ночном клубе там за полночь. Я это не очень люблю. Точнее, я это вообще не люблю. Вот. Но я могу, не разделяя эти интересы, эти привычки, тем не менее, с такими людьми продолжать общаться в таких ситуациях, когда нам хорошо вместе. Например, на природу пойти куда-нибудь в поход. Им хорошо, мне хорошо. Все, у нас есть точка соприкосновения. Вот. Я верю, что Бог это не запрещал никогда и не запретит, и нету того, что это противно Его воле.
2: Да, может быть, даже и наоборот.
3: А может,
2: потому
3: и наоборот,
2: что
3: да.
2: Их жизнь может быть что-то гораздо более пуста, чем это кажется на первый взгляд. И, может быть, ты можешь как раз помочь ее наполнить, разделив с ними то, чем ты живешь.
3: Ну, Бог знает.
2: Угу. И в выборе спутника жизни — это тоже очень-очень важный вопрос для молодых людей.
3: Вот в выборе спутника жизни, вот я как раз говорил про то, что бывает такой период, когда я знаю, что все, что в моей жизни происходит, это к лучшему. Я в это верю, я вроде так на Бога полагаюсь. Хорошо, пусть будет так. У меня был период, когда я, зная то, что все-таки Бог желает, чтобы... Вот отношения мужчины и женщины, они настолько серьезны, что в брак не нужно вступать людям, которые совершенно разных взглядов придерживаются. Один верит в Бога, другой не верит, его отвергает и так далее. Это нехорошо все-таки. Это опасно. Не то, что нехорошо, Бог это не запретил, не дал такую заповедь, что этого делать нельзя. Это просто риск.
2: Риск вот. Чего?
3: Риск того, что верующий человек перестанет быть верующим. Риск того, что жизнь его изменится к худшему. Он, может быть, и не перестанет быть верующим. Но сколько вот есть свидетельств людей, которые, вопреки там, советам, вопреки тому, что они сами считали, что это не очень хорошо, ну, просто последовали своему желанию. Они говорили потом зря. Я знаю таких людей, и даже в книжках иной раз натыкаешься. Ну, книжки это все-таки книги, а вот когда живой человек тебе говорит, я это сделал, я пожалел. Это убеждает.
2: Вот, и а чаще всего так говорят люди?
3: Чаще. Все-таки есть такой разлад в жизни, что прям хоть душу надвое рви. Вот так вот. Говорили.
2: Ну что же, Оля, к сожалению, время нашей встречи подходит к концу. У тебя еще впереди огромная прекрасная жизнь. И как мы могли на сегодняшней встрече убедиться, это жизнь с Господом. Она была такая до сего момента, она наверняка будет такая и дальше. Самых больших удач, благословений, успехов желаем тебе в этой жизни.
3: Спасибо.
2: Всего тебе самого хорошего. Дорогие друзья, мы очень вам благодарны, что вы провели сегодня с нами это время на передаче «Лицом к лицу». Желаем вам также быть всегда с Господом, крепко держаться за его руку и получать вот эти удивительные благословения, которыми сегодня делилась с нами наша гостья Ольга Кирьянова. Всего вам хорошего. До свидания.
4: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
4: Библия – книга богатая. Естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
5: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
6: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
1: В этой программе значение переводов Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
5: В России много национальностей, очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов. Там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции. Но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия. Иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор, и иногда переводы делались даже не с, скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
7: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот, и пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем? Они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя по-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
5: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
7: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет – это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия, например. Все эти первые издания, да, я там Ветхий Завет вел. Алтайский Новый Завет. Вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше. Но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
5: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то, это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там, проектов было. Сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая. То есть язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там, по крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи. Там, тюркские народы, там, турецкий используют перевод, курдский вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику. То есть как понимать Библию, как пользуются комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
7: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя. На самом деле, для самого себя, прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Ну, есть не только русский язык, есть много языков. Я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть, и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нету более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, верхний вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно, и получается мука. А у нас нету этого в языке. Точило, что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами. Это большой праздник. Потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить, из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводом Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает их. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград, немыслимо абсолютно. Поэтому у них нет никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаем мы привычно в русском переводе, а в чукотском у нас получилось что-то вроде: «Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросает семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли».
5: В такую команду переводческую еще обычно включают человека, который хороший филолог местного языка. Он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и проверить орфографию. Плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод. Перевод Кулакова немножко делали, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас апробатор, делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям. Причем лучший результат получается у людей, не знакомых с Библией. Вот мы даем им текст и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, почитав каждый стих, сказать: нет, я не понимаю вообще, про что это там. Или оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, на какой язык мы будем переводить. Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да. Иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. И там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
1: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве».
7: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Но хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести, не наливают свежую водку в старые мешки, но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают, это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение, это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, и берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано, но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет новое лучше. Что сказать, всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым, это глупость, никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое, у них есть такой инструмент, которым погоняют олени. Я даже не опишу, как это, я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства, и когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа, связывание нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А скажем, вот в случае с сетелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
5: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
6: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность, вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нет литературного владения языком.
7: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека, но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
8: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужны, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству и иные не вода. Лучше ли рыба или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Сегодня мы будем говорить о кризисе 25-летнего возраста. На наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, рада вас приветствовать. Спасибо. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, очень рада видеть вас, Юленька.
1: Итак, Людмила Федоровна, я думаю, широко известен кризис среднего возраста. Что касается кризиса 25 лет, об этом знают далеко не все. Что это за кризис?
2: Ну, давайте, наверное, начнем с того, что человек только появляется в этот мир, это уже кризис для него, потому что резкая смена такого теплого состояния, было темно, уютно, хорошо, и вдруг сразу столько резких раздражителей, холодно, яркий свет, чужие руки. Это уже первый такой очень мощный стресс для ребенка, первый кризис. Потом идет кризис одного года, о котором тоже мало кто задумывается. Это кризис, когда ребенок вообще начинает все отрицать. Хочешь кушать? Не-а. И так далее. А в кризис трех лет, когда ребенок это все говорит «я сам», и тем доводит маму до белого коленя, и так далее, наша вся жизнь оказывается сплошной кризис.
1: Да,
2: так
1: да.
2: Очень важно знать, что они себе представляют кризис каждого года, уже не говоря там о подростковом кризисе.

0: Когда дети и родители становятся по разные стороны баррикад, и вся жизнь превращается в сплошную битву. В кризис 25 лет, конечно, тоже достаточно такой сложный кризис, и неумение выйти из него приводит к достаточно плачевным состояниям. Это может быть депрессия, это даже может быть уход из жизни. Это может быть даже потом вся жизнь, которая идет под откос, в полном смысле этого слова. И самое страшное тоже бывает, что, не выдержав этот кризис, молодые люди либо начинают употреблять наркотики, либо уходят в алкоголизм, то есть уходят от реальности, уходят в какую-то зависимость, начинают играть, ну и много всяких таких вещей, и становятся трудоголиками для того, чтобы просто уйти от реальности, от той реальности, с которой они не могли справиться.
1: Понятно.
0: Поэтому действительно этот кризис очень важен.
1: И этот кризис переживают все, подобно кризису полутора лет, трех лет подросткового возраста? Он всех,
0: да,
1: касается?
0: Да, конечно, переживают его все, но только не все настолько остро.
1: Ну, как и любой,
0: да,
1: кризис.
0: Да, как любой кризис. Конечно, если человек растет, и молодой человек живет в благополучной семье, полной, полноценной, у него есть хорошая база, он к 25 годам заканчивает вуз, достаточно, может быть, престижный, получает хорошую специальность, денежную, устраивается на работу, находит эту работу, устраивает семью к 25 годам. У него уже есть семья. Ну, родители подарили квартиру и дали машину, придачу к этой квартире. Конечно, молодой человек вот в таком благосостоянии, да, он тоже переживает кризис переосмысления, потому что это четверть века. Он начинает как-то себя анализировать, пересматривает свои отношения к жизни, к окружающим людям, но это не так остро высвечивается, как если к этому времени молодой человек не смог, так и никуда не смог поступить. То есть у него не получилось поступить ни на бюджет, на коммерческой основе у него нет денег. Он не смог достичь своей мечты. Он мечтал стать врачом, в медакадемию просто так не попадешь. Все. И он вместо того, чтобы быть врачом, вынужден работать где-то санитаром, или еще все-таки хочет связать свою жизнь с медициной, или это династия врачебная. Он вырос в этой врачебной
1: системе. Но большой мечты так он
0: не достиг. Но большой мечты нет. Да, нет квартиры, нет машины, нет семьи, не получилось создать семью. Конечно, вот это вот как раз те моменты, которые очень сильно влияют.
1: То есть, если чего-то нет, если где-то пробел вот в каком-то пункте, уже вот как-то неуютно себя чувствуешь. Да, я точно помню, что когда я еще училась в школе, я думала о том, что я выйду замуж к 25 годам. То есть не раньше, потому что нужно еще закончить университет или институт. Я пока еще тогда училась в школе, даже не знала, куда я буду поступать. Но и как бы уже начну работать, зарабатывать сама деньги. Вот у меня была такая цифра в голове лет, наверное, с 13. 25 лет. Не
0: совершенно.
1: Зря, не зря. Именно
0: и
1: такая цифра,
0: да,
1: была.
0: Это совершенно верно. И это так действительно оно есть. Не только это у вас так было. Это в основном у всех, может быть, не так четко очерчено, но представление у каждого человека, даже вот подростка, когда он тоже пересматривает свои какие-то идеалы и начинает формировать отношение к жизни, к будущей жизни, к профессии, к семье, где-то так себе человек представляет, что к 25 годам у меня уже должно что-то быть. Что-то должно быть стабильное. Должна быть семья, должна быть работа. А чтобы была хорошая работа, значит, нужно образование. И нужен приличный, естественно, заработок, какой-то комфорт, соответственно. И когда молодой человек не может этого добиться, у него это не получается, он не может получить образование или не может создать семью так, как он хочет, потому что зачастую к этому времени, ну, в 25 лет уже человек достаточно зрелый, а если это был единственный сын у мамы, который был свет в окошечке, и, к большому сожалению, достаточно частое сегодня явление матери-одиночки с одним сыном, который рожает ребенка просто для себя, и сын ставит маму в известность, что он хочет жениться, и наталкивается на такое яростное сопротивление. То есть жизнь превращается вообще в ад, в полном смысле этого слова. Мама никак не может смириться, что ее единственное любимое чадо, оно вдруг решило проявить самостоятельность и привести в дом другую женщину. Просто это недопустимо.
2: Принято считать.
1: Понятно. То есть нам препятствуют достичь этих целей, да, разные причины, да, или просто мы сами этого хотим, наши родители препятствуют, или же родители хотят, чтобы мы получили одну специальность, мы ее не получаем, наталкиваемся на непонимание, бросаем, например, университет, институт, поступаем куда-то туда, этот срок получения образования продляется и так далее, да?
0: Это еще очень такой мощный фактор, и который вызывает сильнейший стресс и сильнейший кризис в жизни молодого человека, когда все-таки под натиском родителей, не желая портить с ними отношения, человек поступает все-таки в тот вуз, который ему абсолютно не нравится. И к 25 годам вдруг он оканчивает этот вуз, осознает, он начинает понимать, что ему всю жизнь теперь придется работать по той специальности, к которому он, ему явно не подходит. Это человек приходит просто в ужас от того, что, допустим, если человек творческий, если там, он мечтал быть художником, или там, может быть, музыкантом, или еще кем-то, а его заставили пойти куда-то в экономический вуз, потому что вот, гуманитарии с логикой, математиками, они, в общем-то, очень разнятся друг от друга. И человек чистой воды гуманитарий, то для него это жуткое потрясение и очень сильный переломный момент в жизни, потому что он понимает, что он теперь всю жизнь должен этими вот цифрами оперировать, которых он терпеть просто не может, он на дух их не переносит. И это очень страшно, действительно, по-настоящему это очень сложно.
1: Итак, как же справляться с кризисом 25-летнего возраста? Какой выход? Если вот мы действительно не достигли, не создали семью, не получили специальность, работаем, на, например, или получили, но нас не удовлетворяет наша работа, то как быть?
0: Ну, в идеале к этому кризису нужно опять-таки идти мелкими шагами, достаточно успешно преодолевая предыдущие кризисы. Потому что до кризиса 25 лет, это и кризис 12 лет, это кризис 7-8 лет, это кризис 16-17 лет. То есть целый ряд таких вот кризисных моментов в жизни человека, когда ему нужно преодолевать эти кризисы. И каждый преодоленный кризис, он становится как бы ступенькой к тому, что он следующий кризис будет легче преодолеть.
1: Потому что их преодолевать нам помогают кто? Родители, пока мы несовершеннолетние. Да, тут вот, как мы сами не справимся.
0: Так вот. В идеале, конечно, родители должны быть первыми помощниками, которые понимают ребенка и помогают ему преодолевать от кризиса к кризису, идти и достойно выходить из этого кризиса. И каждый преодоленный кризис закаляет личность ребенка, придает ему определенные черты, дает ему возможность найти опору в жизни. И тогда, даже если что-то не получилось в 25 лет, но он привык и знает, что все равно все можно преодолеть. И что да, у меня вот сегодня не получилось, но я это буду повторять, я буду делать, я буду стремиться. У меня есть какая-то цель, у меня есть какое-то видение. Да, у меня не получилось получить специальность, которую я хотел, ну, там денег нет или там еще какая-то вот не получилось. Значит, если дело в деньгах, значит, я буду работать на какой-то другой специальности, я заработаю эти деньги, я все равно поступлю. Поступлю на заочное, если не могу на стационаре заниматься. Но я найду выход из оставшегося положения. И когда человек с детства приучен к этому, это целостная личность.
1: Он умеет сталкиваться с трудностями.
0: И эти трудности, вы знаете, как действительно вот дерево, которое растет на вершине скалы, и оно выдерживает бури, оно намного более мощнее и крепче, чем, ну, скажем, дерево в лесу, которое там должно пробиваться среди множества деревьев. Дерево на ветру, выдерживающее все эти натиски, оно либо ломается, либо оно действительно становится очень мощным, красивым, с большой такой кроной, потому что оно выдерживает все эти бури. И точно так же и в жизни. Человек научен с детства, он умеет это все преодолевать, и у него этот кризис не перерастает в депрессию, не ломает его как личность, а наоборот дает ему жизненные уроки, которые потом ему помогают преодолевать следующие кризисы, потому что впереди еще много
1: кризисов. Но это в идеале. А вот, например, родители не знали об этом. Они вообще не знали. Наши родители вряд ли знали о том, что существуют такие кризисы. Там, ну, про подростковый возраст еще я понимаю. Мои родители могли знать. Но что полутора лет существует кризис. Я сама вот сегодня впервые узнала, что существует, оказывается, кризис 25-летнего возраста. Вот. И вот мы взрослые люди. Как нам справляться с кризисом 25 лет, если мы оказались неподготовленными к этому периоду?
0: Да, действительно, это намного сложнее, особенно если личность инфантильная. Это очень сложно. Если до 25 лет человек дожил и не привык заботиться о себе, не привык принимать решения. И нет у него такого понятия, что вот от моего выбора что-то зависит. Я имею право выбрать, я имею право на самоопределение, имею право на цель своей жизни. Конечно, сложно. Но опять-таки никогда не поздно работать над собой, никогда не поздно начинать с чистого листа и нарабатывать какие-то положительные качества в своем характере, в своей личности. Тем более, что 25 лет – это очень благодатное время. Это уже не ребенок. Это уже взрослый человек. И человек, который несет ответственность не только за себя, но уже 25 лет он несет ответственность за другого человека. И когда я начинаю переключаться с мысли о себе, о том, что у меня не получается, или я вот чего-то не достиг, а я начинаю думать о том, что я ответственна за того, кого я приручила, как в Жильзупери. Мы ответственны за этих людей. А к этому времени обязательно уже будут какие-то связи. Это будет либо дружба какая-то, это будет там однокурсник, либо даже со школьной скамьи. Бывает так, что действительно остается дружба на всю жизнь. То есть обязательно рядом будет человек, который мне близок, мне дорог. И ведь этот кризис все переживают. И если я понимаю, что рядом со мной близкий мне человек, ему в это время плохо. Плохо мне, но плохо ему тоже. И если я начинаю переключать себя, а вот как мне сделать, что моему другу или моей подруге, или моей любимой, или моему любимому, как ему сделать так, чтобы он... я чувствую, что что-то с ним происходит, что у него плохое настроение, или он раздражен, или вот он переживает что-то. Как мне помочь, чтобы преодолеть это? И помогая другому, помогаем самому себе.
2: Принято считать.
0: 25 лет – это пора действительно анализа, пора переосмысления. И очень важно, чтобы молодой человек четко поставил себе какую-то цель и выбрал приоритеты в этой жизни. Важно, чтобы он сам для себя понял, что он хочет, и свою, может быть, такую недосягаемую даже на сегодня цель разбил на мелкие цели, расставил приоритеты, и постепенно, вот так пошагово, он достигал тогда своей такой основной цели. И это ему поможет выйти из кризиса. А следующий момент, конечно, тоже это как очень хорошо, если был бы старший какой-то товарищ, старший наставник, более умудренный опытом человек, или даже свой друг или подруга. И не стесняясь сказать, слушай, помоги мне, пожалуйста, разобраться. Понимаешь, мне вот как-то я чувствую, что я потерялась в этой жизни, я себя чувствую плохо, некомфортно. Помоги мне, пожалуйста, разобраться с моими проблемами. Потому что в Библии есть удивительный совет, что у советующихся много разума. То есть человек не унижается, если просит совета у другого человека. Наоборот, он показывает, что он действительно мудрый, и чем больше он получает совета, тем он легче решает свои проблемы. И при множестве советов предприятия состоятся, говорит дальше Библия. Так что это не зазорно попросить совета либо у старшего человека, или даже у своего сверстника. И вместе попытаться разобраться с какими-то своими проблемами. Так что вот эти шаги, помощь другому человеку, анализ своих целей и, самое главное, разбивка главной большой цели на более мелкие цели.
1: Что облегчает.
0: Да, что облегчает, конечно, потому что вот у меня не получилось достичь этого. Но я все-таки разбиваю на более мелкие шаги. Вот, кстати, не смог поступить в медакадемию, работаю медбратом. Но я работаю год, два, третий год нарабатываю этот медицинский стаж, и все равно я поступаю туда. То есть я разбиваю эту свою цель на более мелкие какие-то цели, и все равно я сегодня работаю медбратом, там, санитаром, а завтра я все-таки добьюсь своей этой большой цели. И умение советоваться, не считать зазорным для себя попросить у кого-то совета.
1: Понятно, Людмила Федоровна. Но бывает так, что вот человек уже 25 лет, он не достиг того сего, не женился, детей нет, какой-то очень хорошей, высокооплачиваемой работы, а он все равно счастлив и доволен тем, что есть.
0: Да, это удивительное качество, и действительно, можно сказать, это четвертый путь выхода из этого кризиса. Это уметь находить то, что может помочь мне быть довольным. То есть найти те преимущества моего положения сегодняшнего. Я молод, у меня есть руки-ноги, у меня есть голова на плечах. То есть хотя, может быть, у меня сейчас за душой ничего нет, у меня не получилось чего-то создать, но у меня все еще жизнь впереди. Если я буду правильно расставлять свои цели, если я буду идти по жизни, пользуясь тем, что у меня есть, я все равно чего-то достигну. Потому что тоже есть удивительный такой текст Библии, что великое приобретение даже написано, что это можно сравнить даже с богатством, умение быть довольным и умение ценить то, что у тебя сегодня есть. Не сетовать о том, что у тебя, чего у тебя нет. Потому что каждый день у нас будет, независимо, 25 лет это, или там 45, или 65, или 105 лет, каждый день у нас будут причины, из-за чего мы можем страдать, переживать и быть недовольными. И каждый день у нас обязательно есть какие-то вещи, которые приносят нам удовлетворение. И все зависит от того, от нашего выбора. На чем мы зацикливаемся? На чем мы останавливаем свой выбор?
1: Важно уметь видеть хорошее. Да.
0: Очень важно уметь быть довольным и идти по жизни вот, с радостью и благодарением за то, что я живу. Потому что самое большое счастье – это жить.
1: Да, Людмила Федоровна, спасибо вам за ваш оптимизм заразительный. Спасибо за ваши практические советы и за участие в нашей программе.
0: Пожалуйста, Юлия.
1: Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
2: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библию читать было запрещено.
4: Пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает.
5: Хотя бы можно дать людям шанс прочитать.
1: В этой программе положение Библии до революции 1917 года. Борьба большевиков с Библией. Роль синодального перевода в советское время. Перестройка и Библия.
6: Есть такое представление, что до революции была духовность, все были православными, все были верующими. Это только большевики все испортили, вот, разрушили веру, устроили гонения. Но на самом деле большевики и вот то, что произошло после революции, это было не причина, а следствие того, что было до революции.
1: Одним из создавшихся таким путем предубеждений по отношению к Библии была боязнь Библии. Опасение, что близкое непосредственное знакомство с Библией не повредило чистоте веры, даже существованию самой веры и сохранению рассудка у читателей Библии. Предрассудок нелепый, но он имеет самые ужасные, гибельные последствия. Библию народ не читает, в народе она почти неизвестна.
6: До советского времени синодальный перевод вовсе не считался общепринятым, авторитетным, непререкаемым. То есть его очень многие критиковали. Его статус в советское время коренным образом изменился. Дело в том, что дискуссии вокруг синодального перевода и его критика закончились вместе с приходом к власти большевиков.
5: Конечно, сама по себе доступность текста еще ничего не решает. Есть прекрасное воспоминание, ужасное, но очень характерное. Марцинкевич, такой русский писатель времен Гражданской войны, он в поезде встретил красноармейца, который похвалялся там грабежами, убийствами и прочими вещами. Красноармеец был простой русский парень, явно что из деревни. И понятно, что в деревне он, как и все, ходил иногда в церковь. И Марцинкевич его спросил, как вы можете так говорить, вот о чем в Евангелии это написано. А парень сказал, а мы его не читали, мы его крышку целовали. Понятно, что всегда будут те, кто либо целует крышку, либо даже крышки не целуют, а так просто. Но хотя бы можно дать людям шанс прочитать. Вот для этого переводы Библии осуществляются.
3: После большевистского переворота, конечно же, отношение к религии, к церкви поменялось радикально. Вот, большевики взяли курс на построение безрелигиозного общества. Атеистическая идеология стала главной и определяющей. То есть в новом социалистическом обществе места религии уже не было. Вот, и советская власть начала методично борьбу с вытеснением религиозных предрассудков из сознания советских людей. Да, эта борьба растянулась на многие десятилетия. Это была очень драматичная борьба. Вот. Кстати, был светлый промежуток в 20-е годы, вот в эпоху НЭПа, когда большевики пошли на послабление своей политики в области религии. В этот период даже удалось напечатать несколько тысяч Библий вот, в государственной типографии в Ленинграде. Из этого тиража, который напечатали протестанты, речь идет о выдающемся деятеле евангельского протестантского движения в России и в Советском Союзе, Иване Степановиче Проханове. он смог найти средства на печать Библии, и ему удалось отпечатать Библию в советской типографии в Ленинграде. Это вообще уникальный случай вот в нашей истории. Больше такого, как бы в тот период, довоенный, во всяком случае, период не было. А дальше, вот начиная уже вот с 29-го года, церковь оказывается на грани истребления. Советская власть начинает уже просто расправу над религией, над церковью, сносятся с лица земли храмы, священнослужители отправляются в лагеря. Вот от этих сталинских репрессий пострадали практически все верующие всех религий, не только христианской церкви, но и ислама, и буддизма, и иудаизма. И протестанты, некоторые протестантские деноминации вообще чуть ли не были стерты с лица Советского Союза. Речь идет, например, о меннонитах, о методистах. Вот. Это очень драматичный период в нашей отечественной истории. Библию читать было запрещено. Вот мой дедушка, он отсидел 10 лет по статье «Враг народа», была такая 58-я статья известная, вот лишь только за то, что у него в доме была Библия, и он ее читал у себя в доме, и кто-то вот из соседей донес в НКВД о том, что Зайцев Степан Исаакович читает толстую книгу какую-то странную.
6: Вот в годы гонений на верующих синодальный перевод оставался единственным, доступным. Его тщательно оберегали, его переписывали от руки, хранили во время обысков, держались за него, потому что для многих он стал вот единственным таким якорем веры, за который могли держаться, потому что и церковные общины были разогнаны, и священнослужители были расстреляны, сосланы. Об отношении к синодальному переводу можно вспомнить повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И в этой повести есть один такой светлый персонаж – Алешка Баптист. И вот этот Алешка, он регулярно читал Евангелие, и это Евангелие он очень тщательно прятал во время обысков.
1: Шухов лег головой к окну, а Алешка на той же вагонке через ребро доски от Шухова, обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает. Услышал Алешка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул. «Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или в жалобе отказать. Вот потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. И если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», перейдет».
3: Эта книга была как бы идеологическим инструментом церкви. Поэтому борьба с церковью, борьба с религией, естественно, обернулась и борьбой с Библией, борьбой со Священным Писанием. Интересно, как большевики вели эту борьбу. Они понимали, что нужно предложить что-то другое, нужно предложить какую-то альтернативу Священному Писанию. Просто так искоренить вот, религиозное сознание, искоренить интерес к Священному Писанию невозможно. И поэтому в 20-х годах вот, известный антирелигиозник Емельян Ярославский издает свою нашумевшую «Библию для верующих и неверующих». Вот. Основу этой книги составили его статьи, которые он писал раньше, критикуя Священное Писание, вот как раз-таки занимаясь поиском противоречий в Священном Писании, представляя чудеса, описанные в Библии, как, ну, как мифы какие-то, вот, подводя какую-то научную базу под все это. И вот он издает, это, кажется, был 1924 год или 1925 год, «Библию для верующих и неверующих». И эта книга, она распространялась миллионными тиражами на протяжении всех последующих десятилетий советской власти. И многие поколения советских людей, они как бы выросли на этой книге, и они, конечно же, стали скептиками, безбожниками, атеистами. Потому что вот именно такая «Библия» в кавычках была предложена советскому народу вместо настоящей Библии.
1: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
3: Верующие люди, они свою веру держали где-то глубоко в душе. Тогда нельзя было открыто говорить о своей вере. Тогда нельзя было открыто ходить в церковь, вот, принимать участие в каких-то обрядах, таинствах. Тут же доносилось все, и тебя могли арестовать и предъявить тебе обвинения. Вот, в религиозной пропаганде, агитации, в совращении малолетних и так далее, и так далее. Вот, очень сложное было время, поэтому люди глубоко в душе, они как бы верили, но открыто в этом не признавались. Читать Библию было опасно, держать Библию у себя в доме тоже было опасно, потому что по малейшему доносу приходили с обыском, переворачивали все. Да, кто-то из богобоязненных людей прятали, вот, заворачивали в какую-то ткань, закапывали где-то у себя в огороде в надежде на то, что когда-то настанут лучшие времена, и они все это опять откопают. Сохраняли Священное Писание, сохраняли. До нас дошли удивительные истории о том, как люди вот хранили Библию как некую святыню, они готовы были жизнь за нее положить. Но в целом, конечно же, ситуация для верующего человека вот в эти 70 лет советской власти была очень и очень сложной. Найти Библию вот было практически невозможно. Я помню вот свой собственный опыт хочу рассказать. Когда был студентом медицинского института в городе Горьком, зашел в областную библиотеку и попросил Библию почитать. Вы знаете, как испугалась девушка, которая сидела на книговыдаче. Вот. Реально в ее глазах я прочитал испуг. И первый вопрос, который она мне задает: «А вам зачем?» Я говорю: «Ну как зачем? Хочу почитать Библию». «Нельзя». Я говорю: «Почему нельзя?» «Нельзя. Мы не выдаем Библию». Я говорю: «А у вас есть Библия?» «Есть». И вот такое ощущение, что она выдает какую-то государственную тайну. Вот, она говорит о том, что в библиотеке есть Библия. Вот. Я говорю, так дайте мне почитать, почему я не могу, я записан в библиотеке, почему я не могу ее почитать? Мы не выдаем Библию. В этом читальном зале я могу взять ее здесь и почитать? Тоже нельзя. Я почему? И она мне говорит, мы выдаем Библию только специальным людям, которые занимаются антирелигиозной пропагандой, которые являются членами общества знания, было такое общество знания по борьбе с религиозными предрассудками, вот только этим людям, если у них есть вот удостоверение, что они являются членами общества знания, вот этим людям мы выдаем, и все. Вот такая вот история, она еще лишний раз свидетельствует о том, что действительно человеку в те советские годы было очень сложно получить доступ к Священному Писанию.
6: Я вырос в семье нерелигиозных людей. Мои родители никогда не ходили в церковь, не имели никакого отношения ни к никакой церкви, ничего не знали о Библии. Правда, кое-что они все-таки знали, видимо, от других людей, потому что я помню, что однажды я спросил их, кто такой Иисус Христос. Мне было, не знаю, может, лет 10. И они мне ответили, что это был такой очень хороший человек, и люди его убили, потому что он был хороший. Вот то, что они могли мне сказать об Иисусе Христе.
3: Перестройка, вот эпоха гласности, она выявила неутоленный духовный голод советского народа по Богу, по Божьему Слову, по Библии. И вот эти евангельские программы, которые проводились в первые годы, постперестроечные, они как раз-таки об этом свидетельствовали. Я никогда не забуду, как люди, выстроившись в очередь за Библиями после большой евангельской программы в Москве, устроили драку, боясь, что им не достанется. Тогда, в советское время, да, мы очень часто стояли в очередях, чтобы приобрести какой-то дефицитный товар, а тогда все было дефицитом. Нужно было отстоять несколько часов в очереди, чтобы купить обувь, и то не своего размера. Вот что достанется? Вот. И в очередях очень часто были такие вот ситуации, когда люди не выдерживали и начинались просто ругаться и драться. И вот я видел это своими глазами. Люди испугались, что им не достанется Библии.
6: Главная задача библейского общества – это было удовлетворение того спроса, который существовал на Библию и который не был удовлетворен в советские времена. Самым популярным изданием в то время была детская Библия. Но дети в основном смотрели картинки. А текст был скорее для взрослых. Текст там довольно тяжелый. То есть было это и для взрослых, и для детей. Но взрослые покупали для себя. Возможно, они не признавали то, что Библию читать им затруднительно. И покупали вроде бы для детей, но читали ее сами. Каждый месяц выходил тираж 100 тысяч экземпляров. И расходилось это мгновенно. Просто не успевали отгружать. Первый тираж, причем это тогда был дефицит, что называется. То есть многие люди хотели купить, но не могли. И когда эта книга печаталась на первой образцовой типографии, там специально, чтобы не разворовали книги, наняли охрану с собаками, с ротвейлерами. Как раз то, что спрос на детскую Библию был, наверное, в 10 раз больше, ну, может быть, не в 10, но, не знаю, в 5 раз больше, чем на, собственно, Библию в синодальном переводе, вот это натолкнуло нас на мысль, что все-таки нужно работать над тем, чтобы и сама Библия тоже была доступна и востребована для людей, которые хотят прочитать Библию.
4: Я вспоминаю советские годы, А я стал христианином при рождении. Вот. Конечно, у меня потом был период более глубокого познания Бога. Но я помню одну историю, которая произошла в Крыму. Это было, может быть, 60-е годы, очень давно. И вот там один человек, христианин, верующий, ветеран войны, устроился на крупный завод. И однажды они увидели, что у него лежит Евангелие около станка. И тогда пришел представитель парткома, и ему дали задание, чтобы с ним поработать, с этим христианином, верующим, и обратить его в атеизм. И он пришел к нему, чтобы с ним поработать. И говорит: ну, Иван Иванович, вот давайте мы с вами поговорим, что Бога-то нет. А он говорит: Бог есть. Как это есть? А откуда вы знаете? Из Писания. Вот. Не-не, Бога нет. А тогда христианин спрашивает этого парторга: вы хотя бы Библию раз читали? Он говорит: нет. Как мы с вами можем говорить о том, что вы никогда не читали? Давайте так, начните читать Библию. Если вы увидите, что там Бога нет, тогда мы с вами будем дискуссировать. Но вам ее нужно прочесть хотя бы один раз. Он говорит: с чего начать? Он говорит: с Евангелия от Иоанна. Представитель парткома приходит себе домой, читает. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог и так далее. Да? Пришел на следующий день, говорит: Иван Иванович, я вообще ничего не понимаю. Какой-то Бог, у которого было слово, без которого вообще его не было, и это слово было Богом. И христианин говорит Ивану Ивановичу: да, конечно, говорит, сложное слово, но хотите, чтобы Бог вам его объяснил? То, говорит, хочу. Приди, говорит, сегодня домой, встаньте на колени пред Господом, помолитесь, чтобы он вам объяснил. Тот говорит: вы что, я коммунист, какие колени? Встаньте на колени, вам Бог объяснит. И понимая, что у него есть партийное задание сделать из этого христианина-атеиста, он пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает, встал на колени и сказал: Господи, прошу тебя, объясни, что это такое твое слово. И Бог ему объяснил. На следующее утро он пришел, говорит: я тебе знаю, что это. В общем, потом он стал епископом Крыма.
7: Три брата было нас, я младший. Мы играть однажды собрались. Нас отпустила мать. «Ступайте, — говорит, — дочур не напроказить, в саду не рвать цветов, по лестницам не лазить. А мы по лестнице тотчас же на чердак. Трудненько было нам, но влезли кое-как. Меж разной утварью стоял там шкаф огромный. Глядь, книга на шкафу лежит громады темной, чернеет переплет. Стащили мы с трудом ту книгу. Это был большой тяжелый том. Раскрыли. Ладаном запахло, храмом Бога. И сколько радости, картинок много-много. Мы сели в уголок, и уж куда играть? Давай рассматривать и кое-как читать. А книга между тем, как на шести ступенях у нас у всех троих лежала на коленях. Надолго увлеклись мы чтением тогда, и после каждый день тянуло нас туда. То Библия была. Иное непонятно казалось нам, но все так веяло приятно. И больше, больше все ребяческой душой вникать в святой рассказ входило нам в привычку с тем ощущением, как будто бы рукой мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад, что вы вновь пришли на занятия в нашу чудесную школу здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Племянница Веселинка, Мироша и Сашенька. Садитесь, мои дорогие друзья. Веселинка, да. У тебя что, горло болит? Что же, у тебя шарф? Ты заболела?
5: Нет, профессор Бодрячок. Это я так, на всякий случай, чтобы не заболеть. Я очень люблю быть здоровой.
4: Ну, я очень рад, что вы все здоровы. Ну, а болели ли вы когда-нибудь?
5: Да.
4: Сашенька,
5: да.
4: Случалось ли тебе болеть?
6: Да.
4: Вот как ты себя чувствовал? Была ли у тебя температура?
6: Была.
4: Ну, а еще что? Ну,
6: огроменная температура была.
4: Какая температурища
5: как
4: большая.
5: Как ты ее выдержала?
4: А еще что? Ну, насморк был?
6: Был.
4: Голова болела, да?
6: Когда у меня была большая температура, у меня горло болело.
4: Так. И да.
6: И у меня тоже.
4: Вот.
5: У Мирошки тоже была
4: тоже
5: температура.
4: Большая была температура, да?
6: Угу.
4: Огромная.
5: Вот. А я один раз так простудилась, так сильно чихала, что моя собачка Здоровулька испугалась и убежала. А я все чихала, и у меня совсем не было сил.
4: Да. Вообще болеть очень плохо.
5: Да.
4: Нет сил ни играть, не гулять, ничего не хочется делать, и человек чувствует себя очень и очень плохо. Веселинка, а вот скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не болеть?
6: Что? Гулять на свежем воздухе и делать зарядку.
5: Все знает!
4: Так, ну-ка.
6: Правильно питаться.
4: Во!
5: Правильно,
4: молодец.
5: А еще надо одевать теплый шарф.
4: Правильно, Веселинка. Чтобы не болеть, нужно... Но одного шарфа недостаточно.
5: Точно, ребята. Одного шарфа мало.
4: Да.
5: Надо два шарфа одевать.
4: Веселинка, да дело не в шарфе. Дорогие мои друзья, я хочу сделать вам одно очень важное заявление. Итак, для того, чтобы не болеть, нужно закаляться.
5: Закаляться?
4: Да. Даже песня такая есть. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров.
6: Я тоже собиралась закаляться, но еще не начала.
5: Это, наверное, так смешно, обливать кого-то холодной водой. Ну, только меня обливать не надо. Я холодной воды очень боюсь. Да.
4: Ребята, а вы боитесь холодной воды?
6: Я и холодной, и горячей боюсь.
4: Ну, а ты, Сашенька, боишься воды?
6: Нет.
4: Не боишься? Вот. Вот. Ну, а купаться вы любите вообще? Купаться? Где вы?
6: Я на юге.
4: Ух ты!
6: А моя мама работает тренером по плаванию, я у нее купаюсь.
4: В бассейне, наверное?
6: Да.
4: Так,
5: а на юге? Здорово. А на юге где ты купался?
6: Ну, там мы там рядышком жили вот так. Мы там идем. Там такой большой куст. Вот там есть такая, ну, стена, вот с нее сходили там по лесенке. Там были камни и уже пляж.
5: А я еще знаю, где можно купаться.
4: Где?
5: В луже.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
6: Лужа грязная.
4: Вот ты придумаешь вещь. Ну что ты, какая лужа? Ну кто купается в луже? Ай-яй-яй.
5: Ну, это, конечно, не люди купаются, но вот птички, просятки, утятки и собачки очень любят купаться.
4: Ну,
5: вот у меня собачка здоровлюка очень-очень любит купаться в луже.
4: Собачки, да.
5: Да. А я, между прочим, в ванной люблю купаться.
4: Но в речке купаться или, скажем, в море на юге все-таки веселее.
5: А в ванне, удобнее. Особенно тем, кто не умеет плавать.
4: А, кстати, плавать можно научиться. Пойдемте-ка скорее на мою полянку, я покажу вам основные стили плавания.
5: Пойдемте. Отлично.
4: Итак, повторяйте движение.
3: На реке, да и на море мы купаться любим волю. Все туда быстрее пойдем. Сразу хочется нагнуться, поплескаться, окунуться. Если воду мы найдем, то одною, то другую повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться. Как зеленые лягушки плавают на мягких брюшках, так теперь и мы плывем. Руки мы в локтях сгибаем, воду ими мы толкаем, в стороны их разведем. То одною, то другою повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться. Сдвинем ближе каждый пальчик и поплыли по собачьи.

0: урок. То одною, то другую повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться.
1: О! Ой, как здорово!
2: Ну вот, основные движения вы увидели, попробовали. Думаю, что и в речке вы тоже сможете купаться, плавать. Но вернемся за стол.
1: Пойдемте, пойдемте.
2: Па-па-па-па-рам. Садитесь. Та-ра-та-ра. Шурочка и Мирослав.
1: Да.
2: Дорогие мои друзья, закаливаться нужно не сразу, а постепенно.

0: Касаемся своими ручками солнечных лучиков.
1: Правильно, совершенно верно.
0: Да.
1: Принимал ли ты, Мирослав, когда-нибудь солнечные ванны?
2: Да.
1: Да, вот, загорал.
2: Даже сделал зарядку новую, я придумала.
1: Молодец.
0: Молодец.
1: А ты, Шурочка, Сашенька, принимала солнечные ванны?
2: Я вообще не знаю, что это такое.
1: Это когда мы загораем. Вот, но делать это нужно совсем немножко. Вот, немножечко побыли на солнышке, и потом нужно одеть платьице или рубашечку. Вот.
0: Ребята, профессор Бодрячок,
1: да.
0: Мне кажется, я уже очень закаленная.
1: Правда, что ли?
0: Я однажды ходила босиком по траве. Это было прошлым летом в деревне.
1: Веселинка, я хочу тебе открыть один секрет. Для того, чтобы быть сильной, здоровой и радостной, закаляться нужно постоянно, каждый день. Вот.
0: Каждый и так... день бегать по травке?
1: Да, каждый день. И тогда ты станешь здоровой.
2: А зимой?
1: Все, зимой дома по полу. Вот. И тогда ты будешь здоровый, веселый, жизнерадостный и закаленный. А разрушить здоровье закаленного человека простуде очень и очень сложно. Вот. Давайте-ка проведем с вами один эксперимент.
0: Да. Давайте.
1: Перед нами лежат два колобка. Один из пластилина, а другой из песка. Так вот, колобок, который из пластилина, это такой колобок, который любит показывать свои бока солнышку, купаться, гулять, делать зарядку, по травке гулять, дом по полу, закаляться любит. Вот. А колобок из песка, это такой колобок, я его даже потрогать боюсь, дело все в том, что он не любит гулять на солнышке, не любит купаться, закаляться не любит, а любит только сидеть, не двигаться, вообще любит ничего не делать. Но вдруг в какой-то момент пришла злая простуда.
0: Ой.
1: И она хочет разрушить колобок из пластилина. Она его и так, но колобок из пластилина закаленный и держит свою форму. А вот колобок из песка разрушить ничего не стоит, потому что он не закаленный. Поэтому, дорогие мои ребята, будем бегать по травке, купаться, обливаться водой, делать зарядку, гулять, радоваться солнышку, потому что Господь сказал, что веселье помогает быть здоровым.
2: Он что, был хрупким?
1: Да, вот хрупким.
0: И разрушила
1: был.
0: Его злая простуда.
1: Да, да, да, да, да. Чтобы сопротивляться простуде, нужно закаляться и быть таким, как пластилиновый колобок.
0: А я предлагаю вам сделать поделку про веселое закаливание.
1: Очень хорошо. Правильно, молодец. Молодец, Веселинка.
0: У нас будет необычная поделка.
1: Так, так, так.
0: Это будет картина, на которой будет речка, травка, солнышко и даже дерево. Держите.
1: Так, так.
0: Мы возьмем обычный лист бумаги.
1: Так, взяли.
0: И вы, ребята, берите. Потом мы возьмем вот такую полоску синего цвета. Это будет нашей речкой. Давайте мы ее приклеим на нашу картину. Держим.
1: Давайте, давайте.
0: Клеим.
1: Клеим.
0: Давай, склеивай. Молодец, Мироша. Так, Сашенька
1: сейчас
0: тоже молодец. Хорошо, у нее все получается.
1: Так.
0: И вы, ребята, повторяйте за нами. Так, молодец, отлично. Давай приклеим ее сюда. Клей сюда.
1: Так, куда приклеивать?
0: Вот посередине. Давайте чуть ниже, может быть, серединки. Вот так вот.
1: Ну, давай.
0: Будет наша речка, в которой мы будем с вами купаться. Вот. Получилось. Молодцы. Теперь мы берем лист бумаги зеленого цвета и приклеим вот такую полосочку с зубчиками.
1: Так.
0: Что это будет?
2: Травка.
0: Травка, да. По которой мы будем с вами бегать босиком.
1: Зеленее,
0: так, отлично.
1: Блестит.
0: Молодцы.
1: Да.
0: Вот, приклеивайте. Давай, приклеивай. Вот, молодец, Мирошка. Хорошо, склеивай. Давай. Молодец. Травку мы приклеим снизу.

0: под нашей речкой. Вот, давай я тебе помогу. Молодец. Вот какая. Ну, давай разглаживай аккуратно. Ну, у вас как получилось?
1: У нас хорошо.
0: О, отличный вастра. Вот, молодец, Мироша. Подожди, мы сейчас подождем Сашеньку с бодрячком. Вот, вдруг им нужно будет помочь. Молодцы. Теперь мы будем приклеивать
2: солнышко,
0: которое будет греть нас с вами.
1: Так, давайте. Где наше солнышко?
0: Так, держите, это вот ваше солнышко. Можете справа, можете слева от вашей картины приклеить, как вам нравится. Так, Мирош, молодец, лучики смазал. Умница, давай. Теперь приклеивай солнышко к нашей картине. Так, лучиками вперед, да, чтобы они нас радовали своими лучиками и прикасались к нашим ручкам и ножкам, вот эти лучики. Отлично.
1: Солнечные.
0: Ой, у вас как хорошо. А еще я вам предлагаю приклеить вот такое дерево, под которым мы будем с вами отдыхать в тени.
1: Да, это очень.
0: Держите. Да.
1: То, что солнечный.
0: Давай мы сначала ствол с тобой приклеим. Держи. Вот.
1: Ствол сперва приклеим.
0: Да, ствол мы приклеим к травке нашей, да? Вот давай вот сюда приклеим. Молодец. Вот сюда. Молодец. И теперь листву. Вот давай вот здесь вот склеивай. Листву. Вот какое у нас красивое зеленое дерево. Так. Давай вот здесь вот с краешку еще немножко подмажем. Молодец. Давай склеивай. Так. Какая красивая картина у нас получилась. Смотрите. Смотрите вы, ребята. Эту картину можно повесить над кроваткой, чтобы не забыть закаливаться.
1: Да. Да. Дорогие ребята, вы тоже сделайте такую поделку и повесьте ее у себя в комнате. И тогда вы никогда не забудете, как нужно закаляться. А еще лучше придумайте что-нибудь побольше того, что мы сделали. Возьмите, изобразите здесь себя, вашу маму или папу. Как вы делаете зарядку.
0: Или собачку, или кошечку.
1: Да, да, да. Как вы купаетесь, закаляетесь. И пришлите нам. Нам будет очень приятно. И в какой-нибудь из наших программ мы обязательно вам покажем ваши работы.
0: Да.
1: А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
0: До свидания, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Защитник» поет Надя Малышева.
4: Всем друзьям на удивление, я в хорошем настроении.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Один из способов установить связь с Богом – это молитва. Но именно в понимании молитвы у верующих людей возникает много сложностей. И мы попробуем сегодня как раз разобраться, так что же такое молитва, сама ее суть. Для этого мы прочитаем Евангелие от Матфея, 6 главу, стих 6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе». Здесь, в Евангелии от Матфея, используется очень интересное слово. Именно «молиться» – глагол. А знали ли вы о том, что вот именно этот глагол настолько интересен, что он раскрывает саму суть молитвы? Дело в том, что в греческом тексте глагол, используемый евангелистом Матфеем, как раз означает дословно «прийти к желанию». Возникает вопрос – к чьему желанию нужно прийти? Но в молитве верующие люди очень часто свои желания открывают Богу. Да? Мы чего-то ищем, нам что-то нужно, мы обращаемся к Богу за помощью, просим: «Господи, помоги в этом, исцели, подкрепи, поддержи, направь, умудри» и так далее. Много желаний мы обращаем к Богу. Но на самом деле в самом суть и значении этого глагола прийти к желанию нужно не к своему, потому что мы уже приходим к Богу со своими желаниями, а прийти нужно именно к желанию Бога. В этом и состоит суть молитвы, что когда мы молимся, молиться нужно Богу не о том, чтобы напомнить Ему, что Он должен сделать, как Он должен поступить, что Он должен осуществить в нашей жизни, а именно молитва нужна нам для того, чтобы, придя в присутствие Божие, мы могли понять, чего же желает и хочет Бог. Именно такая молитва дается очень тяжело. Почему? Потому что здесь нужно прийти в Божие присутствие. Здесь нужно проникнуться тем, о чем думает Бог. Здесь нужно Его услышать. Поэтому не случайно, когда мы слышим слова Христа и Его именно наставления о молитве, то мы видим, что Христос приглашает человека войти в комнату, затворить дверь и помолиться Отцу, который в тайне. Вот это важный момент, который, возможно, люди очень часто упускают. Молитва подразумевает еще один аспект вот этого уединения. Значит, нужно найти такое место, где мы можем действительно уединиться, где мы можем быть с Богом такие, какие мы есть, где нас ничто не будет отвлекать, где не будет нас что-то сбивать, но где мы можем сосредоточиться. Потому что это очень важно, понять и услышать Бога, чего же Он от нас хочет, именно в нашей конкретной жизни или в конкретной ситуации. А когда наша молитва именно построена на искании Бога, то тогда она преодолевает много-много сложностей, каких-то шаблонов, которые мы, к сожалению, унаследовали или усвоили, будучи религиозными людьми. И один из таких шаблонов, через который нам нужно пробиться, это формализм, форма. Многие люди придают молитве какую-то форму. Вначале я должен сказать Богу благодарность, потом я должен раскаяться в своих грехах, потом я должен Его о чем-то попросить или попросить за кого-то, а только потом попросить за себя. И когда люди создают в молитву определенные правила и начинают говорить о том, что именно такая молитва и угодна Богу, или такие-то действия Богу именно приятны, то многие люди начинают следовать именно форме, не обращая внимания на суть содержания молитвы. Когда я молюсь, то в первую очередь мне нужно понять, чего же хочет Бог сегодня от меня? Вот в этом дне, чего Он от меня ждет? И здесь нужно иногда в молитве, что интересно, не только что-то говорить Богу, а нужно иногда в присутствии Божьем и помолчать. Молитва, потому что не только слова. Молитва – это состояние нашей души, движение нашей души и устремленности к Богу. Именно такой молитвы учит Христос. Поэтому Он и говорит, что нужно уйти в комнату, закрыть дверь и молиться в тайне. А Отец, которому ты доверяешь, на которого ты уповаешь, Он тебе ответит и поможет. Даст то, что необходимо услышать, и сделать это в Его славу и честь. Пусть такой будет молитва. Молитва, в которой ты искренне ищешь прежде всего Божьего желания, Божьей воли в своей жизни.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Самое ценное для родителей – это здоровье его ребенка. Что может быть более радостным для мамы, чем здоровый и веселый малыш? Но статистика неумолима. В настоящее время рождается только 2% здоровых детей. Почему? Что такое здоровье ребенка и из чего оно складывается? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы пригласили сегодня нашего эксперта, врача-педиатра Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Здоровье ребенка – это самое важное, да, что беспокоит родителей. Вот скажите, что в первую очередь нужно знать молодым родителям? Из чего вообще состоит здоровье ребенка? Какие там аспекты?
5: Ну, здоровье ребенка – это не только отсутствие болезней, как многие думают. Да, это полное социальное благополучие, физическое, душевное. Вот у меня есть график такой в процентном соотношении, покажу вам. Вот 50%, да, это будет зависеть здоровье ребенка от родителей, от семьи, да. 20% – это наследственные факторы. Ну вот с чем родили, то оно или проявится, или нет. А еще 20% – это условия окружающей среды. Это городская жизнь, это жизнь деревни, на селе, отдаленность от больниц. И 10% – это система здравоохранения. Это наши больницы, профилактические осмотры. Вот. А на самом деле от медицины не так много зависит. Как видите, 50% зависит от самих родителей.
4: Вы знаете, такой вопрос меня всегда беспокоил, когда особенно я была вынуждена перевести ребенка на искусственное вскармливание. Правда ли то, что искусственное, да, питание, вот смеси влияют каким-либо образом на возникновение у ребенка хронических заболеваний?
5: Угу. Ну, нужно сказать, что чтобы заболевание стало хроническим, оно должно из острой стадии перейти в хроническую. Вот. Но чтобы острое заболевание появилось, это у нас иммунитет, наследственность. И действительно, на искусственном вскармливании мы немножечко лишаем ребенка антител, которые мама может передать. Еще доказано, что грудное молоко, оно снижает уровень холестерина, вот, жиров. Ну, в дальнейшем меньше риск возникновения атеросклероза. Вот, также ожирение, аллергии, да, вот если мы заменяем смесью, если мы не берем смесь какую-то вот безмолочную, там, адаптированную, а обычную, там коровий белок, и очень часто у детей аллергия, и повышается риск все-таки аллергии, вот. Ну и если не лечить все вот эти заболевания, состояния, то в будущем оно может перейти в хроническую стадию. А все-таки грудное молоко для ребенка важно сохранить намного дольше, если есть, конечно, для этого условия, возможность.
4: Угу. А вопрос наследственности. Вот вы сказали, что здесь 20%, да, наследственность играет роль. А насколько это важный критерий в здоровье ребенка? Как он вообще влияет? Что от него зависит?
5: Угу. Ну, тут оно есть, и оно есть. Это наследственно предрасположенные болезни и наследственные болезни. И это иногда так бывает, что у мамы нету, у папы нету, но по генам так передалось, сложилось, что у ребенка появится эта болезнь. Вот. А бывает наследственный фактор, если, например, у мамы, у папы или там у бабушки, у дедушки тот же самый сахарный диабет. Вот. Он наследственно для ребенка будет предрасположен. Второго типа. И он или появится у ребенка, или нет. Это наследственность, но наследственность все-таки зависит от образа жизни, от мамы и от своего ребенка в будущем. И если с детства заботиться о здоровье ребенка, об условиях, то не обязательно, что вот эта наследственность, она проявится.
4: Это хорошо. В интернете есть много схем, показывающих критерии здоровья ребенка. И в связи с этим такой вопрос, насколько важна экология? Вот вы здесь тоже указали, да, 10% получается экология, да, в вашей таблице?
5: 20.
4: А, 20 даже. Да. Вот. А насколько она важна? Не опасна ли для ребенка городская среда?
5: Угу. Ну, мы вынуждены жить в городской среде.
4: Ну, это понятно,
5: не все мы можем ехать, конечно, если вы можете, все-таки лучше жить с ребенком подальше. Ну, или хотя бы вот один месяц, ну, две недели куда-то вот в год с ребеночком выезжайте за город, чтобы он походил босиком по песку, вот он побыл немножечко в грязи, вот от этого, ну, вот такой вот в природной, потому что все-таки это повышает иммунитет. А воздух, ну, больше растительности, больше кислорода. Все-таки немножечко снижается риск всех вот аллергических настороженностей, потому что в городе немного другой воздух, да, он немножечко загрязнен, выхлопы. Также в городе большая скученность населения. Вот пошли с ребенком в магазин, да, и схватили. Или это сидеть дома, сидеть на площадке, но так не получится, да, ребенок подрастает, он ходит в школу. Вот эта большая скученность, она также способствует заболеванию острыми респираторными инфекциями, еще.
4: Угу. Ну, то есть, в принципе, ну, это не очень-то страшно, да?
5: Все-таки ну, не получается. Страшно, ну да, не страшно, но
4: паниковать
5: если...
4: не стоит.
5: Не, паниковать в любом случае не стоит, если вы выбрали. Если у вас есть выбор, конечно, ребенку лучше расти на природе.
4: Насколько я поняла, физическое здоровье детей – неотъемлемая часть их общего благополучия. И в связи с этим такой вопрос. Обязательно ли ребенка надо отдавать в какие-либо спортивные секции, какие-то специальные занятия? Насколько это важно?
5: Ну, физическая активность для ребенка – это очень важно. Вы можете не отдавать, но тогда вы будете заниматься с ним сами. Если у вас нет на это возможностей, навыков, то нужно, да, нужно отдавать. Но существуют условия, на которых вы будете отдавать ребенка, и все как бы законы, уважающие себя спортивные секции, придерживаются этих условий.
4: Ну, то есть
5: должны
4: справки,
5: получить
4: да?
5: справку, да. Чтобы получить справку, вы идете к педиатру, вам снимают ребенку ЭКГ, сердце, это обязательно, чтобы посмотреть, выдержит ли нагрузка ребенка, ну, сердце выдержит ли, да, желательно сдать клинический анализ крови и сахар, чтобы не пропустить всяких проблем с диабетом, анемии, знаете, лейкозы могут быть такие скрытые, вот, и общий анализ мочи, чтобы посмотреть с почками, иногда бывает тубулопатии, хронические какие-то почечные недостаточности. Если все хорошо у ребенка, врач сказал, можно, да, пожалуйста, очень нужно ребенку, это должно занимать, наверное, 30% его времени. Вот, это секции. А какой вид спорта выбрать? Это ребенок может быть, если ему понравится гребля, может быть, ему понравится плавание, может быть, ему понравится легкая атлетика. Ну вот, если отдавать там бокс, ну, это, наверное, более старших детей, то, я не знаю, это такой вид спорта тяжелый, это все-таки вот.
4: Наверное, еще травмоопасный.
5: Конечно, да, да.
4: Больше не для здоровья, а потом покалечит ребенка.
5: Да, а так вот на все такие двигательные секции. И, конечно, существует минимальный возраст. Если вы хотите вырастить из него олимпийского чемпиона, да, вы ищете школу олимпийского резерва с 2 лет, да. Но вы будьте готовы, что все, потом ваш ребенок перестанет учиться, да. Ну, и так минимум 3 года, если это активный ребенок, если это мальчик. Девочек можно постарше, с 4 лет. Вот, смотреть по состоянию ребенка.
4: А если ребенку уже 12 лет, и он ни в какой секции предыдущей не прижился, есть какой-то совет?
5: Ну, а что нравится ребенку?
4: Сидеть на попе и складывать лего, например.
5: Ну да, тогда ищите, что понравится вашему ребенку. Возможно...
4: Ну, то есть все равно обязательно, даже если ребенок не очень расположен, не любит двигаться, все равно обязательно ему найти какой-то способ, чтобы он двигался, да?
5: Не заставлять. Если это будет спорт через слезы, это принесет вред ребенку. Это должен быть позитивный спорт. Вы можете пойти с ним на лыжи, сказать, вот сегодня пойдем посмотрим погоду. Или давай с тобой побегаем. Давай возьмем лего, побегаем с лего, добежим до леса, соберем там лего, ты мне покажешь. Ну, да, вот.
4: Или находите разные варианты.
5: Спросить друг, куда ходит. Да. Обязательно ребенку нужна физическая активность.
4: Здорово, спасибо за совет. Дети всегда смотрят на своих родителей, ну, и если не все привычки их копируют, то чаще всего, да, все-таки большинство именно привычек и каких-то их особенности, они перенимают. В том числе соблюдение нездорового образа жизни часто может перейти к ребенку. Вот как к этому относиться вообще? Может быть, можно, в общем-то, махнуть на это рукой, подумав, что ребенок в дальнейшем вырастет и все-таки примет свое собственное решение, как ему жить, так как родители или как-то по-своему?
5: Ну, детский организм очень хрупкий. Мы уже говорили с вами про хронические заболевания, да? Если будете вести нездоровый образ жизни, то сейчас хронические заболевания молодеют. И ваш ребенок в будущем захочет вести здоровый образ жизни, но он придет с таким багажем уже этих болячек, им будет сложно в этот здоровый образ жизни влиться все-таки. И вот сам тип мышления. Если ребенок будет приучен с детства к физической активности, к закаливанию, к режиму дня, там, пить много воды, ему это будет его стиль жизни, и он уже может вот всю ту силу, которую он будет тратить на то, чтобы перейти на здоровый образ жизни, он потратит в какую-то деятельность, не знаю, там, бизнес, наука или что-то. А это он будет тратить еще энергию, чтобы потом встать, вот этот пусть здоровый образ жизни, и не факт, что он у вас это выберет. Сейчас такой соблазн у детей. Вот он сидит в этом телефоне, и не обязательно, что он вдруг потом, мне 20 лет, я пойду в качалку, я пойду заниматься. Нет, не обязательно. Поэтому родители, это все, дети копируют детей, и постарайтесь.
4: По себе знаю, что это сложно, потому что бабушка всегда любила, я с бабушкой росла, сливочное масло, я до сих пор не знаю, как вообще от жирного избавиться. Знаю, что уже не надо бы кушать жирное, но вот сложно, с этим сложно.
5: Да, если, например, мне мама давала конфетки, то для меня была радость, и вот мне тоже хочется дать конфетку своему ребенку, и вот. Но это мне, потому что меня так научили. И потом ребенку тоже будет хотеться своему ребенку все-таки это сделать. Поэтому если нам это не хочется, почему нашему ребенку это захочется? Это, наверное, нужно начинать с себя, потому что 50% здоровья ребенка зависит от мамы, от папы.
4: Угу. Давайте с вами, может быть, чуть-чуть поподробнее разложим. На ваш взгляд, что должно быть включено в здоровый образ жизни ребенка?
5: Угу. Ну, режим дня. Нужно построить режим дня в зависимости от возраста ребенка, разные потребности. Не обязательно по часам 3:00 иди кушать, 8:00 иди спать. Это значит, что ребенка, ну, должен быть и подъем, и ложиться он должен не больше 10 вечера, 9 вечера, если это малыш. Вот. Трехразовая еда или там 4, если какие-то показания. Если он у вас на секции ходит, да, там вы подстраиваетесь под это. Да, не нужно кормить его до секции, вот после, как-то вот все вот это. Питьевой режим. Также закаливание. Вот. Ну, сейчас это не модно, и это очень тяжело, и все-таки маме тоже нужно начать с себя. И это не обязательно ты утром встаешь, берешь ведро и обливаешь ребенка. Это нужно малыша, там не бояться его раздеть, чтобы он полежал на воздухе, сделать водичку в ванной не 40 градусов, а 37. Вот. И потихонечку вот с ребенком прививать, потом мы ножки обливаем. Вот. Закаливание, правильное, полноценное, здоровое питание. Ну, у нас не должны быть крены ни в одну сторону, ни в другую, да, допустим. Если мы делаем его полным веганом, вот ты только это ешь, но мы не проверяем ни уровень B12, ничего, вот, это тоже неправильно. Или, допустим, мы кормим его одними сосисками, одними чипсами, ну, понимаете, да? Вот, и смотрим, исходя из возраста ребенка, что ему требуется, белки, жиры, углеводы, как бы. Вот, и, конечно, отдых очень важен для ребенка, физическая активность, да. Все-таки, если вы не ходите на секции, делайте с ним гимнастику дома, с малышом, там. Он постарше, он захочет это делать сам, вот. Ну, и, конечно, социальное благополучие в семье, спокойная атмосфера дома – это не менее важно для ребенка.
4: Из вашего опыта, вот на какие аспекты родители меньше всего уделяют внимание? Ну, машут рукой, считают их не такими важными.
5: Угу. Ну, совершенно разные бывают. Знаете, какие-то мамы там больше, чем мне накормить. Вот я вот только кормлю, ребенок у меня не двигается. Какие-то мамы вот олимпийских чемпионов готовят, да, кто-то там пятерки, что-то нам получить пятерки, вот, кто-то там обеспечивает все ребенку, забывают про безопасность, и ребенок лазает по подоконникам, вот, делает, что хочет, он брошен, предоставлен себе. Ну, абсолютно разные бывают, крены в одну сторону, в другую сторону, вот, и нужно... Конечно, это тяжело, но нужно уметь все сбалансировать и все аспекты жизни ребенка.
6: В общем, мамам надо быть очень подготовленными.
5: Ну, нет, это не приходит прям так сразу, оп, я супермама. Мама растет с этим ребенком, она развивается, мама сама становится лучше. И вот, а когда второй ребенок, третий, там, наверное, это будет попроще.
6: Скажите, насколько важен для ребенка психологический настрой в семье?
5: Угу. Ну, это очень важный компонент, да. Потому что болезнь 21 века – это неподвижный образ жизни и нервная система. Мы испытываем стрессы, мы не досыпаем, и на детей это также сказывается. Семья – это то место, где ребенок должен отдохнуть, он должен быть уверен. Если в семье будет безопасно, он и будет знать, что там поддержка, он вам расскажет все. Ну, не нужно быть бояться, что у него будут какие-то друзья на стороне. Или если он заболевает даже, допустим, и он придет домой, и там ругаются мама с папой, они кричат, то больше процент, что ребенок заболеет и будет дальше болеть, потому что он понервничает, его иммунитет упадет. Если он заболевает, ну, его поддерживают, его пожалеют, и то такому ребенку легче справиться с болезнью. Даже с тяжелыми болезнями, с какими-то, ребенку легче справиться, когда дома теплая атмосфера, уют и любовь. И если вы думаете, что вот вы с папой ребенку будете улыбаться, а между собой вы не будете...
6: хороших отношений, да, то есть если мы скрываем, да, какие-то проблемы?
5: Да. Нет, это не пройдет. Ребенок, он все чувствует. Более того, он будет думать, что это из-за него. Что
6: да, я слышала
5: проблемы,
6: об этом.
5: Да, все проблемы из-за мамы, и у папы, это из-за меня, это я такой плохой. Даже если у вас какие-то проблемы в семье, вы, ну, что-то с мужем у вас, вы должны сказать: малыш, мы тебя любим, мы тебя с папой любим. Это вот у нас все будет хорошо, не переживай, мы тебя любим, и у нас все хорошо. Нужно проговаривать это ребенку. И никогда ссоры между собой не вплетать ребенка.
6: Угу. То есть желательно его вообще оградить, да, от того, чтобы он
5: слышал? Он может слышать, что, ну, мы все люди, да, но это не должно быть на повышенных тонах, вот. И ни в коем случае, да, Ваня, видишь, какой папа такой, да, Петя? Ни в коем случае. Вы разговариваете с мужем, а ребенок – это ребенок. И потом ему объясняете: все у нас хорошо, и мы тебя любим. Вот, и тогда здоровье ребенка будет крепче, потому что оно связано с психическим здоровьем.
6: Хотя мы об этом в статистике, да, вот в этой не говорили, но оказывается, это так важно.
5: Ну, это относится 50% родителей, это туда входит сам человек.
6: То есть это вот, как раз-таки в эти 50%
5: входит. Да. Ну, мы же с вами начали, что это не только отсутствие болезни, это вот психическое здоровье, физическое и социальное здоровье.
6: Наталья Анатольевна, спасибо вам большое. Очень интересно, познавательно. Спасибо, что вы к нам пришли и все так подробно осветили. Мы с вами прощаемся буквально ненадолго. Скоро встретимся. Всего хорошего.
5: До свидания.
6: Подведем итоги. Здоровье ребенка складывается из физического, душевного и социального благополучия. По возможности обеспечьте ребенку благоприятную атмосферу в семье, здоровое, полноценное питание и физическую активность. Не забудьте про закаливание, предварительно проконсультировавшись с врачом. Станьте примером для детей, ведя здоровый образ жизни. Всего вам хорошего, будьте здоровы вы и ваши дети. До встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Аврааму Бог обещал многочисленное потомство. Но шли годы, а он оставался бездетным. Не в силы больше ждать, Авраам предпринял решительный шаг. Что он сделал и к чему это привело? В каких случаях нужно терпеливо ждать Божьего ответа, а в каких действовать? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
8: Здравствуйте.
7: Продолжаем нашу экскурсию, ну, можно сказать, по Ветхому Завету, история Авраама.
8: Его семьи, да?
7: Да, и его семьи. Как мы говорили, основной проблемой, ну вот постепенно это осознавалось как основная проблема, ну потому что она не была единственной, но тем не менее. Основная проблема – это отсутствие потомства у Авраама. Что делать? Бог обещал, раз обещал, два обещал, три обещал, завет заключил с Авраамом, а ничего не происходит.
8: На Руси бытует поговорка, всем известная, «На Бога надейся, но сам не плашай». Да? То есть, так, наверное, и подумала Сара, жена Авраамова, и предложила свой алгоритм действий. Давайте мы почитаем, что же предложила Сара, да, то есть, и что получилось. Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виноват. Я отдала служанку мою в недра твое». И она увидела, что зачала, стала презирать меня. «Господь пусть будет судьей между мною и между тобой». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге в Сур, и сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беэр-Лахай-Рои. он находится между Кадешем и между Бородом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаил.
7: Ну, вот такая история, в чем-то она даже довольно странная, потому что получается, что, ну, во всяком случае, так выглядит, что жена тут решила за мужа.
8: Ну, так оно и есть. Здесь самое активное действующее лицо – это Сара. Она действует, она принимает решение. Она говорит о том, что Господь заключил мне чрево. То есть, ну, вообще проблема, на самом деле, отсутствие ребенка от кого? От Господа.
7: Ну, да.
8: Он виноват. Он заключил мое чрево. Поэтому надо с этим что-то сделать, потому что Авраам-то, он благословенный Богом, правильно? А в данном случае не очень благословенной выступает Сара, так ведь?
7: То есть диагноз тут принимается на основании, ну, в принципе, логика понятна.
8: Ну, логика абсолютная.
7: То есть, если Авраам благословлен,
8: все нормально.
7: То у него должно быть все нормально. То есть, ну, да. Детей у нас нет, значит, да. Проблема во мне.
8: Ну, не может она. Поэтому предлагает вариант. Вот служанка Агарь, да, давайте попробуем с ней, да, то есть такое вот суррогатное материнство. Но здесь надо сразу сказать, что здесь прописан, опять-таки, древневосточный обряд. Ситуация, она, ну, если не рядовая, то очень известная. Кстати, в расшифровке некоторых клинописных документов, дошедших до нас, мы смогли прочесть подобную историю, когда женщина-жена была неплотна, муж должен был или мог взять служанку, то есть рабыню, да, это рабынь, ну, войти в ней в отношения определенные, да, и от этого родился ребенок. И вот дальше, значит, ребенок должен был родиться на колене жены.
7: Ну, то есть выполнить определенный ритуал, который да. делает этого ребенка юридически ребенком
8: жены. Сары и Авраам. Да, вот вы очень верное слово сказали. Нужно выполнить определенный ритуал. То есть родить – это одно, принять – это другое. А вот третье, что должен был сделать Авраам, это выйти из шатра к народу своего племени или рода и объявить статус ребенка, жены и матери. То есть он должен был сказать, что вот этот сей сын есть мой сын и сын моей жены. А вот рабыня, служанка, остается в статусе рабыни и служанки. Таков обычай. Так ведь? Потому что мы читаем во Второзаконии, что когда Израиль входил в Ханаанскую землю и брал в качестве пленниц женщин, да, не рожавших, входил в определенные с ними отношения, и вот дальше написано, ты смирил ее, да, поэтому если ты ее не полюбил, то есть не принял ее, да, в качестве кого? Ну вот жены в качестве, да, или наложницы, скорее, можно, лучше было бы сказать, это другой чуть статус, чуть ниже, чем жена. Отпусти тогда эту женщину, да, потому что ты ее смирил, то есть ты должен дать ей свободу. Таково было регулирование вот этих отношений в книге Второзакония. То есть это как такой вот обряд, видимо, из древнего мира. То есть суррогатное материнство на самом деле было известно на Древнем Востоке. Но вот тут стоит...
7: Ну, если есть проблема, ее каким-то образом
8: решают. Надо решать.
7: То есть сейчас решают, ну, так, как решают. Тогда решали так, как могли решить тогда. Понятно.
8: Да, вопрос статуса основной. Вот здесь мы приходим к очень важным вещам, да, которые составляют, собственно, жизнь и быт восточной семьи. Дело в том, что жена – это статус. То есть, когда проходит бракосочетание, мы говорим, опять же, нашим современным языком, а в древнем мире, как правило, заключался, опять же, мы говорим современным языком, брачный документ или договор. Но эти все моменты мы будем, так сказать, пояснять современными терминами и понятиями, да, чтобы нам было более ближе это все. Так вот, например, женились там, да, то есть сын женится на определенной девушке, она выходит замуж за него, и родители составляют некий договор, то есть с чем невеста придет в дом, да, то есть количество там ценовок, ну, предположим, там каких-то там украшений, может быть, какой-то посуды, может быть, в дар дают там пару волов там, или пять овец или так далее, ну, вот все, что будет. Но, соответственно, и со своей стороны жених что-то дарит, во-первых, семье невесты, а во-вторых, он тоже что-то дает в общее хозяйство. То есть, опять же, там...
7: Ну, хозяйство, оно же просто общее становится. Что там надо давать?
8: Но, тем не менее, что-то должно было отделить. То есть, родители что-то отделяют в пользу вот этой самой семьи. Ага. По этому поводу заключается договор. Да, что в случае чего, кому что отходит, там, например, в случае повторного, вторичного брака, да, например, в случае, там, если... не рождаются дети в этом браке, да, то есть это тоже оговаривается. Вот это может быть развод, как один из вариантов, когда жену отправляли с позором в дом родителей, да. Но или вот подобные моменты, они оговаривались, да, то есть у жены есть статус, эта женщина в статусе, то есть ее просто так взять и выгнать из дома не может муж. За ней есть целая семья, которая ее будет защищать, и селение, город или что там, где-то рядом, где сидит судья, он тоже будет ее защищать на основании как бы вот этого договора. Ну, то есть, по сути, и мужчина, и женщина были защищены вот в этих отношениях. Другое дело, женщина, купленная за деньги или взятая как пленница. Но у нее, естественно, самый низкий статус. Она здесь названа служанкой, она или рабыня. Ну, в общем, понятно, что это домашняя рабочая сила, как правило,
7: почти, рабов покупали. Почти вещь.
8: Нет, это не вещь все-таки. Я думаю, что даже в более близкой к нам Римской империи, да и вообще, в общем-то, мы видим это и в Второзаконии, у них тоже есть своя защита. Если раба покалечили, ударили, побили, да, несправедливо, то его должны были отпустить на свободу. В Римской империи даже были коллеги судейские, которые рассматривали жалобы рабов. Просто побить, ну, как бы хозяин не мог все-таки. Это человек. Пусть более низкого статуса. Так вот, как бы есть еще статус наложниц. То есть это женщина, которая, так скажем, разделяет ложе с хозяином, как одна из его женщин, да? Но она не взята по договору, так бы сказать, ну, за ней не стоит ее род, да, то есть здесь нет брачного договора, поэтому ее статус чуть ниже наложницы. Но ее дети – это дети хозяина, так или иначе. Поэтому очень важно, в каком статусе находятся те самые дети. Да? Чуть мы можем сильно забежать вперед и сказать о том, что у Иакова, внука Авраама, будет четыре женщины.
7: То две есть жены.
8: Лилия, Рахиль и еще две служанки. И все четыре они будут рожать.
7: Да? И все это законные дети.
8: И все это законные дети Иакова. Но вот статус будет разный. И поэтому, забегая вперед, можно сказать...
7: У детей тоже разный?
8: Конечно. Конечно. Можно сказать о том, что кто продал в основном Иосифа в рабство. Да? То есть мы будем видеть, что это дети служанок. Тогда как дети Лии будут защищать. Тот же Рувим, тот же Симеон, тот же Иуда. Ну, то есть такие очень интересные моменты. Так вот, мы видим, что Сара берет на себя ответственность. Она пытается решить проблему наследника. Обратите внимание, как употребляются здесь слова в этом

0: в Бытие 3 глава. Кстати, вот слова повторяются те же самые, да? Обвинение Бога, он заключил чрево, а потом обвинение Авраама, когда появились проблемы, что как бы вот она теперь, эта служанка, меня презирает. Да? То есть, на что Авраам отвечает: слушай, твоя служанка, она в руках твоих, поэтому делай с ней все, что хочешь, он разрешил.
1: Ну, то есть Авраам вообще старается от этого дистанцироваться, и как бы я вот за это уже не отвечаю.
0: Мы видим так как-то между строк ошибку Авраама. Видимо, статус он не проговорил. Потому что если бы статус, собственно, был проговорен, тогда вопросов к Агаре не было никаких. Ну и, собственно, зачем было вмешательство здесь опять господина? Да? Но мы предполагаем, опять же, это как гипотеза рабочая, да, наша. Угу. Вот. Но мы видим, что вмешательство женщины несет отрицательные коннотации в этом повествовании. То есть она повторяет, опять-таки, проблемы Евы. Да? То есть женщина вмешивается, значит, она же навязывает мужчине, мужу своему, определенный алгоритм решения, а от этого появляется, в общем-то, проблема. А какая проблема? Агарь начала что? Презирать свою госпожу. Если она забеременела, и если она предполагает, что это сын, то ее статус автоматически становится выше. У нее первенец, у нее наследник. А следовательно, египтянка Агарь становится на уровень своей госпожи, понимаете?
1: Даже выше.
0: Ну, потому как, что, ну, как минимум на уровень, да? Она входит в, как это по-русски правильно сказать, в сожены, да? Она становится одной из жен по статусу, по сути своему, Авраама. Ну и опять очень интересно, да, то есть она же египтянка, это постоянно подчеркивается. А ведь когда Авраам входил в Египет со своей женой, то сильно переживал, что его жена самая прекрасная из женщин. Так ведь? Да так, она была такой красивой, что египтяне забрали ее в дом к фараону. То есть, ну, видно, что женщина весьма привлекательная, а следовательно, она как госпожа была, да, то есть такая, ну, как предание говорит, высокой, красивой, белокожей, даже в 70 лет. Фараон взял ее себе в жен. Тогда имеется в виду, что египтянки, да, темнокожие, может быть, не столь высокие и так далее, были, ну, что ли, менее привлекательны по статусу. Ну, вы знаете, что такой очень известный деятель политический и замечательный писатель, как Киплинг, ввел формулировку «бремя белого человека». Когда он писал об Индии, да, и странах Юго-Восточной Азии, если вы белый человек, то тогда у вас уже преимущество, да, то есть у вас статус. Белый человек и сегодня в странах Юго-Восточной Азии это определенный статус в силу происхождения. И вот теперь, когда египтянка понимает, что она беременна, то все меняется. И она тоже ощущает себя госпожой. Только теперь что она делает? Она начинает преследовать Сару, то есть проявляет к ней презрение. Ну а как не проявлять, если, получается, Бог благословил ее и хозяина, то есть мужа, то есть Авраама, а вот в отношении с Сарой здесь проблема.
1: Ну тут как ни крути, даже вот если мы говорили о том, что кто-то в старости должен заботиться о родителях. Ну, то есть в этом, ну, определенный, как это сказать, в этом суть продолжения рода, в этом суть защищенности восточной и так далее. То, ну, понятно, о ком будет заботиться сын в первую очередь. Конечно, он будет заботиться о своей кровной матери в гораздо большей степени, чем о, ну, пусть даже юридически Сара станет его матерью, но это же это юридически. То есть понятно, что вот, ну да, сейчас Сара имеет этот статус. А пройдет время, и понятно, что Агарь будет важнее.
0: Но она уже себя чувствует важнее. В глазах рода Авраама, там, рабов и так далее, близких родственников, она уже выше. Что она беременна, да? Так вот, ответ интересно, да, Авраам, он подчеркивает, с одной стороны, что она твоя служанка, поэтому делай с ней, что хочешь. И вот интересно, что написано,

0: Сара стала притеснять ее, шестой текст. Угу. Это слово «притеснять» очень интересное древнееврейское слово, которое очень по-разному переводится. Скорее всего, что Сара стала поручать ей самые тяжелые, самые такие неблаговидные поручения. Может быть, носить воду из ручья, может быть, выносить ночные горшки, да, то есть, может быть, как бы делать самую-самую такую непрестижную и грязную работу, то, чего не было. То есть Агарь стала презирать госпожу свою, ну, она в статусе все-таки рабыни, а вот, соответственно, Сара начала ее еще больше что? Унижать, да? И вот теперь она бежит, и вот здесь вообще, конечно, все далее меняется, очень интересно. А дело-то в том, что Агарь в пустыне встречает кто? Ангел Господень. Причем далее она говорит, и нарекла Агарь Господа, который говорил с ней, именем «Ты Бог, видящий меня», то есть «Ты Бог, видящий». Так с кем же вообще говорила Агарь? Да? С самим Богом, который разговаривал до этого с Авраамом. Причем интересно, что доселе никак не написано, что Господь говорит с Сарой, Господь говорит с Авраамом. И уже только после того, как вот они заключили завет один и другой, мы видим отношения между Богом и Авраамом, вот теперь Агарь бежит, и Бог встречает ее, ангел Господень, да? Бог встречает ее в пустыне. Посмотрите, как он обращается к этой женщине. «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Угу. Сразу, сходу, что описывает или что констатирует ангел Господень? Статус.
1: Ну, не только статус, а, наверное, и то, что... Ну, из статуса исходящее, что ты не права.
0: Ты не права. Вот ведь в чем вопрос. Если все-таки ошибся Авраам и не сделал этого, то Бог это делает за него. Да? Угу. Он сразу ей говорит, твое место где? Ты служанка. Все. То есть ты рабынь. Несмотря на свою беременность, несмотря на прекрасное будущее, потому что что будет дальше, это фантастика на самом деле. Но ее статус – это служанка. И в этом на самом деле великое богословие, потому что чуть позже апостол Павел скажет, что у Авраама был две жены, так ведь? Одна как бы законная Сара, вторая Агарь-рабыня, так есть и два завета, да, Ветхий и Новый, да, так будет и два города, Иерусалим Вышний, да, и так далее. То есть из этого будет вообще целое богословие выведено. А Египет будет ниже по положению перед Богом Яхве. Это очень интересный момент. А она как раз-таки египтянка. Но при всем при этом, то, что у нее будет сын от все-таки носителя Божьего Завета, носителя обетований Божьих. Посмотрите о ее судьбе. Так ведь? А у тебя будет сын, он говорит. Так? Наречешь ему имя Измаил. А вот дальше посмотрите. Наречешь ему имя Измаил, он будет между людьми, как дикий осел, руки будут на нем, его на всех, он будет жить пред лицом всех братьев, да? Но обратите внимание, что потомство, опять-таки, твое, умножая, умножу твое потомство так, что нельзя будет и сосчитать его от множества.
1: Ну, вообще говоря, все очень похоже с тем, что Господь говорит Аврааму. И тут вообще даже возникает вопрос, а может это тот самый, тот обещанный?
0: Тот самый обещанный. Но вот здесь видим характер Бога. Это ведь на самом деле замечательная история. Ошибается Авраам, серьезно, да? Есть за что его ведь наказать, так ведь? Ведь Бог мог прийти и сказать, слушай, что ты затеял?
1: Да? Если подойти формально... Бог Аврааму не сказал, что от Сары у тебя будет потомство.
0: Все-таки Бог это скажет чуть позже.
1: Ну, скажет, конечно, но пока-то не сказал.
0: Пока не сказал, да. Но ведь Бог мог бы наказать Агарь. Ну, ты куда полезла-то? Ты что? Ты же его служанка, ты что себе возомнила госпожой? Так ведь? Бог мог бы что-то там сделать, чтобы родился не мальчик, а девочка. Так ведь? Сразу другой статус. Ну, то есть Бог мог бы как-то вот это показать, что на самом деле вот то, что происходит, все это событие имеет негативный оттенок. Вот здесь вот все плохо, все плохо.
1: Так плохо же даже по последствиям, если сейчас посмотреть.
0: Да, на войну мусульман с иудеями.
1: Да, ну она же прямо тогда и началась. То есть как только появился Исаак, старший брат Измаил, он над ним, в общем, так же издевался, как Агарь над Сарой.
0: А замысел Бога, наверное, был в другом. Все-таки Бог дает всегда шанс, да? Он дает шанс, да, вот эта ситуация не очень, хотя она полностью в рамках древней культуры восточной. Так вот люди решали эти вопросы. Ну, да. Все это было в рамках закона. Без законов здесь ничего не было. Да, были ошибки самого, может быть, хозяина в рамках, хотя они здесь тоже не сильно явно прописаны. Но все-таки Бог дает этому всему какой-то шанс. Да? То есть, во-первых, Бог также повторяет обетование Агаре. Она матерь великого множества народа. То есть потомков будет очень много, да, как бы ее сын будет диким ослом, но ведь на самом деле коней, как тягловых животных, еще нет на Востоке. На сегодняшний день специалисты в древней истории спорят, что даже верблюд был одомашнен позже.
1: Позже. То есть были только ослы?
0: Да. Но конь вообще сильно дорогое животное, их было крайне мало. Говорят, что позже, ну, так сказать, появятся верблюды. Но даже если, скажем, все-таки, ну, мы точно не знаем, когда они были одомашнены, и даже если все-таки во времена, ну, по крайней мере, Елизер передвигается на верблюдах, да, у них уже в ходу были верблюды, основным животным, или, так скажем, основным транспортным средством был осел. Mm-hmm. То, без чего в хозяйстве было вообще не обойтись. То есть осел был нужен перевозить грузы, на нем просто ездили, да, и иногда некоторые исследователи говорят, что даже армии на ослах передвигались, шли в бой на ослах. Вот. То есть мы видим, что осел – это не то, чтобы как бы вот, ну, сильно плохое будущее у самого Измаила.
1: Ну, потому что воспринимается это как вот будет осел,
0: как
1: ну,
0: упрямый.
1: Упрямый,
0: да. Но это как, знаете, надежное, необходимое транспортное средство в семье. Он будет везде, то есть руки всех будут на нем, его руки будут на всех. Фактически его участие в жизни вот этого так, микрокосмоса, да, то есть той земли, где он будет жить, будет, ну, сказать, он будет везде, да, будет везде, практически его присутствие везде будет обозначено. Кстати, кто продаст Иосифа в рабство, кто отведет Иосифа в рабство Потифару? Измаильтяне, угу. Потомки Измаила. Вообще родственники, на самом деле.
1: Ну, получается, да.
0: Поэтому вот мы видим, как Господь, собственно, обеспечивает будущее и этой ветви Авраама. Господь защищает Агарь, Господь с ней заключает завет, а вдумайтесь, когда еще Бог с женщиной заключал завет, по сути дела? Но, по крайней мере, может быть, дал обетование. Давайте так лучше скажем, mm-hmm. что Бог дал обетование женщине. Да? Но везде мужчина – основное действующее лицо. Бог дает обетование Аврааму, Бог дает обетование Ною. Так Бог дело имеет больше всего с мужчинами. А здесь вдруг он имеет дело с Агарь. Да? То есть он ей обещает потомство, обещает ей сына. Вот. И вот это, конечно, фантастика, мне кажется, очень интересная история из древнего мира. Любит Господь. И с теми, с кем он находится в отношениях завета, я хочу сказать о том, что он больше все-таки склонен благословить человека, чем ударить, чем наказать. Больше все-таки Господь вот действует как бы такой очень мудрый подсказчик и даже где-то вот помогает Аврааму преодолеть последствия этой истории, чем отхлестать Авраама за ошибки, да, наказать Сару за то, что она знаете, вот влезла не в свое дело.
1: И вообще да и поспешила. Агарь тем более.
0: И уж тем более бы Агарь наказать. Ну, хотя она служанка, у нее статус низкий. Ей сказали идти к господину, она и пошла. Она сделала то, что ей приказала хозяйка, по сути дела. Угу. Да, потом, конечно, у нее эмоции начались, и начала преследовать свою госпожу. Но в целом здесь личность Господа очень интересна. Вот с таким Богом хочется дружить, который не спешит наказывать и бить, а гораздо более хотел бы благословить. И даже ошибки вот, своего слуги он каким-то образом вот, обыгрывает в плане благословения.
1: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, не все мы ощущаем себя Авраамами или Сарой. Иногда мы примеряем на себя статус Агари. Но эта история показывает нам, что Господь любит разных людей и благословляет тех, кто готов быть послушным. Всего доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
4: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Джон Донн. Священные сонеты. Сонет 13. Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: Что если страшный суд настанет вдруг сегодня ночью? Обрати свой взгляд Спасителю, что на кресте распят. Как может он тебе внушать испуг? Ведь взор его померк от смертных мук, и капли крови на челе горят. Ужели тот тебя отправит в ад, кто и врагов своих простил, как друг? И как служа земному алтарю, мне уверять любимых приходилось, что строгость — свойство безобразных, милость — прекрасных. Так Христу я говорю, уродливы нечистые создания, твоя ж краса есть признак сострадания.
1: Тринадцатый сонет Джона Донна из цикла «Священные сонеты» читал Николай Гузов.
3: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Юлия.

0: Возрождение. В студии священнослужитель Александр Гламоздинов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Однажды во время Нагорной проповеди к Иисусу Христу подошли Его ученики и спросили: «Научи нас молиться». На что Иисус сказал им: «Молитесь так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Очевидно, что воля Божья на небе исполняется точнее и лучше, чем на этой земле. Связано это, конечно, с греховным состоянием нашей планеты. Но Иисус намекал и на то, что, может быть, воля Божья исполнится в том, что Он пришел на эту землю. И не может быть, а точно Иисус Христос, явившись сюда, исполнил волю Своего Небесного Отца. И всякий раз, когда человек молится этой молитвой, он вспоминает, что не без воли Божьей произошло спасение людей. В сути Нагорной проповеди существует противопоставление земного и небесного. И в данном случае Иисус Христос явился тем, кто связывает небо и землю. Иисус неоднократно подчеркивал, что на земле Он ничего не делает по Своей собственной воле, но всегда ищет воли Своего Небесного Отца. Например, во время, когда Он общался с самарянкой у колодца Яковлева, и пришли к Нему ученики и предложили Ему поесть, Он сказал, и описано это в Евангелии от Иоанна: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Такой неотъемлемый атрибут нашей жизни, как питание, Иисус сравнивает с творением воли Своего Небесного Отца. Мы можем сделать из этого один вывод, что воля Божья для Иисуса Христа была крайне важной. Она была частью Его жизни. В чем же состояла воля Божья для Иисуса Христа? Не так давно в одной из тем мы рассматривали, в чем заключается воля Божья для человека. И мы выделили для себя несколько составляющих воли Божьей, открытой им в Библии для каждого человека. Среди них спасение, руководство Духом Божьим, освящение, повиновение, творение добра, благодарение и порой, если нужно, страдание. А распространялось ли это на Иисуса Христа? Давайте посмотрим на все по порядку. Итак, спасение. Иисус Христос, Он не нуждался в спасении, но Он пришел сюда для того, чтобы спасать. Об этом мы читаем в книге Евангелия от Иоанна. «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Эти слова Иисус говорил людям, следовавшим за Ним еще вчера и евшим хлеб и рыбу, приумноженную им, а сегодня уже разошедшимся от Него. Иисус Христос говорит: «Воля пославшего Меня Отца – спасти людей и не потерять никого». То есть мы видим, что воля Божья относительно спасения касается тоже Иисуса Христа. И Он все, что нужно было сделать со своей стороны для спасения людей, сделал. Потому что, как говорит центральный, или, как его еще называют, золотой текст Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Был ли Иисус Христос руководим Духом Святым, как мы говорили ранее? Без сомнения, Дух Святой присутствовал в жизни Иисуса Христа от самого Его рождения. Мы читаем, что когда ангел возвестил его матери о том, что скоро родится Спаситель мира, она спросила, как это будет. И ангел ответил: сила Всевышнего найдет на тебя, и Дух Божий осенит тебя». Далее Дух Божий был с Иисусом Христом всегда. И особенно явно мы видим, что во время крещения Иисуса Христа от Иоанна на реке Иордане Дух Божий видимым образом, как голубь, сошел на Иисуса Христа. И был глас с неба, говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сразу же после крещения Иисус Христос отправился, опять же, водимый Духом Святым, в пустыню для искушения. И после преодоления всех искушений Дух Святой исполнил его в такой мере, что когда Иисус во время своего служения творил чудеса, исцелял людей и общался с апостолами, Он сказал им однажды: «Примите Духа», и дунул, и дал им Духа Святого. То есть Дух Святой принимал непосредственное участие в жизни Иисуса Христа. Мы можем сказать, что в данном случае Иисус Христос является для нас самым большим примером повиновения Святому Духу.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: Дух Святой в жизни Иисуса Христа сопровождал всегда. Очень хотелось бы, наверное, и нам, чтобы мы также чувствовали эту связь между Духом Божьим и между нами. Был ли Иисус Христос в повиновении? Удивительно, может быть, слышать: «Царь небес, Творец всего и в повиновении». Но Библия нам гласит, что Иисус Христос, живя на этой земле, повиновался. Повиновался прежде всего Небесному Отцу. Потому что ничего не делал по воле своей, как говорил: «Я ничего не делаю по воле своей, но все делаю по воле Отца своего Небесного». Также Иисус Христос с детства был повинен своим родителям. Например, в Евангелии от Луки есть такая история, когда Иисус Христос потерялся во время одного из праздников. На самом деле родители пошли уже с праздника домой, а Иисус Христос остался в Иерусалиме и беседовал с книжниками, с людьми грамотными, которые, кстати, дивились его учености. И когда спустя некоторое время родители пришли за ним и спросили: «Что ты сделал с нами?», то Библия говорит далее, что он вернулся с ними и был в повиновении у родителей. Мы видим также, что Иисус Христос был и достойным гражданином того общества, в котором он жил. Несмотря на все злодейства, которые чинили сборщики налогов тогда, именуемые мытарями, Иисус Христос не уклонялся даже и от налогов. В Евангелии от Матфея мы читаем удивительную историю о том, как к Иисусу Христу подошел один из сборщиков налогов. И он говорит такие слова одному из его учеников: «Не хочет ли и он подать кесарю?» На что Иисус спрашивает ученика: «Кто платит, рабы или свободные, дети или не дети?» Но говорит: «Чтобы не соблазнить их, пойди, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми и отдай им за меня и за себя». Даже гражданские обязанности Иисус выполнял достойно. Но кульминацией повиновения, наверное, является его отношение со своим Небесным Отцом. Как говорит апостол Павел, и, наверное, наиболее красноречиво он говорит об этом в послании филиппийцам: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Иисус Христос также является и примером в таком проявлении воли Божьей, как освящение. Мы с вами знаем, что освящение человека – это борьба с грехами, которые наполняют его сердце. Как говорил апостол Павел, кто крал, впредь не кради, кто обманывал, впредь не обманывай. Но Иисусу Христу это было не присуще, он не сделал ни одного греха. Но все равно в своей жизни он показал достойный пример. И я помню, как моя мама меня порой одергивала, когда я хотел сделать что-то нехорошее. Она всегда говорила: «Подумай, а сделал ли бы так Иисус Христос?» И на самом деле это для меня порой становилось серьезным препятствием на пути исполнения каких-то действий. То есть Иисус Христос и в освящении своем, хотя и не нуждался в нем, но показал самый лучший пример для людей.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: Еще одним проявлением воли Божьей является творение добра. «Будем творить добро», говорится в Священном Писании, но в то же самое время Иисус Христос является и здесь самым лучшим примером. Сколько добра творил Иисус Христос, наверное, мы узнаем только в вечности. Все Евангелие наполнено историями о том, как к Нему приходили люди, одержимые бесами, больные, страждущие, и практически никто из веровавших в Иисуса Христа не ушел неудовлетворенным от Него. Никто не ушел с разбитым сердцем от Иисуса Христа. От Иисуса Христа исходила атмосфера добра. И люди, приходящие к Нему, находили у Него исцеление. А иногда и сам Иисус Христос искал таких людей и осчастливливал их тем, что давал им то, в чем они нуждались. Также и нам сегодня Бог предлагает, имея оправдание Иисусом Христом, имея спасение, творить добрые дела. Смотрите, как пишет об этом апостол Павел в послании Ефесянам. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вы видите, Бог создал нас не для того, чтобы мы творили зло, но чтобы мы делали добро. И добро обязательно вернется человеку. Порой человеку даже приятнее делать что-то доброе, чем получать добро от других. Например, мне большое удовольствие доставляет иногда ободрить человека и поддержать его, чем получить эту поддержку от другого человека. Но это, возможно, мое только личное мнение. Иисус Христос был еще и благодарным человеком. Хотя Он являлся и Богом во плоти, но Он был благодарен. Помните историю, когда Иисус Христос воскресил умершего Лазаря? Он подошел к той пещере, где уже 4 дня находился усопший, возвел глаза к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня». И когда отняли камень, Лазарь, умерший, вышел живым человеком. Благодарение. Иисус не забывал и этого. Ну и последнее. Как говорил апостол Петр: угодно воле Божьей, чтобы вы страдали за добрые дела, а не за злые». Иисус Христос, я напоминаю, не сделал ни одного злого поступка в своей жизни. Но народ это не принял и возложил на него чуть ли не вину за все. Хотя миссия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы взять на себя грехи мира. Иисус Христос был и в этом покорен воле своего Небесного Отца. Наиболее ярко это видно во время Гефсиманского борения Иисуса Христа. Евангелие от Матфея повествует об этом очень ярко. Когда Иисус находился в Гефсиманском саду вместе со своими учениками, написано, что Он, отойдя немного, пал на лицо свое и молился, и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия», подразумевая под чашей те страдания, которые приготовили ему люди, но еще более ту вину за грех всех людей и разделение с Небесным Отцом, потому что между Богом и грехом ничего не может быть общего. Но потом Иисус добавляет: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». И далее, отойдя еще в другой раз, стал молиться, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Только представьте себе владыку неба, который пришел сюда для того, чтобы искупить грех каждого человека. Грех каждого человека был возложен на Иисуса Христа, и в этом исполнилась воля Небесного Отца. Иисус Христос – наш величайший пример. Величайший пример во всем. Самое главное в исполнении воли Божьей. И если мы сейчас думаем, что нам бывает тяжело исполнить волю Отца, вспомните Иисуса Христа, которому тоже было тяжело. Но исполнив волю Отца, Господь прославил Его имя и возвысил Его превыше всех имен, превыше всего, что есть в этой вселенной. Иисус Христос – наш пример. Он жил на этой земле и жил не в самые лучшие времена. И в то же самое время Он полностью повиновался воле Отца.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Когда я себе задавал вопрос, почему я пью каждый день, я говорил, ну, при такой жизни не мудрено. Естественно, мне нужно как-то снимать вот эти стрессы, мне нужно как-то приводить себя в порядок. И когда жизнь изменится, она очень скоро изменится, и я знал, что нужно для того, чтобы она изменилась. А когда она изменится, мне это будет не нужно. И я пробовал выпивать реже, и я чувствовал, что мне это трудно. Меня это тоже беспокоило. И прошло какое-то время, я стал листать книжки, я стал читать про пристрастие к алкоголю. Я стал в книжках находить симптомы, которые были близки к моим. Но я себе говорил, что это у них так, а у меня будет все по-другому. Я смогу с этим справиться. И очень скоро. Вот я решу вот эти вот проблемы, и потом я справлюсь. Но время шло, шли годы. А моей жизни, как сейчас я понимаю, моя жизнь вообще шла под уклон. Обращаться к кому-то мне было стыдно, потому что поговорить со знакомыми я не мог. Я тщательно старался скрыть то, что происходит. К врачам обращаться я врачам не доверял и не верил, что что-то они смогут сделать. Я по-прежнему думал, что я сам выберусь. И в те моменты, когда я более-менее себя чувствовал, я лез в книги, я пытался в книгах найти ответ. Но все труднее и труднее мне было. Ответа я не находил. Я пытался заниматься спортом, думал, что спорт мне поможет, но и это тоже не помогало. Я начал ходить к врачам. Я пытался пройти через сеансы гипноза. И это тоже не помогло. Я действительно воздел руки к небу и просил о помощи, потому что я уже перестал полагаться на себя. Я понял, что я не смогу справиться с ситуацией. И вот именно тогда, я сейчас понимаю, что именно тогда помощь пришла. Через какое-то время я зашел в книжный магазин, и тоже я был в таком в неважном состоянии после очередного запоя. Зашел так в книжный магазин от того, что плохо было внутри, и, так сказать, как-то что-то надо было себя чем-то. Да даже не могу сказать, почему. Вот зашел, потому что я вообще люблю в книжные магазины заходить, порыться в книгах. Сейчас-то я понимаю, что это тоже был Божий промысел. И вот смотрю книжка «Как бросить пить». Ну, думаю, вот еще один умник знает, как бросить пить. Я что только не перепробовал, а ничего не получается, а он знает, как бросить пить. Ну, полистал я ее. Еще продавщица симпатичная такая, мне стыдно, думаю. Что она подумает, что я для себя беру, я так делаю вид, что я для кого-то. Вот, и полистал ее. Ну, думаю, ладно, а вдруг там хоть какую-то мысль найду. Вдруг поможет. И вы знаете, а эта книжка одного из членов сообщества анонимных алкоголиков, он о своем опыте писал там, опыте преодоления. И я сейчас не помню, что, но что-то меня затронуло в этой книге. Но тем не менее, через какое-то время я снова напился. Но снова вернулся к этой книге, снова заглянул в нее, снова почувствовал, что меня это касается, и снова напился. Потом снова ее открыл. А в конце книги были адреса групп приведены. И вот после очередного запоя я посмотрел, один из адресов выбрал и направился по этому адресу, тоже ползком, тоже с большим трудом. Причем, как сейчас я понимаю, вот это было одно из чудес в моей жизни, одно из свидетельств того, как Бог помогал мне в этом. Я не верил уже, что я смогу жить без алкоголя. Я просто в это не верил. И вы знаете, вот первый месяц, когда я остался трезвым, я не думал, что я проживу этот месяц без алкоголя. Потом это было 3 месяца, я тоже не думал, что я смогу прожить без алкоголя. Но это происходило, это удавалось. Мне сказали через некоторое время моего хождения на собрание, мне сказали, ну вот, а теперь тебе нужно обрести Бога. А я, знаете, при слове «Бог» вздрагивал. Настолько я по образованию и по воспитанию материалист был. И мне трудно было вот как-то, ну и все-таки советская школа, и все это вот при слове «Бог» у меня что-то внутри нехорошее происходило. Мне очень трудно было представить, что действительно есть Бог, что самое важное, что мне нужно принять, что Он есть, и что Бог – это не я. Вот это было очень трудно, потому что я всю жизнь полагался только на свои силы, я всю жизнь был уверен, что я знаю, как надо, и вдруг программа мне рекомендует отдать свою жизнь и волю Богу. И вот я помню, когда я задумался об этом, я помню вот это ощущение, ощущение протеста. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я не позволю, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я против. Я буду управлять своей жизнью сам. И вот опять мне пришла помощь свыше. И я почему-то среди дня остановился около садика, зашел в садик погулять, сказав себе, что я могу себе это позволить, подышать воздухом и погулять по саду. И я встретил там одного из нашего сообщества. Мы с ним завели разговор, и разговор как раз пошел вот в русле обретения опоры на высшую силу. И вы знаете, вот после этого разговора он мне рассказал о том, как у него было, насколько ему трудно было с этим. И после этого разговора как-то меня отпустило, я почувствовал, что в этом ничего нет страшного, что действительно так мир устроен, и если другие люди могут так, то почему не могу я? И вот сейчас уже, на сегодняшний день, а я уже более 9 лет остаюсь трезвым, меня не только не беспокоит это, а я, наоборот, стараюсь каждый день найти контакт с Богом и понять, в чем же заключается смысл для меня сегодняшнего дня. Потому что я знаю, что когда я управлял своей жизнью, я ее опустил под откос и дошел до дна. Когда я обратился к Богу с просьбой о помощи, моя жизнь стала выправляться. И мало того, что я остаюсь трезвым, мне удалось обрести совершенно новую жизнь. Я считаю, что мне повезло, мне удалось в одном теле жить вторую жизнь, потому что та моя жизнь и эта жизнь – это две совершенно принципиально разные жизни. А в этой жизни эта жизнь наполнена, она интересна, она непростая, но она интересная, она наполненная, наполненная событиями, наполненная контактами с людьми, наполненная новыми ощущениями, новыми впечатлениями. Мне интересно сейчас жить.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимые. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: секретно». Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот, я вам приготовила вот такие маленький подарочек. Да, вот такие вот ручки от нашей телекомпании. Пожалуйста. Вот. И почему я это сделала? Потому что все любят подарки, да? Вот, и у нас такая тема очень интересная. Это дар сексуальности, то есть Божий дар сексуальности.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: В прошлый раз мы говорили, что Бог дал нам гендерное различие, то есть сотворил мужа и жену. Вот. И дал нам этот дар. И вот у меня такой вопрос напрашивается. Что с этим даром делать? Правильно мы ли его используем вообще? То есть вот то, что мы видим, у меня такие сомнения, что не очень правильно с этим даром.
3: Что делать, мне кажется, понятно. Наслаждаться. Для этого Бог это сделал. Да, пользоваться, собственно говоря. Подарок имеет смысл только тогда, когда им пользуется.
4: Да. Проблема в том, что его извращают.
1: Ну, я думаю, что да.
4: Неправильно используют.
1: Вот. То есть
4: не по назначению.
1: Да, вот есть какая-то инструкция. Там, я не знаю, ну, купим какой-то сложный телевизор, например, да, я куплю, мне нужна инструкция. А то сейчас я начну на эти кнопочки нажимать, и у меня телевизор работает.

0: Это не будет.
1: Собьется система.
0: Да. Вот здесь нужна какая-то инструкция.
2: Ну, в Священном Писании, в книге «Бытие».
0: Есть инструкция, да?
2: Есть несколько слов. Угу.
0: Давайте прочитаем.
2: Это вторая глава.
0: Вторая глава. Угу. И стих?
2: С 22-го. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, привел ее к человеку». Ну вот, собственно, есть о ком идет речь. И далее он сказал человек: «Вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». И дальше посмотрите, что говорит Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». По сути, в этом, как вы говорите, четкая инструкция, что человек, во-первых, оставляет отца и мать,
0: да,
2: и прилепляется к своей,
0: да,
2: жене.
0: Это,
3: мне кажется, здесь очень важна последовательность, которая обозначена здесь, в книге «Бытие». Во-первых, оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. То есть вот особенность в чем? Именно мужчина должен оставить своих родителей. Я так вижу, что он должен созреть к этому, созреть к отношениям, созреть до такой степени, чтобы отлепиться от родительской семьи, угу, и быть готовым создать отношения с женой.
0: А девушке не надо отлепляться от мамы?
3: Почему-то, ну, надо, но здесь...
0: Еще как надо, еще как считаем... надо, а то свекровь, знаете, да?
2: Нет, здесь сказано, что будут двое,
0: вот,
2: одна плоть, но никак не трое, там, мама или папа, или кто-то,
0: да,
2: еще.
0: Нет, но если мы говорим вот,
3: хотя
0: что...
3: здесь почему-то акцент сделан именно на
0: мужчине,
3: мужчин, да?
0: Ну, вот, а может быть, если имеется в виду человек один, это мужчина и женщина, значит, здесь говорится двоим, то есть мужчина... отлепится от своей семьи, а женщина от своей семьи.
3: Но прилепиться-то надо к жене.
0: Да, я не знаю.
2: Но вы помните, мы говорили, что и мужчина, и женщина названы человеком.
0: Вот, я про это говорю.
2: Оставит человек.
0: Да, то есть и она оставит, да, девушка, свою маму. Вот, и...
2: И после этого только будут двое,
0: да,
2: одна.
0: То есть оставляют.
3: Вообще, говоря о правилах, да, о том, как пользоваться даром,
0: да,
3: одно из базовых правил – интимные отношения могут и вообще рассматриваются Творцом только в контексте брака.
0: Супружество.
3: Никоим другим образом, только в контексте брака. Это условие, которое непременное, и оно безусловное условие, да, простите за тавтологию.
0: Да.
3: Чтобы человек наслаждался этим.
0: То есть это условие от Бога.
3: Да,
0: условие, это его, это вот именно та инструкция, которую мы можем назвать симфонией любви.
2: Я бы сказал, что у Бога в его инструкции вообще не предполагается сексуальные отношения вне брака. Да, такого понятия здесь мы вообще не находим.
3: Не находим, да. Кстати, это с точки зрения психологии тоже очень объяснимо, потому что, ну, понятно, да, что мужчины и женщины по-разному реагируют на интимную близость.
0: Да.
3: Если для мужчины, ну, конечно, важно окружение, да, но не столь важно, сколько для женщины. И женщина по-настоящему может ощутить преимущество этих отношений, когда она чувствует свою безопасность, когда она чувствует за свою защищенность. Если не обеспечить женщине чувство безопасности, ни о каком наслаждении этим даром речи быть не может.
0: И защищенность для женщины, да, это именно супружество.
3: Супружество.
0: Именно вот.
3: Прежде всего.
0: Да, то есть женщина, которая, если и живет, я, ну, как скажем, грубо, без печати в паспорте, она живет с мужчиной, все равно она думает, что она замужем. А вот у мужчин совсем все по-другому. Они считают, что они свободны. Вот им нужна вот как раз вот эта вот печать.
3: Современным женщинам, кстати, нужно себя ценить гораздо выше. И не идти на такой образ жизни, вот как сейчас практикуется. Да? Ну, главное, мы живем вместе, штамп в паспорте не обязательно. Не стоит этого делать.
0: То есть это женщины. Можно сказать так, что женщины виноваты в том, что вот так вот позволяют мужчинам жить с собой.
3: Ну, я бы не стал бы всю вину на женщин, конечно, возлагать. Женщины позволяют это делать.
2: Да. Но в итоге...
0: Почему они позволяют?
2: Мужчина же принимает решение.
0: А вот и женщина тоже. То есть, ну как, она же тоже решает, да, жить, не жить.
3: Мужчина, конечно, принимает решение, но ведь...
0: Если она не захочет...
3: Мужчина примет ровно такое решение, насколько позволит ему женщина это решение принять.
0: Да.
3: Поэтому тут как-то вот мы все...
0: Ну хорошо, значит, вот Библия, да, я поняла, Библия называет вот это вот отношение между мужем и женой вот своеобразными такими словами, да, и будут двое одной плотью. Или по-другому еще сказано, познал свою жену. Вот как это объяснить вот людям, которые, ну, там, не читали это в Библии или просто не слышали?
2: Мне кажется, здесь, да, в общем-то, прямое намек, скажем так, или прямое утверждение о сексуальной близости.
0: Только?
2: И если, сейчас, секундочку. Ага. И если говорить в контексте брака, что это брак, муж и жена. Ну, вот смотрите, если мужчина и женщина зарегистрировались в ЗАГСе, получили благословение венчания, но если они не имеют близость супружескую, можно ли сказать, что они муж и жена?
3: Нет, нет. Конечно, нет.
2: Они имеют штамп,
0: команда.
2: Они имеют благословение.
0: Это фирма.
2: А вот смотрите, стать одной плотью, да, двое стали одной плотью. Вот вам было бы приятно, я извиняюсь, ковыряться в ухе у чужого, у другого человека? Нет, это было бы неприятно, да? Конечно. А в своем собственном какие проблемы?
0: Да.
2: Поэтому сексуальная близость, близость вот этих тел мужа и жены, она сближает так, что ты относишься к своей второй половине как к своему телу.
0: Да.
2: Ты привыкаешь к этому телу как к своему.
0: Да.
2: И ты становишься с этим человеком одной плотью.
3: И это как раз-таки поддерживает мысль, что стать одной плотью подразумевает далеко не только
0: вот, да, вот
3: сам
0: вот
3: половой акт.
0: Да.
3: Далеко не только.
0: Да.
3: Вообще вот эта фраза «познал муж жену свою», да, она имеет намного более широкий контекст. То есть речь идет о том, что мужчина целиком познает женщину не только физиологически, да, но и эмоционально, психологически. То есть он узнает ее. То же самое в отношении, ну, женщины.
2: Кстати, сторонники того, чтобы брак не был зарегистрирован, они скажут вам, ну, да, можно как раз-таки попытаться друг друга узнать до или познать до свадьбы, до брака. А мне кажется, что как
0: Мы
2: раз-таки...
0: мы успеем об этом как браки, следует.
1: Друзья, может, я вот прочитаю одно высказывание одного американского священника, он был специалистом по семейным отношениям. Говоря о сексуальных отношениях, он такое интересное делает высказывание, что сексуальные отношения – это один из множества факторов, дающих удовлетворение в семейной жизни. Но если вот эти сексуальные отношения не в порядке, то ничто другое не может быть в порядке. Это как раз о чем говорил Евгений.
0: То есть сексуальные отношения – это просто индикатор очень хороший отношений других между мужем и женой. То есть между отношениями, между как людьми. То есть друзья должна быть, да, или, я не знаю, эмоционально вы сказали, интеллектуально
2: какой-нибудь, сферах,
0: да, духовно.
2: Муж и жена, они прилепляются, они узнают друг друга, познают. Знаете, недавно в соцсетях прочитал, значит, историю о том, как человек увидел в очереди красивую женщину со спины, а потом, подходя ближе, увидел, что это его жена. И дальше идет масса комментариев. Он сначала так, вот какая красивая женщина, кому-то повезло. И ниже идут комментарии. Как ты так? У вас четверо детей. И ты не узнал свою жену? Я абсолютно согласен с этими людьми. С возрастом, со временем, когда муж и жена вот прилепляются, они не могут друг друга не узнавать. Даже в этом.
3: Значит, сексуальная сфера, она очень четко показывает, что у человека в голове, какие принципы им движут.
0: Да.
3: Потому что если человек, допустим, эгоист,
1: да,
3: это сразу отражается
1: на интимности. Будет эгоист.
3: Он будет в сексе эгоистом, совершенно верно. И напротив, если он мыслит отношения, и вот этот процесс прилепления как... как самоотдачу, то, что я даю, то, что я привношу в отношения, это имеет совершенно другой эффект. Это цепная реакция, когда я даю тебе, ты даешь мне.
2: И еще сексуальность, мы сказали, что это один из инструментов или мелодий в симфонии, симфонии любви или брака. Давайте от обратного. Если, скажем, будет только вот этот инструмент
1: это,
2: играть,
1: да,
2: но не будет подлинного брака, не будет брака.
0: Конечно, не будет. Да и скучно это. Ну что это?
1: Это приезд. Да.
0: Да. Вот с кем, а с кем поговорить-то? То есть вот, ну, главная потребность женщины – это какая? Поговорить. И с кем я буду говорить, если он не хочет говорить, а хочет только секс? Ну как это? То есть, понимаете, если меня, как вот женщину, он не понимает, то есть это очень сложно потом какие-то развивать сексуальные отношения, если человек меня не понимает, мой самый близкий человек не понимает меня как человека.
3: Мне кажется, что это наша такая мужская проблема того, что мы слишком зациклены на процессе, не понимая, что процесс будет гораздо интереснее, если уделить внимание личности самой женщины, да, подготовке.
1: К этому процессу.
3: Потому что, ну, сама по себе техника – это только лишь маленькая часть вот всего этого большой области.
0: Вот, вы правильно сказали, то есть в прошлой программе, что он начинается с утра. Вот, а эта женщина очень хорошо чувствует. То есть для них женщина, если мужчина поможет, как-то ей это уже располагает. То есть, вот, я не знаю, нужно просто понять, что женщинам нужно сначала другое. То есть какие-то заботу.
2: Ну, конечно, не стоит идеализировать, что вот, да, любовь – это значит вот только романтика сплошная, да. Но без вот проявления вот этой заботы, вы абсолютно правы, наверное, и не будет радости в супружеской жизни. А только лишь, как вы говорите, сексуальное соитие, ну, это не будет симфония любви.
0: Да, это
1: будет минутное какое-то времяпровождение.
3: Да. Обратите внимание на то, что их единство заключается не только в соединении вот тел, а мы читаем еще в первой главе, да, 28 стихе. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». То есть это участие в едином творческом процессе. Угу. «Владычествуйте над рыбами морскими». Это совместное управление. То есть когда муж и жена...
1: И в этом разница, кстати.
3: Они живут вместе, да, они что-то там планируют, что-то делают вместе.
0: Да.
3: То тогда сексуальная жизнь, она...
1: Тоже будет вместе.
0: Она не цель, она обогащает, да?
3: Да, да.
0: То есть это вот, как сказать, ну, такая вот... Изюминка, да, на...
3: Если взять исключительно секс как половой акт и убрать вот все остальное, то он не будет таким прекрасным, каким мыслил его творец.
2: А что и происходит сейчас? Да, то есть секс вот сегодня опошлен.
3: Да, 100%.
2: Все испорчено, и поэтому потеряна вся красота брака, что включает в себя не только секс, о чем мы говорим, да,
0: да,
2: а массу всего. И преодоление всяких трудностей, и, как мы читаем сейчас, плодитесь, размножайтесь.
1: То есть похоже на животный инстинкт, скажем.
3: Смотрите, заметьте, чем больше об этом говорят, чем больше это пытаются опошлить, тем больше проблем в этой сфере, да, у людей. То есть чем дальше вообще человек отходит от идеала бытия первой, второй главы, где закладывается основа, да, брака, основа сексуальности, вообще вот этого мировоззрения духовного, тем больше проблем в этой сфере. Это закон.
0: А сколько женщин несчастных, потому что постоянно женщина говорит, ну так, если там я буду с ним жить сексуально, так потом он меня полюбит, а если я ему еще ребенка рожу, то вообще я привяжу его к себе. То есть вообще вот это вот все настолько перевернуто, что как можем говорить о какой-то симфонии любви? То есть нет никакой любви, но просто есть вот какая-то, я не знаю, зависимость. Вот недавно я была на одной встрече, пришел за мной такой молодой человек, он говорит, вот мы расстались с ней, но не муж с женой, просто начинают какие-то отношения, вот, и мы уже расстались, и я постоянно думаю о ней, а она вообще не хочет со мной, и вот это он, и постоянно, и вот я, он говорит, и что мне делать, скажите, что мне делать? Я говорю, ну я-то откуда знаю, что вам делать? Ну я, наверное, зависимый от ней, если я постоянно думаю об этом.
3: Думает о чем?
0: Ну вот, я говорю, мы о чем? Он, ну вот об этом.
3: Ну так он зависим не от нее, он в принципе зависим от самого себя.
1: От желания, наверное, скорее всего.
3: Это знаете, как история про то, что я люблю рыбу. Вот. И человек отвечает, да ты не рыбу любишь, ты себя любишь. Если бы ты любил рыбу, ты бы аквариум бы сделал бы, поместил ее туда. Поэтому что он любит? Он ее любит или он себя любит? Это разные вещи.
2: Ну, наверное, любовь, все-таки мы опять приходим к понятию любви. Любовь – это все-таки немыслимость своей жизни без объекта своей любви.
0: Да.
2: Или, скажем, тебя будет пугать и страшить мысль, что этого человека нет в твоей жизни. Или не будет этого человека.
0: Да, или наоборот еще, вот как в этом фильме «С легким паром», да, и будет оно туда-сюда, туда-сюда.
1: мелькать перед глазами.
0: Мелькать перед глазами, понимаете? То есть это вот такое вот, ну, как бы наизнанку все перевернуто. И вот она, это же чистый эгоизм. Конечно, смешно, всем смеялись над этим. Я тоже.
3: Но вот еще один, на мой взгляд, очень важный аспект любви, это когда ты настраиваешь себя, ты понимаешь, что любовь — это самоотдача.
0: Да.
3: То есть ты вкладываешь в отношения. Ты не только потребитель этих отношений.
0: Вообще,
3: да?
0: Не потребитель.
3: А ты, потребитель тоже, в том числе, потому что
0: косвенный,
3: ты же потребляешь.
0: Косвенный.
3: Но если это основной мотив, ты как потребитель, такие отношения обречены на провал.
2: Ну, тогда проще, скажем так. Если преобладает эгоизм, то значит там любви
3: нету. Ее нету. Есть любовь себя самого.
0: Да, вот то есть вот если представим оркестр, да, симфония любви, ведь там сколько инструментов, правильно? И все это звучит, и мы вот видим в конце одну музыку, в общем, да, гармонию музыки. Вот. А если вот это вот, ну, это же сколько труда нужно, чтобы такой оркестр играл? Представляете, сколько они школы там закончили, всякие институты, чтобы могли играть.
3: Сколько
0: потом вместе, сколько
3: нужно
0: репетиций, да? То есть вот и то же самое в отношениях. Если люди не работают над отношениями своими, если я не отдаю, то и ничего, и вообще женщина так сделана.
2: Ну и статистика наша, вот то, о чем вы говорите, она красноречиво констатирует, что примерно половина браков, они распадаются. Может быть, по той причине, что люди не хотят что-то преодолевать, не хотят, как вы говорите, работать,
0: не
2: бороться.
0: Хотят работать.
1: Я считаю, что это основная причина. Почему люди вот несчастны? Потому что они не доводят дело до конца. Вообще сегодня народ, ну, в целом, да, общество само по себе, оно лениво.
0: Инстантное решение все хотят,
1: у нас,
0: да?
1: У нас так, да. Вот, есть проблема, таблетку выпил, таблетка, ну, решила все твои проблемы. Но вот не культивируется вот такое библейское сознание того, что если ты хочешь, чтобы твой брак был красивый, твоя интимная жизнь была гармоничной, ты вообще получал удовольствие от этого, да, над этим надо работать.
2: Ну, извините, еще, мне кажется, одна беда в том, что, наверное, большинство браков создаются не по любви в полном смысле этого слова, а как раз-таки, может быть,
0: потому
2: из-за...
0: Потому что хочется.
2: Сексуальная близость является самым главным центром и, может быть, даже единственным мотивом к созданию семьи. Поэтому, может быть, и такая
1: статистика. Посмотрите на вот этот глагол, 24 стих, 2 глава.
0: Угу.
1: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Вот и здесь, и в оригинале используется глагол, который подразумевает, что это вот не происходит сразу после первого полового акта. То есть первая брачная ночь, это еще не значит, что они стали одной плотью.
0: Да, конечно.
1: Вот. И чем больше супруги живут друг с другом, чем больше они, скажем так, ну, говорят об этом, да, пытаясь сделать свои отношения более счастливыми, более гармоничными, тем ближе они становятся друг к другу. И поэтому я не верю в то, что в такое понятие, как сексуальная несовместимость. Да,
2: нет,
1: сегодня это модно.
2: Я думаю, что я не совсем согласен с тем, что они будут двое одной плотью, это происходит не сразу же. Где-то еще апостол Павел писал, что кто совокупляется с блудницей, становится
1: с ней
2: одной плотью.
1: Но...
2: Поэтому сексуальная близость в браке, а здесь в тексте же видно, что идет речь «оставит отца», «оставит мать», то есть здесь... Может быть, целый комплекс, да, как создается эта семья. И потом сексуальная близость, и они становятся.
1: Вот именно, становятся. Но это не происходит в одночасье.
0: И это не условие. Вот я как женщина могу сказать, что нам очень важно отношение. Очень важно отношение. То есть доверительное отношение, да, с моим мужем. Он меня понимает, он меня слышит. Вот то, что очень важно. А не то, что, ну, так, давай. Нужно уже, да, свои обязанности выполнять. То есть, понимаете, это вот унижает женщину. А если он меня понимает, он меня оберегает, он меня слышит, понимаете, это вот самые ключевые слова
2: для
0: женщины.
2: Вы сейчас говорите в одну сторону, нужно, наверное, в другую сторону тоже посмотреть, чтобы жена могла понимать мужа, оберегать, как вы говорите.
0: Конечно.
2: Да?
0: Но вот...
2: Поэтому любовь это не в одну сторону, не в одни ворота игра.
0: Да, нет, я согласна. Я просто хотела поддержать Александра, потому что вот очень важно для женщин, в первую очередь важно вот отношения. чтобы доверительные были отношения.
1: А сегодня опасность среди молодежи в чем? На первом свидании? Что,
0: да прям сразу.
1: Что необходимо?
0: Да.
1: Вечер заканчивается фильмы
0: уютной все кроваткой, да? А все фильмы посмотрите, да? Значит, все встретились и прям сразу...
3: Это вообще отдельная история.
0: Да, закончили сразу.
3: Знаете, Голливуд, да и не только Голливуд.
0: Свои задачи русские.
3: Он рисует такую картину, когда человек, вот, ну, мужчина-женщина встречаются, и у них сексуальная идиллия наступает сразу.
0: Вот,
3: ну, извините,
0: да,
3: это же
0: сразу.
3: Это же миф.
1: Превосходно.
0: Конечно.
3: Это миф.
0: И... Это обман даже.
3: Даже обман.
0: Даже обман.
3: Не становятся люди, не достигают они сексуальной гармонии вот так вот, раз и все.
0: Да потому что здесь нет гармонии еще.
3: Да, с одной стороны, с другой стороны, то есть ты не можешь познать человека, познать это процесс, это не нечто единовременное, это процесс. Познание.
0: Да, познание – это, как мыслится, не сексуальный акт, это я познаю личность, познаю человека. Характер его, как он думает, что чувствует, там, что его интересует, что ему нравится,
1: его,
0: что ему не нравится.
2: Ну, в Священном Писании, когда речь идет, и познал он жену свою, все-таки, мне кажется, речь идет именно вот о сексуальной близости, которая, естественно, я не спорю с тем, что познание – это целый жизненный процесс, когда муж и жена друг друга познают. Но в контексте вот этого выражения, мне кажется, что речь идет все-таки конкретно о сексуальной близости в рамках брака.
3: Просто я согласен и думаю, что вообще в нашей дискуссии сейчас нет противоречия, только потому что в разных местах автор Писания хочет подчеркнуть разные вещи. Вот и все. В одних местах Библия подчеркивает процесс, а в других местах Библия говорит о факте. В Бытие 4 глава, да, и познал Адам жену свою, там,
1: и зачала она.
3: То есть здесь подчеркивается факт. В других местах подчеркивается процесс. Поэтому нет в этом никакого противоречия.
1: Есть места в Библии написано: «Бог познал своих». Или познайте меня.
0: Да, вот, кстати, Бог тоже говорит, познайте меня.
1: Разве об этих отношениях интимных?
0: Да. А нет, вот Бог говорит, познайте меня. Ну как я могу познать Бога? Только духовно. Правильно?
2: Процесс сближения.
0: Да, то
1: есть... Познать и сблизиться, вот очень важно.
3: Только духовно, потому что мы, может быть, уже говорили об этом немножко. В контексте отношений человека с Творцом не может быть места интимности.
0: Да, конечно.
3: Интимность, она отдана только на, ну, скажем так, в сферу отношений мужчины и женщины.
2: Познание человека, когда человек познает Бога, это наверное, все-таки приближение к нему, понимание его характера.
0: Да, главное.
2: Его отношение к тебе и твое отношение формируется к нему.
3: Вообще вот фраза «познать», она имеет много разных таких оттенков. И иногда даже фраза «познать» относится и к половым извращениям в том числе. То есть не надо эту фразу идеализировать, что вот «познать» — это, знаете, так все возвышено. Это не всегда так, надо смотреть контекст.
0: Хорошо, вот есть там «открывать наготу». То же самое, да, говорится? Открыл, да, открыл его наготу, ее наготу открыл.
3: А вы знаете, более подробно вообще освещается вопрос открытия наготы в 18 главе книги Левит. Там достаточно широкий перечень того, что означает открыть наготу.
0: Да, и что там пишут?
1: Что Бог не разрешает делать, да?
0: Угу. А, вот перечисление прям идет, да?
3: Большой акцент там сделан на инцесте. То есть на половом сожительстве между близкими родственниками.
0: Вот седьмой, да, отсюда начинается седьмой.
1: Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее.
2: Ну и так далее, практически вся глава.
0: Да, там дальше наготы жены, наготы сестры, наготы дочери жены, наготы... Ой. Смотрите,
1: всевозможные,
0: да, всевозможные
1: связи,
0: варианты,
1: которые могут быть, да, варианты.
2: Ну, в общем, негативное слово,
1: оценка негативная,
2: о том, что Бог не одобряет.
1: Таким связям, да.
0: То есть открывать наготу – это…
3: Тут затрагиваются…
1: Порядочные сексуальные отношения, так сказать.
0: Да.
3: И вопросы группового секса. Тут затрагиваются вопросы однополых отношений. Тут затрагиваются вопросы зоофилии. И очень-очень широкий спектр того, о чем здесь говорится.
1: Да.
0: Ну, в общем, короче, нам нужно это понимать, что это понятно, что это неправильно. Вот если кто-то читает Библию, да, открывать наготу – это...
1: грех.
0: Это да.
3: Вот эта фраза «открыть наготу», она подразумевает, что человек вторгается в сферу, которую Творец предназначил исключительно для двоих. Для мужа и для жены. Вот когда эта сфера, она, вот, ну, скажем так, вырывается наружу,
0: да,
3: и она уходит из контекста брака, вот тогда это серьезная проблема.
2: И Бог Библии, он отличается этим самым от богов языческих тем, что он ожидает от человека не влазить в это. И даже священникам было повелено, чтобы, поднимаясь к жертвеннику, никто не мог бы видеть его наготы. То есть даже это Бог не хотел, чтобы люди могли
1: увидеть это, о чем-то
2: смотреть.
1: Подумать.
3: Кстати, земля осквернялась именно вот, нарушением в этой сфере.
1: Да, это было присуще тем народам, да, куда направлялся Израиль, именно Ханаане.
0: И если такой вот итог сделаем, то есть симфония любви звучит только в супружестве, только в браке. И это инструкция Божья, и только там возможно вот именно самую настоящую любовь с большой буквы переживать. Вот. Но есть у нас в жизни всякие список того, что разрушает вот симфонию любви. Но об этом мы уже поговорим в следующей программе.

0: Совершенно не секретно.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки. Воспитание детей – вот главное направление нашей программы. Мы будем рады, если в передаче «Мамины секреты» вы почерпнете для себя что-то полезное, что поможет вам стать ближе к своему ребенку. Сегодня мы продолжим тему об особенностях воспитания приемного ребенка. Стоит ли говорить ребенку, что он не родной? Этот вопрос задают себе многие родители, усыновившие малыша. Если все-таки говорить, то когда и как это сделать максимально безболезненно? Горькая правда или сладкая ложь? Этот вопрос начинает мучить приемных родителей еще до того, как малыш приходит в семью и остается с ними все то время, пока правда о биологических родителях спрятана вместе с документами об усыновлении в тайных уголках дома. Главное ваше желание в этом вопросе – это не причинить боли своему ребенку. Вам кажется, что горькая правда может навсегда отравить ему жизнь. Вы словно примеряете на себя эту ситуацию. Вы размышляете о том, как бы вы чувствовали, если бы вдруг родители, которых вы любили, оказались неродными. Безусловно, это было бы ударом. И в первую очередь это сокрушающий удар по самооценке. Я не нужен, от меня отказались. Я плохой, хуже, чем другие. Однако не будем забывать, одни отказались, а другие согласились. Вот они, люди, которые любят, заботятся и желают только добра. Если вы смотрите на эту ситуацию глазами ребенка, то видите только факт отказа. А если вы смотрите на нее глазами взрослого человека, то понимаете, что те, кто отказались от малыша по каким-то причинам, не были готовы к его появлению или не могли благополучно воспитывать его. Вы же такую возможность имеете. Ваши действия были осознаны. Вы готовы любить и растить этого человека. А значит, он ничего не потерял, а только приобрел от смены родителей. И вы, имея такой жизненный опыт, способны донести эту мысль до своего ребенка и доказать, что отказ биологических родителей не имеет к его личности никакого отношения, что он лично от этого не стал хуже. Представим себя на месте подростка, которому сообщают о том, что мама с папой, которых он помнит с детства, не рожали его, а взяли из детского дома. Один из первых вопросов, которые возникают в голове в такой ситуации, это «почему мне не сказали раньше?». Для большинства людей горькая правда действительно дороже сладкой лжи. Потому что осознание того, что самые близкие в жизни люди долгое время обманывали, очень болезненно, порой даже невыносимо. Ведь до определенного момента ребенок все в своей жизни воспринимает через родителей. Их слова – истина в первой инстанции. Если вдруг из фундамента доверия выбивается такой основополагающий камень, то теперь под сомнение ставится каждое слово, когда-либо произнесенное близкими людьми. Это может навсегда подорвать доверие ребенка как к своим родителям, так и к людям вообще. Предподростковый и подростковый возраст, то есть от 12 и старше, является самым неподходящим для подобной новости, потому как в этот момент все и вся ставится ребенком под сомнение. Скачет настроение и самооценка. Любые слова и действия родителей воспринимаются в штыки. Ребенок часто испытывает чувство одиночества. Ему непонятны многие социальные явления. Мир кажется ему враждебным и непредсказуемым. В этот момент сообщение о том, что его когда-то бросили, и потом долгое время не говорили правду, будет очень болезненным. Поэтому в таком возрасте нужно максимально аккуратно подбирать слова. А лучше не откладывайте разговор до того момента, когда ребенок станет подростком. Большинство приемных родителей умышленно оттягивают момент открытия правды, потому что считают, что дети не способны понять в раннем возрасте, что такое детский дом, разницу между биологическими и приемными родителями. Чаще всего дело не в этом, и родители пытаются обмануть самих себя, прикрываясь неготовностью малыша к тяжелому открытию. Просто родителям страшно. А вдруг, узнав о том, что они не настоящие родители, ребенок перестанет их считать родными? Помните, если ребенок начал задаваться вопросом своего появления на свет, то он готов к любой информации, которую дадут ему его родители. Главное, чтобы это было максимально близко к правде. У него не должно быть никакого ощущения обмана. Если вы с самого начала не делаете из этого секрета и рассказываете о его появлении в вашей семье как о чем-то естественном и положительном, то и реакция малыша будет соответствующей. Так что лучший возраст для раскрытия тайны – это возраст первых вопросов из серии «Откуда я появился?». Но ситуации бывают разные, и разные бывают дети. Кто-то начинает задавать вопросы о своем рождении раньше, кто-то позже, а кому-то уже начали говорить неправду какое-то время назад и только потом поняли, что сколько веревочки не виться, а конец все равно будет. Дети в возрасте до 4 лет мало интересуются подробностями своего появления на свет. У них еще почти нет прошлого и совсем нет представлений о будущем. Они живут только сейчас. И поэтому им важно, чтобы в этот момент все было легко и гармонично. Очень чуткие к душевному состоянию родителей, малыши в это время безошибочно определят темы, на которые вы не хотите с ними говорить и не будут задавать вопросов. И это не от того, что им неинтересно, а потому что родители не хотят отвечать на вопросы. В этот период жизни малышей самое главное не то, что вы будете говорить им, а что вы будете чувствовать в сердце при поднятии вопроса об усыновлении. Прочувствуйте, что это не стыдная, болезненная тайна под семью замками. Возможно, вы спасли жизнь этому ребенку, и нет ничего страшного, если вместо аиста или капусты в вашем рассказе уже появится дом, куда приносят детей, в котором вы выбрали замечательного малыша. Для ребенка в возрасте до 4 лет все слова мамы и папы воспринимаются буквально. Минув глупые рассказы про капусту, вы можете сказать, что усыновили ребенка, то есть завели себе сына или дочку. Не поняв пока истинного смысла этого процесса, он успокоится на этом, узнав правду, но по-прежнему считая вас самыми настоящими мамой и папой. Еще одним хорошим заделом на будущее будет сбор информации о том отрезке прошлого вашего ребенка, которое он провел не с вами. Вы можете сфотографировать детский дом и вас с малышом на его фоне. Если у вас есть информация о его первом родном доме, то стоит сфотографировать и его тоже. Собирайте всю информацию, даже самую незначительную, на ваш взгляд. Скорее всего, когда малыш вырастет, он захочет узнать всю правду, и тогда у вас будет возможность ему помочь. В возрасте от 5 до 7 лет детей начинают одолевать сотни вопросов, в том числе о появлении их на свет. Здесь они сами облегчат вам задачу с неподдельным интересом, выясняя значение каждого произнесенного вами слова. Потому что им уже важно знать не только то, что все в порядке. Им важно действительно понять, как это произошло. Это самый подходящий период для открытия секрета его рождения. Отвечать на вопросы малыша надо спокойно, четко, просто и максимально понятно для его уровня развития. Не пытайтесь говорить с ним об этом как со взрослым и мотивировать уход его родителей глобальными социальными проблемами или что-то еще, что в таком возрасте понять сложно. А вот испугаться можно. Но и добрых, позитивных сказок, не имеющих ничего общего с реальностью, тоже рассказывать не нужно. Выбирайте путь незамысловатой правды, сопровождаемой доброй, любящей улыбкой. Не забудьте упомянуть в своем рассказе о том, что есть родители, которые могут родить и воспитать ребенка. И есть те, которые могут родить, но не могут воспитать. И есть, наконец, те, которые не могут родить, но могут воспитать. Тогда те, которые родили, отдают детей тем, кто может их воспитывать. И тогда все счастливы, и родители, и ребенок. Будьте готовы к тому, что ребенок не один и не два раза может спросить вас об истории своего появления в вашей семье. Бывает так, что детям надо несколько раз услышать одну и ту же историю, чтобы зафиксировать в памяти свои представления на какую-либо тему. В этот период у детей могут возникнуть проблемы с посещением детского сада. Малыш будет бояться, что родители не придут за ним и оставят его там навсегда. Для того, чтобы избежать этой проблемы или хотя бы смягчить ее, нужно четко разделить в голове ребенка причины, по которым он оказался когда-то в детском доме, и причины, по которым он сейчас отправляется в детский сад. Делайте упор на то, что в детском саду ему будет весело и интересно. Там он будет играть, гулять, кушать и спать во время тихого часа. А потом он и другие дети вечером отправятся домой, к мамам и папам. И вы бы сами пошли с ним с большим удовольствием, да только взрослых туда не пускают. Да, с младшими малышами все понятно. Но бывает, что родители все-таки затянули с этим разговором до подросткового возраста. Что делать? Когда вы решаете сообщить своему ребенку, что он приемный, очень важно подобрать момент в ваших отношениях. Лучше, если в этот день или несколько предыдущих дней вы не будете конфликтовать, а иначе ваше сообщение может показаться ему подходящим обоснованием для происходящих семейных конфликтов. Стоит сразу подчеркнуть тот факт, что все это время вы любили и любите его, и биологическое происхождение как не сказывалось, так и не будет сказываться на вашем отношении к нему. Несомненно, стоит извиниться перед ребенком, что вы не открыли ему правду раньше. Объясните свое решение скрывать правду тем, что вы не хотели делать ему больно. И говорите это сейчас потому, что он стал взрослым. И потому вы можете говорить с ним как со взрослым, надеясь на полное взаимопонимание и поддержку. Часто в подростковом возрасте у приемных детей возникает желание найти своих биологических родителей. В этом возрасте подростки вплотную заняты самоопределением, осознанием своей роли в обществе и так далее. Им может казаться, что, отыскав своих настоящих маму и папу, они смогут найти ответы на многие вопросы, касающиеся их самих. Не мешайте им начинать поиск, даже помогите, предоставив всю имеющуюся у вас информацию. Однако стоит предупредить ребенка о том, что велика вероятность разочарования. Возможно, биологические родители не захотят пойти на контакт, они могут оказаться больными и тому подобное. Будьте готовы к тому, чтобы успокоить и всеми возможными силами поддержать своего ребенка в случае неудачи. В заключение, можем предложить родителям еще один важный аргумент. Если вы верующий человек, сообщите ребенку, что у вас тоже два отца. Один тот, которого вы называете папой, а малыш называет его дедушкой. И второй – это Бог, то есть отец всех людей. Подчеркните важную роль и того, и другого в вашей жизни. Перечисляйте с благодарностью все, что дают вам земные родители, а также то, что может дать только Небесный Отец. Пусть ребенок осознает, что для вас этот факт – преимущество. Но прежде чем этот разговор состоится, втайне заручитесь поддержкой вашего Небесного Родителя. В этом поможет искренняя молитва. Дорогие родители, наша программа подошла к концу. Мы хотим обратиться к родителям, которые уже сообщили своим приемным детям об их появлении в своей семье. Пожалуйста, поделитесь своими опытами. В каком возрасте и каким образом вы сумели сделать это? Какова была реакция ребенка? Ваши советы – это бесценный кладезь для других родителей. В следующей программе мы продолжим разговор о приемных детях. Всего вам доброго! До новых встреч!
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: В Библии написано «всему свое время». И это действительно призыв к мудрым людям, потому что только мудрый человек знает наилучшее время для наилучшего какого-то действия. И в этом проявляется величайшая мудрость. Давайте посмотрим, что происходит с человеком, если он делает что-то не вовремя. Или, наверное, вы не раз были свидетелями, когда кто-то говорит: «О, как хорошо, что ты подошел, как раз вовремя! О, как хорошо, что ты рядом, да, или там что-то принес, как раз оно вот сейчас и понадобилось». То есть вовремя. Между прочим, есть в книге Притчи, 15 глава, 23 стих, сказано так: «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Оказывается, вот это слово «вовремя» может вообще изменить целую судьбу, изменить жизнь человека. Ну, представьте себе, что вы ищете ответ на какой-то вопрос, да, или сомневаетесь в каком-то деле, покупать, не покупать, там, приобретать, не приобретать. А если это дом? И вдруг вот кто-то вовремя приходит и говорит вам нужные слова, которые ложатся, можно сказать, в основу вашего решения. И от этого потом целая жизнь идет совсем по-другому. Это очень хорошо. Поэтому Господь дает человеку мудрость все сделать вовремя. И как вы думаете, а что самое важное он должен сделать в своей жизни? Самое важное, он должен встретиться с Богом и покаяться перед Ним. Иначе все равно жизнь закончится, время уйдет. Кстати, ничего так не теряется безвозвратно, как время. И поэтому, когда Бог говорит «всему свое время», то нужно это время, отведенное для жизни, вот эти 24 часа, 7 дней в неделю прожить правильно, прожить по-другому. И я знаю, некоторые люди, даже особенно сейчас в тенденции молодежи, они очень против вот правильного, знаете, живи, как тебе нравится, живи, как тебе хочется, ну, вот жизнь одна. Но на самом деле, когда ты правильно живешь и так, как тебе Творец определил, живешь, то тогда у тебя совершенно другое ощущение жизни, и у тебя приходит радость. А именно, посмотрите, все надо делать вовремя. Нужно вовремя, как один человек жаловался, да, он продал доллары, а он взял и подорожал. Ну, вот что значит, да, сделать что-то не вовремя. Но надо вовремя жениться, вовремя учиться, вовремя лечиться. Все надо делать вовремя. Кушать надо вовремя. И таким образом мы приходим к тому, что когда мы смещаем время и не в то время, не в правильное время делаем даже вроде бы правильные вещи, эффект совершенно другой. Вот почему Библия учит нас, чтобы мы могли поступать правильно, вовремя. Делать то, что мы должны сделать. И для этого Бог очень часто дает правильные мысли. И такая, знаете, вот человек живет, я не могу сказать, что все должны слышать голос Божий. А я и радуюсь, что этот голос не звучит именно так, потому что я, скорее всего, бы засомневался. А правда ли я Андрей? Может, еще какой-то Андрей есть рядом? А может быть, а что за честь такая для меня? Но иногда приходит мысль: иди проверь, включено или выключено, иди проверь, у тебя там крепко завязано или нет, иди проверь. И эта мысль посылается Господом, и прислушавшись, ты поступишь правильно в нужное время. Но самое интересное в том, что время уходит. Мы стареем, оно уходит. Мы иногда теряем время. Я помню, как часто в детстве, в юности мы убивали время. Просто вот надо было его как-то убить, чем-то его занять. А на самом деле нужно всегда время использовать, нужно учиться. И важнейшее, что может с человеком произойти, это за это отведенное нам с вами время. Нужно успеть примириться с Богом. Так говорит апостол. Нам нужно сделать самое важное в нашей жизни. И это даже не дерево посадить, и не сына вырастить, и не жениться, и не дом построить, а примириться с Богом. И тогда мы получаем доступ к неограниченному времени, когда мы уже не будем стареть, и время никуда от нас не будет уходить, и оно будет вечно, и мы будем в присутствии Бога всегда находиться во всю бесконечную вечность. Да поможет нам Бог вот именно так отнестись к нашему времени, чтобы обрести то вечное время.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
4: Для вас поет.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как?

0: Далеко ходить.
1: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
0: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
2: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
1: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
2: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
0: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: свистать всех наверх.
2: Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз. Скорость один узел. Как звучит главное правило капитана?
3: Капитан покидает судно последним.
0: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
4: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
0: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
5: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Глаша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
0: А вот и Глаша.
5: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
6: Она за диваном прячется.
0: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
1: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
7: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
1: Кто знает, как произошел наш мир?
0: Его сотворил Бог.
7: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
8: Это как? Он просто сказал и все?
2: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
7: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
0: И носороги.
1: И носороги.
0: И жирафы.
1: И жирафы.
7: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
0: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
7: Но на земле все же кого-то не хватало.
1: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
7: человек.
0: Человек.
8: Точно, человек.
0: Человека тоже создал Бог.
7: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
2: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными.
1: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
7: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
10: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
7: Лидерство в семье. Кому оно должно принадлежать? Каким должен быть лидер и глава семьи? Есть мнение, что именно мужчина был призван Богом на эту роль. На эти вопросы сегодня нам поможет ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заусской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Сегодня мы вместе с вами поговорим о главе и лидере семьи. Кто такой глава и лидер семьи? Да? В чем его предназначение, что он должен делать, каким он должен быть? Вот что такое глава семьи?
8: Вы затронули вообще, на самом деле, мою одну из самых любимых тем. Потому что лидерство в современном мире, на это очень сегодня написано много книг, рассуждает много психологов и различных деятелей. Вообще вопрос лидерства, он не праздный на самом деле сегодня, занимает многие умы. Но вот лидерство в семье – это действительно вопрос, на который сегодня стоит задуматься не только христианам, но вообще этому миру, поскольку мы видим, что семья как институт, как некая ячейка общества сегодня претерпевает очень множество изменений. Мы видим, например, с вами, что сегодня очень мало молодых людей вступают в супружеские отношения, да, предпочитая жить вот так, сойтись и не иметь никаких взаимных обязательств друг перед другом. Почему это происходит? Потому что как раз теряется вот это понимание семьи, о котором говорит нам Священное Писание, и роль лидерства, предложенная Богом для человечества, она сегодня утеряна. Но Библия очень четко помогает понять нам, какую роль играет женщина в семье, а какую роль играет мужчина. Я хотел бы обратиться к Священному Писанию и в послании к Ефесской Церкви. Апостол Павел говорит, вот послушайте, что он говорит о женщинах, и потом сразу же, что он говорит о роли мужчины. «Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены, как глава, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела, церкви своей спаситель. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям». А вот теперь о мужьях. «А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы освятить ее, очистив воду и крещение словом своим, и сделать ее для себя церковью во славе, церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, ничего подобного, но чтобы была она свята и безупречна». Именно так мужья должны любить своих жен, любить как тела свои. Любящий свою жену себя самого любит. Вот вы знаете, когда я впервые прочитал этот библейский текст, я подумал, интересно, почему Господь, обращаясь к мужчине, говорит любить женщину? Вот он не говорит, жены, любите своих мужей, да? Потому что, видимо, женщина, ее сердце, ее душа настолько сотворены Богом прекрасными, она вот так уже любит своего мужа, да? А вот мужчины, они достаточно суровые существа такие, знаете, и, видимо, какие-то мы иногда твердолобые чересчур. Вы даже посмотрите, когда мы смотрим, кто чаще ходит в церковь. Вот кто чаще, мужчины или женщины?
7: Женщина.
8: Женщины. Да, 80%, когда мы видим в храмах сегодня посещающих или прихожан, которые приходят в церковь, или будь то любая конфессия, большинство все-таки там присутствует женщин. Почему? Потому что до мужчины к сожалению, тяжело достучаться. Мы настолько с вами очерствели сегодня, и поэтому Бог говорит с самого начала мужу: «Мужья, любите своих жен». А то у нас получается так: прожили в браке лет 20, жена спрашивает у мужа: «Ты меня любишь?» А он говорит: «Ну, конечно, я тебя люблю. А почему ты мне не говоришь? Ну, я же тебе сказал тогда 20 лет назад у алтаря, что я тебя люблю. Достаточно».
7: Понимаете? А если бы что-то поменялось, да, я бы тебе сообщил.
8: Если бы что-то поменялось, я бы тебе это бы непременно сообщил. Поэтому на самом деле Библия показывает нам, что мужчина – глава семьи, что его предназначение – заботиться и очень крепко и горячо любить свою жену. И это его было главное предназначение, именно роль его в семье. Поэтому я понимаю так, что все, что не происходит в семье, ответственность за любое, что бы ни происходило в семье, все-таки лежит на мужчине. Угу. К сожалению, сегодняшняя современная ситуация и средства массовой информации, и многие другие причины повлияли на то, что эти роли поменялись. Мы видим с вами, что мужчины утрачивают свои лидерские позиции, а женщины, наоборот, становятся в большей степени лидерами. И я недавно слышал такую историю, когда муж пошел на семинар по лидерству, пришел и говорит: «Я был на семинаре по лидерству, теперь я тебе точно скажу, кто у нас в семье лидер». Вот. Жена говорит: «Ну, давай с тобой об этом поговорим». Потом наклоняется под кровать и говорит: «Ну, вылезай, давай с тобой поговорим, кто у нас настоящий лидер», понимаете? Вот, поэтому сегодня действительно, к сожалению, очень сильно поменялись роли в семье между мужчиной и женщиной.
7: Ну, вот мы используем два термина, просто чтобы уточнить. Лидер, да, лидерство в семье и глава семьи. Вы это, об этом говорите как о синонимах или есть разница между лидерством и главой семьи?
8: В этом случае в семье и о роли мужчины я бы говорил как о синониме. Все-таки мужчина должен сегодня оставаться лидером в своей семье. Он должен быть духовным лидером.
7: Но еще духовное.
8: Духовным лидером в своей семье. Потому что ответственность о том, что происходит с его женой, с его детьми, лежит как раз на нем. Иногда мужчины, знаете, они пытаются сегодня, очень легко же сегодня уйти в сторону, сказать: «А, жена, занимайся своими детьми сама». В Библии есть очень интересный пример, когда отец пренебрегает своими обязанностями, во что это выливается. И книга Левитам, 10 глава, нам повествует о священнике, у которого были двое сыновей. И, к сожалению, пренебрегая воспитанием своих сыновей, он в последующем их потерял. Uh-huh. То есть не нужно думать современным мужчинам, что воспитание лежит только на матери, на женщине. Нет, отец должен всегда принимать непосредственное участие в воспитании своих детей.
7: Вот в связи с этим хотелось бы, чтобы вы могли как бы определить, если мужчина лидер и глава семьи, то каковы его обязанности, да? Вы говорите, что это не снимает с него ответственности за воспитание. Конечно, не снимает, но все-таки в чем именно вот отличие главы семьи, да, лидера семьи, например, от супруги, да, которая не является лидером?
8: Ну, лидер определяет вектор направления.
7: Так, что это значит?
8: То есть лидер дает направление всей своей семье, куда семья будет двигаться. Лидер несет на себе большую ответственность. То есть он берет на себя ответственность за все, что бы ни происходило в семье, он берет на себя ответственность. Если роль жены быть послушной, то его как раз роль мужчины определить направление для всей их семьи. Он решает, где они будут жить, на что они будут жить, как они будут питаться и так далее. За все это несет ответственность сегодня мужчина. Хотим мы того или не хотим, признаем или нет, но Богом были определены именно такие функции лидера духовного. Кроме того, мы понимаем, что то, что происходит в семье с духовной точки зрения, насколько дети будут послушны Богу, они смотрят на своего отца, смотрят, какие отношения у отца с Богом, насколько их отец послушен небесному отцу. И в таком случае они тоже растут в послушании сначала земному отцу, и потом у них появляется уважение и стремление служить Богу, как небесному отцу. То есть он определяет, у него достаточно много сфер влияния и сфер ответственности, гораздо больше, чем у его второй половины.
7: А в чем духовная составляющая вот в этой ответственности? То есть мы сегодня услышали от вас, что мужчина не только вот отвечает за такие как бы бытовые вопросы, да, направление вектор дает, а вот в духовном плане. Что это значит мужчина, лидер в духовном плане?
8: Давайте обратимся к книге Откровения. Вот я хотел бы прочитать вам буквально одну цитату. Это 3 глава, 7 текст. Может быть, это как раз поможет нам понять роль мужчины как лидера. И вот здесь, в последней книге Библии, в 3 главе, 7 тексте, есть слова, которые для нас, может быть, помогут это осветить. «И ангелу церкви Филадельфии напиши, тот, кто свят и истинен, кто владеет ключом Давидовым, так что если открывает дверь, то никто не сможет закрыть ее, а если закрывает, то не сможет никто открыть, говорит он тебе». Вот здесь, в свое время, изучая Священное Писание, я задумался над вот этим удивительным термином «ключ Давидов». Давид же был не только царем, он был отцом, он был лидером государства, да, он духовным в то же самое время лидером. И вот в чем состоял этот ключ Давидов? И дальше, когда я исследовал Священное Писание, я понял, что на самом деле под ключом Давидовым подразумевается не что иное, как очень близкие отношения с Богом. Давид, и это мы видим из книги Псалмов. Вы знаете, что этот удивительный кладезь мудрости и богопоклонения мы находим в книге Псалтырь. Именно там Давид показывает, какие мы, как мужчины мы с вами, как лидеры, должны иметь отношения с Богом. И вот когда мы, подобно Давиду, имеем этот ключ общения с Богом, знаем, сегодня современным языком можно было бы еще сказать, знаете, когда мы знаем телефонный номер Бога, есть такое выражение, да, и в книге пророка Иеремии в 33 главе, в 3 тексте написано, «Воззови ко мне, и отвечу, и покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». То есть, когда человек, отец, мужчина, имеет отношение с Богом, знает, как к Богу обращаться, знает, как с Ним общаться, и он говорит Богу, Бог говорит ему, у них есть эти взаимоотношения, они проецируются на эти отношения в семье, на детей, с женой и так далее. Вот в этом заключается духовное лидерство, когда отец, папа имеет вот эти отношения с Богом.
7: Вот мы с вами разговариваем, два мужчины. Слушают нас женщины.
8: Наверняка.
7: И интересно, о чем они думают. У меня такой вопрос. Представим себе ситуацию, что женщина все-таки не хочет она слушаться мужчину, мужа своего в семье, может быть, не согласна в каких-то вопросах, и, может быть, вектор, который выбирает мужчина, вот ей вот в данной ситуации, не нравится. Мужчина, значит, он послушал нас сегодня тоже, да, и говорит, я глава семьи, их она не хочет слушать, это ее проблема. Что бы вы посоветовали сегодня мужчинам, чьи жены не хотят их слушать, или не согласны, может быть, вот в данный момент их жизни, и хотят поступить по-своему?
8: Любить этих жен. Это самое главное. Вы знаете, я вновь и вновь возвращаюсь...
7: Но надо настоять на своем и все-таки добиться своего, или стоит уступить все-таки?
8: А я думаю, что если ты любишь свою женщину, если ты любишь свою жену, то ты получишь в ответ такую же любовь, а, соответственно, с этой любовью и послушание. Если ты не требуешь от нее что-то абсурдного, противоречащее Священному Писанию, тем пониманиям, о которых говорит Господь, но все-таки женщина, любящая своего мужчину, они найдут разумный этот компромисс.
7: То есть это все-таки будет совместный поиск?
8: Я думаю, что все-таки семья – это вообще совместный поиск. Хотя муж задает вектор, но невозможно. Роль мужчины не заключается в том, чтобы отдавать дома приказания.
7: Вот. Это очень важно.
8: Не отдавать дома приказания. Ты не командир у себя в доме. Угу. Ты прежде всего духовный лидер.
7: Угу.
8: Посмотрите, как написано в Библии, что Христос для церкви, то муж для жены. Где мы видим, что Христос отдает приказания. Христос приходит и умирает за свою церковь. Муж должен быть готов умереть за свою жену. Понимаете, как-то к одному психологу приходит мужчина и говорит: «Я потерял интерес к своей жене, и я ее не люблю. Mm-hmm. Она мне не нравится. Я не хочу с ней жить, и я не хочу вообще с ней общаться. Она мне неинтересна как женщина вообще». На что этот христианский психолог говорит ему: «Любите свою жену». А он говорит: «Вы, наверное, не понимаете. Я вам говорю, она мне противна. Я вообще даже с ней в одну постель не хочу ложиться». А он ему опять говорит: «Любите свою жену». И он говорит: «Я вам заплатил деньги вообще за эту консультацию, а вы мне говорите одну и ту же фразу». Так вот, когда психолог произносил, христианский психолог, хочу подчеркнуть, произносил эту фразу «любите», «любить» — это глагол.
7: Угу.
8: И вот наша жизнь, она на самом деле крутится вокруг двух понятий – похоть и любовь.
7: Угу.
8: Вот слово «похоть» одним словом, похоть всегда берет, это брать.
7: Угу.
8: А любить – это отдавать. Вот очень часто в наших семьях преобладает похоть. Мы хотим только брать. Мужчины хотят только брать, женщины хотят только брать. А вот когда в этой семье воцаряется любовь, она отдает. Когда муж любит свою жену, он отдает. Он отдает всего самого себя. И то же самое происходит с женщиной. Тогда в этой семье появляется та гармония, о которой написано в Священном Писании. Поэтому я хотел бы пожелать всем нашим мужчинам, как духовным лидерам, иметь этот ключ Давида. И чтобы однажды о наших мужчинах можно было сказать так, как когда-то сказал Бог о Давиде. Посмотрите: «Нашел я себе человека по сердцу своему Давида, сына Иисеева. Он исполнит всю волю мою». Если мужчина исполняет волю Божию, он будет настоящим духовным лидером своей семьи.
7: Борис Геннадьевич, спасибо вам, что вы были с нами. Уважаемые мужчины, у вас особое, уникальное и интересное предназначение. Пусть Господь поможет вам его исполнить в вашей жизни.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам честно и откровенно ответить на вопрос, какая польза организму может быть от теста или котлет? Никакой особой пользы нет, скажете вы, и будете неправы. Потому что, если постараться, то тесто можно сделать очень даже полезным, не говоря уже о котлетах.
4: Котлеты в тесте. Тесто. Взять 2 стакана теплой воды, добавить 2 столовые ложки сухих дрожжей, 2 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сахарного песка, 1 стакан отрубей, 5 столовых ложек молотой смеси, кунжута, семян льна и сухой зелени базилика. Тщательно перемешать. Затем постепенно добавить 5 стаканов муки. Замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Дать подняться в теплом месте. Котлеты. 2 луковицы и 1 зубчик чеснока мелко нарезать. Добавить чуть-чуть воды. Тушить 2-3 минуты. Соединить 1 стакан вареного пшена, 1 стакан окары, 0,5 стакана измельченных грецких орехов, 1 чайную ложку соли, по четверти чайной ложки мускатного ореха и имбиря, по половине чайной ложки кориандра и паприки, лук с чесноком и 0,5 стакана панировочных сухарей. Тщательно перемешать. Сформировать котлеты вытянутой формы. 12 штук. Обвалять в панировочных сухарях. Тесто разделить на небольшие булочки. Каждую раскатать в виде жгута. Красиво оплести котлеты. Выложить на смазанный маслом противень. Выпекать 20-25 минут при температуре 200 градусов.
3: Напоминаю вам, дорогие друзья, что мы ждем ваших советов и рекомендаций. Присылайте рецепты, которые, по вашему мнению, отвечают всем требованиям здорового и полноценного питания. Всего вам доброго! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Вот перед нами два текста из Апокалипсиса, то есть книги Откровения. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость». И вот второй текст из 13 главы. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». В двух самых таинственных главах Откровения читателю напоминают о важнейшем качестве человека – о мудрости. Именно в последние дни нам крайне важно иметь мудрость, сходящую свыше. Не нужно считать шестерки с текста, сколько бы их ни было, и смотреть на дела человеческие. Мудрое сердце учит нас смотреть на Христа, на Его дела – что символизирует число 7. Написано «сочти число зверя». То есть умей отличать добро от зла, умей распознавать духа истины и духа заблуждения. Мудрый человек имеет к этому навык. Поэтому и сказано «здесь мудрость, сочти число зверя, распознай его, изобличи ложь». То есть имей способность от Духа Святого различать добро и зло, праведность и нечестие, истину и ложь. Число 666 как раз и символизирует грязные потоки лжи, которые в последнее время изливаются на мир, особенно в виде различных учений и заповедей человеческих. В другом месте Апокалипсиса сказано: «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена». «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Что это за головы и горы? Кого или что они символизируют? И почему здесь вновь повторяются слова о мудрости? И как нам понять следующий, еще более таинственный текст, 11-й? «И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». В Апокалипсисе насчитывается 8 основных видений. И вы видите эту таблицу. Первое видение, Откровение, 1 глава, 10 стиха, по 3 главу, 22 стих. Второе видение – это 4 глава Откровения, с 1 по 8 главу, 1 стих. Третье видение – это Откровение, 8 глава со 2 стиха по 11 главу, 18 стих. Четвертое – Откровение с 11, 19 стих по главу 14 и 20. Эти все четыре видения относятся к истории. А далее, следующие видения, вы видите на таблице, все они относятся к концу последних дней, относятся к финальному суду. Сегодня нас интересует шестое видение о великом городе Вавилоне. И мы читаем с вами 16 главу, 18 стих. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, дабы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Это вводная сцена к шестому видению. Отметим, что в описании фигурируют громы, землетрясения, город Вавилон, ярость гнева Господнего, богохульство нечестивых, погибающих от Божьего суда. Все это создает атмосферу грандиозного катаклизма. описание, предваряющее картину основного видения, которое начинается с 17 главы 3 стиха. «И увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, и нечистотой блудодействия ее. И на челе ее написано имя – Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Кого или что олицетворяет образ блудной жены? Вообще в символе жены выражается Божий народ. Блудная жена – это символ отступившего Божьего народа, церкви-отступницы от Божьих заповедей, украшающей себя драгоценностями, роскошными одеяниями, заигрывающей с земными правителями и пользующейся их властью для достижения своих целей. Каких? Какая главная цель отступнической церкви последнего времени? 6 стих 17 главы гласит: «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Уничтожение Божьего народа – вот ее главная цель. А кто поставил эту цель? Древний змей, дьявол и сатана. На челе блудницы написано имя «Тайна». Иоанна, апостол, который написал Откровение, приводит в удивление, как Божья церковь превратилась в такое чудовище. Что послужило этой метаморфозе? Почему бывшие ученики Христа превратились в самых ярых его врагов? 7 стих читаем дальше. «И сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Отвечая на затаенный вопрос Иоанна, ангел указывает на зверя. И 8 стих говорит об этом: зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те, живущие на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Зверь – вот главная фигура 17 главы. Именно он служит живым престолом, дающим власть и силу действиям блудницы. И именно ему уделено пристальное внимание ангела. С 9 текста: «Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть, и зверь, который был и которого нет, есть 8 из числа 7 и пойдет в погибель, и 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей». Которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. И они имеют одни мысли, и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званые, избранные и верные». Компьютерная программа, которая называется WinRAR, является средством для архивирования данных. С ее помощью информацию сжимают, чтобы сэкономить место на компьютере. Чтобы прочитать такую информацию, ее нужно извлечь из архива, вывести, распаковать, расширить. Библии подобно сжатые папки, которые необходимо распаковывать, извлекать смысл, понимать то, что хотел сказать автор того или иного текста. Но что для этого нужно? Нужно главное, а главное – мудрость. Вот перед нами сжата информация 17 главы Откровения. Нам нужно расширить ее, извлечь суть и понять смысл. Итак, зверь имеет 7 голов и 10 рогов. Кого он нам напоминает? Зверя, исходящего из моря, описанного в 13 главе, Откровение, 1-2 текст. «И стал на песке мазком, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть льва, и дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть». Очень похоже. Много сходства. Число голов, рогов, богохульные имена. Но есть и отличия. У зверя 17 главы цвет багряный. Нет никаких венцов, символов победы. Очень важен для идентификации зверя стих 8. В нем дважды подчеркнуто время существования зверя. Стих 8 из главы 17. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». То есть зверь существовал в прошлом, даже в начале мира, к которому текст нас отправляет наше внимание. А затем зверя нет какое-то время, а потом он вновь появляется. Если мы обратимся к 13 главе Откровения, то там можно найти некие параллели, связанные со смертельной раной одной из голов. Там вообще всеобщее удивление от того, что рана исцелела. Однако здесь речь идет только об одной голове, в 13 главе. А в 17 говорится, что зверя нет всего целиком. Есть еще ряд отличий этих двух зверей. Первое. Блудницы на звере в 13 главе мы не видим. Ее нет. Второе отличие. Власть этого зверя распространяется на срок 42 месяца. Власть зверя из 13 главы. А затем нанесена смертельная рана, и этого зверя заменяет зверь из земли. Власть же зверя в 17 главе распространяется от начала мира и до конца истории. Третье отличие. Власть или престол зверю 13 главы дает дракон. В 17 главе зверю никто не дает престол. Он сам дает его, являясь живым престолом для блудной церкви. Четвертое отличие. Зверь в 13 главе выходит из волнующегося моря, тогда как зверь в 17 главе связан с бездной. Если море символизирует народы, то бездна – неизмеримые пространства земли, воды, неба и даже безвоздушного пространства. Итак, мы выяснили, что зверь из моря и похожий на него зверь из бездны являются разными зверями и относятся к разным видениям. И даже более того, видение из Откровения 13 относится к исторической части книги, судя по нашей таблице, а видение 17 главы – ко времени последнего суда, то есть к последним дням в преддверии пришествия Христа. 13 глава Откровения раскрывает деятельность политической и религиозной системы. 17 же глава описывает последний суд над этой системой. Таким образом, мы не можем сказать, что зверь из моря и зверь из бездны – это одно и то же существо –

Да, в образе блудницы, имя которой таинственный Вавилон, смешение истины с заблуждением, духовности с насилием, религии с политикой, добра со злом в одном флаконе, в одной чаше, с виду красивой, дорогой, а внутри полной мерзости и нечистоты блудодейства церкви-отступницы. Жена сидит на престоле, который предоставил ей сам сатана. И престол этот – красный зверь с семью головами и десятью рогами. Зверь, который был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Повторимся, что несмотря на схожесть некоторых деталей, нельзя приравнивать видение 13 и 17 глав. Они не составляют одно целое. В Откровении 13 морского зверя заменяет зверь из земли и продолжает его дело, привнося как бы в него второе дыхание. А в Откровении 17 описание зверя существенно отличается, особенно в части его появления и исчезновения. И не следует путать исчезновение зверя 17 главы со смертельной раной одной из голов зверя 13 главы. Это разные временные эпохи. Мудрость нам нужна для того, чтобы увидеть эти различия, сопоставить картины откровения, чтобы уяснить и определить, кто стоит за силами, пытающимися от имени Бога управлять людьми. Читаем с вами 17 главу 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю». 10 рогов – это цари, правители государств, мировые лидеры, которые примут власть на один час со зверем восьмым. Появляется последняя мировая империя, объединенная, всеобщая держава во главе со зверем из бездны. Кто этот зверь из бездны? Никто иной, как тот, кто в последней битве с Богом и его народом объединит все силы зла, все силовые структуры, полицию, армию, бандитские группировки террористов и всех людей, имеющих начертание зверя, чтобы попытаться уничтожить Божий народ. 13 стих 17 главы. «Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем». Что свидетельствует в пользу того, что зверь из бездны – это сам дьявол? То, что когда-то в древности он явил себя миру еще в Эдеме, на дереве познания добра и зла, в образе определенного зверя. Там это существо, под видом которого прятался сатана, ввело в грех весь наш мир, а затем зверь исчез. На протяжении всего Ветхого Завета мы встречаемся с ним только в книге Иова, да и то как бы за кулисами, и не на земле, а у Божьего престола. На земле его как бы и нет. Он действует скрытно, тайно, через посредников, через стихии мира, через болезни, но лицом к лицу, самим сатаной, встретился на земле только Иисус Христос в пустыне во время искушений. Но кто из людей воочию увидел сатану? Кто знает, как он выглядит? Сатаны как бы и нет. Но однажды он явится. Когда люди мира сего увидят дьявола воочию, когда это произойдет? Откровение 20 глава. Мы читаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный,

ниспал огонь с неба от Бога и пожал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное. Зверь, который был, это не папство, потому что папство, Вавилон, отступничество, ложная церковь – это блудница, сидящая на этом звере. Зверь в 17 главе – это сам сатана, который появился и был в Эдеме, затем как бы исчез, ушел в тень, спрятался за кулисы и действует скрытно, тайно, из-под тишка, через разных посредников. И нам дана мудрость, сходящая свыше, чтобы обличать дела дьявола, который в образе самого Иисуса Христа однажды явит себя миру, подделывая второе пришествие. Вот где нам особо будет нужна мудрость Божья. В конце концов, сатана явится. Явит свое истинное лицо, когда после тысячелетнего царства воскреснут все нечестивые. Семь гор из Откровения 17 главы. Это не римские императоры и не папы. Гора символизирует царство, империю, простирающую свое влияние на весь мир. Семь гор или семь царей, то есть царство, империи, и из них пять пали до написания Апокалипсиса. Египет, Сирия, Вавилон, Медоперсия, уже их не было. Во время Иоанна Богослова существовало самое мощное из всех предыдущих – Рим, шестая по счету империя. Седьмая, которая возникнет в будущем, олицетворяет объединенную власть в преддверии второго пришествия. А зверь восьмой, имеющий семь голов, то есть родоначальник семи империй, по их исчезновению сам займет место императора, когда выйдет из бездны, чтобы объединить все силы земных правителей под своим руководством для захвата дерева жизни в Новом Иерусалиме. Мир окажется под непосредственным правлением сатаны. Когда это произойдет? Когда окончится тысяча лет после второго пришествия Иисуса Христа? Нам нужна мудрость, чтобы устоять и не впасть в различные ереси и соблазны. Мудрость, чтобы являть кротость, скромность, в то же время твердость в отстаивании принципов Небесного Царства. Нам нужна мудрость, чтобы различать козни сатаны и побеждать их силой возлюбившего нас и введшего в Царство Сына Своего. Да будет прославлен Господь в нашей жизни, в наших помыслах, в нашей вере. Да пошлет Он нам мудрость поступать по примеру Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Сегодня мы поговорим о величайшем композиторе прошлого. Этот художник и сегодня кажется нам неисчерпаемым, а его творчество всеобъемлющим. Брамс, подчеркивая уникальность оставленного Бахом духовного наследия, говорил: «Если бы вся музыкальная культура, Бетховен, Шуберт, Шуман, исчезли, это было бы печально. Но если бы мы потеряли Баха, я был бы безутешен».
0: Иоганн Себастьян Бах родился 21 марта 1685 года. Он принадлежал к немецкому роду, подавляющее большинство представителей которого на протяжении трех столетий были профессиональными музыкантами и служили в разных городах Германии. Начальное музыкальное образование Иоганн получил под руководством отца, играя на скрипке и клавесине. После смерти родителей был взят в семью старшего брата Иоганна Кристофа и в 1700 году уже учился в школе церковных певчих в Люнебурге.
2: С 1703 по 1708 годы он служит в Веймере, Арнштадте, Мюльхаузене. В 1707 году женится на своей кузине Марии Барбаре Бах. Его творческие интересы были сосредоточены тогда главным образом на музыке для органа и клавира. Известнейшие сочинения той поры – это «Капричо на отъезд возлюбленного брата» и «Веймарский период».
0: У Адоевского в произведении «Себастьян Бах» есть интересные строки. Вдохновение не находило на него порывами. Тихим огнем оно горело в его душе, дома, в хоре своих учеников, в приятельской беседе и за органом в храме. С 1708 года в рукописях его партитур появляется обращение: «Иисус, помоги». Было ему тогда 23 года. Это было его исповедание веры, которое он пронес через всю свою жизнь, через все творчество.
2: Получив место придворного музыканта у герцога Веймарского, Бах обосновывается в Веймаре, где проводит 9 лет. Эти годы стали временем интенсивного творчества. Здесь же у Баха родились сыновья, будущие известные композиторы – Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эммануил.
0: В 1717 году Бах принял приглашение на службу герцога Анхальт-Кеттенского Леопольда. Жизнь в Кеттене поначалу была счастливейшим временем жизни композитора. Князь, просвещенный для своего времени человек и неплохой музыкант, ценил Баха и не мешал его творчеству, приглашал его в свои поездки.
2: На всем творчестве Баха лежит отпечаток возвышенности. Сам композитор считал, что главная цель музыки – служить славе Божьей. Свои партитуры он всегда украшал словами: «Одному Богу слава».
0: Баховские творения говорят с нами потрясающим музыкальным языком, повествуя о вечном, о том, что истинно и прекрасно. Не случайно Петр Чайковский произнес: «Если есть Бах, значит, существует и Господь. Именно через Баха я познал Бога».
2: В июле 1720 года вера композитора подверглась серьезному испытанию. Умерла жена, оставив ему 7 маленьких детей. Но вскоре Бах снова женится на Анне Магдалене Вилькин, которая оказалась не только прекрасной супругой и матерью, но и своими музыкальными дарованиями поддерживала мужа в его труде.
0: Среди необъятного космоса баховского искусства одно произведение занимает совершенно особое место. Это «Страсти по Матфею». Бах всегда трепетно относился к Священному Писанию. Многие композиторы обращались к жанру страстей, однако только баховское произведение осталось бессмертным, потому что «Страсти по Матфею» Баха – это не просто эмоциональное освещение евангельского текста, это проповедь музыкальными звуками.
2: 26 и 27 главы Евангелия от Матфея приобретают характер грандиозной эпопеи, в которой повествуется о страданиях Иисуса, его одиночестве и непонимании последние дни на грешной земле, предательстве тех, кого он так сильно любил. За всеми сценами страстей по Матфею слышится живой голос самого автора, сострадающего, размышляющего и плачущего.
0: В Лейпциге Бах становится музыкальным директором всех церквей города. По словам музыкальных критиков, творчество Баха является вершиной церковного полифонического стиля. И в его музыке впервые воплотилось единство мелодии и гармонии в современном понимании. Так что Бетховен назвал Баха «праотцом гармонии».
2: Напряженная работа погубила его глаза. Но и слепой в течение последних 3 лет он диктовал жене и детям свои вдохновенные произведения. Хорал «К престолу твоему я приступаю ныне» стал для него как бы отходной разрешительной молитвой.
0: 18 июля 1750 года Бах внезапно прозрел, но только для того, чтобы в последний раз увидеть своих близких. Через 10 дней его глаза сомкнулись уже навеки. Но божественная музыка, которую он подарил нам, не перестала звучать.
2: Как писал в начале века музыковед Осовский, Бах велик, могуч, но он доступен, так как он человечен и прост. Удивительнейший художник, он одинаково силен и равно нужен и в церкви, и в концерте, и в доме.
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, почему Иисус говорит о заповеди любви как о новой заповеди? Ведь еще в Ветхом Завете было сказано, чтобы верующий любил своего ближнего. Действительно, в Библии, в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 главе, 18 стихе, мы находим эту заповедь. И вот что здесь сказано. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Такая заповедь действительно была дана в Ветхом Завете. А Иисус говорит, заповедь новую даю вам. Что такое новое, как говорится? Новое – это хорошо забытое старое. И вот в чем здесь нюанс? В том, что это забытое, в том, что это то, что иудеи, а Иисус обращается к иудеям, у него ученики собрались, он в Палестине все это совершает, служение, первое пришествие, там, Евангелие, да, все это происходило там. И они знали Священное Писание, они знали Слово Божие, Ветхий Завет, Танах, и все эти заповеди они прекрасно знали. Но Иисус говорит о новой заповеди. Почему? Потому что забыли, сделали акцент не на том. И очень часто в Евангелии Иисус говорит им, да, конечно, вот это не забывайте, и вот на это обратите внимание. Того не оставляйте, и вот это вот главное. Суд, милость и веру вы забыли. То есть здесь необходимо нам понять, какая была проблема в иудаизме времен Иисуса Христа. Потому что если мы объективно посмотрим на Евангелие, на текст, на то, что там происходит, то это постоянные конфликты и споры между фарисеями и Иисусом Христом. Они постоянно его обвиняют, постоянно его в чем-то упрекают, что он не тому учит, не так говорит, не так объясняет. А что не так? Почему не так? А потому что у них была традиция, у них были толкования отцов, у них было мнение Синедриона, как нужно понимать, как нужно соблюдать и что является вообще самым главным в вере, в служении Богу. Так вот, весь акцент в иудаизме времен Христа был сделан на соблюдение обрядов. Необходимо исполнить обряды, необходимо соблюсти заповеди. Не шло никакой, речь не шла ни о каких отношениях, вот таких вот личных отношениях с Богом. Не было такого вот акцента в их учении на то, что нужно заглядывать в свое сердце и заповедь исполнять в сердце своем. То, что говорит Иисус Христос, что в сердце нашем находится, да, из сердца исходят злые помыслы, да, или любовь это из сердца исходит, да, из нашего разума, то на что мы настроены. Им это все было непонятно, потому что их вера, их понимание веры в Бога, оно вот именно было сосредоточено на обрядах. Поэтому, когда Иисус говорит, заповедь новую даю вам, Он хочет дать им понять одну очень важную вещь. Он пришел исправить не некоторые моменты в иудаизме. К тому времени, когда Иисус пришел в наш мир, исправлять уже все было бесполезно. Вот что именно исправлять? Не Ветхий Завет, я имею в виду, а исправлять их понимание. Поэтому Иисус говорит, вот все, что, как они объясняют, это можно забыть. А я говорю вам, он очень часто, да, очень часто цитирует вот эти вот Талмуд, комментарии, и добавляет, а я говорю вам, то есть вот толкование отцов он отвергает, толкование мудрецов, раввинов он отвергает и говорит, а я говорю вам. То есть в этой ситуации бесполезно было корректировать учение иудаизма, и поэтому Иисус отметает, можно так сказать, его именно толкование раввинов, Синедриона, и дает нам заново Ветхий Завет, дает нам его с новым, вот как бы акцентом, с новым взглядом, с новым пониманием, с новым толкованием своим, как законодатель пришел и заново дал закон и говорит, вот новую вам заповедь даю. То есть начинайте с нового, с чистого листа, делая акцент на самом главном – любить ближнего и любить Господа.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Довольно часто на своих семинарах и тренингах я слышу один вопрос. Как быстро избавиться от зависимости? Вы знаете, выздоровление – это вообще процесс длинный, длиной всю жизнь. И быстро никак не получится. От зависимости нельзя избавиться за 3 дня или за 3 консультации. Нельзя быстро избавиться от зависимости, которую мы приобретали годами. Помните, как сказал Марк Твен? «Бросить курить легко. Я делал это 1000 раз». Возьмем, к примеру, алкоголика. Купил, выпил, закусил. И вот достала его такая жизнь, выпил блокиратор или зашился. Но мозги-то остались прежние. Человек может не пить, но в его мозгах остался жить тот старый алкоголик. И рано или поздно этот алкоголик вылезет наружу и возьмется за старое. Сколько же времени необходимо для избавления от зависимости? Сколько времени занимает подъем на Эльбрус? 2-3 дня, может быть, неделя. Я поднимался на Эльбрус 1,5 года и 9 дней. В среднем восхождение на самую высокую гору России Эльбрус занимает от 9 до 10 дней. 10-й день, как правило, резервный день на случай непогоды. Напомню, что высота западной вершины Эльбруса – 5642 метра. И за один день зайти на Эльбрус вы просто не сможете. Справедливости ради надо отметить, что с кислородной маской под мышки за один день некоторые заносят своих клиентов, но это не про нас. Мы же легких путей не ищем. С каждым днем, будучи на Эльбрусе, мы поднимали все выше, выше, выше, пока наш организм не адаптировался к высоте. И на 9-й день мы делали последний рывок на вершину. Штурм вершины в 2 часа ночи. Но, друзья, в 42 года без подготовки я не смог бы зайти на Эльбрус. Поэтому мне понадобилось 1,5 года и 9 дней, чтобы взойти на Эльбрус. Это были ежедневные тренировки, бег, ходьба на длинные дистанции, спортивный зал. Я купил угольный респиратор, вставил туда фильтры, дополнительные пластиночки, чтобы было еще тяжелее дышать, и бегал. Бегал по ночам, чтобы никого не пугать. Ходьба на длинные дистанции настолько выматывала меня, что когда я приходил домой с тренировки зимой, мой пуховик был насквозь мокрый. Именно поэтому мое восхождение на гору Эльбрус заняло не 9 дней, а 1,5 года и 9 дней. Подъем на самую высокую гору мира Эверест занимает от 2 до 3 месяцев, а это уже высота 8848 метров. Но на подготовку к этому восхождению может уйти вся жизнь. Подъем на вершину – это отличная иллюстрация для описания пути выздоровления зависимого. С одной стороны, это невероятно трудно. Каждый шаг при восхождении дается с большим усилием. С другой стороны, это увлекательный процесс, процесс восхождения к новой здоровой и свободной жизни. Когда поднимаешься на высоту 5000 метров и выше, то становится очень трудно дышать. Каждый шаг дается с большим трудом. На высоте 5300, примерно здесь, я пробовал пройтись вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5. И минут 5-10 стоял, пытаясь отдышаться. Опять 1, 2, 3, 4, 5. И опять минуты 3-5 вот я стоял просто, чтобы отдышаться и восстановить силы. После этого я посмотрел, как идут другие. И тоже так же стал идти такой походкой робота. Раз, два, раз, два. Но зато, когда поднимаешься на вершину, тебе открываются невероятные виды. И ты понимаешь, что ты взошел выше, чем все горы вокруг. Программа реабилитации, по которой я работаю с зависимыми людьми, так и называется «Восхождение к жизни». Итак, наша цель – это самая высокая вершина мира, которая называется «Жизнь, свободная от зависимости». Наша вершина – это не просто избавление от зависимости. Давайте нарисуем вот эту точку. Это не просто освобождение от зависимости. Наша вершина – это новый человек с новыми привычками. Это любящий муж или любящая жена, честный и отвечающий за свои поступки человек. Это новые жизненные ценности, цели, которые поведут вас еще выше. Это по-новому осмысленная жизнь. Жизнь, полная счастья, удовлетворения от каждого прожитого дня. Уверяю вас, многие из ваших друзей на этом пути вас просто не узнают. Но вернемся к нашему вопросу. Сколько времени необходимо для избавления от зависимости? В среднем на коррекцию зависимой привычки уходит примерно полгода. И это примерно то время, которое зависимый проводит в стенах реабилитационного центра. И примерно полтора лет, да-да, друзья, не ошиблись, полтора лет уйдет на полное выздоровление. Точнее сказать, стать на путь выздоровления с долгосрочной ремиссией длиною в жизни. Здесь надо помнить, что вылечить проще, чем закрепить. Это известная аксиома. С помощью специалистов реабилитационного центра вы можете пройти детоксикацию и начальную реабилитацию, но рано или поздно зависимый выходит из дверей клиники. И что дальше? Можно сказать, что вы вылечились? Нет. Потому что именно на этом этапе и возникают самые большие опасности для зависимых. Опасности срыва. Помните, что гораздо легче вылечить и намного сложнее закрепить ваш успех. Многие из вас слышали такие примеры, когда ребенок год или там два носил брекеты, затем брекеты сняли, поставили пластинку. Но как-то так получилось, что ребенок на одну ночь забыл ставить пластинку, и зубы посыпались. Они опять встали на свое место. Вспомните, как вы печатали черно-белые фотографии. Ведь мало было проявить фотографию, нужно было ее закрепить. Поэтому гораздо легче вылечить и намного сложнее закрепить ваш успех. И ваши основные усилия должны быть затрачены на закрепление результата. Ну и, конечно же, не забывайте, по-честному, друзья, что у зависимого реабилитация длится всю его оставшуюся жизнь. Не расслабляйтесь, помните об этом. Если в вашей жизни беда, если вы столкнулись лицом к лицу с проблемой химической или нехимической зависимости, пишите мне на почту, WhatsApp или Viber. Звоните. Я всегда буду рад вам помочь. Наши передачи подошли к концу. И в заключение я хотел бы сказать вам мое напутствие. Расскажу вам красивую притчу про карандаш. Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в сторону. Есть 5 вещей, которые ты должен знать. Прежде чем я отправлю тебя в мир, сказал он карандашу. Всегда помни о них. Никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только можешь быть. Первое. Ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь кому-то держать тебя в своей руке. Второе. Ты будешь переживать болезненное обтачивание времени от времени, но это будет необходимо, чтобы стать лучшим карандашом. Третье. Ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь. Четвертое. Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться где? Внутри тебя. И пятое. На какой бы поверхности тебя ни использовали, ты всегда должен оставить свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать. Карнаш это понял и пообещал, помнить об этом. Он был помещен в коробку с призванием в своем сердце. И теперь, ставя тебя на место карандаша, хочу сказать тебе, всегда помни эти 5 правил. Никогда не забывай про них. И ты станешь лучшим человеком, которым только можешь быть. В этой короткой притче содержится все то, о чем мы с вами говорили на протяжении всех наших передач. Первое. Ты будешь способен делать много великих вещей, но лишь в том случае, если позволишь Богу и твоему наставнику держать тебя в своей руке. Второе. Ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, проходя через различные проблемы. Но ты будешь нуждаться в этом, чтобы стать более сильным человеком. Трудности – это тренажер, чтобы я стал сильнее. Кто такой победитель? Одерживая одну победу, я становлюсь сильнее и готовым одержать следующую победу. Трудности – это один из инструментов развития личности человека. В мире есть 2 вида борьбы. Первое – это борьба с внешними обстоятельствами, преградами, трудностями, препятствиями. Второй вид борьбы – самый главный. Это борьба с самим собою. Она происходит каждый день. Это борьба внутри нас, в наших мыслях, в нашем сознании, в нашем сердце. Помните, победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов бороться до конца. Жизнь зависимого, как марафон. Не важно, как ты начал бег, важно, как ты закончишь. Дойди до финиша, не сверни налево. Третье. Ты сможешь исправлять ошибки, которые ты совершил. Да, ты не сможешь начать жизнь с чистого листа, но ты способен перелистнуть страницы старой жизни и продолжить писать свой новый сценарий, свою жизнь, полную победы. Четвертое. Помни, твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. Самая важная часть внутри тебя – это твой характер. Помни об этом. Береги его, развивай его, делай его лучше. И пятое. Везде, где бы ты ни шел, ты должен оставить свой след. Напиши свою жизнь и помоги другим написать их жизнь. Оставь в этом мире после себя что-то очень важное. Помогай людям становиться лучше. Каждый раз, когда вы берете карандаш в руки, помните об этом. Если вам понравились наши передачи, то мы можем продолжить общение с вами. Приглашайте меня в свой город с лекциями, семинарами, тренингами. Обещаю, будет интересно. Если у вас есть заинтересованность, приглашайте меня в ваш реабилитационный центр. Буду рад вам помочь и заодно поделюсь своим опытом. А если у вас есть личная нужда или проблема, жду вас на своих онлайн-консультациях. И помните, из любой ситуации всегда есть выход. И даже когда вас прижали к стенке, помните, теперь вам есть от чего оттолкнуться. Выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: На идущего по дороге указал он перстом, подтверждая сие пред народом: «Се всетворящего Бога Агнец». Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: В 2002 году на чемпионате мира по футболу в Японии в финале встретились сборные Германии и Бразилии. Матч проходил в довольно-таки равной борьбе, однако к разочарованию немецких болельщиков их футбольная дружина дала сбой, и два гола Рональдо обеспечили не только победу бразильцам, но и титул пятикратных чемпионов мира. В чем секрет футбольных успехов бразильцев? Ответов на этот вопрос может быть много. Однако единственный факт, с которым нельзя не согласиться, заключается в следующем. Дело в том, что с детства каждый бразильский мальчуган все свое свободное время гоняет мяч на песчаных пляжах. И он воображает себя королем Пеле или Роналдо. Однако вершин футбольного Олимпа достигают не все. Его достигают лишь те, кто стремится с упорством и постоянством к поставленной цели. В историю нашей страны также вписаны имена множества мужчин, идущих к цели. Целеустремленность Петра I сделала Россию морской державой. Цель просвещения России подвигла Ломоносова открыть Московский университет. Александр Мень писал книги и читал лекции, будучи движим целью духовного пробуждения народа нашей страны после долгих лет атеизма. И это далеко не весь список мужчин, которые не останавливались на достигнутом, а шли дальше вперед. Во главе группы идущих мужчин стоит Иисус из Назарета. Почему именно Он, спросите вы? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна. Предтеча, Иоанн Креститель, увидев Иисуса, идущего к Нему, воскликнул: «Это был Тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня». Вот он, первый идущий мужчина, который приводит все в движение. Но неужели до Него не было таких людей, спросите вы? Ответ и на этот вопрос мы также находим в первой главе Евангелия от Иоанна.
3: «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Учитель, где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот.
2: Вы заметили, что делают ученики до прихода Иисуса? Они стоят. Они не знают другого образа жизни, кроме стоячего. И, может быть, они рады были что-то изменить, но они не знают, как. Разве можно жить по-другому? Разве можно жить в ином ритме? Оказывается, можно. Иисус не стоит на месте, Он придерживается иного образа жизни. Он предпочитает постоянно находиться в движении, идти вперед и быть идущим. У Него нет времени и желания стоять. Он целеустремленный мужчина. И свою цель Он видел в том, чтобы сделать из учеников, которые стоят, учеников, которые идут. И на протяжении всей своей жизни стоило Ему пройти мимо человека и сказать: «Иди за Мной», или подойти к больному и сказать ему: «Встань, возьми постель твою и иди», как множество сидящих, лежащих, стоячих превращались в идущих. Но в отличие от Иисуса, у учеников не было цели, к которой они хотели бы идти. Но стоило Ему пройти мимо них, как все изменилось. «Учитель, где живешь?» — говорит им: «Пойдите и увидите». Один взгляд на идущего Иисуса, один вопрос к идущему Иисусу, и жизнь учеников изменилась. И новый образ жизни Спасителя настолько привлек их, что они пробыли с Ним весь день тот. Чем мы отличаемся от учеников Спасителя? Да ничем. Если бы не идущий Иисус, я так бы и стоял на одном месте. Смотрел бы, как бразильцы выиграли золото чемпионата мира, как Петр I прорубил окно в Европу, Ломоносов открыл университет, а Александр Мень выполнял свою духовную миссию. Однако стоило Спасителю пройти мимо, как все изменилось. И из стоячего я тоже стал идущим.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, это вновь «Пит-стоп». Вы заехали

0: сейчас будет реклама.
1: Бегущая строка. У нас с 25 считается старородящей женщины.
0: Вот. Отлично. А зря...
1: Не отлично.
0: Зря, не зря вообще это делают. Не зря ученые вот эту квалификацию вводят. Не зря доктора ввели ее.
1: Но сейчас эту планку, кстати...
0: Повысим.
1: Да.
0: И для начала небольшую статистику. В России увеличился средний возраст вступления женщин в брак. За последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет.
1: Красотки, умнички.
0: Подожди, это еще не все. Это следует из данных Росстата, передает РИА Новости. Во время предыдущих исследований, то есть чуть раньше, проведенных 8 лет назад, наиболее популярным был возраст у девушек 18-24. Вместе с тем, средний возраст вступления в брак у мужчин не изменился, оставшись в том же промежутке от 25 до 34 лет. Таким образом, возраст среднестатистических невест и женихов сравнялся.
1: Равноправие!
0: У-ху. То есть, понятно, раньше девочки выходили замуж 18-24, теперь, а мальчики 25-34, а теперь сравнялся, мальчики тоже 25-34 и девочки 25-34. То есть вырос возраст выхода замуж у девочек. А вот такая статистика. Сегодня действительно такая ситуация в мире, что люди не торопятся создавать семью. Встречаются, общаются, любят друг друга, живут вместе в наших реалиях, это так. Но создавать семью, жениться не собираются, не спешат. Вот мы сегодня об этом поговорим, хорошо ли это или плохо, можно ли верующим людям, христианам вот так вот ждать или оттягивать в это, чревато это чем, вообще правильно это или нет. И в первую очередь хочу спросить вас, что вы об этом думаете.
2: Ну, загрузили, смотрю, я думаю, на самом деле, что очень просто вот к этому решению, как брак, относится слишком серьезно. Типа, вот мы в браке, все. И начинают, чего нет, это просто пришли в ЗАГС, расписались, все, можно жить дальше.
1: Жизнь после брака есть.
0: Ты, я так понял, столкнулся с таким опытом, когда люди женились, и все,
2: мне кажется, что проблема в том, нет, вот почему не хотят.
0: А, почему не хотят?
2: Да, потому что у общества есть какие-то на это, так сказать, мнение, определенные стереотипы, да, что как-то браки должны жить по-другому, не как раньше. Ну, а что меняется-то? Ничего не меняется.
0: А что имеешь в виду по-другому? То есть надо больше времени проводить дома, не вылезаешь, теперь ты меньше в спорте, теперь ты меньше с друзьями.
2: Типа, брак! Ну, или так, брак. Но все равно, как бы, это либо воспринимается негативно, либо планку высоко ставят слишком.
1: Согласна. И это обидно.
2: Да, все бы женились, блин, в 20 спокойно, если бы не было этих стереотипов.
1: Вот. И мне обидно за брак, как институт, таким громким словом. Потому что вот стереотипы такие сейчас самые-самые назову, да? До вступления в брак парню круто начать встречаться с какой-нибудь девчонкой, там, да? Типа завоевать ее, там, все, там, она моя, он такой, типа, весь крутой. А почему-то, как становятся они мужем и женой, сразу все меняется. Теперь жена так загробастала мужика себе,
3: да? Он уже каблук.
1: Да, он... Ну, это уже вообще, конечно. Да, типа теперь она...
0: Задели за живое. Ладно,
1: давай. Что теперь она, типа, все, он теперь бедный, несчастный, страдает в этой семье, а она всем рулит, и вообще мегера, и, короче, семья – это ужасно. Это когда жена не пускает с друзьями, жена там не пускает туда, а он такой вот, это, почему такой стереотип? Разве не мужчины же делают первый шаг обычно как раз в поводу к встречаниям, а, соответственно, и к созданию семьи? Это же логично.
0: Давайте вот сейчас, да, спасибо, вспомним для начала несколько причин, почему люди вообще сегодня, чтобы люди могли себя ассоциировать, да-да-да, вот по этой причине хочу, почему они не хотят создавать семью, ну, в возрасте там от 20 до даже до 30, сегодня многие до 30, да, я слышу такое, да, рано еще.
3: Страх ответственности?
0: Отлично, страх перед ответственностью. Так, еще что?
1: Не готовы, типа, я считаю, что...
0: Не готовы. В каком плане? Себя подготовить?
1: Ну, допустим, это может быть, да, ну, как бы, там, характер и что-то, но это может быть финансово. Там.
3: Или девушка говорит, вот, я не умею готовить, я не умею, там, убираться, и я не готова.
0: Комплекс. Я еще не могу быть женой.
3: Да.
1: Окей. И не хочу готовить каждый день. Да.
0: Я не готова родить детей.
3: Рутина.
0: А вдруг он сразу захочет детей?
2: Можно же поговорить.